0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В первом полугодии этого года объемы жилищного строительства в России снизились на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Дом.РФ. Региональные показатели ввода жилья значительно различаются. В Москве объемы выросли на 9%, а в Санкт-Петербурге упали вдвое. В Татарстане зафиксирован небольшой рост, в то время как в Башкортостане объемы строительства сократились на 12%. Структура ввода жилья также претерпела изменения. Многоквартирные дома показали прирост на 8% по сравнению с прошлым годом, в то время как индивидуальное жилищное строительство снизилось на 29%. Руководитель комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева отмечает, что лидерами по темпам ввода жилья стали Севастополь, Чечня и Магаданская область. Самые значительные падения наблюдаются в Ненецком автономном округе, Тыве и Санкт-Петербурге. Несмотря на общее снижение объемов строительства, цены на жилье выросли. На первичном рынке рост составил 5%, на вторичном – 3,5%.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Совсем недавно наши предки жили в довольно прохладной среде. Дома они носили плотную одежду и явственно ощущали, когда приходила осень, зима или ночь. С тех пор мы переехали в квартиры, изобрели центральное отопление, и средняя температура в наших домах значительно выросла. Сегодня мы уже считаем своим святым правом ходить зимой по дому в майке и трусах, подкручивая термостат батареи, если вдруг нам становится прохладно. Однако, разумно ли это? Наши предки существовали в принципиально других условиях, и их жизненное пространство было гораздо холоднее. Могли ли миллионы лет эволюции пройти без последствий? Да, прогресс сделал нашу жизнь комфортнее, но стала ли она здоровее? Взглянем, например, на сон. Наблюдая за жителями современных доиндустриальных обществ, ученые заметили, что они начинают готовиться ко сну только когда падает температура. Не темнота, но прохлада заставляет их засыпать. Из исследований мы знаем, почему это так. Дело в том, что вечерний холод – это главный индикатор для нашего организма, что пришла ночь. Иными словами, не только отсутствие света, но и пониженная температура внешней среды сообщает нашему мозгу, что пора спать. В ответ на холод он вырабатывает мелатонин и другие гормоны, которые делают нас сонливыми. Иными словами, в природе все взаимосвязано. Однако современный человек, оградив себя стенами своей квартиры от нестабильной внешней среды и этой самой природы, создал себе изолированный, удобный, комфортный, но не совсем адекватный мирок. Он придумал себе искусственное солнце и теперь сам решает, когда должно стать темно и холодно. Проблема здесь в том, что его решения зачастую мешают ему жить. Например, согласно исследованиям, идеальная температура для сна не 25, как многим нравится, но 17-18 градусов по Цельсию. Да, кажется, что это очень низкая температура, и большинство людей сейчас съежились. Но дело в том, что ночью наш мозг должен охлаждаться, поэтому во время сна он сам постоянно понижает температуру тела, а прохлада внешней среды ему в этом помогает. Даже если вы будете накрыты одеялом и все ваше тело будет в тепле, голова все равно будет холодной и мозг успешно охладится. Он погружает себя в эдакую мини-гибернацию и замедляет метаболизм. Как следствие, ему легче управлять иммунной системой, циркадными ритмами и качеством сна. В исследованиях мы видим, что чем лучше подушка отводит тепло, тем крепче сон у испытуемых. Поэтому, если мы хотим оптимизировать сон, в первую очередь следует заставить наше тело эффективно избавляться от тепла. Нам придется искусственно повторить то, что раньше делала природа. В этом нам поможет три шага. Во-первых, перед сном мы должны понизить температуру нашего тела с помощью горячего душа. Звучит контринтуитивно, однако это работает. Мы нагреваемся, а организм в ответ охлаждается. После душа наш мозг видит, что тело становится холоднее и понимает: «Ага, кажется, пришло время спать». Так мы имитируем природный процесс. Недавний мета-анализ научных статей показал, что 10 минут 40-градусного душа за час до сна улучшает эффективность этого сна. И улучшает нехило. Мы быстрее засыпаем, увеличиваем продолжительность и глубину сна, а также улучшаем так называемый быстрый сон, который играет ключевую роль в обучении, памяти и восстановлении центральной нервной системы. Есть также две очень эффективные добавки, которые охладят нас перед сном и помогут поддерживать адекватную температуру всю ночь. Это глицин и лаванда. В исследованиях испытуемые принимали по 3 грамма глицина перед сном, что снижало температуру их тел и улучшало не только их сон, но и когнитивные функции и бодрость на следующий день. То же самое касается лаванды. Ее можно принимать в форме добавок или вдыхая пары ароматической лампы, как это делаю я. Однако, как бы странно это ни казалось, готовиться ко сну нужно утром. Многие из вас помнят, как сильно на нас влияет синий свет. Если смотреть в экран перед сном, снижается выработка мелатонина, и что гораздо менее известно, не снижается температура тела. Разумеется, это приводит к целому ряду проблем со сном, и как с ними бороться, я уже рассказывал в других видео. Однако, мало кто знает, что утренний свет влияет на нас не менее радикально. В исследовании 2017 года офисным работникам надели специальный прибор, который измеряет количество света в окружающей среде. Выяснилось, что те, кто с 8 до 11 утра находились в среде с ярким светом, быстрее засыпали, лучше восстанавливались, а их продуктивность была значительно выше. Кстати, это были сотрудники, чье рабочее место было недалеко от окна, так что примите на вооружение. Ученых это заинтересовало, и было проведено множество других экспериментов. Например, в одном из них на испытуемых утром надевали вот такие очки. Таким образом, ученые пытались имитировать то, что раньше само собой происходило в природе. На сетчатку глаза попадают фотоны, а мозг понимает, что наступило утро. Циркадные ритмы регулируются и синхронизируются. Чем больше света, тем меньше вырабатывается мелатонин, и мы чувствуем бодрость. Более того, наше настроение в течение дня значительно улучшается. И, конечно, яркий утренний солнечный свет снижает температуру тела ночью со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, во-вторых, если мы хотим, чтобы наше тело эффективно избавлялось от тепла, задуматься об этом нужно еще утром. И действительно, задуматься нужно. Из недавнего опроса мы знаем, что дети в Великобритании проводят столько же времени на улице, сколько и заключенные в тюрьме. Государство обязано выгуливать осужденных минимум по 70 минут в день. Современные дети не получают и этого, хотя в свете нуждаются больше взрослых. Усугубляется это еще и тем, что нельзя просто посмотреть в дисплей смартфона или компьютера и получить нужное количество фотонов. Среднестатистический экран излучает примерно 100 люкс. Чтобы наш мозг зафиксировал утро, нам придется смотреть в этот экран несколько часов, а нам нужно набрать 100 тысяч люкс до 9 утра. Так мы максимально подавляем мелатонин, гормон сна, и вырабатываем дофамин, нейротрансмиттер мотивации. То есть утренний свет буквально заряжает нас на работу и делает нас счастливыми. И эффект от него будет гораздо выше, чем, например, от холодного бодрящего душа. Так что самое оптимальное решение – встречать солнце, как это делали наши предки. В среднестатистическое летнее утро будет достаточно 10-минутной прогулки. Это увеличит вашу мотивацию, работоспособность и настроение. Однако на наших широтах лето не бесконечное. Осень, зима и весна известны своей темнотой, и именно из-за темноты в эти сезоны у нас такое плохое настроение. К счастью, ученые из НАСА обеспокоены теми же вопросами. Еще в 1991 году ученые выяснили, что когда космонавты смотрят на особую лампу по расписанию, их циркадные ритмы работают в тандеме с земными, что повышает температуру их тел утром и понижает вечером. Так что сегодня все космонавты, чтобы проснуться, в течение получаса используют искусственный источник света, который излучает 10 тысяч люкс. Идеально, если температура света будет приближаться к 6-7 тысячам кельвинов. Именно такой синий свет лучше всего поднимает нам настроение, улучшает продуктивность и качество сна ночью. Обычные лампы нам не подойдут, они недостаточно яркие. Замену солнца придется искать в специализированных магазинах. Обычно интенсивность света у них составляет 10 тысяч люкс, и для эффекта использовать их нужно минут 20. Но как бы мы ни старались охладить свое тело с помощью хитрых приемов со светом, охлаждающим душем и добавками, все это не сработает, если мы будем засыпать в разное время. Ведь подумайте, это очень логично. Единственная причина, по которой люди сегодня засыпают в разное время, это потому что они изобрели себе искусственное солнце. Раньше настоящее солнце управляло нашим сном, теперь мы ложимся спать, когда захочется. Однако наш организм все еще работает циклами, и эти циклы почти идентичны солнечным циклам. Точно так же, как вы не можете заставить солнце двигаться на 20% медленнее, продлевая день, точно так же вы не можете заставить свое тело подождать со сном. В какой-то момент оно готовится ко сну. И если мы посылаем ему смешанные и нестабильные сигналы, например, если сон не наступает или наступает каждый раз в разное время, все системы организма сбиваются, и даже при наличии тех самых заветных 8 часов сна, качество этого сна не будет оптимальным. И, конечно, мы видим, что при нерегулярном расписании сна температура тела ночью значительно выше. Поэтому, в-третьих, соблюдайте постоянный режим сна.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Сегодня мы поговорим с Романом Бузуновым. Это доктор медицинских наук. Роман, приветствую. Дело в том, что у предпринимателей часто вот эта проблема, знаете, они очень заняты, они достигают. Я вот сегодня вот пришел сюда, честно говоря, меня рубит вот, и спал мало. А это же постоянная проблема у предпринимателей. Давайте разберемся. Вы в своей книге, в частности, написали, что предприниматели стали спать в два раза меньше. Как вы это поняли вообще? Вы стояли со свечки, что ли? Давайте, расскажите, пожалуйста.
2: Есть же доказательные какие-то исследования. И, в частности, например, очень большое исследование McKinsey 2016 года, когда они порядка 80 тысяч предпринимателей опрашивали, оценивали. И, собственно, исследование так и называлось «Влияние сна на работу менеджеров и предпринимателей». Основные выводы, которые были сделаны, что порой человек думает, что он еще может принимать какие-то адекватные решения, но если он не выспался, то прежде всего страдают высшие нервные функции, анализ, прогноз, эмпатия, то есть понимание других людей. Если нужно какие-то комплексные решения принимать, да еще в состоянии стресса и многозадачности, то очень часто начинаются ошибки, которые стоят потом, не знаю, миллионов и, наверное, не рублей, должностей, карьер и прочее. Еще Билл Клинтон сказал, что самые глупые решения сделал тогда, когда был невыспавшийся.
1: Принял. То есть, если я сегодня буду тупить, я знаю причину, да?
2: Ну, в общем, не надо принимать стратегических решений, когда вы не выспались.
1: С чем связано сокращение сна? Ведь это же так естественно, пойти поспать, отрубиться и так далее. С чем вообще связано?
2: Для чего живет любое живое существо, животное? Угу. Поспать, пожрать, извините, и физическая нагрузка. От кого-то побегать или за кем-то погоняться. А у нас человек, который достигатор, он ради каких-то идей, которые он когда-то там в будущем достигнет, всего этого себя лишает. Угу. И проще всего себя лишать сна. Ну, казалось бы. Угу. Да, ну, что ты там не доспал, а причем все эти великие бизнесмены, которые за успешный успех, они говорят, так ты ж спи мало, работай много, и ты всего успеешь. Ко мне часто приходят пациенты, которые говорят, доктор, давайте сократим у меня сон. Я говорю, прекрасно. А давайте будем через раз дышать. А давайте будем воды меньше пить. Ведь сон – это генетически определенное состояние. И если лишать сна, любое млекопитающее, в конце концов, умирает. Нарушается функция внутренних органов, полиорганная недостаточность, сепсис и смерть. Так что, когда вы лишаете себя сна, вы берете в долг у организма здоровьем. А отдавать придется с процентами.
1: О, мне понравилась вот эта вот метафора, да, что как будто ты в банке взял, значит, кредит, да, и отдаешь с процентами, и может дорого оказаться, да?
2: Абсолютно. Причем есть прямо исследование такое интересное, где-то порядка там нескольких десятков тысяч проводилось исследование, там буквально по 6-5 пунктам оценивалось, хорошо ли вы спите, спите вы ли там 7-9 часов, не принимаете ли вы снотворных таблеток и так далее. И если у человека 5, ну, то есть все хорошо, и 0. Так вот, разница у женщин 2,5, у мужчин 2,5 года, у женщин почти 4 в продолжительности жизни. Ну, если человеку 30 лет, например, да, вот время, так называемое время дожития. Получается, что это реально просто сокращает жизнь. И, соответственно, я людям говорю, ну, а вы сколько лет хотите жизни потерять, экономя сейчас на сне?
1: То есть, если Алексей Ситников, наверняка вы его знаете, говорит, что надо спать 4 часа, и у него получается, как он утверждает, такое может быть, или это какая-то мыслеформа?
2: Здесь разная ситуация бывает. Первое, бывает действительно коротко спящие люди. Ну, известно, что Тэтчер спала 4 часа, что Наполеон 4 часа спал. Трамп, кстати, всем рассказывает, что он 4 часа спит. Правда, он столько всего рассказывает.
1: Вот это медийная позиция, может быть? Или да. Как это проверить?
2: Никак.
1: Статистика?
2: Ну, слушайте, вы тоже говорите. Да. То есть, это когда человек фактически играет какую-то роль. А уж на самом деле так. Но есть действительно коротко спящие люди. Но другое дело, что есть длинно спящие люди. У нас же средняя норма 7-9, а вариабельность длительности сна 4 до 12 часов. И тот же Эйнштейн говорил, что я там сплю треть жизни, не самую худшую, а вообще 11 часов – это мое любимое время поспать.
1: Я много встречал людей, которые говорят, что самое лучшее, что у них в жизни происходит, то во сне происходит.
2: Да.
1: На самом деле, в юности постоянно ночью мне приходили какие-то идеи, я вскакивал, записывал их. Потому что я так их, если не записал, с утра не помню. А утром я читал эти идеи, а там было так, позвонить тому-то, соединить этого с тем-то. Вот такое вообще возможно, что вот именно во сне или вот как вот эти приходы ночные, да, возникает суперспособность мозга, что ли, нейронной сетки связывать одно с другим, которое вот, если ты бодрствуешь, вот оно не связывается, а вот во сне связывается. Возможно ли это с точки зрения вот науки?
2: Вполне возможно. У нас зачем нужны сновидения? Ну, то есть REM-сон, так называемый Rapid Eye Movements, это быстрое движение глаз. Когда мы видим сны, у нас под закрытыми глазками, под закрытыми веками глазки бегают. Mm. Вот это мы сны видим, да? И у нас приблизительно распределено по ночи 2 часа суммарно сновидений. Ну, если человек 8 часов спит, 20% времени занимает REM-сон. И это анализ накопленной за день информации. Большинство мы, слава богу, забываем. Люди с абсолютной памятью, они часто психически не очень устойчивы. Мы анализируем, принимаем решения и формируем долговременную память. Ну, если так вот простым языком объяснить, мы очищаем оперативную память, как винчестер, знаете, выключили, оперативная память обнулилась, да? Так вот, человек заснул, он должен оперативную память очистить, сформировать долговременную память и с утра встать с новыми, так сказать, свободным мозгом для восприятия информации. Но принимая решения, они у нас могут быть, у нас так называемые свободные ассоциации. То есть мы можем летать, не смущает нас, что мы летаем. И какие-то изобретения мы можем делать. Ну, Менделеев там придумал свою таблицу Менделеева, бензольное кольцо там было изобретено. Да. Много какие идеи человеку приходят, потому что он мыслит алогично. Но это не значит, что это неправильно.
1: А логично, это имеется в виду, наверное, отлично от набранных каких-то рациональных концепций.
2: Да, да. Ну и общеупотребительно.
1: То есть плавающие ассоциации вдруг связываются в какую-то картину, которых ранее не было или не могло возникнуть, да?
2: Мне нравится визионерство. Вот так любят у бизнесмена говорить, да он же визионер. Вот ему что-то пришла эта мысль. Он даже сам может не понять, почему, какие там уголки подсознания ночью ему об этом сказали. Но это оказывается, что это реально, так сказать, работает.
1: Похожий эффект, то, что ты описываешь, вот он со мной случается, вот утром встаю, то есть вроде спишь, вроде не спишь. Я даже слышу, как люди там ходят, говорят, но я как будто досматриваю и рассматриваю что-то, и вот, вот в этом состоянии мне приходят лейауты заводов новые, что вот надо вот этого человека поставить на эту позицию, а этого убрать. Почему так происходит? Вот, что это за облегченное такое состояние строить ассоциации, которые вот при бодрствовании никак не строятся?
2: Я, может быть, так немножко тоже алогично отвечу. Мы не знаем.
1: Я первый раз вижу, друзья мои, доктора наук, который говорит, мы не знаем. Спасибо вам большое за ответить на какой-то вопрос. Не знаю. Это высшая благость. Мне кажется, тогда ты открыт для получение новых комбинаций. Это здорово. Спасибо тебе.
2: Вообще сомнологии всего это 50 лет. Ну, так чуть больше, да. Вот о всей медицине от Гиппократа больше 2000 лет. И, как говорится, заходите через пару тысяч лет, и я вам точно расскажу, почему так, а еще запишем ваш сон на видеомагнитофон.
1: Да. Значит, это научно и постоянно фиксируется получение каких-то идей во сне, изобретений и так далее. А можно ли сделать повторяющимся вот это вот состояние, в котором приходят идеи? То есть, может быть, есть какие-то настройки для сна, периоды или специальные приспособления, когда приходы, вот тебя будут просто настигать вот эти приходы, открытия, озарения и так далее во сне.
2: Пока я о таких технологиях не слышал. Может, конечно, есть, но засекречены. Но на самом деле, скорее всего, что нет. Что где-то близко к этому, это так называемые люцидные или осознанные сновидения. Когда человек может осознавать себя во сне и руководить этим сном. И это очень интересное ощущение. Я сам, наверное, раза три испытывал. То есть ты, с одной стороны, чувствуешь, что ты во сне, так, но, с другой стороны, ты становишься режиссером. А вот ты хочешь там, не знаю, космонавтом стать? Пожалуйста. Хочешь там президентом? Тоже пожалуйста. И это такой очень хороший опыт, когда ты можешь свои какие-то идеи фактически проигрывать, ну, почти как в реальности. И есть даже технологии, которые позволяют этому учиться. Не то, чтобы я специально этому учился, но есть вот, так или иначе, даже группы поддержки, которые занимаются вот тем, что человек может попасть в этот люцидный осознанный сон. Ну и там, наверное, вот люди говорят, что раскрывается их сознание, они как-то лучше реализуют свои какие-то планы, идеи. То есть они там это проживают реально.
1: То есть сон – это важно? И более того, во сне происходит, я так, зачастую больше всего интересного, чем в жизни. Но сейчас давайте поговорим вот о чем, что у каких-то людей прям бессонница. ну, случается, да, и кто-то, ну, прям, ну, не успевает поспать или так увлечен, там, не знаю, достигаторством чего-то, что отказывает себе во сне и так далее. И это надо, видимо, лечить, как-то помогать человеку, да. И есть таблетки. Таблетки от бессонницы и так далее. Кроме таблеток, существуют какие-то другие способы помочь человеку войти в вот этот более благостный режим?
2: Я в принципе, это говорю, что первые 15 лет я не совсем, если не сказать совсем неправильно, лечил пациентов с хронической бессонницей. То есть я заведовал сомнологическим центром, мы исключали органику, ну, там апноэ сна, какие-то дефициты витаминов и так далее. Но если мы не видели какой-то органики, а у человека была бессонница, мы думали, что это какая-то психопатология. У меня прямо работали психиатры, психотерапевты. Они, конечно же, ставили свой психиатрический или около того диагноз, но я понимал, что мы никогда не вылечим человека таблетками. Будем назначать, отменять, будет рецидив, добавлять и так далее. Это просто десятилетие приема таблеток. Где-то 10 лет назад уже начала активно развиваться такая теория павловской модели развития бессонницы. Я, может быть, потом несколько слов об этом скажу. И в 2017 году поменялись все абсолютно стандарты, российские, американские, европейские, по лечению бессонницы. И на первом месте стала когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. Вот даже потом, видите, я вам подарю такой учебничек. Держите.
1: Давайте.
2: По когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.
1: Отлично.
2: В чем проблема? У человека бывает часто
1: так называемый... без таблеток, без химии.
2: Без таблеток, да, абсолютно. Бывает реактивный сон. Угу. Это что такое? Допустим, перед поездкой, перед экзаменом человек плохо спит. Но он плохо поспал, он что думает насчет следующей ночи? Да высплюсь, экзамен же прошел. Но на каком-то этапе жизненного пути у человека возникает тянущаяся стрессовая ситуация, которая реально ухудшает сон. Начальник негодяй, проблемы с деньгами, семейные проблемы, со здоровьем проблемы. И эта проблема тянется. Достаточно 3 месяца тянущейся проблемы. И человек говорит, все, начался развод, бессонница, все ужасно. Женился, детей нарожал, дом построил, дерево посадил. Все прекрасно. А бессонница осталась и прогрессирует. Достаточно 3 месяца, чтобы закрепились условные отрицательные рефлексы боязни не заснуть. Потому что человек ведь попытался, а у него не получилось. 20, 30, 40 раз попытался, все, рефлекс боязни не заснуть. Человек идет в постель с тем, что он не заснет.
1: Понятно.
2: Второе.
1: То есть установки такие.
2: Да, постель сама, он же лежит в постели и пытается. Сама постель начинает ассоциироваться с бессонницей. Вот здоровый человек, он идет в постель, думает, ой, моя хорошая подушечка, все, заснул. А пациент с бессонницей идет, ненавистная подушка, ужасный матрас, не так дует, не так светит. А тут еще сосед, подлец, спит довольный. В красках рассказывает, как...
1: И храпит.
2: А еще храпит, да? Следующее, это, то есть, так называемое негативное прогнозирование развивается. Если человек здоровый, ну, плохая у него ночь была, он думает, на следующую ночь высплюсь. А человек с хронической ситуацией думает, да я вообще скоро умру. Ну и последнее, это так называемое дезадаптивное и ограничительное поведение. Человек думает, так, я не доспал, нужно лечь пораньше и встать попозже. Особенно у кого есть такая возможность. И он начинает дольше лежать в постели. Классика, человек говорит, мне раньше хватало 7 часов. А сейчас я лежу в постели 10 и вообще не сплю. Но чем дольше человек лежит в постели, тем больше сон расплывается на эти 10 часов. Еще больше проблем с засыпанием, пробуждением и так далее, и так далее. А следующее, человек думает, так, плохо поспал, спортом перестану заниматься, в гости не пойду, пост какой-то не займу.
1: То есть развивается целый ворох сопутствующих таких.
2: Да, так называемая, да? Катастрофизация ситуации. Ну, представьте себе, человек убедил себя, что у него рак мозга. Он как себя чувствует? Он завещание пишет. Да? А ему говорят, да ты расслабься, у тебя нет. А он говорит, есть. Так вот, и с бессонницей то же самое. И фактически это ведь не болезнь какая-то, там, как сахар крови при диабете или там, атеросклероз. Это нарушение мышления и поведения. И в этом смысле, когда мы даем таблетку, да, симптоматически мы человека усыпим, но мы не уберем рефлексы. Более того, мы сформируем следующий условный рефлекс боязни заснуть без таблетки. И потом, забирая таблетки, человек думает, я же сейчас не засну, и все, тут же не засыпает. И забрать невозможно. И поэтому в основе сейчас лечения бессонницы лежит когнитивно-поведенческая терапия, когда мы меняем мышление и поведение, как ни странно, используя, допустим, технику ограничения сна. Прекрасно. Самая эффективная техника, как отучивать человека не спать. Тем, что ты не даешь ему спать какое-то время, у него начинается такая сонливость, что он только добирается до постельки, падает и тут же засыпает.
1: Хорошо, значит, все-таки часто слышу рекомендации, причем прям докторов, не только вот там, каких-то там шарлатанов там в Ютубе, там везде много всего, да, а прям докторов, что вот, например, вечером магний, вот эти БАДы или какие-то там витаминчики, ну вот. То есть сейчас ты так ярко рассказал про таблетки, ну, слушай, значит, получается так, любая таблетка создает когнитивно-поведенческую такую привязку, что вот, ну, магний там, витаминка, но это же тоже привязка. Значит, магний тоже, значит, возможно, следует исключать и все-таки нормализировать, так сказать, вот эту вот поведенческую среду.
2: А, смотрите, или все-таки дефициты можно? Возможны. Вообще, что касается магния, вот, допустим, исследования американские. В 19 веке средний американец употреблял 400 миллиграмм магния. Это фактически суточная норма. Угу. В 20 веке уже 200 миллиграмм магния. А, наверное, в 21-м все 100 будет употреблять. А магний участвует в массе тормозных процессов. Угу. И, в частности, его недостаток вызывает раздражение нервной системы. И в этом смысле, кстати, в многих штатах прямо законодательно воду должны насыщать дополнительно магнием. Угу. Питьевую. И так же, как с дефицитом витамина D. У нас 50% взрослого населения находится в дефиците витамина D. И в этом смысле это даже считается официально безрецептурные препараты. Я все-таки за то, чтобы сначала посмотреть концентрацию магния, витамина D, а потом принимать. Но если мы говорим о поддерживающих дозировках, то да, это вполне себе возможно. То есть профилактика дефицитов. И я не против абсолютно добавок. Единственное, что я, может быть, немножко против того, что у нас есть некий перечень того, что может вызывать бессонницу. Магний, дефицит витамины группы В, допустим, недостаток железа. Но иногда человек приходит к нутрициологу, сдает 250 различных анализов. Из них 200 вообще непонятно, как влияют на сон. Но говорят, мы должны вам назначить 30 различных там каких-то добавок. А есть такое понятие полипрагмазии. Когда мы даем 5 препаратов, уже невозможно понять, как они между собой взаимодействуют. Ну, да, да. И, допустим, та же клиника Мио говорит, что вреда часто уже начинается больше, чем пользы. То есть можно, но разумно. И все-таки, может быть, посоветовавшись с доктором, прежде чем что-то выпивать. Потому что иногда приходит человек, а у него там витамина В12 там, в 10 раз выше нормы. Ну, потому что он там опился, обкололся этим витамином В.
1: Я тоже недавно проверялся, у меня тоже D витамина там что-то не хватает, и я вот это КД, К там для усвоения, там D для этого, и магний. То есть раз в год, ну, или иногда два раза в год там, курсы так пропиваю вот это вот. То есть это нормально?
2: Да, это вполне допустимо.
1: Окей. То есть и при этом вроде как у меня не развивается этот как синдром привязки к таблеткам.
2: Ну, у нас есть два вида зависимости. Первое – это психологическая. Если вы просто понимаете, что вам нужен месячный курс, и вы его закончите, ну, как правило, человек по этому поводу не напрягается. Другое дело, когда он пьет таблетки от бессонницы, он же не понимает, когда он их закончит пить. И сначала психологическая зависимость, он боится, что он не выпьет и не заснет. Да. Тут же вы не боитесь, но вы не выпили магния, вам все равно хуже не стало. А тут вы не выпили, сработал рефлекс боязни не заснуть, и вы не заснули, и ночь не проспали. Все, ужас-ужас. А если мы пьем такие там снотворные, транквилизаторы, то несколько месяцев – это физическая зависимость. Это уже лекарственный наркоман. А вот как насчет кофе, чая, смотрите?
1: Ну вот я попиваю.
2: Давайте сейчас поговорим о вреде кофе. Я вам тут тоже расскажу такое. Смотрите, кофе.
1: Давай.
2: Сам кофе никакой энергии не содержит. Там нет калорий в кофеине. У нас в мозге нет кофеиновых рецепторов. То есть он ни на что, в принципе, не может действовать. Тогда вопрос. Если нет энергии, нет рецепторов, а как же он, почему он нас бодрит? Как ты думаешь?
1: Ну, я не думаю.
2: А, правильно. Оказалось, что молекула кофеина похожа на молекулу аденозина. А аденозин – это такая тормозная молекула, которая образуется при разрушении молекулы АТФ. Она у нас, молекула АТФ, запасы энергии в организме имеет. И как только разрушается АТФ, образуется аденозин, который в мозге сигнализирует, что запасы энергии у нас снижаются. Ну, такая обратная биологическая связь. А кофеин, оказывается, блокирует аденозиновые рецепторы, аденозин отдыхает в сторонке, и мозг не понимает, что энергии нет. Он на форсаже работает. Ладно, если мы только употребили с утра, и потом чуть-чуть провальчик где-то через 4 часа в активности случился, мы его не заметим. Но если человек употребляет каждые где-то 4 часа дозу чая или кофе, практически постоянно аденозиновые рецепторы оказываются заблокированными, и мозг не понимает, когда ему нужно отдыхать. К вечеру перевозбужденная нервная система, человек не может заснуть. Более того, если человек регулярно употребляет, то адаптация наступает. И человек уже не чувствует вау-эффекта от дозы, но если он не принял, провал. То есть получается, что сначала человек употребляет, чтобы было хорошо, а потом уже, чтобы не было плохо.
1: То есть когда я заказываю двойной экспресс, двойную дозу, это я уже, значит...
2: На 8 часов вы себя обеспечили форсажом, да?
1: Так, друзья мои, ну-ка заберите это.
2: Да-да-да. А что еще печаль с утра-то какая? За 8 часов кофеин вымывается, человек просыпается, избыток аденозина садится на рецепторы, и даже если человек реально накопил энергию, он не понимает, что энергия есть. Аденозина-то много, и он с утра никакой. Сил нет, голова болит, давление низкое. Что нужно сделать? Срочно употребить опять там двойное эспрессо. Да? И это получается классическая кофеиновая зависимость. Но, слава богу, она реально, вот вы сейчас бросили, буквально, может быть, недельку будет тяжеловато, потому что вы будете чувствовать какую-то немножко усталость. Но через неделю рецепторы все очистятся, и вы начнете прекрасно, без кофеина, чувствовать себя бодрым днем и с утра вставать бодрым, веселым и работоспособным.
1: Ты в своих книгах рекомендуешь вести электронный дневник сна.
2: Да.
1: Да. Значит, расскажи, что это, зачем это, что это дает?
2: Ну, я, может, по аналогии скажу. Люди, которые занимаются снижением массы тела, они часто ведут пищевой дневник. Дело в том, что вот что человек съел сегодня или как он спал сегодня, он помнит. Что было 3 дня назад, уже практически нет. А что было неделю назад, человек рассказывает сказки, как ему казалось бы, что он там ел или что он спал от сегодняшнего настроения. Вот сегодня человек пару дней поспал плохо, все, говорит, я скоро умру. А поспал пару дней хорошо, говорит, да вообще неделька прошла прекрасно, и вообще месяц тоже замечателен. И невозможно оценивать, особенно если ты предпринимаешь какие-то действия по улучшению сна, вот эту ситуацию, потому что это каждый раз зависит от настроения человека. А что позволяет делать дневник? Он позволяет более-менее объективно 6, 8, 10 недель смотреть в динамике. Ну, вот спортом вы как-нибудь занимались?
1: Да.
2: А каким?
1: Подкачивался, лыжи.
2: О, лыжи. Вы пришли в секцию и пробежали, не знаю, там, километр на лыжах там, за сколько? За 10 минут, например, да? А потом вы тренировались 3 месяца и пробежали опять за 10 минут. Ну, наверное, что-то не так тренировали. А если бы вначале не посмотрели, за сколько вы пробежали, то и непонятно бы, куда мы пришли. И дневник позволяет нам исходно оценить ситуацию, что мы имеем, и потом, предпринимая какие-то действия по улучшению сна, сравнивать с тем, что у нас было в самом начале. То есть это такая контроль, более-менее объективный, который позволяет нам оценивать наши результаты того, что мы сделали, и насколько у нас улучшился сон. Вот за этим и нужен дневник.
1: Ну, то есть это инструментарий как раз вот в этой когнитивно-поведенческой терапии.
2: Да, абсолютно.
1: То есть самонаблюдение.
2: Самонаблюдение, и, собственно, дневник у нас такая веб-версия, то есть человек ведет его, и я его тоже могу посмотреть прямо в онлайне. Потому что, кстати, между прочим, эти все программы, они в онлайн идут.
1: Я встречал сейчас очень много теорий, значит, про интервальные, например, сны. Как ты к этому относишься? Может быть, что-то скажешь здесь? Вот сейчас, если я вот тут вот 2 дня не доспал, мне что, может, сейчас вот после интервью пойти, там, 15 минут покемарить, и это вообще работает? Как с точки зрения науки?
2: Здесь, смотря что понимать под интервальными или несколько раз, когда за ночь, да? Например, сиеста. Ну, классика, когда человек спит, ложится там в 1:00 ночи, встает в 5:00 утра, поспал там 4-5 часов, но потом 2-3 часа спит еще днем. Ну, и набирает, собственно, достаточное количество времени. Другое дело, когда пропагандируется, допустим, там 20 минут сон каждые 2 часа. Ну, как там Тесла какой-нибудь там спал, или там Леонардо да Винчи. Смотрите, у человека сон циклами длится. Да. Обычно это 1,5-2-часовой цикл, когда у нас проходит 1-я, 2-я, 3-я стадия и REM-сон, так называемый законченный цикл сна. И если хотя бы циклами спать по 2 часа, то можно просто интервально набрать, допустим, те же 6-8 часов. Но если человек короткими интервалами спит, то он не может дойти до глубоких стадий сна, когда гормоны продуцируются. Он не очень хорошо попадает в REM-сон, когда обработка информации происходит. То есть все те эксперименты, которые проводились, и когда был вот такой короткий интервальный сон по 20 минут с интервалом в 2 часа, они ничем хорошим не закончились. У человека начинается раздражительность, потом чуть ли не до галлюцинаций все это доходит и так далее. Но что касается того, что если вы просто не доспали, да, вполне можно поспать. Но здесь есть тоже несколько рекомендаций. Первое. Если вы всю ночь не спали, то можно с утра компенсировать половину дефицита сна. Ну, допустим, у вас 8 часов вы не поспали, ну, не знаю, там, поездка, что-то случилось такое. Можете с утра поспать 4. С одной стороны, это позволит вам профункционировать на следующий день. С другой стороны, вы к вечеру должны испытывать сонливость. Потому что если вы легли с утра и поспали 8 часов, вы следующую ночь вообще не заснете. Да-да. Такой сбой произойдет. Если же вы, допустим, 2 часа не доспали, то лучше вообще не компенсировать. То есть встать в свое время и нормально профункционировать день, ничего страшного не будет. Если больше, ну, допустим, 4 часа не поспали, то можно компенсировать тоже половину дефицита сна. То есть легли на 4 часа позже, а встали на 2 часа позже.
1: Понятно.
2: Или что еще относительно дневного сна. Даже 5-минутный такой пересыпчик, он может уже немножко восстанавливать. Считается оптимум где-то 15, 20, 30 минут. Это вполне себе позволяет организм восстановить и вечером продолжить нормальное функционирование. Не рекомендуется только спать больше часа где-то, больше 40, даже 5 минут, потому что можно дойти до глубокой стадии сна. А если сработает будильник, очень сложно просыпаться из глубокой стадии сна, будет такое ощущение дезориентации, ну, просто все будет противно, да, и вы будете не совсем понимать, что происходит. И даже разбитость дополнительная может быть. Или тогда уже нужно полный цикл сна спать, то есть те же 2 часа, но если вы серьезно не доспали днем. То есть, да, варианты возможны, и здесь, слушайте, ну, а возьмем природу. Лев как спит? Знаете, сколько спит лев?
1: Нет.
2: 15 часов в сутки. Царь зверей. Да? Поел, поспал.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В течение последних полутора лет в России происходят заметные изменения в практике изъятия частных активов. По данным анализа судебной практики, проведенного адвокатским бюро NSP, наблюдается уменьшение числа случаев изъятия, связанных с оспариванием результатов приватизации. В то же время растет количество антикоррупционных исков. Также фиксируется снижение общей суммы изъятых активов. С января по август этого года их стоимость оценивалась в 980 миллиардов рублей, что намного меньше 2 триллионов в предыдущем году. Юристы также отмечают, что органы прокуратуры стали чаще подавать вторичные иски, направленные на изъятие дополнительных активов или имущества лиц, связанных с ответчиками по первоначальным делам.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончание «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чаретл да чветцов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чветцов. Бектатлге урцкун а, урукхиги хекун а. И на свадьбу ситхим ходи, и крики напившись ходи. Бектатлге урцкун а, урукхиги хекун а. Дуцегуц ичеб туманк вахуге. Из ружья тобой не заряженного не стреляй. Дуцегуц ичеб туманк вахуге. Хрин тлахи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Руби шашкой, пока не сломается. Хрин тлахи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Рук шучугу хитара куге. Не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Рук шучугу хитара куге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ментор – это учитель, который добровольно и бесплатно ведет вас в определенном деле. Он может консультировать по жизненным вопросам, бизнесу, обучению или спорту. Для начала необходимо понять, кто вам нужен. Роль наставника. Хороший ментор учит своим примером, но ничего не делает за вас. Значит, наставник для начала должен быть успешным в интересующей вас среде. Хороший наставник легко распознает ваши слабые и сильные стороны. Найдите того, кто будет видеть вас насквозь. И, наконец, хороший ментор мотивирует вас принимать решения. Важно искать того, кто всегда поддержит вас на пути к успеху. Тип ментора. В чем вы сейчас хотите достичь успеха? Что на данный момент для вас является главным приоритетом? Это может быть учеба, в таком случае найдите себе успешного ученика старших курсов или профессора и попросите о помощи и совете. Если это бизнес, найдите успешного бизнесмена, кто понимает всю систему, и создайте с ним менторские отношения. В спорте же всегда есть люди, добившиеся высот, но мнения которых никто не спрашивает. Поверьте, им есть чем поделиться. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, найдите самого приятного человека в окружении и учитесь у него общению, вниманию к миру. Тип обучения. Это может быть общение в интернете, по телефону, по почте. Это могут быть встречи в кафе или прогулки в парке. Любой вариант, устраивающий обе стороны, подойдет. Очень важно иметь четкую картину, чего вы хотите от менторских отношений и как они будут выглядеть. Только тогда вы сможете найти правильного человека. Процесс поиска. Что вы скажете? Недостаточно просто подойти к бизнесмену и сказать: «Вы будете моим ментором». Вас либо не поймут, либо не воспримут всерьез. Важно донести до будущего наставника свою мотивацию, огонь, свой план и цели. Важно донести до человека, для чего вам нужно наставничество, чему вы хотите научиться и почему он вообще должен за вас браться. Составьте список потенциальных учителей и приступайте к знакомству. Следуйте своему списку возможных учителей до тех пор, пока кто-то не согласится. Не торопитесь. Не у всех бизнесменов есть время на вас, поэтому пусть неудачи вас не расстраивают. Найти хорошего учителя – это как найти друга. Невероятная редкость. И процесс поиска стоит отдать случаю. Если вам действительно нужен такой тип отношений, чтобы прогрессировать в жизни, судьба сама сведет вас. Приведу пример, как я нашел одного из своих наставников по бизнесу в условиях российской реальности. Я занимался продвижением сайтов в интернете. Однажды я увидел вакансию SEO-специалиста для работы над продвижением сайтов компании. Я узнал, что это за компания, и меня заинтересовал ее руководитель. У него было множество проектов и бизнесов. Я решил, что он может стать хорошим учителем. Составив список его проектов и сайтов, я разобрал видимые части и выявил то, в чем можно было их улучшить. Я составил список изменений, состоящий из 20 страниц самописного текста с подробными рекомендациями о продвижении сайтов абсолютно без вложений. После этого я нашел контактную почту учредителя этой компании и бесплатно поделился знанием. В ответ я попросил связаться со мной для уточнения нюансов. Да, я обратился прямиком к руководителю, пройдя мимо сотрудников и отдела кадров. Наверное, такая дерзость удивила бизнесмена, и мы поговорили по скайпу, где я сказал, что меня не интересует работа, но я бы хотел научиться строить бизнес, и что я вижу в нем бизнесмена с хорошим пониманием своего дела. Взамен я предложил услуги, на которые у меня хватало времени. Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит, и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Будкент – село в Сулейманстальском районе Дагестана. Расположено в 9 километрах к югу от райцентра села Касумкент. О происхождении села старожилы рассказывают, что когда-то сюда пришли 5 братьев – Буд, Бабуд, Захраб, Ших, Хтун. И решили на благодатных землях построить 5 селений. До сих пор в районе существуют селения с такими названиями. Правда, время возникновения этих аулов точно неизвестно. Однако о древности Будхюра Будкента свидетельствуют некоторые археологические находки. При строительстве домов после землетрясения 1966 года на территории села найдены керамические изделия домусульманского периода – кувшины в форме человеческого тела. На северо-западной окраине села, на вершине и западном склоне холма, находится археологический памятник поселения Сингер. Жители занимались земледелием, скотоводством. Много было в селе отходников. По данным переписи 1886 года, в селении было 64 дома. Численность населения составляла 305 человек, 150 мужчин и 155 женщин. В настоящее время в селе 44 дома, а количество жителей – 136 человек.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Так что в этом видео я попробую закрыть пробелы образования и дать простой список действий для принятия решений. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос – чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши, и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критикам. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека. Чести и удачи!
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Иван Хохлов у меня снова в гостях. Рад тебя очень видеть.
2: Всем привет, Саша, привет.
1: Да, для тех, кто не знает, первый выпуск мы записали года полтора назад, он уже, кстати, больше 300 тысяч набрал. Потом мы писали еще раз, буквально спустя несколько месяцев, когда начались все эти военные действия. И вот мы снова здесь спустя год. Как дела?
2: Все хорошо.
1: Ладно, давай более конкретный вопрос. Когда мы с тобой записывались тогда в онлайне, я тебя спрашивал, как у тебя вообще уровень оптимизма? И ты сказал 6-7.
2: Слушай, ну сейчас, наверное, 8.
1: 8. Оптимизма прибавилось.
2: Да.
1: Ну ладно, давай, прежде чем мы тогда дальше в степь пойдем, про 12 Stories. Что вообще сейчас происходит? Потому что, я тебе напомню так немножечко картинку, что мы с тобой обсуждали, что у вас были планы заграничные, там, международный рынок, капитализация миллиард долларов, и вот вы шли туда, и все встало, кредитные линии отзывают, там приходится сокращать производство, про магазины не знаете, что делать, закрывать, не закрывать, все стартапы сворачиваете, людей сокращаете. Прошел год.
2: Слушай, ну сейчас, мне кажется, стратегия плюс-минус во всем мире стала, не только в России такая, она везде сейчас у всех таких средних и крупных компаний одинаковая. Это держать косты, потому что все понимают, что началась или начнется глобальная рецессия. В России понятно, что она уже идет, и уже глубокая рецессия. Поэтому все стараются держать расходы при этом, ну, то есть такую, держать максимальную поджарую форму, быть эффективными. Не знаю, может быть, давайте что-нибудь поконкретнее ты меня спросишь, я тебе пойду в разные стороны.
1: Давай, да. Глобально, ну, смотри, просто если у вас была там идея, и вообще в целом это вопрос, который меня заботит, и я спрашиваю всех, кто строил какую-то компанию с идеей. То есть вы там 9-й год же компании, да, сейчас?
2: Да, будет 9 лет
1: да,
2: скоро.
1: Да, 9 лет скоро. Вы бежали к определенной идее, к определенной цели. Стать мировым брендом, конкурировать с лучшими, стоить больше миллиарда долларов. И, собственно, там проблема-то, я помню, мы с тобой обсуждали, ключевая проблема заключается в том, что мы можем продолжать расти в России, я так понимаю, что вы выросли в этом году опять, да, ну, в 22-м, да. Но вопрос того, что как бы вся идея, так сказать, подрассыпалась, потому что закрылись те самые возможности, ради которых вы вообще работали. И, соответственно, вот интересно понять, как вы вообще пересобрались и какой теперь вектор, с какой идеей вы теперь идете дальше.
2: Слушай, мы осенью пересобрали все свои планы, то есть если, когда все началось, мы поняли, что от всей международной экспансии нужно отказываться и фокусироваться на России и странах СНГ, то осенью, когда мы делали уже какие-то новые стратегические сессии, планирование, мы поняли, что мы можем все равно ставить себе какие-то амбициозные глобальные планы. Просто, может быть, они случатся не через год, а может быть, не через два, и не через три, а может быть, через пять, может быть, через десять. Неизвестно, когда мы к этому сможем прийти точно. Вот. Но мы точно можем уже тренироваться, мы можем уже пытаться развиваться на тех рынках, которые для нас открыты и доступны, чтобы дальше уже строить какие-то мостики дальше. То есть мы сейчас думаем про таком в активной, продвинутой стадии с открытием и онлайна, и офлайна в Дубае. Мы развиваем активно Казахстан. У нас уже был магазин в Казахстане, мы сейчас увеличиваем площади, открываем новые магазины, договариваемся. Мы думаем про Ташкент, Узбекистан, мы думаем про Баку, мы думаем про Стамбул. То есть мы добавляем на карту города, где мы думаем, что мы могли бы быть успешными в офлайне и в онлайне одновременно. Дальше, если эти гипотезы подтвердятся, то есть мы пока ставим такие цели, которые с большей вероятностью сбудутся. Если мы будем понимать, что бизнес-модель работает, что покупатель есть, сами магазины оборотистые, успешные, онлайн-бизнес-модель работает, у нас нормальный P&L, нормальная оборачиваемость, все хорошо. Мы будем дальше это развивать, дальше строить. За этот год пришло абсолютно точное понимание, что какого-то такого большое долгосрочное планирование бесполезно, потому что ты не знаешь, то есть ни один экономист не может, я недавно смотрел Ицхоки, и такой известный экономист из Стэнфорда, там его, ну, неважно, есть интервью в интернете, он Вьюгин, и женщина их, и я забыл, как ее зовут. И, значит, они очень много строят прогнозов, рассуждают, потом в конце говорит, ну, вы знаете, вообще вот есть определенные политические риски, есть определенные политические вероятности, и они не низкие. То есть там много различных стратегических университетов делают какие-то там ставки на смену режима здесь, смену режима здесь, какие-то еще события, которые могут возникнуть. И все эти вероятности, они достаточно высокие. И рядом с ними все экономические события меркнут. То есть ты все планы, которые ты рисуешь вот в текущей статичной картинке, они все рассыпятся, когда произойдет какое-то очередное геополитическое событие. И ты не знаешь, какое оно будет. Поэтому получается, что такое прям стратегическое планирование сейчас очень сильно отходит на второй план. Сейчас важно быть в форме, в хорошей, и при этом все равно развиваться. Потому что без развития, на мой взгляд, ты либо развиваешься, либо умираешь. Одно из двух. Поэтому нужно думать, как развиваться с одной стороны, с другой стороны, как при этом сохранять очень хорошую форму.
1: Да, как ректора МГУ зовут, я забыл. Забыл. Ну, он же тоже...
2: Аузан?
1: Да, но абсолютно.
2: Декан экономфака.
1: Декан. Вот, и он... У него тоже недавно интервью вышло на Форбсе, по-моему, или не помню где, но суть там такая была, что тоже идея, что вот они там год назад прогнозировали, предполагали, там что вот... И он сидит сейчас, он спрашивает, ну и вот что сбылось? Он говорит, а вообще все не так произошло. То есть мы много строили прогнозов, а они не лучше, не хуже, они просто по-другому вообще все произошло. Он как раз тоже об этом рассказывал. Ну да, тут согласен. Но у меня есть вопрос, мы с тобой вот уже за обедом сейчас затронули частично. Но, тем не менее, вот у меня лично всегда внутри была дилемма на протяжении последних нескольких лет, что я... У меня, знаешь, такие два демона во мне борются. Один говорит, надо деньги зарабатывать здесь, сейчас. Другой говорит, надо строить что-то, хрен с ним на деньги, на много лет вперед. И у меня всегда такой, знаешь, дисбаланс определенный, потому что меня штормит из одной стороны в другую. И я всегда, смотря там на своих каких-то друзей, знакомых, которые там 10 лет назад начали компании, и сейчас у них большие компании, смотрел с такой, знаешь, завистью определенной. Да, я себя довольно хорошо чувствую, но тем не менее я там не построил какого-то вот гиганта. Но в этом году, точнее в прошлом году, у меня случилось наоборот такое, знаешь, переключение, когда... Многие из этих людей, у которых в этом году должно было быть IPO, например, да, или которые планировали экзиты какие-то успешно сделать, и это все сорвалось, я такой думаю, так, а это вообще правильная модель-то была? То есть, или все-таки моя модель, она более оптимальная? И у меня вот, знаешь, вот эта борьба, конечно, продолжается внутри, но для меня стало, скажем, не то что более очевидным, но подсветило мне, что на картинку можно с другой стороны немножко посмотреть. И ты, по сути, ну, там, я не хочу сказать, что у вас это прям вот вы номер один, на кого это повлияло и задело все. Но тем не менее, я очень много помню, что мы с тобой разговаривали, ты рассказал, что для тебя бизнес – это не только идея про зарабатывание денег, что можно условно на Wildberries продавать и будешь зарабатывать деньги. Тебе нравится сам процесс, тебе хочется конкурировать с мировыми брендами и так далее. То есть идея во главе всего живет. И так или иначе, вот такие вот события, они эту идею немножко как бы подбивают. И то, к чему шел ты на протяжении там многих лет – оно видоизменяется. И вот среди наших общих с тобой знакомых есть те, кого эмоционально это очень сильно затронуло, потому что ты теряешь вот эту путевую звезду, и как бы да, ты зарабатываешь, бизнес растет, вроде есть какие-то планы, но драйв, он очень сильно уходит. Как это у тебя?
2: Мне кажется, это очень сильно зависит еще от темперамента человека. То есть насколько далеко ты каждый день смотришь. То есть мы можем далеко заглядывать, но в целом от темперамента зависит, что тебе больше нравится, чем заниматься. Вот мне, например, очень нравится все равно быть в операционке, быть в процессе. Мне нравится вот что-то, где-то быть рядом с людьми, вместе что-то делать. И для меня такие вещи, они проходят достаточно быстро. То есть ты можешь на день, на два тебя это выбивает, потом ты думаешь, так, надо спасать, надо собраться, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Надо действовать, по-любому вырулим. Вот у меня такой сценарий включается. Поэтому я вот, ты все про что-то сейчас вспоминаешь, но это были, наверное, какие-то там первые дни, недели, когда были большое количество проблем, неизвестно, наверное, может, там первый месяц, наверное, было сильно много неопределенности. Сейчас, конечно, тоже очень много неопределенности, но уже к ней есть такая толерантность. Ты уже понимаешь, что это в нашей задачке дано, ты все время должен ожидать, что тебе кто-нибудь день преподнесет сюрприз, и тебе нужно будет на это реагировать. И зная это, ты просто должен понимать, не знаю, у тебя должна быть хорошо натренированная команда собрана, у вас должны быть хорошие взаимоотношения, чтобы вы в команде могли быстро пересобраться и быстро начинать грести в другую сторону. Ну и, соответственно, у тебя расходная часть должна быть максимально управляемой. Об этом должен все время, это должен в уме держать. Бюджет должен быть не такой, не растянутый с жирком, а должен быть максимально стрессовый. Мы тоже вот в этом году его очень сильно сжимали для того, чтобы расходы, продолжаем сейчас сжимать для того, чтобы все время расходы держать под контролем. До этого все 8 лет жизни компании я старался ставить очень стрессовые цели. То есть мы все время жили в таком недостижимых целях. Всегда. То есть мы всегда бежали и всегда не добегали. Когда ты ставишь такие большие недостижимые цели, у тебя точно так же команда планирует расходы. То есть когда у тебя такой стрессовый, амбициозный бюджет продаж, у тебя такой же стрессовый, амбициозный бюджет расходов.
1: Угу.
2: Когда бюджет продаж не случается...
1: С излишком ты имеешь в виду, да?
2: Да, с излишком. Угу. Ну, потому что тебе нужно набирать людей больше.
1: Маркетинг.
2: Быстро.
1: Да.
2: Сжечь деньги на маркетинг. Сжечь деньги на разработку. У тебя качество найма падает, потому что тебе нужно быстро нанимать. И так далее, и так далее. То есть ты делаешь большое количество таких не самых эффективных действий, когда ты пытаешься действовать на такой, на скорости. И получается, что в такие годы тебе это очень сильно бьет по голове, потому что у тебя внезапно эта выручка не случается, а расходы, они уже разогнаны. Ты уже набрал людей, ты не можешь по щелчку...
1: Не, можешь вопрос цены.
2: Но это сразу, то есть это еще больше, это стоит еще больше денег. И большая часть расходов, у тебя продукт заказан уже под другие продажи, у тебя все разогнано совершенно под другие расходы. И вот в этом году, когда мы планировали, я старался максимально первый раз в жизни, я пытался сделать так, чтобы мы максимально консервативно сделали бюджет. Не получилось, он все равно получился амбициозным, потому что у всех уже разогнаны головы.
1: Мышление, да,
2: но
1: уже.
2: Мы хотя бы так подошли к расходам. То есть мы сказали себе, давайте мы себе поставим амбициозные цели по продажам. Мы разогнали там какие-то производства продукта эти расходы связаны с производством. Но все остальные расходы мы очень сильно держим. И мы их держим очень управляемыми. То есть мы не делаем какой-то амбициозный найм, мы стараемся теми же силами все это делать. То есть мы пытаемся быть такими, оставаться такими сухими поджарами. Это первый раз за 9 лет жизни компании мы сделали вот совершенно по-другому подошли к этому году. Плюс мы страхуемся. То есть мы стараемся сделать так, чтобы если что-то произойдет, у нас была какая-то управляемость у всего этого.
1: Относительно себя лично, ты сделал какие-то выводы? Я не знаю, меньше работать, больше работать, меньше денег тратить, больше денег откладывать или еще что-то какие-то. Вот именно не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения персонали.
2: Точно сделал выводы, что больше тратить нужно.
1: Наоборот, да?
2: Да, что точно больше нужно, не надо ничего копить, надо жить сегодня.
1: Это почему аргументируй?
2: Слушай, ну вот когда у тебя есть риск красной кнопочки, ты думаешь, вот ты там сидишь, у тебя, не знаю, есть какие-то... накопление, жир, а завтра ты там думаешь, ну, когда-нибудь потом поживу. А может быть, когда-нибудь потом не случится. Почему ты экономишь, не знаю, на каком-то перелете или на отеле, или еще на чем-то, или на каком-то подарке. Лучше делать это здесь, сейчас, в моменте. То есть я стараюсь больше фокусироваться на сегодня, не скажу, что это прям сильно получается, но точно этого стало больше. Так.
1: Я, прости, задам тебе вопрос, а у тебя... нет такой истории, вот у меня, и мне кажется, это с детства, может, с кого-то сформировано еще откуда-то, но у меня есть постоянно такой страх определенный, причем неважно, насколько там стабильная ситуация в работе, еще где-то, я когда трачу деньги, у меня всегда такой, знаешь, вторая мысль в голове, блин, а что если завтра все рухнет, условно, и как бы ты окажешься в стрессовой ситуации, у тебя есть какие-то обязательства, там, семья, дети, родители, еще что-то, вот ты тут как думаешь на этот счет?
2: У меня есть какой-то прям минимальный запас, условно, с которым я понимаю, точно год могу прожить и не работать. Это вот вообще, это единственное, что у меня есть. Это вот прям супер минимальный, несгораемый остаток. И то я могу в него залезать спокойно. А в остальном, я знаешь, я раньше точно так же думал, до того, как я пошел учиться в бизнес-школу Сколково.
1: Ты третий раз пропагандируешь.
2: Слушай,
1: MBA.
2: Я их фанат, я туда привел, я не знаю, мне кажется, человек 50, мне кажется, туда пришел. Вот у меня каждую неделю кто-нибудь звонит, можно твою рекомендацию указать. Я говорю, конечно, давай, сейчас я тебе там дам контакты, чтобы тебе все там сделали. Я реально фанат, причем мне ничего не платят, у меня есть какая-то даже грамота, что я к ним много людей привел. Мне то, что нравится, я стараюсь про это этим делиться. И я когда пошел туда учиться, мне казалось, ну я такой там средней руки предприниматель из Екатеринбурга, занимаюсь там какой-то фигней, строительный подрядчик, арматурой, строительными материалами торгую. И мне я был в такой позиции не окей. То есть я думал, что там я сейчас приду, и там такие светила, я там киты, я там буду среди них вот просто... тупой, такой неуспешный. Вот мне казалось, что я там просто буду дотягиваться до них. И вот мне сколько дало очень много вещей, потому что я пришел и понял, что да, в принципе-то, ну да, есть ребята сильно успешнее, чем я. Но я смотрел на них, я понимал, что в принципе у меня мозги ничем не хуже. В чем-то даже в каких-то дисциплинах я бы там в топ, не знаю, топ-3, топ-5 где-то был. Где-то, конечно, я был там кого-то хуже, где-то лучше. Но я понимал, что я вообще норм. То есть я нормальный, а где-то даже и вообще и способный. Где-то у меня какие-то есть, наоборот, компетенции, которые сильно выше, чем в среднем у группы. И я понял, что у меня появилась какая-то уверенность после этого. Я понял, что вот как раз, я не знаю, к середине обучения я понял, что почему я спокойно перешел с одной деятельности в другую, потому что я понял, что сегодня я занимаюсь одним, завтра другим. Неважно. Важно не то, чем я делаю, а важно, кто я, что у меня вот здесь внутри записано, какой у меня здесь опыт и как я подхожу к делам и к вопросам. Поэтому у меня есть абсолютная уверенность, что если завтра что-то случится с компанией, с работой, я обязательно найду, как заработать на хлеб. Я не знаю, я понимаю, как быть суперклассным продавцом. Смогу я продавать хорошо? Да точно смогу. Выявлять потребности или еще. Ну вот пойду завтра, не знаю, работать в каком-нибудь магазине дорогих часов или, не знаю, или еще чего-то, или дорогих машин. Смогу я напродавать, быть лидером по продажам? Думаю, да, думаю, что через несколько месяцев точно смогу. Я раньше занимался продажами. Смогу я зарабатывать хорошие деньги, работая в продажах? Да точно смогу. Потом дальше. А смогу я давать какие-нибудь консультации за деньги, например? Думаю, да мне и так каждый, нет, там плюс-минус каждую неделю пишет несколько человек, просит какие-то консультации, мне просто не до этого. Ну, есть фокус другой. Думаю, ну, наверное, если бы я выставил какую-то цену, наверное, бы ко мне бы приходили бы за консультациями. То есть я понимаю, что у меня вариативность каких-то занятий. Думаю, смогу ли я быть в советах директоров каких-то средних или крупных компаний? Буду ли я им интересен? Я думаю, если я выйду на рынок, скорее всего, вот если я выйду на рынок, скорее всего, ну, какое-то количество людей захочет иметь меня в совете директоров, каким-то независимым советником или еще кем-нибудь, или независимым директором. Я понимаю, что какое-то количество возможностей сразу возникнет. Как только закроется одна дверь, откроется большое количество других дверей. И у меня нет никакого сомнения, что я останусь без куска хлеба. А в принципе-то нам для жизни не так много нужно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Притчи народов мира.
1: Бедная вдова, измученная болезнью, вышла весной во двор и начала вскапывать огород. Но лопата бессильно падала из рук. Мимо проезжал состоятельный человек. Поглядел он на вдову, посочувствовал, сказал: «Бог в помощь!» и, довольный своей добротой, поехал дальше. Через час по той же улице на тощей лошадке ехал другой человек. Остановился, посмотрел на вдову, заехал в ее двор и молча вспахал плугом огород вдовы.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке, а протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первой половине года вредоносное программное обеспечение использовалось хакерами для взлома российских компаний в 65% случаев. С его помощью злоумышленники получают доступ к IT-инфраструктуре, а также собирают данные о деятельности конкретных сотрудников. Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал «Коммерсант», в этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателя?
2: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером там, основная доля.
1: Вы до сих пор основные акционеры, да?
2: Да, конечно. Ну, то есть даже там, не 60, а больше. И в этом плане.
1: Супер, очень классно. Как вы так с временем скоррегировали ошибки, которые вы сделали. Выкупили Николая, выкупили этого акционера, я так понимаю, да?
2: Ну, тоже, когда мы его выкупали, мы там серьезно подписывались под обязательства. То есть у нас срок выкупа был 3 года, и мы за эти 3 года также каждый год росли там на 50%, и только благодаря этому мы смогли его выкупить. То есть когда мы подписывались, он вообще не верил, что мы сможем за эти деньги его выкупить. То есть он говорил: ребята, вы как бы этот себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге все реализовали.
1: Вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь то, что ты делаешь?
2: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это когда много ценностей. То есть когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна. Да. И там я от нее кайфую просто фантастически, да, я думаю, что ты меня понимаешь. Да. Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает и говорит там: папа, я тебя люблю. Ну, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность польза компании, да, когда ты там делаешь результат, тоже IPO, да, это эмоционально огромная победа, радость внутренняя. Ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа, классная компания у нас, там, спасибо за то, что мы делаем. Ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там, упорства, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается.
1: Да. Тоже как... Любая цель.
2: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть... Мозг дает тебе эндорфины. Ценность. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто...

0: в детстве, да, в детстве играл на баяне. Давно там...
1: Было не очень популярно, да? Вокруг костра никто на баяне не играл.
0: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару. Да, ну там вот раз в две недели беру уроки гитары. Со мной и старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы вот быть в одной. Угу. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. Ну, то есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто, кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
1: Часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизнь это все-таки отношения, и то, что вызывает чувство
0: абсолютно
1: счастья,
0: абсолютно
1: благодарность, это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
0: А это строится на доверии.
1: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
0: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
1: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
0: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо,
1: да.
0: Юлмарт. Это сейчас был бы номер один онлайн-ритейлер.
1: Да. Что там случилось с точки зрения акционеров?
0: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там.
1: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
0: Костыгин с миноритарием.
1: Угу.
0: Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А мы это видели на Экзисте. Тоже Экзист. Бизнес был там под... Ну, миллиард они что-то не делали, но уже...
1: Без... Они были номер один в Европе,
0: да,
1: по запчастям.
0: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
1: От нее вообще ничего не осталось? Какие-то...
0: Ну, да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
1: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
0: Мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети, и тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес, и так вот...
1: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Mm-hmm. Так, все было хорошо, и... Вообще никто не мог предвидеть вот такой расход, да, и потом, что там уже есть погибшие люди, и вот это все, ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска, это самое главное доверие, это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег.
0: Mm-hmm.
1: Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили, им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
0: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть по финансовым результатам, ну, там каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз...
1: Там, кто это сейчас покрывает в Озоне?
0: Ну, вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
1: Так делал Amazon. Amazon,
0: да,
1: когда рос,
0: да,
1: у них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
0: Да.
1: Просто
0: да.
1: Вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря, договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее. Это тебя кредитует, по сути, да. Но если ты потом... платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, там, которая тоже применялась там частично. Ну, ну да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
0: Но они по-своему все ставят на рост, Да, это их выбор, это определенный риск, но как это, им уважение. И тут, наверное, тоже, как когда была Авито Исланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы с тобой помним хорошо, когда...
1: Приз большой.
0: Приз
1: 100 миллиард долларов.
0: Ну, да, не меньше. Потому что Авито Исланды, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда. И телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль там больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать. Правильно?
1: Да.
0: А, вот. Так же и здесь будет. То есть... Среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
1: У Озона сейчас появился большой шанс.
0: Появился, да.
1: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ. Ну, как бы, на мой взгляд. И они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться.
0: Да.
1: Когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз. Здесь winner takes it all очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
0: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть какая-то сегментация и позиционирование, да. То есть вот Валберес, он всегда был такой более для девушек, да.
1: Озон, и более низкий чек.
0: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача...
1: Да.
0: В своем рынке. Класс,
1: я знаю,
0: классная
1: я
0: книга.
1: Да.
0: Я знаю, что...
1: Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
0: Да? Здорово. Спасибо тебе, что...
1: Ну, ты мне как
0: поделился.
1: Минимум фотографию прислал,
0: да,
1: где
0: да.
1: ты ее держишь. Я не
0: да.
1: знаю, может быть, ты просто так делаешь.
0: Нет, я ее на самом деле прочитал. И ты знаешь, для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, там, Виктора Кузнецова, да, тоже скажу. Кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат, все у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч.
1: Да.
0: Я вообще просто... Ну,
1: еще в отсутствии сна это не очень помогает.
0: Да, и 3 дня ты не спишь.
1: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом,
0: да.
1: когда это случится...
0: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. Вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня.
1: Защищать.
0: Но при этом, да, при этом это супер, супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает.
1: Нет.
0: Это вообще...
1: Ну, многие пытаются, многие самые вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда, и вообще быть, ну, всегда в одном, выровнять все, да, как бы, и... Многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все, но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь.
0: 100%.
1: Лучше ее серфить.
0: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да, я верю и знаю, что каждый день надо делать результат, и каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
1: Расскажи свои самые главные. Если что.
0: У меня ежедневный ритуал, я там встаю сейчас в 6.
1: Угу.
0: Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то, ну сейчас вот я там в 7.30 на работе, 7.45, готовлюсь к рабочему дню. Очень важно, каждый день ставлю цели на день, выписываю по ключевым встречам, отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярно рабочий день, в 12 обед. Заканчиваю по-разному. Ну, где-то могу в 5, могу в 7. Вечером еще какие-то встречи. Раз в 2 дня спорт обязательный, обязательный спорт. Соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать. Ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
1: Круто. Круто. Это ты уже не генеральный директор. Это просто акционер. Просто акционер. Виктор, на самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего меня одно, что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства, потому что вот эти истории, они портят картину, да, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Да, нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше истории, когда человек действительно в долгую строит. Вот как у тебя сейчас IPO, это только начало, хочется еще дальше идти. Должны появляться истории длиной там, и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно. И эта история сохраняется, потому что такие истории действительно есть, их много.
0: Есть, их много, да.
1: Ну, спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Да, профист.
0: Да.
1: Спасибо искренне. Огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
0: И наша задача держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, мой секрет успеха, наверное, в моих сумасшедших усилиях. Я очень сильно требовательный к себе. Возможно, я вам покажусь ненормальным, но я много работаю в то время, когда другие видят десятый сон в своей постели. Я работаю все свое время. Когда я был подростком, я давно для себя осознал, что легких путей к собственному успеху нет. Ваш талант исчезнет, если вы не будете его подкреплять определенными навыками. Запомните, если вам лень учиться и питать свой мозг новой и нужной информацией, если вам тяжело настроить себя на упорную и долгую работу, успеха вы не увидите никогда. У вас просто не будет нужных данных, чтобы его обрести. В один прекрасный солнечный день мой отец разнес кирпичную стену. Потом повернулся ко мне и к моему брату и сказал: «Нужно ее восстановить». Мне показалось это задание нереальным. Я не знал, как его выполнить. Однако через полтора года стена была восстановлена заново. Через некоторое время мне отец сказал: «Пообещай мне, что ты никогда в своей жизни не произнесешь фразу «это сделать невозможно», «я не могу это сделать». Теперь мой вам совет. Никогда, слышите, никогда не говорите, что вы не можете это сделать или «я попробую, но вряд ли у меня получится». Хотите быть успешным? Думайте как успешный человек. Дайте себе обещание, что вы каждый день будете класть по кирпичику. И если вы перед самим собой будете выполнять свои обещания и действительно делать маленькие, но успешные шаги к своему успеху, скоро вы получите свою стену успеха. Запомните, первый шаг никогда не бывает легким. Он всегда тяжелее и сложнее, чем все остальные. Вам будет казаться, что он невыполним. Но если целенаправленно и с напором идти к достижению своей цели, если свою стену строить по одному кирпичику каждый день, вы 100% добьетесь своего. Когда кто-то вам говорит о том, что вы не сможете этого достигнуть или это все не в ваших силах, не верьте. Сразу же исключайте этого человека из вашего круга общения. Зачем вам те, кто смеется над вашими рывками к успеху? Запомните, каждый судит по себе. Если другие не могут это сделать, это ни в коем случае не означает, что вы этого не сделаете.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асиат Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: На сером каменистом утесе, в тени маяка, рос цветок. Он радовался, что в каменной щели достаточно земли для его корешков. Цветок дружил с морским ветерком, который приносил ему влагу. «Все вокруг прекрасно, кроме этой высокой каменной башни», — сказал однажды цветок ветерку. «Она заслоняет мне солнце. В этой каменной башне живет свет. Она пронзает ярким лучом ночь и указывает кораблям дорогу в море», — объяснил другу ветерок. Цветок был безмерно удивлен. «Неужели эта башня умеет светить?» — воскликнул он. «Почему же я не вижу ее света?» «Под маяком всегда темно, так как луч света направлен вдаль. Он пронзает тьму и указывает кораблям дорогу домой. Нужно стать кораблем, чтобы увидеть его свет», — объяснил ветерок. С тех пор цветок не горюет, что башня маяка заслоняет солнце. Иногда он ласково шепчет: «Свети, маяк! Пусть я не корабль, но я знаю, что свет нужен, чтобы моряки вернулись домой. Если вы живете в тени маяка, не забывайте о том, что он светит другим».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получивший столичный статус, артисты кумыкского, русского, аварского, лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его систему убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги. Но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов – это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги, ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налога, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег. То же самое и со съемным домом, а затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину, а затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевают то, что они не хотят зависеть от зарплаты, ни от работодателя, ни от государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы. Он хочет платить минимум налогов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышает

0: Нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Утамыш. В Поволжье, Крыму, Средней и Передней Азии зафиксировано более 200 тысяч населенных пунктов под таким названием. Есть свой Утамыш и у нас в республике, в Каекенском районе. Поездка в селение Утамыш, что в Дагестане, для неискушенных в деталях истории – кладезь находок и открытий. Эта древняя земля очень богата историческими памятниками. Здесь есть и следы больших погребальных полей, и знаменитые утамышские курганы. Известно, что в раннем средневековье Утамыш с группой крепостей Гавур-Кала был узлом обороны войны с арабами. А позже, пережив нашествие войск Чингисхана, Утамыш уже город с населением в десятки тысяч человек. С тех пор он много раз разрушался и восстанавливался, но ныне же здесь обычное муниципальное образование в административном делении Дагестана. В 19 веке, погрузив на телеги утварь, детей и все нажитое, сотни семей из села в 4 этапа эмигрировали в Османскую империю. Ныне только в Сирии, в городке Хомс, дагестанцев более 20 тысяч. В основном это кумыки из Утамыша и Башлы, а также есть аварцы, даргинцы и лакцы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
4: Притчи народов мира.
5: Однажды к учителю пришел один человек и сказал: «Я могу рассказать тебе что-то, что я услышал об одном из твоих друзей. Прежде чем рассказать, сначала профильтруй эту информацию. Для этого существует три важных фильтра. Первый фильтр – это правда. Ты уверен, что это правда?» «Нет, не уверен», – ответил тот человек. «Я сам слышал об этом от других». «Второй фильтр – это добро. Новость, которую ты собираешься рассказать о моем друге, добрая или злая?» «Скорее, это очень плохое», – ответил человек. Третий фильтр – полезность. Смогу ли я извлечь какую-либо пользу из сказанного тобой? «В общем-то, нет», – сказал тот человек. «Что ж, если информация, которую ты хочешь мне рассказать, не является ни правдивой, ни хорошей, ни полезной, тогда мне незачем это знать».
4: Притчи народов мира.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте, как между мужчинами, так и между женщинами, является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы тогда снова возвращаемся назад. Вот если сравнить предпринимательский опыт и опыт менеджерский, какие мотивы двигали в одном и двигают в другом?
2: У меня в предпринимательском я просто хотел заработать. Очень примитивно. В моем случае это было очень странно. То есть мне хотелось... Нет, это я слишком упрощаю. Наверное, главный мотив... самостоятельно правила игры определять. Ага. Когда это по мне ударило по мозгам? Когда в «Солнечных продуктах» мне Влад разрешил, культуру делать.
1: Угу. Культуру внутри компании.
2: Культуру внутри компании, да. Мы там ценности, правила, все сделали, сформулировали, зафиксировали. А для меня это очень важно. То есть это вот, я не знаю, откуда это пошло. Это, наверное, вот когда я переехал из Новосибирска, стал холдингом управлять, я понял, что вообще невозможно управлять, если у вас не выстроена культура. Потому что культура определяет, как принимают решения твои ребята, которых ты в глаза не видишь, они твоей энергии не слушают. И очень на примитивном уровне я тогда уже начал вокруг этого как-то думать. И мы сделали, ко мне пришли ребята хорошие из Марса. Вот как бы так они меня... прокачали на начальном уровне, мы сделали, в общем, каркас очень нравился всем команде, очень нравился коллективу, но акционер, мы же ожидали, что акционер тоже соответствует этому. Кризис случился вот этого 2008 года, ну вот он там, 2008, потом 2009, акционер приходил, такой, это фигня все, вы там игрушки играли свои, вот сейчас будем жить так. И я такой, как? Получается, что ты не свободен, и ты в найме. Это тяжело. У меня еще накладывалась вот эта, жажда свободы. Я верующий человек, а это, поженить твои принципы мировоззрения с внутри найма очень непросто. Это нужно найти акционера, который будет с тобой одинаково думать. У меня в этом плане с Владом было более-менее, но все равно это какие-то вещи было тяжело. И я для себя сказал, нет, в моем конкретном случае я лучше буду зарабатывать мало, но я буду независим. Я буду независим, и главное, я буду влиять. Что нужно сделать для того, чтобы я влиял на культуру? Я должен стать партнером. Вот акционеры же, они определяют культуру. Вот я, значит, стал партнером и буду влиять на культуру. Ошибся. Потому что мало, потому что акционерство не равно партнерству. Для меня вот этот урок главный, даурьевский. Акционерство не равно партнерству.
1: Вот. А сейчас, будучи топ-менеджером, да, и будучи в большой компании, есть ли ощущение вообще свободы в таком режиме, в таком количестве партнеров и так далее?
2: Абсолютно, это интересная штука. Я вот, например, сейчас, моя сфера деятельности, мы стали большие, то есть мы стали крупные, номер один. Как только ты становишься большой, ты должен, по-другому начинать думать. Ты должен начинать, мы всегда от государства подальше пытались держаться, а мы понимаем, что мы практически...
1: часть государства.
2: В этом плане даже близко не так. Но что ты что-то должен делать для страны. Вот ты не можешь стоять как-то далеко, что-то вы не то делаете и не трогаете нас. Ты, во-первых, стал большой, а во-вторых, как-то это часть тебя. Ты никуда убежать не сможешь, уехать не сможешь. То есть ты должен что-то, какую-то пользу, если особенно компетенции есть, если знания есть, прикладывай, в общем, усилия. И у меня последние полгода много времени отнимает, и меня очень партнеры в этом плане поддерживают. Они как будто меня на фронтлайн этот выдвинули. Двигает. Проект называется «Горизонт 2040», а дальше это будет в архипелаг транслироваться. Мы пытаемся просто сформулировать возможную стратегию развития российского агропромышленного комплекса. Я это полностью прозрачно делаю. Вот все рассказываю у себя в телеграм-канале, доклады публикую, приходите, критикуйте, никаких не было, чтобы наших каких-то коммерческих интересах. Мы пытаемся себя позиционировать, мы пытаемся подумать, какую-то интеллектуальную работу сделать и предложить. Потому что много у нас вызовов внутри отрасли, и мало бизнес должен быть активнее в этом всем участвовать, особенно в инновациях, особенно во внедрении новых технологий. И вот в этой части как будто бы тебя... И я абсолютно свободен в этом. То есть, ну да, там двигаешься вперед. Мы как компания стали невероятно зависимы от рекрутинга. Ну просто, я не знаю, как это у тебя. Ну, насколько нас, трудно нанимать.
1: Да, это вообще другого масштаба игра, да, это невозможно сравнивать. И... мы ищем творческие кадры в маленьком количестве, а вы ищете в промышленных масштабах людей на куда только можно.
2: И вот рекрутинг, это, ну не знаю, если посчитать количество времени, например, которого я трачу, ну или который Валерий Николаевич тратит, ну вот часть совета директоров, которые методологической деятельностью занимаются, участвуют, которые мы тратим на разработку программ рекрутинговых или выстраивать, ну вот поиск новых бизнес-моделей, как искусственный интеллект интегрировать в бизнес-процессы, ну это будет 50-60% иногда времени, то есть очень много. У нас есть возможность аллоцировать интеллектуальные ресурсы, выдернуть их из операционки и погрузить на полную вот в этот вид деятельности. Это совершенно, это роскошь, наверное, для компании такой. Свобода. Я себя никогда более свободным не ощущал. С учетом всех вот ограничений внутри. Это очень классный, интересный образ. На гитаре играешь?
1: Нет. Поиграл.
2: Я на гитаре играю. Ну, представить можешь гитару, да?
1: Да, да, конечно.
2: Вот я себя представил, ну, вот у меня просто с сыном разговор был года два, что ли, назад, и он говорит, вот папа там, а они с товарищем что-то умничали, он говорит, он сказал, вот про счастье нельзя сказать, ты счастлив, сейчас счастлив или нет, можешь, время пройдет, и ты скажешь, вот в прошлом я был счастлив, а сейчас я не счастлив. Я говорю, ну, интересные мысли, конечно, мне кажется, вот смотри, есть еще одна концепция, вот представь гитару, у гитары есть струны, есть деки здесь, есть колки там. Струна натягивается. Так вот, струна — это как грани твоей души. Ну, или тебя. Uh-huh. Твоей жизни, да? И вот когда... И ты звучишь вот как бы... как внутреннее ощущение вот этой наполненности жизни — это звук вот этих самых струн. Uh-huh. И ты звук этих струн слышишь. Вот они, ты их брякнул, и они у тебя звучат. Они у тебя могут, то есть они могут быть расслаблены, вот как бладом, вот так звучать. Они могут быть перетянуты, когда ты сверхнапряжение какое-то, тебя рвет просто. И это тоже слышно, чувствуется. Но вот есть какой-то диапазон этих звучаний, этих струн, когда они рождают гармонию. И вот ты себе можешь сказать, что да, это я как бы, это вот я сейчас живу, я свободен. И это можно назвать состояние гармонии. Так вот, что такое колки здесь, и что такое ну, дека и колки? Для меня всегда семья была важна. Ну, я как бы не 23 года в браке. Развод никогда не был у меня опцией даже. Я просто воспитан в такой культуре. Я даже наверное, вот откуда как-то в подсознание заложили мои предки. То есть дека — это моя семья. Я свои струны цепляю за деку. А дальше их надо за что-то зацепить с этой стороны. И вот я всегда бежал от обязательств на работе. Перед партнерами, там, перед акционерами, дать мне свободы, там, да я. Ну, вот я просто такой. И так как их зацепить не за что, а они и звук тогда издавать им не на что. И когда у меня получилось, вот есть у нас внутренние обязательства, какие-то между собой, мы ну, вот как вменяем себе друг другу, да? Это нормально, это то, что нас сонастраивает друг друга. И ты, получается, выдыхаешь и говоришь, да, я беру на себя вот эти обязательства. Я вот как бы... И ты раз один колок, другой, третий, четвертый, и у меня получилось, что вот как бы это твои обязательства по работе, это твои какие-то обязательства по семье, и ты натягиваешь струны своей, вот грани своего сердца, души, и это дает тебе энергию и свободу. То есть это вот это свободу творить в том числе.
1: Очень классная метафора на самом деле, потому что, мне кажется, мы не столько зачастую бежим от обязательств вообще, да, а сколько они зачастую, у нас зачастую в голове не сформировано и не сформулировано для самих себя, какие обязательства они нас могли бы усилить, да, например, вот как, условно, обязательство вставать по утрам, потому что у тебя есть какая-то ответственность перед самим собой, перед партнерами, потому что вы сами для себя нашли какую-то интересную идею для реализации, да, а когда ты вообще без обязательств живешь, мне кажется, ты попадаешь в такой вакуум, в прострацию, в котором, ну, нету ни интереса никакого, то есть нету вот этого вот как раз вектора, какой-то струны, за которую ты можешь сказать. Так что очень интересное, на самом деле, такое сравнение.
2: Я ж тут в Коста-Рике и в Оксфорде договорился еще до... В русском языке я бы никогда этого не нашел. Оунер, я там говорю, вот что-то... Вот поднимите руки там в аудитории. Кто из вас наемные. Угу. И там четверть зала понимает, мы наемные. А в Оксфорде там половина наемные. Я говорю, на самом-то деле каждый из вас собственник. Угу. Мы вообще все собственники. Пафосно по-русски звучит. Мы собственники наших жизней, совладельцы семей, акционеры этой планеты. И у каждого из нас есть сила быть собственником. Угу. Сила буквы О, я так назвал. Доклад у меня назывался. Но, говорю, на русском языке не так. В русском языке этимология другая. Но в вашем-то английском языке, давайте я вам напомню, что такое ownership и owner. Внутри этих двух слов зашит глагол to own. А значит, иметь силу этой, быть собственником, менять мир, там, не знаю, что угодно делать, быть просто предпринимателем, созидательным, это, во-первых, быть должным кому? Семье, обществу, стране, планете. Вот ты когда это долженствование в мировоззрение свое погружаешь, тогда ты становишься собственником в вашей этимологии вот этого определения слова owner и ownership.
1: Хорошая, я понял идею, да, того, что, по сути, ну, оно уже как бы и заложено.
2: Да, да.
1: Ну да, да, да, идея такая близкая.
2: Я ждал, что мне скажут, ты перепутал в английском не так, но никто не сказал.
1: А про компанию понял, ты вот уже затронул эту тему, но так или иначе, вот ты занимаешься уже много лет деятельностью в этой сфере, да, mm-hmm. и ты понимаешь уже сейчас, уйдя однажды из нее, вернувшись, понимаешь, что это тебе. Какая идея вообще жизни? Куда, к чему хочется прийти? Именно не с точки зрения компании, а личности. К чему хочется прийти?
2: Ну, ты же в контексте бизнеса спрашиваешь, да?
1: Ну, скорее нет, даже не в контексте бизнеса, потому что бизнес — это же тоже реализация каких-то личных Конечно. Целей, да, каких-то личных потребностей. Для кого-то деньги, для кого-то признание, для кого-то там сообщность с чем-то большим. То есть мне больше интересно лично даже.
2: Но вот я себе особенно первые полтора года, я в соцсетях активен 3 года всего. Угу. Ну, в смысле, я регулярно пишу. Я так появлялся, но там так. А 3 года я пишу регулярно, с пандемией. И первый год я главным моим адресатом и читателем. Я просто испугался, что, ну, ты можешь помереть. Ну, вот сколько тебе лет там, и ты можешь уйти. А дети твои маленькие, и они еще ничего про тебя не знают. И ты не успел им вообще о чем-то важном рассказать. И значит, ты должен писать для того, чтобы если вдруг там придется, как тебя свалит этот вирус странный, чтобы детишки вырастут, когда им важно будет о чем-то почитать, чтобы они пришли и почитали. Вот там папа об этом думал так-то. Я писал для сына и для дочки. То есть, ну, главная моя целевая аудитория была вот первые полтора года. Сложные вещи я понимал, что они меня слышат по-другому. Вот если я публично какие-то вещи там транслирую, просто другая реакция появляется. Я в этом контексте, вот есть я, есть там моя семья, есть бизнес. Наверное, одна из самых воодушевляющих целей моих. Я пытаюсь показать, вот что там я там, ну, как сказать, вот как я живу. Я открыто, публично, ну, я везде одинаковый. То есть это, для кого это важно? Для Пашки моего это важно. Вот посмотри, вот, как бы я же не могу ему объяснить, что такое жизнь. Я же не могу ему там подсказать что-то. То есть я его могу просто там что-то подготовить к каким-то обстоятельствам, когда он будет шишки свои обстукивать, чтобы у него была какая-то там, не знаю, там опыт какой-то, там картинка какая-то. То есть для меня сверхцель, сверхзадача увидеть самореализацию сына. Вот если вот пройдет время, ну, допустим, сейчас 18 лет, ну, допустим, 35 будет, 40, да, то есть вот он создаст семью свою, там, у него там дети, дай бог, появятся, они обязательно через кризис пройдут, и они в этот, ну, то есть он умудрится сохранить эту семью, да, и вот как-то на... И еще и состоится, как вот, ну, место в жизни займет какое-то и будет что-то делать полезное, ну, вот в обществе, в общем, это не балду пинать, что-то самореализовываться как-то, и чтобы у него тоже этот инструмент звучал. Мы будем слышать это, и он будет слышать, и я буду слышать, чтобы вот, вот эти звуки я его буду ощущать. Это для меня, наверное, ну, цель номер раз. За дочку я как-то менее... Ну и тоже, и про дочку тоже важно, конечно. С точки зрения семьи, у меня есть мечта, конечно, тоже. я пока к ней с трудом прикасаюсь. У меня же жена... Ну, у нас театр детский есть дома. Угу. Мы построили детский театр. 10 лет уже в следующем году будет. У меня жена актриса. Ну, невероятные просто силы, таланта актрисы, которая из театра ушла. И это просто божий промысел для меня просто. Подарили мне этого человека. Я вот живу с ней уже 25 лет знакомы, 23 года живем. Мне хочется, чтобы у нее был свой театр. Вот хочется, чтобы она вот... Ну, она... Ее масштаб личности и масштаб ее таланта гораздо больше того, чем она сейчас занимается. И я как-то вот, я пытаюсь что-то как-то, и вот оно вроде двигается, но все равно мне вот как бы хотелось бы, чтобы она, как сказать, какую-то новую, на новую спираль своего творческой самореализации вышла. Для этого, может быть, просто рядом нужно стоять как-то, может, что-то делать. Это вот, вот здесь, да, в семье. Ну, а в бизнесе тоже есть. Вот ты в Дубай почему уехал?
1: По многим причинам. Я давно, во-первых, хотел переехать, и я там первый раз в 2019 году переехал. Вот, потом пандемия началась и так далее. Вот, и потому что у меня такая тяга к... соприкосновению вот с чем-то мировым, с чем-то международным и так далее. И мне прям это вот, для меня это такая, наверное, одна из вообще ключевых идей. Да, с одной стороны, как есть пословица, где родился, там и пригодился, с другой стороны, есть какие-то личные желания, амбиции и так далее. У меня есть определенные ориентиры того, что я хочу сделать. Вот. Проблема, на самом деле, которая у меня была, я родился в Москве, я никогда не переезжал. Большинство людей, они как, в Москву, как минимум, переезжали, mm-hmm. да, и там жена моя, например, тоже в Москву переезжала. А для меня всегда это было настолько, мне даже с квартиры в квартиру было сложно переезжать эмоционально, то есть я такой приросший. И у меня это создало, помимо возможности видеть мир по-другому, других людей, создало возможность мобильности. И сейчас я вообще в целом начал относиться именно к базе, к локации по-другому абсолютно. То есть у меня вот такие посылы были.
2: У меня был период, я тоже ну, примерял рубашку этого переезда. Вообще, я понял, что это для меня важнейший был опыт. Я не могу.
1: Ничего себе, у меня обратная абсолютно вообще
2: история. Я просто невероятно привязан, зависим от этой культуры. И у меня ни разу не возникало ни одного желания уехать. Я в марте, первую половину марта был в Дубае. А тогда было настолько неопределенно все, что вот, вдруг что-то произойдет, просто что-то невероятное, самолеты uh-huh. перестанут летать, вообще все-все-все. И единственный вопрос, как я доберусь до дома? Uh-huh. Это землей, что ли, так? Это вот надо там берегом потом, до Ирака.
1: Землей не плохо.
2: Далеко, да, далековато, да, как-то было. Далеко. Ну, то есть для меня это вообще не, вот не вариант. Вообще никак. Есть два метода ведения бизнеса.
1: Так.
2: Один метод ведения бизнеса. Я предпринимаю усилия для того, чтобы создать что-то полезное, доброе для других людей, и на этом заработать деньги.
1: Так.
2: Назовем это созидательное предпринимательство.
1: Окей.
2: Второй метод ведения бизнеса. Я предпринимаю кого-то другого для того, чтобы заработать деньги. Кого-то другого – это кого? Это клиента, это инвестора, это сотрудника, это государство. Угу. На нашем языке деревенском это называется «нахлобучиваю». Да? Угу. Вот предприниматель-созидатель, предприниматель-нахлобучник. Любыми методами, которые не запрещены законом. Вот здесь. Угу. Главное, да, чтобы закон не нарушать. У нас, кстати, в Конституции написано, можешь зарабатывать любыми методами, только не нарушай закон.
1: Ну, то дальше есть, морали уже регулируется.
2: Нет, в том-то и дело. Конституционно разрешено запрещено.
1: Конституционно, да, но да, у человека есть мораль свобода, и как бы закон, да.
2: Вот если по горочкам или, не знаю, по корзинкам разложить вот количество работодателей, которые вот в такой бизнес-модели работают, я думаю, это будет не очень много. И вот если в какой-то момент вот этого... назовем его так, созидательное предпринимательство, станет в нашей стране подавляющее большинство, больше половины, это, мне кажется, будет вообще крутейшая штука, крутейший результат. Потому что внутри этого... Почему я говорю, я так, ну, более пессимистично, чем ты настроен? Потому что вот есть МГУ и Александр Александрович Аузан вместе с РВК, они делали исследование и обнаружили две России. Две России. Он говорит, что у нашей страны два сердца. Россия индивидуальная и Россия коллективная. Мы это исследовали, ну, то они 5 лет исследовали, 5000 выборка, а мы его тоже ведем последние 20 лет, и у нас там выборка под 200 тысяч человек. Мы, правда, называем это «Россия эмпатично-общинная» и «Россия рационально-достиженческая». Цифры одинаковые. 75% коллективных, эмпатично-общинных коллективистов и 25% рационально-достиженческих индивидуалистов. Так вот эти две России, они друг друга не понимают, они не видят. 75%, по мнению Сан Саныча, вытолкнуты на обочину последние 30 лет, забыты. Они не участвуют в созидательной деятельности. Они вот как будто бы, вот, ну, не при, ну, вот они неприкаянные. Вся история компании «Эвка» — суть социального эксперимента. Как правило, индивидуалисты инновации двигают. Как правило, индивидуалисты строят компании, предприниматели все. Вот они вот из этой России, из И в основном. Uh-huh. И вроде как вот инновации с этими 75 не рождаются, не получаются. Вся эвко-культура построена на этих 75. Вот она вот, вот здесь. И мы, почему мы в Москву не сильно там? То есть у нас из 8 акционеров всего 2 в Москве-то живет. 5 из 8 в Алексеевке, Белгородской области. Они никуда не уехали из Алексеевки, Белгородской области даже сейчас. И детей никуда не перевезли, и внуков никуда не перевезли. И у нас, у акционеров компании «Эвка» ничего нет за границей. И денег мы 24 февраля не потеряли, потому что все, что мы имеем, мы храним здесь. И вот на это, как суть социальный эксперимент, он еще и в этом, чтобы дать вот возможность какую-то созидательную, в созидательную деятельность вовлечь вот, вот, эту, вот, вот этих ребят. И как на абсолютной свободе, вот, вот есть вот как мечта, да, абсолютная свобода выбора. Вот есть Вася, есть Петя, и они могут так бизнесом заниматься, они могут так бизнесом заниматься. Они могут на начальном этапе вот так какой-то начальный капитал заработать, а потом что-то кликает, говорит, нет, я что-то хочу вот как-то, uh-huh. что-то, какую-то идею, какую-то, ну, какую-то вот полезность искать. Вот если вот этого будет больше, вот это будет здорово.
1: Еще раз спасибо большое.
2: Спасибо большое.
1: Очень интересно. Вообще в целом интересно прикоснуться к, там, через тебя к бизнесу и к решениям такого масштаба. По-другому всегда после этого начинаешь видеть вообще мир и ощущать реальность, потому что понимаешь, что она гораздо шире, чем ее видишь ты. Так что безумно рад.
2: Удачи тебе в твоем бизнесе.
1: Спасибо. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Победа и успех. Чем отличаются две эти вещи? Разве есть разница между тем, когда ты побеждаешь в каком-то деле, и тем, когда ты достигаешь в нем успеха? Я думаю, что разница огромна, и в этом видео мы поговорим о том, чем отличается успех от победы. Представьте себе такую ситуацию. Вы хотите стать идеальным, суперпрофессиональным гонщиком. Для этого вы научились водить и чуть позже попали на самые крутые соревнования по автоспорту. Вы садитесь за руль, делаете круг и неожиданно для себя побеждаете в этой гонке. Будет ли это победой? Разумеется, ведь вы заняли первое место. Но будет ли это успехом в вашем деле? Нет. И даже наоборот, с точки зрения развития в автоспорте, вы не продвинулись ни на шаг. И более того, скорее всего, вы уже никогда не станете в этом деле лучше. Победа – это некий конечный результат, то, к чему мы все стремимся. Но на самом деле победа сама по себе практической пользы почти не несет. Ученые исследовали поведение детей. Их разделили на две группы и давали одни и те же задания. Рисовать, решать тесты, собирать фигурки и так далее. С одной единственной разницей. Первой группе говорили: «Ах, какой ты молодец, у тебя, наверное, талант». Или: «У тебя способности, ты так красиво рисуешь, далеко пойдешь». Второй же группе детей говорили примерно следующее: «Хорошо стараешься». Или: «Если будешь продолжать в том же духе, у тебя может получиться лучше». Можно сказать, что дети из первой группы постоянно испытывали эдакие маленькие победы, ведь их все время называли талантливыми и всячески поощряли. И наоборот, вторая группа детей хоть и не ловила чувство победы, но ощущала успех и удовольствие от деятельности, ведь постоянно прогрессировала в своем деле. Результаты исследования поразительные. Первая группа детей очень быстро теряла мотивацию прогрессировать в тестах, их результаты снижались на 30%. Они переставали учиться, вели себя развязно и капризно, у них пропадала мотивация действовать, и они все больше хотели просто развлекаться, чувствуя, что они и так уже все умеют. Дети же второй группы, как и ожидалось, еще сильнее начинали действовать. Они прогрессировали в тестах, больше учились, были более спокойные и вообще получали огромное удовольствие от деятельности. Дети – это самые чувствительные существа. По их поведению мы можем судить о наших собственных бессознательных реакциях. Побеждая, получая большое поощрение и похвалы, мы теряем мотивацию к развитию, становимся ленивыми и неспособными детьми. Какой из этого можно сделать вывод? Мы все очень стремимся побеждать, но приносит ли победа нам настоящую пользу? Не лучше ли проиграть в гонках? Стремясь к конечному результату, к некому финишу, мы пропускаем моменты успеха. А успех – это сам процесс обучения и дороги к цели, наполненной неудачами и полной поражений, но несущей радость развития.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели совещание по социально-экономическому развитию Дагестана. Особое внимание уделили развитию Каспийского прибрежного кластера, устойчивости предприятий энергетики и ЖКХ, а также повышение платежной дисциплины. Обсудили также создание обеспечивающей инфраструктуры кластера и реализацию проектов резидентов. Прокуратура Каспийска выявила задолженность по зарплате перед 70 работниками энергетического колледжа. По состоянию на сентябрь этого года долг превысил 10 миллионов рублей. Прокуратура сейчас внесла представление в Министерство образования и науки Дагестана с требованием устранить нарушение трудового законодательства. Но в Государственной Думе сегодня начала работу временная депутатская рабочая группа, которая займется подготовкой первого заседания 9-го созыва. Группу возглавил депутат от партии «Единая Россия» Виктор Пинский, его заместитель стал Олег Морозов. Рабочая группа будет заниматься разработкой проектов постановлений и других необходимых документов для начала работы нового созыва. Я напомню, что в ее задачи входит утверждение схемы размещения депутатов в зале, формирование порядка, проведение пленарного заседания, также подготовка предложений по составу счетной комиссии. Согласно указу президента России Владимира Путина, я напомню, что первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября и начнется в 10 утра по московскому времени. Но в нашей стране вводится ввозная таможенная пошлина в размере 35% на биологически активные добавки к пище, которые импортируются из недружественных стран. Исключение составляют поставки из Венгрии и Словакии. На них пошлина распространяться не будет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ну и в августе этого года число пенсионеров в России увеличилось на 21 тысячу человек и достигло 40 миллионов человек, следует из данных социального фонда. Из этого числа 8,5 миллионов составляют работающие пенсионеры, остальные 32 миллиона – неработающие. На портале госуслуги открыт специальный раздел, где болельщики могут отправить свои пожелания и слова поддержки футболистам сборной России. Лучшее обращение выберет Российский футбольный союз, чтобы показать их на экранах стадионов во время предстоящих игр. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Российский гимнаст Илья Заика выиграл золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Второе место занял Артур Аветисян из Армении и бронза у представителя Азербайджана Никиты Симонова. В квалификации Илья Заика успешно выполнил новый элемент, который был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил имя Заика со сложностью 0,8 балла. В Словакии победителем челленджа в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. После короткой программы российский фигурист лидировал и сумел удержать свое преимущество, безошибочно откатавшись во второй день 4 четверными прыжками. В итоговом протоколе Семененко опередил призера чемпионата Европы 22 года итальянца Даниэля Грасля и замкнул тройку призеров чемпион Олимпиады 26 года Михаил Шайдоров из Казахстана. В Москве в Петровском парке в присутствии 14 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по регби, в котором встречались московская «Динамо» и десятикратный обладатель Кубка, многократный чемпион России, красноярский «Енисей» СТМ. Динамовцы впервые выиграли финал со счетом 31-26 и добыли историческую победу. Футболистки ЦСКА со счетом 3-1 обыграли столичный «Локомотив» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла на РЖД-арене в Черкизове. ЦСКА во второй раз подряд и в пятый раз в истории выиграл Кубок России. Во время паузы в российской премьер-лиге чемпион страны «Зенит»

0: «Локомотив Кубань» дома 81-66 обыграл «Енисей». КХЛ, один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик», выиграл 5-3 в гостях у «Адмирала», и один из лидеров «Запада СКА» тоже 5-3 взял верх над хоккеистами «Барыса» на выезде. А действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл в Новосибирске 2-1 «Сибирь». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
2: Доброе утро, Дагестан. Понедельник, 28 сентября на календаре. Это значит, начинается новая неделя. Кто-то уже на работе, кто-то пытается понять, зачем вообще прозвенел будильник, а кто-то смотрит на понедельник и надеется, что это все-таки пятница. Просто, может быть, календарь где-то ошибся. С вами Расим Загиров, и это «Утро на Диалог ФМ». Если вы сейчас стоите в пробке Махачкалинской, мы с вами. Если вы пьете кофе, мы тоже с вами. Если уже третий раз переносите важный звонок после 9, мы тоже с вами. Давайте начинать эту неделю спокойно, без паники, без резких движений, желательно без фразы «А я вообще сегодня работаю». Хотя, если вы уже этого сказали, поздравляю, понедельник начался. Впереди 4 часа эфира, новости, погода, события, музыка, ваши сообщения, конечно, хорошее настроение. Оставайтесь с нами, с вами Расим Загиров, это «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: С 1 декабря в России начнет действовать технологический сбор на электронную технику. Минпромторг опубликовал проект приказа с конкретными ставками. Для смартфона платеж составит от 250 до 496 рублей за штуку, для ноутбуков до 992 рублей. Размер будет зависеть от наличия сведений о модели и товарном знаке в государственной системе маркировки. Сбор будет платить производители и импортеры техники. Полученные средства направят на развитие отечественной электронной промышленности. Центробанк еще на полгода сохранил запрет на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на регулятор. Ограничение будет действовать до 31 марта 2027 года. Они касаются денег физических и юридических лиц, которые размещены на счетах российских брокеров и доверительных управляющих. Исключение предусмотрено для иностранных инвестпроектов, которые вкладывают средства в развитие финансового российского рынка через спецсчета. В Центробанке пояснили, что

0: мера необходима для поддержания финансовой стабильности. Россияне начали получать уведомления по уплате налога на доходы по банковским вкладам за 2025 год. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Налог начисляют только на процентный доход, превышающий 210 тысяч рублей в год. При расчете учитываются проценты по всем вкладам и счетам. Основная ставка составляет 13%, а при превышении установленного порога в 2 миллиона 400 тысяч рублей применяется повышенная ставка 15%. Я напомню, что самостоятельно подавать декларацию не нужно, сведения передают сами банки. Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания и не намерена от него отказываться. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Заявление прозвучало в честь 30-летия открытия для подписания договора о запрещении ядерных испытаний. Россия, напомню, что присоединилась к нему еще в 1996 году. В свою очередь, мы диалог ФМ напомним, что в 2023 году Москва отозвала ратификацию договора, объяснив это необходимостью восстановить равные условия с Соединенными Штатами, которые документ так и не ратифицировали. При этом наша страна остается участником договора и продолжает соблюдать этот мораторий. В МИД также напомнили, что если США или другие страны все же проведут ядерные испытания, Москва также оставляет за собой право на ответные меры. Ну и Министерство просвещения России рекомендовало установить продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул в новом учебном году не менее 9 календарных дней. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов, подчеркнув, что такой срок позволяет детям полноценно отдохнуть. Я также напомню, что для учеников первых классов дополнительно предусмотрены недельные каникулы в феврале, в предстоящем этом учебном году по обучениям по четвертям. Осенние каникулы для школьников с учетом выходных и нерабочего дня 4 ноября фактически продлятся 12 дней с 26 октября по 3 ноября включительно. Зимние каникулы намечены с 31 декабря по 10 января и займут 11 дней. В Дербенте завершился обвод магистрального водовода «Самур-Дербент», и специалистами горводоканала предстоит сейчас гиперхлорирование воды в течение ближайших дней. Об этом сообщает единый оператор. До полной стабилизации качества воды в распределительной сети жителям Дербента рекомендуют использовать воду из центральной системы только в технических целях. Дагестан занял 72-е место в общероссийском кредитном рейтинге. Показатель Дагестана существенно отстает от общероссийского уровня. Средний кредитный рейтинг по стране в августе составил 721 балл. Разрыв между Дагестаном и лидерами рейтинга оказался значительным. Так, например, возглавивший список Билибино, это Чукотский автономный округ, набрал 796 баллов. В Республике Дагестан появится специализированная учебная площадка для подготовки добровольцев, готовых оказывать помощь в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом по итогам рабочей встречи сенатором от Херсонской области, уполномоченным по организации волонтерской деятельности партии «Единая Россия» Игорем Костюкевичем сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Но и высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывает обеспокоенность как у Центробанка, так и у россиян. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, одна из главных задач Центробанка – обеспечить ценовую стабильность. Эксперты Центробанка ожидают, что в начале 2027 года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно на 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений. Около 90% молодых россиян в возрасте от 14 до 23 лет пользуются пушкинской картой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, которые предлагают около 70 тысяч мероприятий. За 5 лет действия программы молодежь приобрела 115 миллионов билетов на сумму 57 миллиардов рублей. Ну и поисковой запрос «Хочу уволиться» за 7 лет стал популярнее на 80%. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом интерес к теме профессионального выгорания снизился до минимума за последние 7 лет около 19,5 тысяч запросов в месяц. Одновременно на 83% выросло число запросов о том, как получить повышение. В мире становится больше компаний с одним сотрудником. Все должности, кроме директора, в них занимают ИИ-агенты. В Китае количество таких стартапов за прошлый год выросло в 1,5 раза и превысило 7 миллионов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Собеседники «Коммерсанта» говорят о буме так называемого соло-партнерства в России. Причем малый такой бизнес не назовешь, зачастую речь идет об обороте в сотни миллиардов рублей. Могут ли предприниматели технологической сферы развиваться без всяких там сотрудников? Тему продолжат мои коллеги.
1: Соло-принерам не нужны ни сотрудники, ни партнеры. Бухгалтерию, маркетинг, продажи, дизайн и другие отделы заменяет сцепка ИИ-агентов. Этот функционал выполняется в автоматическом режиме. И это не футурология, а повседневность, в том числе и в России, говорит основатель компании Alternative Technology Future Эдгар Григорян. Правда, оставаясь в одиночестве, стартапер не сможет наращивать обороты, уверен предприниматель.
2: Запускаются процессы, и они достигают определенного своего потолка. Ну, естественно, все заканчивается 24-часовым ресурсом человека, а в частности 8-12-часовым рабочим днем, когда он может контролировать процессы. Потому что если ИИ дать полностью свободу принимать решения, то это зачастую могут быть очень нелепые решения, которые в итоге могут еще и погубить бизнес. Следующим шагом может быть, когда вы приглашаете другого сотрудника, промпт-инженера, который пишет задачи этим агентам. Можно развивать целую сетку и сделать из компании малую, среднюю, а может быть еще и большую.
1: Зимой американский венчурный фонд Y Combinator объявил специальный набор проектов, которые имеют потенциал солопринерства. Правда, определение для него у акселератора стартапов более гибкое, штат до 10 человек, а оборот у них может быть от 50 до 100 миллионов долларов. Внедрение ИИ-технологий в крупных корпорациях лишило работы уже множество квалифицированных специалистов. Они и пытаются создать свой бизнес, говорит руководитель Центра машинного обучения для инвестиционной деятельности МФТИ Юрий Аммосов.
3: К чему это ближе? То ли к какому-то приработку из дома, чтобы с голода не помереть? Или это действительно мы идем во времена, когда один человек за пультом сможет выполнять работу сотни без потери качества? Это только время покажет. Мы этот вопрос исследовали с точки зрения, насколько экономически солопринерство вообще возможно в нынешних условиях. И обнаружили очень интересный эффект. Такие сервисы до какого-то момента масштабируются, но приблизительно, когда пересекается граница в 10 миллионов годового оборота, уже становится опять дешевле использовать живых людей.
1: Солопринеры могут обойтись и без привлечения бизнес-ангелов, уверен партнер 5D Consulting Алексей Карпунин.
4: Может быть, один человек – это метафора, от 3 до 5 – более чем реальный. IT-продукт в первую очередь B2C, в вторую очередь B2B – малый и средний бизнес, для которого рождаются продукты автоматизации. Есть примеры, когда взамен ушедшим из России компаниям продуктовым создаются аналоги. При этом эти аналоги добиваются очень значимых успехов с сотенно-миллионными оборотами. И в этих компаниях работают 3-5 человек. Те самые молодые выпускники вузов, которые смогли. Им не нужно финансировать. Они сами думают, кого финансировать уже, потому что у них так все хорошо.
1: Правда, как говорят собеседники Коммерсант ФМ, в России у ИИ-компаний с одним сотрудником обороты чаще всего пока небольшие. Как, кстати, и у их коллег из других стран. Так, например, китайский бизнес-инкубатор HongHub выяснил, что больше половины таких компаний в КНР зарабатывают меньше $1000 в месяц.
0: Наи Махачкала сегодня решила напомнить нам, что лето все-таки закончилось. На улице сейчас за окном плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 22. Местами возможен дождь, ветер умеренный. Короче, погода такая, друзья, что зонт лишним не будет. Берегите себя, одевайтесь по погоде и не забывайте. Осень – это не повод отменять планы, это повод взять с собой только зонт. Расим Загиров, с вами это «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим скоро.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Экзамен по истории с 2027 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В публикации отмечается, что с 1 марта по направлениям подготовки и специальностям, где в качестве обязательного вступительного экзамена высшее учебное заведение могло по своему выбору установить историю или обществознание, будет установлена только история. Например, обязательным экзаменом по данному предмету будет на направлениях конфликтология, государственное и муниципальное управление, таможенное дело, международные отношения, а также реклама и связи с общественностью. И в завершении выпуска россиянам, участникам исследования предложили определить, какие исторические личности и события связаны у них с представлениями о национальной идентичности. В образах Петра I и Екатерины II респонденты увидели смелость, решительность и стремление к масштабным изменениям. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и жители блокадного Ленинграда как группа ассоциируются прежде всего с храбростью и готовностью жертвовать собой ради других. Отдельное место в исследовании занял Юрий Гагарин. Его образ сочетает историческое значение первого полета человека в космос с представлением о простом и понятном человеке. Среди связанных с ним характеристик участники назвали стойкость, оптимизм и простоту. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трассы изменятся. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают подержанные автомобили из Китая. За 8 месяцев этого года в Россию ввезли 75 тысяч легковушек. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда из Китая привезли 38 тысяч машин. Такие данные привел Автостат. Чаще всего ввозили машины европейских и японских марок. Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Если выбираете машину с пробегом, предложений из Китая стало заметно больше. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трассы изменятся. Появятся многофункциональные зоны. Это площадки, на которых рядом работают хотя бы два объекта. Например, заправка и кафе. Или гостиницы и станции техобслуживания. Также на площадках для отдыха разрешат устанавливать мобильные точки, автолавки, фудтраки и автоцистерны. Но пока не до конца ясно, как изменения на практике повлияют на уже существующие объекты. Пока это только проект. В силу он может вступить с 1 марта следующего года. Верховный суд отменил решение о лишении прав водителя из Подмосковья. Его лишили прав за пьяную езду, но, по его словам, за рулем находился другой человек. Выяснилось, что инспекторам предъявили права полного тезки. Удостоверение выдали вообще в другом регионе. А нижестоящая инстанция не допросила понятых и сотрудников ДПС, не проверила алиби водителя. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение. Случаи, конечно, редкие, но если столкнулись с подобной проблемой, обращайтесь в суд и добивайтесь справедливости. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели совещание по социально-экономическому развитию Дагестана. Особое внимание уделили развитию Каспийского прибрежного кластера, устойчивости предприятий энергетики и ЖКХ, а также повышение платежной дисциплины. Обсудили также создание обеспечивающей инфраструктуры кластера и реализацию проектов резидентов. Прокуратура Каспийска выявила задолженность по зарплате перед 70 работниками энергетического колледжа. По состоянию на сентябрь этого года долг превысил 10 миллионов рублей. Прокуратура сейчас внесла представление в Министерство образования и науки Дагестана с требованием устранить нарушение трудового законодательства. Но в Государственной Думе сегодня начала работу временная депутатская рабочая группа, которая займется подготовкой первого заседания 9-го созыва. Группу возглавил депутат от партии «Единая Россия» Виктор Пинский. Его заместитель стал Олег Морозов. Рабочая группа будет заниматься разработкой проектов постановлений и других необходимых документов для начала работы нового созыва. Я напомню, что в ее задачи входит утверждение схемы размещения депутатов в зале, формирование порядка, проведение пленарного заседания, также подготовка предложений по составу счетной комиссии. Согласно указу президента России Владимира Путина, я напомню, что первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября и начнется в 10 утра по московскому времени. Но в нашей стране вводится ввозная таможенная пошлина в размере 35% на биологически активные добавки к пище, которые импортируются из недружественных стран. Исключение составляют поставки из Венгрии и Словакии. На них пошлина распространяться не будет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ну и в августе этого года число пенсионеров в России увеличилось на 21 тысячу человек и достигло 40 миллионов человек, следует из данных социального фонда. Из этого числа 8,5 миллионов составляют работающие пенсионеры, остальные 32 миллиона – неработающие. На портале госуслуги открыт специальный раздел, где болельщики могут отправить свои пожелания и слова поддержки футболистам сборной России. Лучшее обращение выберет Российский футбольный союз, чтобы показать их на экранах стадионов во время предстоящих игр. Падал, Пола и межбанковские музыкальные коллективы. Командные увлечения вне работы все чаще приходят на смену личным. На это обращают внимание представители деловых комьюнити. Партнеров подбирают все-таки на футбольном поле. Тему продолжат мои коллеги.
1: Чтобы найти инвесторов или увеличить клиентскую базу, нужно еще и хобби. Оно работает в долгую, говорят опрошенные Коммерсант ФМ предприниматели. За успешными карьерами, неважно бизнес это или наука, стоит увлечение. Например, нобелевские лауреаты, как показывает исследование Creative Research, втрое чаще занимаются музыкой, живописью или спортом, чем их коллеги со скромными достижениями. Командной работе и лидерству, как говорит гендиректор Microsoft Сатья Наделла, его научила игра в крикет. А создать бизнес план, как замечает Уоррен Баффет, помогает бридж. От личных достижений уходят бизнесы в России, выбирая командную игру, замечает сооснователь бизнес-сообщества «Клуб первых» Максим Карпов.
2: Если раньше гольф или теннис – это пример статусного поведения, то сейчас основное – это поиск единомышленников в футбол. Падл. Командные игры позволяют снять вот эти вот самые социальные маски и начать друг с другом общаться не с позиции ролей собственников, лидеров бизнеса. К примеру, бокс – ценный опыт с точки зрения развития отношений. Даже в таких ультимативных, кажется, видах спорта зарождаются глубокие отношения, которые позволяют спроецировать их уже на бизнес, на совместные партнерства и так далее.
1: Для новых увлечений нет возраста. Партнер юридического бюро Олег Жуков, как он сам рассказывает, сел на лошадь в 45, подтянул коллег, а еще стал владельцем команды по конному полу «Дефенс».
3: Сначала было просто обучение, потом был конкурс, потом я увлекся этой игрой. Пришла идея создать свою команду. Костяк составляют аргентинцы, кто очень имиджево хорошо, интерес, когда ты болеешь за свою команду. Среднее содержание одной лошади – это 150 тысяч рублей в месяц. Таких у каждого игрока в команде должно быть 4. У нас человек 10 из офиса также занимается лошадьми. Это была моя инициатива, они ее подхватили. У нас оплачивает тренировки офис. Мы можем дать, например, выходной. Один день из 5 рабочих. Это хорошо сплачивает. Коллектив.
1: Содержание только лошадей в России в итоге обходится минимум в 2,5 миллиона рублей в месяц. Поло называют одним из самых дорогих видов спорта. А вот про авторалли говорят, что оно может сделать миллионером любого миллиардера. Но уникальное хобби сильно мотивирует в бизнесе, делится вице-президент Ассоциации туроператоров России, автогонщик Артур Мурадян.
4: В ралли, чтобы выиграть, надо быть быстрее самого себя. Одна ошибка, и ты в камне, в дереве. Это удовольствие очень недешевое. Участие в Кубке России в среднем сейчас будет обходиться в 350-500 тысяч за этап с арендой техники. В большом ралли в чемпионате России на топовой технике в среднем этап обходится от 1,5 до 5 миллионов. Молодежь, конечно, идет за publicity. Ну, а более умудренный опытом, я себя к ним могу отвести, я могу сказать, что бизнес-комьюнити в ралли дало мне такой доступ к связям, который в обычной своей сфере туризма я бы, наверное, не получил.
1: Хобби редко кому в бизнесе удается монетизировать. Максимум – это работа в ноль, говорит зампред правления Лантебанка, саксофонистка и певица Ирина Рысь.
5: Тех гонораров, которые я получаю за концерты, их хватает вот ровно на то, чтобы рассчитаться с музыкантами. Но также в ходе своей концертной деятельности мне удалось познакомиться с очень многими людьми, которые впоследствии стали нашими клиентами в банке. Музыка учит в первую очередь жить в моменте. Если играешь или поешь в составе бэнда и внезапно что-то идет не так, сбиваешься, нельзя останавливаться. Вот этот момент, он очень важен. То есть при совершении какой-то ошибки нельзя останавливаться, надо жить дальше.
1: Главный лайфхак от бизнесменов – хобби не должно дублироваться рабочие процессы, иначе это будет неоплачиваемый овертайм.
0: Глава Дагестана Федор Щукин, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии. Документ теперь позволит внедрить механизмы поддержки бизнеса в рамках новой редакции стандарта развития конкуренции Национального плана развития конкуренции на 2030 годы. Соглашение предусматривает защиту конкуренции, формирование благоприятной конкурентной среды и поддержку малого и среднего предпринимательства. Важным этапом поддержки предпринимательства стало также утверждение в апреле республиканского плана по содействию развития конкуренции. Уполномоченный орган по этому направлению – Минэкономразвития Дагестана. Ну и к другим новостям. Следователи в Каспийске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Зеленый город», который обвиняют в халатности. Кстати, по версии следствия, обвиняемый не организовал должным образом работу по отлову безнадзорных животных на территории Каспийска, в том числе на собак, которые проявляют агрессию и представляют опасность для людей. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей зафиксировано 11 случаев нападения бездомных собак на жителей Каспийска. Потерпевшим причины телесные повреждения, физические и моральный вред. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Госсекретарь США Марко Рубио назвал логичным прекращение конфликта на Украине. До этого дипломат отмечал, что Вашингтон поддерживает энергетическое перемирие между Москвой и Киевом. На встрече с американским президентом Дональдом Трампом его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что США должны убедить Россию пойти на взаимный отказ от атак по объектам энергоструктуры. При этом президент Украины допустил, что конфликт завершится до зимы. В итоге Вашингтон и Киев продвинулись по двум параллельным – энергетическому и военному. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
6: На открытой части встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп показывал позитивный настрой. Он довольно оптимистично заявил журналистам, что Владимир Путин готов к переговорам как и с ним, так и с президентом Украины. Впрочем, пока это звучит сомнительно, пишет Нью-Йорк Таймс. Путин не раз подчеркивал, контакты с Зеленским возможны только в Москве. Как отмечает издание, администрация Трампа сделала слишком большую паузу в процессе урегулирования. Визит спецпосланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Кремль оказался фактически безрезультатным. Зеленский, в отличие от Трампа, разделяет скорее пессимистичный настрой. После встречи он повторил в интервью Wall Street Journal, что конфликт точно не закончится раньше зимы. И добавил, что запросил у США новый пакет военной помощи. По мнению Зеленского, крайне важно, чтобы Киев получил вооружение до наступления холодов. Кроме того, глава Белого дома пообещал обдумать производство ракет для комплексов Patriot на территории Украины. Но конкретного ответа Зеленский так и не получил. Для Трампа в приоритете остается энергетика. Впрочем, вряд ли дипломатические усилия приведут к какому-либо результату, заключил украинский президент. Источники CBS сообщают, что Киев готов подписать соглашение по сотрудничеству в сфере беспилотных технологий уже на этой неделе. Сделка позволит Украине производить дроны совместно с американскими предприятиями. Впрочем, Вашингтон пока не торопится с подписанием, так как документ окончательно не оформлен. На полях Генассамблеи ООН Зеленский также встретился с европейскими лидерами. Премьер Великобритании Энди Бёрнем пообещал президенту Украины дополнительную финансовую поддержку, но разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошел в напряженной атмосфере, сообщают источники Bloomberg. По их информации, Брюссель взамен потребовал от Киева ускорить принятие реформ. Они должны быть направлены на сокращение теневой экономики и увеличение налоговых поступлений в украинский бюджет. Однако Евросоюз готов и дальше предоставлять военную помощь, заключает агентство.
0: 28 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем в исторический календарь и посмотрим, что же интересного произошло в разные годы. Именно сегодня, 28 сентября в 1850 году, Конгресс США проголосовал за запрет порки на военном, морском и торговом флоте. Вот это уже интересно, друзья. 1850 год. США принимают решение запретить эти телесные наказания. То есть раньше дисциплина была примерно такая. Разговор воспитательный, нет, веник воспитательный. К счастью, человечество постепенно пришло к выводу, что объяснять человеку его ошибку все-таки лучше словами. 28 сентября в 1901 году родился американский телеведущий Эд Селливан, ведущий знаменитого «Селливан-шоу», который стал площадкой для многих известных артистов. Именно 28 сентября в 1939 году были подписаны советско-германский договор о дружбе и границе и советско-эстонский пакт о взаимопомощи. Вот это уже серьезная страница. 28 сентября подписываются важные международные соглашения на фоне уже начавшейся Второй мировой войны. История в такие моменты особенно хорошо показывает одну простую вещь. То, что сегодня выглядит как подпись на бумаге, завтра может изменить судьбы миллионов людей. Ну и, друзья, 28 сентября, на самом деле, день, когда рождаются люди, которые потом заставляют других в эфире говорить, может быть, на самом деле, очень полезные и важные вещи. Меня зовут Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей-новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
2: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
3: Ну и номер банковской карты можно сообщить другим людям, если нужен для перевода денег. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми знакомились ТАСС. Безопасно также называть номер расчетного счета, название банка и телефон, привязанный к системе быстрых платежей. При этом срок действия карты, код с обратной стороны, пин-код, а также пароли и коды из банковских уведомлений передавать никоим образом нельзя. Для покупок в интернете в МВД советуют использовать виртуальные карты. Это помогает защитить деньги на основном счете. Но в России изменится условие семейной ипотеки, об этом сообщает Минфин. Ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов рублей в остальных регионах. Новые правила распространятся на договора, которые оформлены с 1 октября. Федеральная антимонопольная служба России выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шескольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ну и стало известно, кому все-таки опасно смотреть фильмы ужасов. По словам врачей, людям с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушением сердечного ритма, а также повышенной эмоциональной возбудимостью. При этом на психику и самочувствие здорового человека такие фильмы не влияют. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов поздравил жителей Дагестана с Днем многодетной семьи, который празднуется в республике в последнее воскресенье сентября. Глава кабинета министров отметил, что Дагестан исторически славится крепкими семейными традициями, в которых поколение в поколение бережно передаются духовно-нравственные ценности, которые почитают старших, забота о младших и верность заветам отцов. Я напомню, что по словам премьер-министра, в настоящее время в Дагестане насчитывается более 141 тысячи многодетной семьи. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, где были обсуждены финансово-экономические показатели Дагестана. В частности, на 24 сентября расходы республиканского бюджета исполнены почти на 150 миллиардов рублей. В числе лидеров госжилищ-инспекция, Минкультуры, ДАГВИНО, МЧС и Минмолодежи. А вот самые скромные показатели по усвоению средств – Миннац, Минимущество, Минстрой, Минсельхозпрост и Минспорт. Наибольшую динамику роста показали Минздрав – там 30%, госжилищ-инспекция – 11% и ДАГВИНО – 9%. В России снизился интерес к татуировкам и пирсингу. Сейчас только 5% опрошенных заявителей сделали желание в одной из этих процедур, хотя 5 лет назад таких было 9%. Еще 11% не исключает такую возможность в будущем, что также меньше, чем в 2021 году. Но и с 1 января 2027 года в России изменится порядок оформления получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать своим территориальным управлениям Социального фонда России задачи по начислению выплате некоторых пособий. Ранее напомню, что эти выплаты осуществлялись только на уровне региона. Ну и российские органы ЗАГС не принимают к регистрации имена для детей, если в них используются числительные, буквенные и числовые обозначения, титулы, должности или графические символы. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров объяснил, что нельзя давать ребенку имя, например, Александр III, COVID-19, императрицей или президентом, а также вписывать в качестве имени геометрические знаки, такие как треугольник или параллелограмм. По словам Машарова, также действуют запреты на непристойные и нецензурные слова в именах. На фоне этого в Крыму я напомню, что обсуждался случай, когда мальчику дали сложное имя Хуберт Роберт Норберт, а в Белоруссии родители назвали дочь Ариэль, что вызвало неожиданные ассоциации у окружающих. В этом году я напомню, что в нашей стране самыми популярными именами в России стали Михаил и София, в Дагестане Магомед и Амина. Бизнес получит налоговые льготы за расходы за защиту от беспилотников. Поправки на этот счет правительство внесет уже осенью, заявили журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. Проект, кстати, позволит компаниям списывать расходы на покупку антидроновых систем и восстановление объектов после атак. Такие затраты могут доходить до 1 миллиарда рублей для любой компании. Тему продолжат мои коллеги.
4: Еще в прошлом году Российский союз промышленников и предпринимателей предложил компенсировать расходы бизнеса из-за атак беспилотников, но Минфин тогда идею не поддержал. Летом РСПП решил повторить попытку и направил в правительство новый пакет предложений. За снижение налоговой нагрузки выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он поручил ведомствам разработать механизм компенсации, и такая поддержка критически необходима бизнесу, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
5: В таких сложных экономических условиях еще и за счет прибыли финансировать за счет своих объектов, это практически полная потеря инвестиционных денег. Других источников с такой ключевой ставкой у бизнеса практически не осталось. Все, что касается и нефтегазового комплекса, предприятий, производственных цехов, складов хранения, это очень серьезные расходы, которые бизнес никак не закладывал ни в какие свои бюджеты.
4: Льготы помогут компенсировать колоссальные расходы бизнеса, которые, по оценкам собеседников Коммерсант ФМ, могут доходить до миллиарда рублей. Всего существует три основных способа защиты объектов от БПЛА, отмечает генеральный директор системы механической защиты Дмитрий Дорофеев.
6: Воздействие на радиоэлектронику, система РЭП действует на дальних рубежах, эффективность где-то примерно 10-15%. Второе – ПВО, кинетические дроны-перехватчики, любое стрелковое оружие. Главное, чтобы был человек, увидел и смог уничтожить. Третье – механическая защита объектов. Мы как раз отвечаем за третий крайний рубеж. Мы изобрели паучьи сети, растягивающиеся в которых дроны не взрываются. Была стоимость сетки, условно, 300 рублей за квадратный метр.
4: Такая механическая защита – один из самых бюджетных вариантов на рынке. К примеру, на ограждение для силовой подстанции завода нужно потратить около 500 000 рублей. Но мало просто купить сетку. Ее нужно установить на специальный каркас и опоры. В итоге защита трансформатора под ключ обойдется примерно в 5 миллионов рублей. А еще все эти сооружения нужно спроектировать. Это отдельная работа и отдельная статья расходов, поясняет генеральный директор завода «Габион» конструкций Владимир Коган.
7: То, чем мы занимаемся, это бронежилет. Это стоит десятки, сотни миллионов рублей. Это как вокруг здания построить еще здание. Надо всегда оценивать, кто может пострадать. Критические элементы предприятия. Защищаются именно они, точечно. Сначала обследование объекта идет, составление технического задания, проектирование. Уже рождается экономика по защите. Это не просто материал. Предприятие, конечно, несет затраты на предварительные работы.
4: Чтобы получить вычет, нужно доказать налоговой обоснованность расходов. И сейчас раз, если говорить о защитном оборудовании, сделать это очень непросто. Затраты на него приходится списывать годами через амортизацию. Директор компании «Рудроунс» беспилотной технологии Дмитрий Дациков рассчитывает, что поправки Минфина решат проблему.
8: Средства радиоэлектронного подавления и радиолокации, они на баланс не очень понятно, как ставить. Именно с точки зрения гражданского бухучета. Всевозможные средства, затрат, связанные с закупкой дронов-перехватчиков, других средств, в том числе вооружение для нужд Министерства обороны, механизм не был прописан, каким образом проводить учет расходов, что уже приводило к спорным ситуациям с налоговыми органами. Наконец-то государство озадачилось бухгалтерским учетом.
4: Параллельно компаниям предлагают защиту от административного давления. В начале сентября генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса, который пострадал от атак дронов.
3: Но и Махачкала сегодня решила напомнить нам, что лето все-таки закончилось. На улице сейчас за окном плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 22. Местами возможен дождь, ветер умеренный. Короче, погода такая, друзья, что зонт лишним не будет. Берегите себя, одевайтесь по погоде и не забывайте. Осень — это не повод отменять планы, это повод взять с собой только зонт. Расим Загиров с вами, это «Утро» на Диалог FM. Мы продолжим скоро.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В Дагестане 8 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Из-за неблагоприятных погодных условий и плохого состояния электросетей в Дагестане свыше 40 тысяч жителей остались без электроснабжения. Наиболее сложная ситуация сложилась в Чародинском и Ботлихском районах, где обесточены 20 населенных пунктов. В Каякенском районе и Дербенте также наблюдаются перебои с электричеством, затронувшие более 40 тысяч человек. В первой половине сентября число бронирований отелей в Дагестане увеличилось почти на 8% по сравнению с прошлым годом. По данным специалистов, после временного падения интереса к региону в начале сезона из-за наводнения, к середине лета спрос на поездки в Дагестан начал восстанавливаться, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Минпросвещение внесет изменения в стандарт работы детских садов. Особое внимание будет уделяться знакомству детей дошкольного возраста с национальной культурой, литературой, традициями и моральными ценностями. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Илон Маск заявил, что искусственный интеллект и робототехника могут в будущем ликвидировать дефицит товаров и услуг. Он отметил, что благодаря ИИ производство сможет значительно превысить текущие потребности людей. Маск оценил вероятность позитивного развития технологии в 90%, но также призвал не забывать о возможных негативных последствиях. Минздрав России утвердил новые стандарты лечения депрессии, включающие электропунктуру, акупунктуру точками сверхвысокой частоты и электросудорожную терапию. Пациентов также будут направлять к урологу для обследования на ВИЧ, сифилис и гепатиты. Рилсы влияют на активность мозга людей, считает редактор Guardian. Удаленно работая, девушка увлеклась короткими видео, что привело к потере навыков общения. Скучные диалоги она хотела свайпнуть. В статье отмечается, что рилсы вызывают мгновенный дофамин и зависимость, как наркотики, что приводит к атрофии мозга и снижению способности к сложным мыслям. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Спортивные события.
4: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2.5-1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у Казахстана, Стана, бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне – 2,75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3,50. В числе других вариантов – коэффициент 4 – вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла в матчевой встрече команду мира и стала обладателем Кубка Лейвера, розыгрыш которого завершился в Лондоне. В решающей игре Александр Зверев из Германии обыграл американца Тьена со счетом 7-6-6-3, и общий счет стал 13-5 в пользу сборной Европы, которая обеспечила себе победу за две игры до завершения турнира. Команда Европы выиграла эти международные теннисные соревнования, мужские, проводимые на закрытых кортах, в шестой раз, а сборная мира побеждала трижды. Команду победителей, помимо Зверева, также представляли испанцы Карлос Алькарас и

Третий раз переносите важный звонок после 9, мы тоже с вами. Давайте начинать эту неделю спокойно, без паники, без резких движений, желательно без фразы «А я вообще сегодня работаю». Хотя, если вы уже этого сказали, поздравляю, понедельник начался. Впереди 4 часа эфира, новости, погода, события, музыка, ваши сообщения, конечно, хорошее настроение. Оставайтесь с нами, с вами Расим Загиров, это «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Глава Дагестана Федор Щукин, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии. Документ теперь позволит внедрить механизмы поддержки бизнеса в рамках новой редакции стандарта развития конкуренции Национального плана развития конкуренции на 2030 годы. Соглашение предусматривает защиту конкуренции, формирование благоприятной конкурентной среды и поддержку малого и среднего предпринимательства. Важным этапом поддержки предпринимательства стало также утверждение в апреле республиканского плана по содействию развитию конкуренции. Уполномоченный орган по этому направлению – Минэкономразвития Дагестана. Ну и к другим новостям. Следователи в Каспийске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Зеленый город», который обвиняют в халатности. Кстати, по версии следствия, обвиняемый не организовал должным образом работу по отлову безнадзорных животных на территории Каспийска, в том числе на собак, которые проявляют агрессию и представляют опасность для людей. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей зафиксировано 11 случаев нападения бездомных собак на жителей Каспийска. Потерпевшим причины телесные повреждения, физические и моральный вред. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Но и заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России выросла на 33% за неделю. В нашей республике заболеваемость ОРВИ находится на низком уровне. На 37-ю неделю зарегистрированы 1516 случаев. Роспотребнадзор сейчас напоминает, что самым надежным способом защиты от тяжелого лечения заболевания и осложнений является вакцинация. Но с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать информацию о новых потребительских кредитах в бюро кредитных историй. После этого сведения оперативно появятся в личном кабинете заемщика на портале госуслуги. Нововведение направлено на повышение информированности граждан о своих

0: их долговых обязательствах и даст возможность отказаться от кредита в установленный законом период охлаждения. В Дербенте завершился обвод магистрального водовода «Самур-Дербент», и специалистами горводоканала предстоит сейчас гиперхлорирование воды в течение ближайших дней. Об этом сообщает единый оператор. До полной стабилизации качества воды в распределительной сети жителям Дербента рекомендуют использовать воду из центральной системы только в технических целях. Дагестан занял 72-е место в общероссийском кредитном рейтинге. Показатель Дагестана существенно отстает от общероссийского уровня. Средний кредитный рейтинг по стране в августе составил 721 балл. Разрыв между Дагестаном и лидерами рейтинга оказался значительным. Так, например, возглавивший список Билибино, это Чукотский автономный округ, набрал 796 баллов. В Республике Дагестан появится специализированная учебная площадка для подготовки добровольцев, готовых оказывать помощь в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом по итогам рабочей встречи с сенатором от Херсонской области, уполномоченным по организации волонтерской деятельности партии «Единая Россия» Игорем Костюкевичем сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Но и высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывает обеспокоенность как у Центробанка, так и у россиян. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, одна из главных задач Центробанка – обеспечить ценовую стабильность. Эксперты Центробанка ожидают, что в начале 2027 года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно на 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений. Около 90% молодых россиян в возрасте от 14 до 23 лет пользуются пушкинской картой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, которые предлагают около 70 тысяч мероприятий. За 5 лет действия программы молодежь приобрела 115 миллионов билетов на сумму 57 миллиардов рублей. Ну и поисковой запрос «Хочу уволиться» за 7 лет стал популярнее на 80%. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом интерес к теме профессионального выгорания снизился до минимума за последние 7 лет около 19,5 тысяч запросов в месяц. Одновременно на 83% выросло число запросов о том, как получить повышение. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Больше половины россиян хотят, чтобы их дети построили карьеру в технологическом секторе. Четверть родителей выбирают профессии программистов и разработчиков. А вот медицину, например, лишь только 4%. Такие данные содержатся в совместном исследовании МТС Линк и холдинга Skillbox сервиса «Анкетолог». Тему продолжат мои коллеги.
1: Пока весь мир пытается притормозить развитие ИИ, он уже говорит на языках непонятных человечеству и прописывает сам себе инструкции, не советуясь, родители мечтают о карьере своих детей именно в этой области. Выбор очевиден. Медианная зарплата AI-инженера в России почти 250 тысяч в месяц, а специалисту по машинному обучению предлагают до 400 тысяч. Но IT-специалистов стало слишком много, говорит гендиректор дата-центра и провайдера облачных технологий Oxygen. Павел Кулаков.
2: Эра разработчиков заканчивается. Уже AI умеет все. Будущее за неординарными людьми, которые способны менять мир. У меня трое детей, из них двое школьников. Третий в институт поступил. МГУ, экономфак. Моя профессия на выбор детей никак не влияет. Ребенок должен попробовать все перед тем, как решить, с кем быть. Верю в силу фундаментальных наук. Обязательно нужно давать детям гуманитарный профиль. В 70-х годах компании Samsung всех топ-менеджеров потребовали получить второе гуманитарное образование. Только после этого Samsung стал великой транснациональной корпорации.
1: Через историю музыки, литературы и искусства можно создать продукт, содержащий эстетику. Это говорят бизнесмены с техническим образованием. Но выбор профессии за детьми, а не родителями. А вот школа в этом может помочь, считает гендиректор Финфлеер Ксения Рясова.
3: Трое определились с выбором, и один школьник не определился. И когда я ему говорю, кем ты будешь, он говорит, мне 13 лет, у меня еще есть время подумать. Школа должна учить находить информацию, анализировать ее, а не заучивать. Мне беспокоит, что он еще не определился, но навязывать точно бесполезно. Самая дефицитная профессия – это философ. Помните, филфак, ты понимал, что туда идешь по зову сердца, но денег не будет. А сейчас они зарабатывают большие деньги в компаниях с искусственным интеллектом.
1: ИИ не заменит человека, а трансформирует работу. По данным Международной организации труда, на каждое четвертое рабочее место в мире повлияет генеративный искусственный интеллект. Профессии в группе риска меняются, как и карьерные треки. А вот увлечение можно неплохо монетизировать. регулировать, отмечает старший партнер «Оптимолог» Георгий Властопула.
4: Школьницы у меня две, 16-12, увлекает дизайн, хотя в то же время очень нравится бизнес. Всегда может быть место для профессии и для хобби. Все, если профессия, которой ты тяготишь, а хобби у тебя писать картины, то можно попробовать себя развивать в обоих направлениях и посмотреть, что приносит больше. А с учетом того, что получение профессии обязательно там 5 лет, и вот эта профессия на всю жизнь, этот базис претерпевает серьезные изменения, то есть человек может получить из десяток профессий. Технологии помогают. Меньше шансов сильно ошибиться.
1: Большинство детей выбирают карьерный трек, что редко совпадает с родительским. И в семейном бизнесе практически не остаются. Но именно там набираются опыта, делится владелец группы компании Point Павел Трейвас.
5: Будучи отцом пятерых детей, но большая часть это девочки. Старший сын учится на ГИМО на факультете цифровой торговли. И он, будучи на третьем курсе, все свободное время тратит, помогая мне. Моя цель, будучи рядом со мной, он набирался опыта как бизнесмен. Его направление покажет жизнь. Хотя у меня есть пожелание, чтобы они двигались в отличном от меня направлении. Не занимались девелопментом. Конкуренция растет. Мир через 10 лет. Ничего общего с тем, что мы понимаем о нем сегодня, иметь не будет. Самое главное, чтобы основной скилл был умение адаптироваться.
1: Бизнесом заниматься становится все сложнее. По данным Финэкспертизы, в первом полугодии в России закрылось почти 120 тысяч коммерческих предприятий, а к концу года под угрозой еще 15% компаний малого бизнеса. И если говорить о софт-скиллах будущего, то после самостоятельности и способности принимать решения, как показывают соцопросы, 35% родителей считают, что их дети должны уметь еще и быстро осваивать новые навыки.
6: Ну и Махачкала сегодня решила напомнить нам, что лето все-таки закончилось. На улице сейчас за окном плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 22. Местами возможен дождь, ветер умеренный. Короче, погода такая, друзья, что зонт лишним не будет. Берегите себя, одевайтесь по погоде и не забывайте. Осень – это не повод отменять планы, это повод взять с собой только зонт. Расим Загиров с вами. Это «Утро» на Диалог FM. Мы продолжим скоро.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В 2025 году средняя номинальная зарплата в России составила около 101 800 рублей в месяц. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2027 средняя зарплата вырастет почти до 120 000 рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин. Как заявила замглавы Министерства просвещения Ольга Колударова, к началу сентября 2027 года планируется выпустить учебные комплекты для учащихся 10-11 классов, охватывающие русский язык, литературу и блок естественных наук, пишет РИА Новости. Выступая на площадке Национального центра «Россия» в рамках заседания литературного клуба, представитель ведомства отметила, что активная работа над материалами ведется в тесном сотрудничестве с их авторами, а первые закупки для образовательных учреждений начнутся уже предстоящей весной. Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал полный переход всех школ страны на единое государственное пособие по всем предметам. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Меры по защите прав заключенных реализуются в 8 исправительных учреждениях Дагестана. Об этом сообщили по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации закона о пробации. Заседание провел вице-премьер республики Абдурахман Махмудов. Он поручил Миннацу Дагестана проанализировать работу общественных организаций. Следующее заседание рабочей группы планируют провести на базе УФСИН России по Дагестану. Перед ним участники посетят центр пробации, организованный в одном из учреждений Минтруда Дагестана. Прокуратура Южно-Сахакумска провела проверку исполнения трудового законодательства и выявила нарушения в двух учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ГБУ Управление социальной защиты населения, а также в компании Комплексный центр социального обслуживания населения не были организованы вводный инструктаж работников по охране труда. Прокуратура Южно-Сахакумска сейчас внесла представление об устранении нарушения. Две работницы пункта выдачи заказов в городе Дербенте подозреваются в крупном мошенничестве, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Оперативники установили, что 23-летняя и 43-летняя местные жительницы с 2024 года по 2026 год, работая операторами в ПВЗ, завладели товарами на сумму почти 700 тысяч рублей. В отделе полиции подозреваемые признали, что подменяли чужой товар на старый или некачественный, а в ряде случаев забирали его себе, сообщая заказчикам, что покупка не поступила. Ну и военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для участия в учениях организации договора о коллективной безопасности. Маневры пройдут на полигоне Чебаркульске, это Челябинская область. В ходе этих мероприятий будет отработана совместная операция по локализации приграничного конфликта, координации разведывательных данных и организации материально-технического обеспечения ОДКБ. Как отметил начальник объединения штаба организации генерал-полковник Андрей Серзюков, все учения носят плановый характер. Более 3 400 000 россиян с заболеваниями сердца и сосудов получат бесплатные лекарства. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает «Комсомольская правда». Кстати, по словам министра, такая поддержка помогает снижать риск повторных инфарктов и инсультов, а также предотвращать осложнения и экстренные состояния. Программу планируют расширить. К 2030 году бесплатными препаратами хотят обеспечить почти всех пациентов из группы высокого риска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, стороны не ставили перед собой задачи по достижению прорывных договоренностей. Партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца впервые не прошла в земельный парламент. Христианско-демократический союз не смог преодолеть 5-процентный барьер на выборах в Германии. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
4: Политический истеблишмент Германии потрясен, пишет Bloomberg. Члены Христианско-демократического союза призывают к отставке Фридриха Мерца. Спустя всего 16 месяцев после назначения он уже стал самым непопулярным канцлером за всю послевоенную историю. Ситуацию попытались разрядить 8 министров от ХДС. Они заявили о поддержке Мерца. Но большинство убеждены, что его дальнейшее руководство только навредит партии. Выборы еще раз подчеркнули фрагментированный политический ландшафт Германии. К этому привели годы экономической стагнации, делают выводы аналитики Frankfurter Allgemeine. Сам Фридрих Мерц даже не стал дожидаться понедельника, когда традиционно канцлеры подводят итоги выборов, и сделал заявление сразу после публикации результатов экзит-полов. «Не будем приукрашивать, это катастрофа», – резюмировал он, но подавать в отставку не планирует. Политику называет Мерца канцлером реформ. Он заявил, что продолжит продвигать программу, которая должна восстановить экономический рост Германии. Избирателям нужно только немного потерпеть, пока его курс начнет приносить результаты. Сам же он будет выступать в качестве якоря стабильности в неспокойное время. В программу канцлера входит в частности повышение пенсионного возраста, сокращение некоторых льгот по медицинскому страхованию и ужесточение условий по больничным листам для работающих. Эти пункты, очевидно, повысят расходы рядовых немцев. А для политических оппонентов общественное недовольство реформой – хороший козырь в дебатах. Handelsblatt пишет, что крах ХДС не был спонтанным. Партия катилась по наклоны на протяжении многих лет, теряя позиции в Мекленбурге, Передней Померании, откуда изначально баллотировалась Бундестаг Ангела Меркель. Левая партия празднует победу. Но что же будет дальше? В Берлине за нее отдали голоса 25% избирателей. Это лучший результат за всю историю движения. И мэром столицы впервые может стать представитель из иммигрантской среды. Юрист с турецкими корнями Элиф Эральп. Осталось выяснить, поддержат ли левых потенциальные партнеры по коалиции. Базовой темой партии стали жилищный кризис. Левые выступали за ограничение стоимости аренды, расширение социального строительства и перевод крупных жилищных портфелей в общественную собственность. Шпигель пишет, что левая партия может рассчитывать на 43 места в новом парламенте, а ХДС только на 34. Альтернатива для Германии – СДПГ и «Зеленые» займут меньше 30 кресел каждая. Этого должно быть достаточно для коалиции левых, зеленых и социал-демократов, а также для другой конфигурации – альянса ХДС, зеленых и СДПГ.
3: Наима Хачкала сегодня решила напомнить нам, что лето все-таки закончилось. На улице сейчас за окном плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 22. Местами возможен дождь, ветер умеренный. Короче, погода такая, друзья, что зонт лишним не будет. Берегите себя, одевайтесь по погоде и не забывайте. Осень – это не повод отменять планы, это повод взять с собой только зонт. Расим Загиров с вами. Это «Утро» на Диалог.фм. Мы продолжим скоро.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.фм.
3: Марат Ибрагимов, который ранее занимал должность начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана, теперь назначен руководителем ООО «Дагестан Автотранс». Предыдущим руководителем ведомства был Набиулла Залгишиев. В свою очередь мы напомним, что Марат Ибрагимов родился в 1990 году в Буйнакске, является мастером спорта по вольной борьбе, окончил Московский государственный путь и сообщения, кандидат политических наук, а в 2015 году возглавлял комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы. Мы также напомним о том, что Дагестан Автотранс был образован в нашей республике в 2016 году, а в 2024 году реорганизовано путем присоединения Махачкалинской автоколонны 1736 и находится в собственности республики. К другим новостям. Избирательная комиссия Республики Дагестан под председательством Магомеда Дибирова приняла решение о регистрации 3 депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Об этом сообщает ведомство. Мандаты получили Магомед Валихов, Нурбаганд Нурбагандов, а также Хизри Абакаров. Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что все трое на выборах, которые прошли с 18 по 20 сентября, одержали победы в своих округах. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И, как известно, позавчера, в день города, у нас в Махачкале состоялся ночной забег. Забег – это про спорт, здоровье, хорошее настроение. Но, к сожалению, позавчера у многих жителей Махачкалы настроение было совсем другим. Пока одни бежали за медалями, личными рекордами, другие пытались просто проехаться по городу. Внимание, в день города и понять, а как вообще попасть из одной точки в другую? На сайтах разных СМИ, а также на сайте администрации Махачкалы были указаны, что будет перекрыто движение, но в отличие от столицы нашей родины Москвы, администрация Махачкалы не дает альтернативные маршруты, как проехать. Задача просто перекрыть дорогу. Ну а как проехать, водителям транспорта почему-то не указывается. Перекрытые дороги, пробки, нервные водители и вопросы к организации движения. Мы, конечно, Диалог ФМ не против спорта, мы за то, чтобы массовые мероприятия проходили так, чтобы вместе с участниками не приходилось бежать по всему городу. Что позавчера происходило на дорогах Махачкалы, в репортаже моего коллеги Рамазана Алибекова с комментариями наших слушателей.
5: Расим, доброе утро. Попробую объяснить одну простую вещь. Мы здесь, на Диалог ФМ, абсолютно все за спорт, за мероприятия, за день города, за концерты, фестивали, забеги, да пожалуйста. Чем больше в городе жизни, тем лучше. Но возникает один очень простой вопрос. А почему ради одного мероприятия весь город должен превращаться в полосу препятствий? В Махачкале стартовал фестиваль бега «Атлетика Луна над Каспием». Более 3000 участников. Спортсмены из Дагестана, других регионов России, представители 5 стран. Люди вышли ночью бежать по центру города. Красиво? Конечно. Масштабно? Безусловно. Но есть один маленький нюанс. Чтобы 3000 человек смогли побежать, огромное количество автомобилистов оказалось вынуждено остановиться. И вот тут начинается самое интересное. Потому что город в очередной раз получил любимый махачкалинский аттракцион под названием «Попробуй сегодня вечером доехать домой». Здесь нельзя, туда нельзя, здесь автобус, там маршрутка, здесь перекрытие, там регулировщик. А дальше начинается уже не забег, а соревнование среди автомобилистов. Кто быстрее найдет дорогу, которую еще не перекрыли. И знаете, что особенно удивляет? У нас ведь есть структура, которая специально для этого и существует. В Махачкале работает Центр организации дорожного движения. Есть сотрудники, соответствующие полномочия, задачи по организации движения. На республиканском уровне есть профильная структура, которая также занимается этими вопросами. То есть сейчас мы не говорим о ситуации, когда внезапно на улицу вышли 3000 человек и никто не знал, что с этим делать. О проведении забега было известно заранее. О перекрытиях, о маршруте, о количестве участников все знали заранее. И тогда возникает совершенно нормальный вопрос. А план движения тоже был заранее? Потому что перекрыть дорогу – это не организация движения. Организация движения начинается после того, как дорогу перекрыли. Куда пойдут машины, где будет реверс, где оставить общественный транспорт, как будут выезжать жители прилегающих улиц, как будут проезжать такси, что делать тем, кто вообще не имеет отношения к мероприятию. Вот это называется организацией.
6: Спасибо Диалог ФМ, что не побоялись поднять эту тему. Участники забега получили праздник, а тысячи людей получили перекрытые дороги, пробку и нервотрепку. Особенно непонятно, когда перекрывается дорога, а нормального объезда фактически нет. У нас ведь есть службы, которые должны заниматься организацией движения. Почему нельзя было заранее все просчитать? Массовые мероприятия в городе должны учитывать интересы не только тех, кто участвует, но и тех, кто утром едет на работу, в школу, в больницу, домой.
7: Никто не против спорта, массовых мероприятий. Наоборот, это нужно городу, людям. Но почему каждый раз получается так, что ради одного мероприятия перекрывается огромное количество улиц? Обычные жители часами стоят в пробках. Ведь можно же заранее продумать маршрут, оставить альтернативные дороги, нормально предупредить людей. Махачкала – большой город. Здесь нельзя организовать такие мероприятия по принципу «как-нибудь проедут». Так не бывает.
8: Я, которая должна попасть в Каспийск, вызываю такси и доезжаю вместо 580 рублей за 1500 рублей. И кто мне это вообще должен оплатить, перекрыть? Я воспитываю одна детей. Я добираюсь ночью одна домой. Почему в такие моменты не предусматривают ничего? Почему должны страдать все? Те, кто не участвует в забеге, те, кто не может позволить себе отдыхать, ходить по кафе, те, кто работают. Я через весь город возвращалась домой. Я очень возмущена этим поступком. Я все понимаю спортом. Делайте забеги с утра, с 6 утра. Спорт полезен, бег полезен, но с раннего утра, а не в 11 часов ночи.
5: И хочется отдельно сказать, что мы здесь, на Диалог ФМ, еще до мероприятия предлагали вариант. Предлагалось провести забег по одной стороне Акушинского или по новой Каспийской трассе, а по второй стороне организовать реверсивное движение. То есть люди бегут? Да пожалуйста. Спортсмены получают свой маршрут. Автомобилисты при этом не оказываются полностью отрезаны от города. Но нам объясняют, что хотят бегать именно в центре. Почему? Потому что участники должны видеть достопримечательности. И вот тут мы немного теряемся. Я понимаю желание показать гостям город, но простите, достопримечательности Махачкалы никуда не убегут. Их можно показать и без того, чтобы вместе с ними на несколько часов остановить транспортную систему города. Можно ведь найти баланс, сделать маршрут, выбрать время, оставить хотя бы часть транспортных коридоров, заранее нормально предупредить жителей. Можно сделать так, чтобы спорт был спортом, праздник праздником, а город продолжал жить. В Москве мероприятий в разы больше. Там перекрывают улицы, проходят марафоны, концерты, массовые мероприятия. Но там существует система организации движения, которая должна учитывать не только участников мероприятия, но и всех остальных жителей города. И вот возникает вопрос именно к организации. Не к бегунам, не к спортсменам, не к артистам, не к людям, которые пришли на праздник, а к тем, кто отвечает за то, как в этот момент должен двигаться город. Потому что Махачкала – это не декорация для фестиваля. Здесь люди работают, возвращаются домой, кто-то едет к детям, в больницу, на вокзал, в аэропорт. Кто-то просто хочет вечером спокойно доехать из точки А в точку Б. И вот наш слушатель пишет, когда, наконец, сотрудники организации дорожного движения научатся правильно направлять автомобильные потоки. По его словам, просто поставили поперек дороги автобусы и маршрутки. Сотрудники стоят, машут палками, а люди не понимают, куда им ехать. И вот здесь же возникает вопрос, а регулировать движение – это значит просто стоять с палкой или все-таки управлять движением? Потому что если машина должна стоять 10 минут перед перекрестком, а регулировщик в это время просто показывает, что проехать нельзя, это еще не организация, это запрет. И отдельная история – перекресток Иракского и Расула Гамзатова. Наш слушатель утверждает, что обратился к сотруднику с просьбой встать в правильном месте и направлять машины, которые едут в сторону закрытой части. И, по его же словам, получил ответ «Встаньте сами и поработайте вместо меня». Ну а почему бы и нет? Может быть, действительно надо попробовать? Выдать водителям жезлы, одному рацию, другому свисток, третьему схему движения, и пусть автомобилисты сами организуют движение. Потому что если водитель должен объяснять сотруднику, как правильно направлять автомобили на перекрестке, то возникает вопрос, а кто в этот момент кого должен организовывать? Мы не обвиняем конкретного человека, мы говорим о системе, потому что каждый год одно и то же. Праздник, концерт, фестиваль, забег, перекрытие, пробки, нервные водители, маршрутки, которые пытаются проехать туда, куда нельзя. И люди, которые вообще не знали, что сегодня участвуют в каком-то мероприятии, внезапно становятся его участниками. Причем без регистрации, без номера, без медали. Но дистанция у них приличная, от одной пробки до другой. И еще раз, мы не против забега, мы не против спорта. Мы не против того, чтобы Махачкала становилась привлекательнее для туристов и гостей. Но если мероприятие проводится в центре города, организаторы должны думать не только о том, насколько красиво будет смотреться маршрут. Нужно думать и о том, как после этого маршрута будет жить сам город. Потому что город – это не только достопримечательности, это еще и люди. И если ради того, чтобы несколько тысяч человек увидели центр Махачкалы во время забега, десятки тысяч других людей должны часами стоять в пробках, то хочется спросить, а нельзя было сделать и красиво, и удобно? Повторюсь, мы в Диалог ФМ как раз предлагали вариант. Проспект Акушинского, новая Каспийская трасса. Одна сторона спортсменам, вторая автомобилистам. Реверсивное движение. Да, это требует организации, расчетов, работы. Но, собственно говоря, организация дорожного движения именно для этого и существует. Вопрос к тем, кто отвечает за движение. Почему у нас каждый большой праздник обязательно должен сопровождаться большой пробкой? Почему нельзя один раз сделать схему, которая будет работать? Почему нельзя заранее нормально информировать город? Нельзя предложить несколько вариантов маршрута? Нельзя учитывать интересы не только участников мероприятия, но и тех, кто просто живет в этом городе. Спорт ведь должен объединять, праздник должен радовать, концерт должен приносить эмоции, а дорога должна оставаться дорогой. И если для проведения забега нам приходится перекрывать полгорода, а потом еще и объяснять автомобилистам, как объезжать перекрытие, то, наверное, проблема уже не в количестве участников, а в качестве организации. И давайте честно, это был забег? Да. Это был праздник? Да. Для автомобилистов? Для них тоже был забег, только они бежали не ногами, они бежали по навигатору и искали единственную дорогу, которую еще не успели перекрыть. Расим.
3: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. 28 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем в исторический календарь и посмотрим, что же интересного произошло в разные годы. Именно сегодня, 28 сентября в 1850 году, Конгресс США проголосовал за запрет порки на военном, морском и торговом флоте. Вот это уже интересно, друзья. 1850 год. США принимают решение запретить эти телесные наказания. То есть раньше дисциплина была примерно такая. Разговор воспитательный, нет, веник воспитательный. К счастью, человечество постепенно пришло к выводу, что объяснять человеку его ошибку все-таки лучше словами. 28 сентября в 1901 году родился американский телеведущий Эд Селливан. Ведущий знаменитого Селливан-шоу, который стал площадкой для многих известных артистов. Именно 28 сентября в 1939 году были подписаны советско-германский договор о дружбе и границе и советско-эстонский пакт о взаимопомощи. Вот это уже серьезная страница. 28 сентября подписываются важные международные соглашения на фоне уже начавшейся Второй мировой войны. История в такие моменты особенно хорошо показывает одну простую вещь. То, что сегодня выглядит как подпись на бумаге, завтра может изменить судьбы миллионов людей. Ну и, друзья, 28 сентября, на самом деле, день, когда рождаются люди, которые потом заставляют других в эфире говорить, может быть, на самом деле, очень полезные и важные вещи. Меня зовут Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91 104,8. Дорожные новости.
2: Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трассы изменятся. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают подержанные автомобили из Китая. За 8 месяцев этого года в Россию ввезли 75 тысяч легковушек. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда из Китая привезли 38 тысяч машин. Такие данные привел Автостат. Чаще всего ввозили машины европейских и японских марок. Volkswagen Tyrant, Toyota Corolla и Audi Q3. Если выбираете машину с пробегом, предложений из Китая стало заметно больше. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трассы изменятся. Появятся многофункциональные зоны. Это площадки, на которых рядом работают хотя бы два объекта. Например, заправка и кафе. Или гостиницы и станции техобслуживания. Также на площадках для отдыха разрешат устанавливать мобильные точки, автолавки, фудтраки и автоцистерны. Но пока не до конца ясно, как изменения на практике повлияют на уже существующие объекты. Пока это только проект. В силу он может вступить с 1 марта следующего года. Верховный суд отменил решение о лишении прав водителя из Подмосковья. Его лишили прав за пьяную езду, но, по его словам, за рулем находился другой человек. Выяснилось, что инспекторам предъявили права полного тезки. Удостоверение выдали вообще в другом регионе. А нижестоящая инстанция не допросила понятых и сотрудников ДПС, не проверила алиби водителя. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение. Случаи, конечно, редкие, но если столкнулись с подобной проблемой, обращайтесь в суд и добивайтесь справедливости. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог FM.
3: Ну и номер банковской карты можно сообщить другим людям, если нужен для перевода денег. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми знакомились Стас. Безопасно также называть номер расчетного счета, название банка и телефон, привязанный к системе быстрых платежей. При этом срок действия карты, код с обратной стороны, пин-код, а также пароли и коды из банковских уведомлений передавать никоим образом нельзя. Для покупок в интернете в МВД советуют использовать виртуальные карты. Это помогает защитить деньги на основном счете. Но в России изменится условия семейной ипотеки, об этом сообщает Минфин. Ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов рублей в остальных регионах. Новые правила распространятся на договора, которые оформлены с 1 октября. Федеральная антимонопольная служба России выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шескольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ну и стало известно, кому все-таки опасно смотреть фильмы ужасов. По словам врачей, людям с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушением сердечного ритма, а также повышенной эмоциональной возбудимостью. При этом на психику и самочувствие здорового человека такие фильмы не влияют. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов поздравил жителей Дагестана с Днем многодетной семьи, который празднуется в республике в последнее воскресенье сентября. Глава кабинета министров отметил, что Дагестан исторически славится крепкими семейными традициями, в которых поколение в поколение бережно передаются духовно-нравственные ценности, которые почитают старших, забота о младших и верность заветам отцов. Я напомню, что по словам премьер-министра, в настоящее время в Дагестане насчитывается более 141 тысячи многодетной семьи. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, где были обсуждены финансовые и экономические показатели Дагестана. В частности, на 24 сентября расходы республиканского бюджета исполнены почти на 150 миллиардов рублей. В числе лидеров Госжилищинспекция, Минкультуры, Дагвино, МЧС и Минмолодежи. А вот самые скромные показатели по усвоению средств – Миннац, Минимущество, Минстрой, Минсельхозпрост и Минспорт. Наибольшую динамику роста показали Минздрав – там 30%, Госжилищинспекция – 11% и Дагвино – 9%. В России снизился интерес к татуировкам и пирсингу. Сейчас только 5% опрошенных заявителей сделали желание в одной из этих процедур, хотя 5 лет назад таких было 9%. Еще 11% не исключает такую возможность в будущем, что также меньше, чем в 2021 году. Но и с 1 января 2027 года в России изменится порядок оформления получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать своим территориальным управлениям Социального фонда России задачи по начислению и выплате некоторых пособий. Ранее напомню, что эти выплаты осуществлялись только на уровне региона. Ну и российские органы ЗАГС не принимают к регистрации имена для детей, если в них используются числительные, буквенные и числовые обозначения, титулы, должности или графические символы. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров объяснил, что нельзя давать ребенку имя, например, Александр III, COVID-19, императрицей или президентом, а также вписывать в качестве имени геометрические знаки, такие как треугольник или параллелограмм. По словам Машарова, также действуют запреты на непристойные и нецензурные слова в именах. На фоне этого в Крыму я напомню, что обсуждался случай, когда мальчику дали сложное имя Хуберт Роберт Норберт, а в Белоруссии родители назвали дочь Ариэль, что вызвало неожиданные ассоциации у окружающих. В этом году я напомню, что в нашей стране самыми популярными именами в России стали Михаил и София, в Дагестане Магомед и Амина. Бизнес получит налоговые льготы за расходы за защиту от беспилотников. Поправки на этот счет правительство внесет уже осенью, заявили журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. Проект, кстати, позволит компаниям списывать расходы на покупку антидроновых систем и восстановление объектов после атак. Такие затраты могут доходить до 1 миллиарда рублей для любой компании. Тему продолжат мои коллеги.
4: Еще в прошлом году Российский союз промышленников и предпринимателей предложил компенсировать расходы бизнеса из-за атак беспилотников, но Минфин тогда идею не поддержал. Летом РСПП решил повторить попытку и направил в правительство новый пакет предложений. За снижение налоговой нагрузки выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он поручил ведомствам разработать механизм компенсации, и такая поддержка критически необходима бизнесу, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
5: В таких сложных экономических условиях еще и за счет прибыли финансировать защиту своих объектов, это практически полная потеря инвестиционных денег. Других источников с такой ключевой ставкой у бизнеса практически не осталось. Все, что касается и нефтегазового комплекса, предприятий, производственных цехов, складов хранения, это очень серьезные расходы, которые бизнес никак не закладывал ни в какие свои бюджеты.
4: Льготы помогут компенсировать колоссальные расходы бизнеса, которые, по оценкам собеседников Коммерсант ФМ, могут доходить до миллиарда рублей. Всего существует три основных способа защиты объектов от БПЛА, отмечает генеральный директор системы механической защиты Дмитрий Дорофеев.
6: Воздействие на радиоэлектронику, система РЭП действует на дальних рубежах, эффективность где-то примерно 10-15%. Второе – ПВО, кинетические дроны, перехватчики, любое стрелковое оружие. Главное, чтобы был человек, увидел и смог уничтожить. Третье – механическая защита объектов. Мы как раз отвечаем за третий крайний рубеж. Мы изобрели паучьи сети, растягивающиеся до в которых дроны не взрываются. У нас стоимость сети, условно, 300 рублей за квадратный метр.
4: Такая механическая защита – один из самых бюджетных вариантов на рынке. К примеру, на ограждение для силовой подстанции завода нужно потратить около 500 000 рублей. Но мало просто купить сетку. Ее нужно установить на специальный каркас и опоры. В итоге защита трансформатора под ключ обойдется примерно в 5 миллионов рублей. А еще все эти сооружения нужно спроектировать. Это отдельная работа и отдельная статья расходов, поясняет генеральный директор завода «Габион» конструкций Владимир Коган.
7: То, чем мы занимаемся, это бронежилет. Это стоит десятки, сотни миллионов рублей. Это как вокруг здания построить еще здание. Надо всегда оценивать, кто может пострадать. Критические элементы предприятия. Защищаются именно они, точечно. Сначала обследование объекта идет, составление технического задания, проектирование. Уже рождается экономика по защите. Это не просто материал. Предприятие, конечно, несет затраты на предварительные работы.
4: Чтобы получить вычет, нужно доказать налоговой обоснованность расходов. И сейчас, если говорить о защитном оборудовании, сделать это очень непросто. Затраты на него приходится списывать годами через амортизацию. Директор компании «Рудроунс» беспилотной технологии Дмитрий Дациков рассчитывает, что поправки Минфина решат проблему.
8: Средства радиоэлектронного подавления и радиолокации, они на баланс не очень понятно, как ставить. Именно с точки зрения гражданского бухучета. Всевозможные средства, затрат, связанные с закупкой дронов-перехватчиков, других средств, в том числе вооружение для нужд Министерства обороны, механизм не был прописан, каким образом проводить учет расходов, что уже приводило к спорным ситуациям с налоговыми органами. Наконец-то государство озадачилось бухгалтерским учетом.
4: Параллельно компаниям предлагают и защиту от административного давления. В начале сентября генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса, который пострадал от атак дронов.
3: Наима Махачкала сегодня решила напомнить нам, что лето все-таки закончилось. На улице сейчас за окном плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 22. Местами возможен дождь, ветер умеренный. Короче, погода такая, друзья, что зонт лишним не будет. Берегите себя, одевайтесь по погоде и не забывайте. Осень – это не повод отменять планы, это повод взять с собой только зонт. Расим Загиров с вами. Это «Утро» на Диалог FM. Мы продолжим скоро.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Экзамен по истории с 2027 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В публикации отмечается, что с 1 марта по направлениям подготовки и специальностям, где в качестве обязательного вступительного экзамена в высшее учебное заведение могло по своему выбору установить историю или обществознание, будет установлена только история. Например, обязательным экзаменом по данному предмету будет на направлениях конфликтология, государственное и муниципальное управление, таможенное дело, международные отношения, а также реклама и связи с общественностью. И в завершении выпуска россиянам, участникам исследования, предложили определить, какие исторические личности и события связаны у них с представлениями о национальной идентичности. В образах Петра I и Екатерины II респонденты увидели смелость, решительность и стремление к масштабным изменениям. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и жители блокадного Ленинграда, как группа, ассоциируются прежде всего с храбростью и готовностью жертвовать собой ради других. Отдельное место в исследовании занял Юрий Гагарин. Его образ сочетает историческое значение первого полета человека в космос с представлением о простом и понятном человеке. Среди связанных с ним характеристик участники назвали стойкость, оптимизм и простоту. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: В Дагестане 9 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
2: В Гунибском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 70% завершено обновление участка дороги, ведущей к селу Мигеп. В настоящее время ведутся работы по подготовке основания под асфальтовое покрытие, а также ремонтируются два моста. Кроме того, устанавливаются водопропускные трубы. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов провел церемонию открытия нового сквера на улице Ленина в поселке Новый Хушет. Общая площадь сквера составляет более 2000 квадратных метров. На территории были обустроены футбольное поле с ограждениями, детская площадка с безопасным покрытием и спортивный комплекс для уличных тренировок. В Махачкале средняя цена аренды жилья в сутки составила 3500 рублей. Столица оказалась одним из самых востребованных городов для бронирования жилья в Южном и Северокавказском федеральном округах. В сентябре и октябре на нее пришлось 3% от всех бронирований. В Дагестане издан сборник «Кавказский дневник Рубо» по материалам третьих научно-популярных чтений. В него вошли доклады участников трех созывов. Издание приурочено к 135-летию панорамы «Штурм аула Ахулько» и 170-летию Франца Рубо. Тираж составил 300 экземпляров. Сборник роздан образовательным, научным и культурным учреждениям. В Роскачестве советуют россиянам уже сейчас начать закупать продукты к Новому году. Перед праздниками цены могут резко вырасти. Рекомендуется заранее приобрести товары с долгим сроком хранения, такие как консервы, алкогольные напитки, крупы, сахар, мука, мед, чай, кофе и прочие продукты. OpenAI остановила обучение мощных ИИ-моделей из-за взломов, сообщает портал Axios. Отмечается, что Anthropic и исследователи безопасности обнаружили десятки тысяч случаев обхода защиты, перехвата управления сайтами и выхода из тестовой среды. Агенты OpenAI атаковали сайты правительства США и Австралии, а также слили фотографии пользователей ChatGPT. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
5: Российский гимнаст Илья Заика выиграл золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Второе место занял Артур Аветисян из Армении и бронза у представителя Азербайджана Никиты Симонова. В квалификации Илья Заика успешно выполнил новый элемент, который был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил имя Заика со сложностью 0,8 балла. В Словакии победителем челленджа в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. После короткой программы российский фигурист лидировал и сумел удержать свое преимущество, безошибочно откатавшись во второй день 4 четверными прыжками. В итоговом протоколе Семененко опередил призера чемпионата Европы 22 года итальянца Даниэля Грасля и замкнул тройку призеров чемпион Олимпиады 26 года Михаил Шайдоров из Казахстана. В Москве в Петровском парке в присутствии 14 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по регби, в котором встречались московская «Динамо» и десятикратный обладатель Кубка, многократный чемпион России, красноярский «Енисей» СТМ. Динамовцы впервые выиграли финал со счетом 31-26 и добыли историческую победу. Футболистки ЦСКА со счетом 3-1 обыграли столичный «Локомотив» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла на РЖД-арене в Черкизове. ЦСКА во второй раз подряд и в пятый раз в истории выиграл Кубок России. Во время паузы в российской премьер-лиге чемпион страны «Зенит» провел товарищеский матч в Китае. В нем подопечные Сергея Симака обыграли футболистов клуба «Шанхай Шэньхуа» 0-0 и 4-3 по пенальти. В первом дивизионе московская «Торпеда» продолжает выступать с переменным успехом. В этом туре в гостях торпедовцы сыграли 0-0 с футболистами Уфы, причем с середины первого тайма «Торпеда» играла в меньшинстве. Волейбольный женский предсезонный турнир «Кубок легенд» выиграли действующие чемпионки из клуба «Динамо Акбарс», которые в трех сетах оказались сильнее калининградского «Локомотива», а в матче за третье место вице-чемпионки из клуба «Заречья Одинцова» выиграли 3-0 у бронзового призера прошедшего сезона московского «Динамо». Баскетболисты ЦСКА начали нынешний сезон Единой Лиги ВТБ с выездной победы над МБА со счетом 82-65. В параллельном матче «Локомотив Кубань» дома 81-66 обыграл «Енисей». КХЛ, один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик», выиграл 5-3 в гостях у «Адмирала», и один из лидеров «Запада СКА» тоже 5-3 взял верх над хоккеистами «Барыса» на выезде. А действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл в Новосибирске 2-1 «Сибирь». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Пятница, просто может быть календарь где-то ошибся. С вами Расим Загиров, и это утро на Диалог ФМ. Если вы сейчас стоите в пробке Махачкалинской, мы с вами. Если вы пьете кофе, мы тоже с вами. Если уже третий раз переносите важный звонок после 9, мы тоже с вами. Давайте начинать эту неделю спокойно, без паники, без резких движений, желательно без фразы «А я вообще сегодня работаю». Хотя, если вы уже этого сказали, поздравляю, понедельник начался. Впереди 4 часа эфира, новости, погода, события, музыка, ваши сообщения, конечно, хорошее настроение. Оставайтесь с нами, с вами Расим Загиров, это утро на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: С 1 декабря в России начнет действовать технологический сбор на электронную технику. Минпромторг опубликовал проект приказа с конкретными ставками. Для смартфона платеж составит от 250 до 496 рублей за штуку, для ноутбуков до 992 рублей. Размер будет зависеть от наличия сведений о модели и товарном знаке в государственной системе маркировки. Сбор будет платить производители и импортеры техники. Полученные средства направят на развитие отечественной электронной промышленности. Центробанк еще на полгода сохранил запрет на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на регулятор. Ограничение будет действовать до 31 марта 2027 года. Они касаются денег физических и юридических лиц, которые размещены на счетах российских брокеров и доверительных управляющих. Исключение предусмотрено для иностранных инвестпроектов, которые вкладывают средства в развитие финансового российского рынка через спецсчета. Центробанки пояснили, что мера необходима для поддержания финансовой стабильности. Россияне начали получать уведомления по уплате налога на доходы по банковским вкладам за 2025 год. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Налог начисляют только на процентный доход, превышающий 210 тысяч рублей в год. При расчете учитываются проценты по всем вкладам и счетам. Основная ставка составляет 13%, а при превышении установленного порога в 2 миллиона 400 тысяч рублей применяется повышенная ставка 15%. Я напомню, что самостоятельно подавать декларацию не нужно, сведения передают сами банки. Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания, не намерена от него отказываться. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Заявление прозвучало в честь 30-летия открытия для подписания договора о запрещении ядерных испытаний. Россия, напомню, что присоединилась к нему еще в 1996 году. В свою очередь, мы Диалог FM напомним, что в 2000

0: 2023 году Москва отозвала ратификацию договора, объяснив это необходимостью восстановить равные условия с Соединенными Штатами, которые документ так и не ратифицировали. При этом наша страна остается участником договора и продолжает соблюдать этот мораторий. В МИД также напомнили, что если США или другие страны все же проведут ядерные испытания, Москва также оставляет за собой право на ответные меры. Ну и Министерство просвещения России рекомендовало установить продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул в новом учебном году не менее 9 календарных дней. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов, подчеркнув, что такой срок позволяет детям полноценно отдохнуть. Я также напомню, что для учеников первых классов дополнительно предусмотрены недельные каникулы в феврале, в предстоящем этом учебном году по обучениям по четвертям. Осенние каникулы для школьников с учетом выходных и нерабочего дня 4 ноября фактически продлятся 12 дней с 26 октября по 3 ноября включительно. Зимние каникулы намечены с 31 декабря по 10 января и займут 11 дней. В Дербенте завершился обвод магистрального водовода «Самур-Дербент», и специалистами горводоканала предстоит сейчас гиперхлорирование воды в течение ближайших дней. Об этом сообщает единый оператор. До полной стабилизации качества воды в распределительной сети жителям Дербента рекомендуют использовать воду из центральной системы только в технических целях. Дагестан занял 72-е место в общероссийском кредитном рейтинге. Показатель Дагестана существенно отстает от общероссийского уровня. Средний кредитный рейтинг по стране в августе составил 721 балл. Разрыв между Дагестаном и лидерами рейтинга оказался значительным. Так, например, возглавивший список Билибино, это Чукотский автономный округ, набрал 796 баллов. В Республике Дагестан появится специализированная учебная площадка для подготовки добровольцев, готовых оказывать помощь в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом по итогам рабочей встречи с сенатором от Херсонской области, уполномоченным по организации волонтерской деятельности партии «Единая Россия» Игорем Костюкевичем сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Ну и высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывает обеспокоенность как у Центробанка, так и у россиян. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, одна из главных задач Центробанка – обеспечить ценовую стабильность. Эксперты Центробанка ожидают, что в начале 2027 года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно на 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений. Около 90% молодых россиян в возрасте от 14 до 23 лет пользуются пушкинской картой, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, которые предлагают около 70 тысяч мероприятий. За 5 лет действия программы молодежь приобрела 115 миллионов билетов на сумму 57 миллиардов рублей. Ну и поисковой запрос «Хочу уволиться» за 7 лет стал популярнее на 80%. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом интерес к теме профессионального выгорания снизился до минимума за последние 7 лет около 19,5 тысяч запросов в месяц. Одновременно на 83% выросло число запросов о том, как получить повышение. В мире становится больше компаний с одним сотрудником. Все должности, кроме директора, в них занимают ИИ-агенты. В Китае количество таких стартапов за прошлый год выросло в полтора раза и превысило 7 миллионов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Собеседники Коммерсанта говорят о буме так называемого соло-партнерства в России. Причем малый такой бизнес не назовешь, зачастую речь идет об обороте в сотни миллиардов рублей. Могут ли предприниматели технологической сферы развиваться без всяких там сотрудников? Тему продолжат мои коллеги.
1: Соло-принерам не нужны ни сотрудники, ни партнеры. Бухгалтерию, маркетинг, продажи, дизайн и другие отделы заменяет сцепка ИИ-агентов. Этот функционал выполняется в автоматическом режиме. И это не футурология, а повседневность, в том числе и в России, говорит основатель компании Alternative Technology Future Эдгар Григорян. Правда, оставаясь в одиночестве, стартапер не сможет наращивать обороты, уверен предприниматель.
2: Запускаются процессы, и они достигают определенного своего потолка. Ну, естественно, все заканчивается 24-часовым ресурсом человека, а в частности 8-12-часовым рабочим днем, когда он может контролировать процессы. Потому что если ИИ дать полностью свободу принимать решения, то это зачастую могут быть очень нелепые решения, которые в итоге могут еще и погубить бизнес. Следующим шагом может быть, когда вы приглашаете другого сотрудника, промпт-инженера, который пишет задачи этим агентам. Можно развивать развивать целую сетку и сделать из компании малую, среднюю, а может быть еще и большую.
1: Зимой американский венчурный фонд Y Combinator объявил специальный набор проектов, которые имеют потенциал солопренерства. Правда, определение для него у акселератора стартапов более гибкое – штат до 10 человек, а оборот у них может быть от 50 до 100 миллионов долларов. Внедрение ИИ технологий в крупных корпорациях лишило работы уже множество квалифицированных специалистов. Они и пытаются создать свой бизнес, говорит руководитель Центра машинного обучения для инвестиционной деятельности МФТИ Юрий Аммосов.
3: К чему это ближе? То ли к какому-то приработку из дома, чтобы с голода не помереть? Или это действительно мы идем во времена, когда один человек за пультом сможет выполнять работу сотни без потери качества? Это только время покажет. Мы этот вопрос исследовали с точки зрения, насколько экономически солопренерство вообще возможно в нынешних условиях. И обнаружили очень интересный эффект. Такие сервисы до какого-то момента масштабируются, но приблизительно, когда пересекается граница в 10 миллионов годового оборота, уже становится опять дешевле использовать живых людей.
1: Солопренеры могут обойтись и без привлечения бизнес-ангелов, уверен партнер 5D Consulting Алексей Карпунин.
4: Может быть, один человек – это метафора, от 3 до 5 – более чем реальный. IT-продукт в первую очередь B2C, в вторую очередь B2B – малый и средний бизнес, для которого рождаются продукты автоматизации. Есть примеры, когда взамен ушедшим из России компаниям продуктовым создаются аналоги, при этом эти аналоги добиваются очень значимых успехов с сотенно-миллионными оборотами. И в этих компаниях работают 3-5 человек, те самые молодые выпускники вузов, которые смогли. Им не нужно финансировать. Они сами думают, кого финансировать уже, потому что у них так все хорошо.
1: Правда, как говорят собеседники Коммерсант ФМ, в России у ИИ-компаний с одним сотрудником обороты чаще всего пока небольшие, как, кстати, и у их коллег из других стран. Так, например, китайский бизнес-инкубатор HongHub выяснил, что больше половины таких компаний в КНР зарабатывают меньше $1000 в месяц.
0: Наи Махачкала сегодня решила напомнить нам, что лето все-таки закончилось. На улице сейчас за окном плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 22. Местами возможен дождь, ветер умеренный. Короче, погода такая, друзья, что зонт лишним не будет. Берегите себя, одевайтесь по погоде и не забывайте. Осень – это не повод отменять планы, это повод взять с собой только зонт. Расим Загиров с вами. Это «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим скоро.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта при изменении фамилии в связи с первым вступлением в брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на заключение в правительство России. Останина отметила, что смена фамилии при вступлении в брак является распространенной практикой, которая поддерживается традициями большинства народов России. Сейчас госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей за несвоевременную замену документа, если срок превышен более чем на 90 дней, предусмотрена административная ответственность. Председатель Оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются Пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга. Конец цитаты. И в завершении выпуска. Ученые из Университета медицинских наук в Анкаре доказали, что авторитетный стиль воспитания напрямую повышает уверенность в себе у детей 10-12 лет. Опрос охватил более 400 семей. Турецкие специалисты опросили 416 подростков и их родителей, чтобы оценить, как методы воспитания сказываются на восприятии ребенком самого себя. Выяснилось, что у матерей и отцов, сочетающих эмоциональную теплоту с разумным контролем, дети обладают значительно более высокой самооценкой. Этот подход положительно влияет на все сферы: академическую успеваемость, физическое развитие, социальные навыки и семейные отношения. Школьники с такими родителями чувствовали себя комфортнее дома и увереннее в обществе. По словам исследователей, авторитетное воспитание позволяет подросткам безболезненно проходить через критическую стадию взросления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели совещание по социально-экономическому развитию Дагестана. Особое внимание уделили развитию Каспийского прибрежного кластера, устойчивости предприятий энергетики и ЖКХ, а также повышение платежной дисциплины. Обсудили также создание обеспечивающей инфраструктуры кластера и реализацию проектов резидентов. Прокуратура Каспийска выявила задолженность по зарплате перед 70 работниками энергетического колледжа. По состоянию на сентябрь этого года долг превысил 10 миллионов рублей. Прокуратура сейчас внесла представление в Министерство образования и науки Дагестана с требованием устранить нарушение трудового законодательства. Но в Государственной Думе сегодня начала работу временная депутатская рабочая группа, которая займется подготовкой первого заседания 9-го созыва. Группу возглавил депутат от партии «Единая Россия» Виктор Пинский, его заместитель стал Олег Морозов. Рабочая группа будет заниматься разработкой проектов постановлений и других необходимых документов для начала работы нового созыва. Я напомню, что в ее задачи входит утверждение схемы размещения депутатов в зале, формирование порядка, проведение пленарного заседания, также подготовка предложений по составу счетной комиссии. Согласно указу президента России Владимира Путина, я напомню, что первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября и начнется в 10 утра по московскому времени. Но в нашей стране вводится ввозная таможенная пошлина в размере 35% на биологически активные добавки к пище, которые импортируются из недружественных стран. Исключение составляют поставки из Венгрии и Словакии. На них пошлина распространяться не будет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ну и в августе этого года число пенсионеров в России увеличилось на 21 тысячу человек и достигло 40 миллионов человек, следует из данных социального фонда. Из этого числа 8,5 миллионов составляют работающие пенсионеры, остальные 32 миллиона – неработающие. На портале госуслуги открыт специальный раздел, где болельщики могут отправить свои пожелания и слова поддержки футболистам сборной России. Лучшее обращение выберет Российский футбольный союз, чтобы показать их на экранах стадионов во время предстоящих игр. Падал, Пола и межбанковские музыкальные коллективы. Командные увлечения вне работы все чаще приходят на смену личным. На это обращают внимание представители деловых комьюнити. Партнеров подбирают все-таки на футбольном поле. Тему продолжат мои коллеги.
1: Чтобы найти инвесторов или увеличить клиентскую базу, нужно еще и хобби. Оно работает в долгую, говорят опрошенные Коммерсант ФМ предприниматели. За успешными карьерами, неважно бизнес это или наука, стоит увлечение. Например, нобелевские лауреаты, как показывает исследование Creative Research, втрое чаще занимаются музыкой, живописью или спортом, чем их коллеги со скромными достижениями. Командной работе и лидерству, как говорит гендиректор Microsoft Сатья Наделла, его научила игра в крикет. А создать бизнес план, как замечает Уоррен Баффет, помогает бридж. От личных достижений уходят бизнесы в России, выбирая командную игру, замечает сооснователь бизнес-сообщества «Клуб первых» Максим Карпов.
2: Если раньше гольф или теннис – это пример статусного поведения, то сейчас основное – это поиск единомышленников в футбол, падл. Командные игры позволяют снять вот эти вот самые социальные маски и начать друг с другом общаться не с позиции ролей собственников, лидеров бизнеса. К примеру, бокс – ценный опыт с точки зрения развития отношений. Даже в таких ультимативных, кажется, видах спорта зарождаются глубокие отношения, которые позволяют спроецировать их уже на бизнес, на совместные партнерства и так далее.
1: Для новых увлечений нет возраста. Партнер юридического бюро Олег Жуков, как он сам рассказывает, сел на лошадь в 45, подтянул коллег, а еще стал владельцем команды по конному полу «Дефенс».
3: Сначала было просто обучение, потом был конкурс, потом я увлекся этой игрой. Пришла идея создать свою команду. Костяк составляют аргентинцы, кто очень имиджево хорошо, интерес, когда ты болеешь за свою команду. Среднее содержание одной лошади – это 150 тысяч рублей в месяц. Таких у каждого игрока в команде должно быть 4. У нас человек 10 из офиса. Также занимаются лошадьми, это была моя инициатива, они ее подхватили. У нас оплачивает тренировки офис. Мы можем дать, например, выходной, один день из 5 рабочих. Это хорошо сплачивает. Коллектив.
1: Содержание только лошадей в России в итоге обходится минимум в 2,5 миллиона рублей в месяц. Поло называют одним из самых дорогих видов спорта. А вот про авторалли говорят, что оно может сделать миллионером любого миллиардера. Но уникальное хобби сильно мотивирует в бизнесе, делится вице-президент Ассоциации туроператоров России, автогонщик Артур Мурадян.
4: В ралли, чтобы выиграть, надо быть быстрее самого себя. Одна ошибка, и ты в камне, в дереве. Это удовольствие очень недешевое. Участие в Кубке России в среднем сейчас будет обходиться в 350-500 тысяч за этап с арендой техники. В большом ралли в чемпионате России на топовой технике в среднем этап обходится от 1,5 до 5 миллионов. Молодежь, конечно, идет за publicity. Ну, а более умудренный опыт, я себя к ним могу отвести. Я могу сказать, что бизнес-комьюнити в ралли дало мне такой доступ к связям, который в обычной своей сфере туризма я бы, наверное, не получил.
1: Хобби редко кому в бизнесе удается монетизировать. Максимум – это работа в ноль, говорит зампред правления Лантебанка, саксофонистка и певица Ирина Рысь.
5: Тех гонораров, которые я получаю за концерты, их хватает вот ровно на то, чтобы рассчитаться с музыкантами. Но также в ходе своей концертной деятельности мне удалось познакомиться с очень многими людьми, которые впоследствии стали нашими клиентами в банке. Музыка учит в первую очередь жить в моменте. Если играешь или поешь в составе бэнда и внезапно что-то идет не так, сбиваешься, нельзя останавливаться. Вот этот момент, он очень важен. То есть при совершении какой-то ошибки нельзя останавливаться, надо жить дальше.
1: Главный лайфхак от бизнесменов – хобби не должно дублировать рабочие процессы, иначе это будет неоплачиваемый овертайм.
0: Глава Дагестана Федор Щукин, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии. Документ теперь позволит внедрить механизмы поддержки бизнеса в рамках новой редакции стандарта развития конкуренции Национального плана развития конкуренции на 2030 годы. Соглашение предусматривает защиту конкуренции, формирование благоприятной конкурентной среды и поддержку малого и среднего предпринимательства. Важным этапом поддержки предпринимательства стало также утверждение в апреле республиканского плана по содействию развития конкуренции. Уполномоченный орган по этому направлению – Минэкономразвития Дагестана. Ну и к другим новостям. Следователи в Каспийске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Зеленый город», который обвиняют в халатности. Кстати, по версии следствия, обвиняемый не организовал должным образом работу по отлову безнадзорных животных на территории Каспийска, в том числе на собак, которые проявляют агрессию и представляют опасность для людей. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей зафиксировано 11 случаев нападения бездомных собак на жителей Каспийска. Потерпевшим причины телесные повреждения, физические и моральный вред. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Госсекретарь США Марко Рубио назвал логичным прекращение конфликта на Украине. До этого дипломат отмечал, что Вашингтон поддерживает энергетическое перемирие между Москвой и Киевом. На встрече с американским президентом Дональдом Трампом его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что США должны убедить Россию пойти на взаимный отказ от атак по объектам энергоструктуры. При этом президент Украины допустил, что конфликт завершится до зимы. В итоге Вашингтон и Киев продвинулись по двум параллельным – энергетическому и военному. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.ФМ.
6: На открытой части встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп показывал позитивный настрой. Он довольно оптимистично заявил журналистам, что Владимир Путин готов к переговорам как и с ним, так и с президентом Украины. Впрочем, пока это звучит сомнительно, пишет «Нью-Йорк Таймс». Путин не раз подчеркивал, контакты с Зеленским возможны только в Москве. Как отмечает издание, администрация Трампа сделала слишком большую паузу в процессе урегулирования. Визит спецпосланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Кремль оказался фактически безрезультатным. Зеленский, в отличие от Трампа, разделяет скорее пессимистичный настрой. После встречи он повторил в интервью Wall Street Journal, что конфликт точно не закончится раньше зимы. И добавил, что запросил у США новый пакет военной помощи. По мнению Зеленского, крайне важно, чтобы Киев получил вооружение до наступления холодов. Кроме того, глава Белого дома пообещал обдумать производство ракет для комплексов «Патриот» на территории Украины. Но конкретного ответа Зеленский так и не получил. Для Трампа в приоритете остается энергетика. Впрочем, вряд ли дипломатические усилия приведут к какому-либо результату, заключил украинский президент. Источники CBS сообщают, что Киев готов подписать соглашение по сотрудничеству в сфере беспилотных технологий уже на этой неделе. Сделка позволит Украине производить дроны совместно с американскими предприятиями. Впрочем, Вашингтон пока не торопится с подписанием, так как документ окончательно не оформлен. На полях Генассамблеи ООН Зеленский также встретился с европейскими лидерами. Премьер Великобритании Энди Бёрнем пообещал президенту Украины дополнительную финансовую поддержку, но разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошел в напряженной атмосфере, сообщают источники Bloomberg. По их информации, Брюссель взамен потребовал от Киева ускорить принятие реформ. Они должны быть направлены на сокращение теневой экономики и увеличение налоговых поступлений в украинский бюджет. Однако Евросоюз готов и дальше предоставлять военную помощь, заключает агентство.
0: 28 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем в исторический календарь и посмотрим, что же интересного произошло в разные годы. Именно сегодня, 28 сентября в 1850 году, Конгресс США проголосовал за запрет порки на военно-морском и торговом флоте. Вот это уже интересно, друзья. 1850 год. США принимают решение запретить эти телесные наказания. То есть раньше дисциплина была примерно такая. Разговор воспитательный? Нет, веник воспитательный. К счастью, человечество постепенно пришло к выводу, что объяснять человеку его ошибку все-таки лучше словами. 28 сентября в 1901 году родился американский телеведущий Эд Селливан, ведущий знаменитого Селливан-шоу, который стал площадкой для многих известных артистов. Именно 28 сентября в 1939 году были подписаны советско-германский договор о дружбе и границе и советско-эстонский пакт о взаимопомощи. Вот это уже серьезная страница. 28 сентября подписывается важный международное соглашение на фоне уже начавшейся Второй мировой войны. История в такие моменты особенно хорошо показывает одну простую вещь. То, что сегодня выглядит как подпись на бумаге, завтра может изменить судьбы миллионов людей. Ну и, друзья, 28 сентября, на самом деле, день, когда рождаются люди, которые потом заставляют других в эфире говорить, может быть, на самом деле, очень полезные и важные вещи. Меня зовут Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
2: Деньги дороги, как память.
3: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
4: Ну и номер банковской карты можно сообщить другим людям, если нужен для перевода денег. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми знакомились ТАСС. Безопасно также называть номер расчетного счета, название банка и телефон, привязанный к системе быстрых платежей. При этом срок действия карты, код с обратной стороны, пин-код, а также пароли и коды из банковских уведомлений передавать никоим образом нельзя. Для покупок в интернете в МВД советуют использовать виртуальные карты. Это помогает защитить деньги на основном счете. Но в России изменится условия семейной ипотеки, об этом сообщает Минфин. Ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов рублей в остальных регионах. Новые правила распространятся на договора, которые оформлены с 1 октября. Федеральная антимонопольная служба России выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шескольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ну и стало известно, кому все-таки опасно смотреть фильмы ужасов. По словам врачей, людям с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушением сердечного ритма, а также повышенной эмоциональной возбудимостью. При этом на психику и самочувствие здорового человека такие фильмы не влияют. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов поздравил жителей Дагестана с Днем многодетной семьи, который празднуется в республике в последнее воскресенье сентября. Глава кабинета министров отметил, что Дагестан исторически славится крепкими семейными традициями, в которых поколение в поколение бережно передаются духовно-нравственные ценности, которые почитают старших, забота о младших и верность заветам отцов. Я напомню, что по словам премьер-министра, в настоящее время в Дагестане насчитывается более 141 тысячи многодетной семьи. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, где были обсуждены финансовые и экономические показатели Дагестана. В частности, на 24 сентября расходы республиканского бюджета исполнены почти на 150 миллиардов рублей. В числе лидеров Гожилищинспекция, Минкультуры, Дагвино, МЧС и Минмолодежи. А вот самые скромные показатели по усвоению средств – Миннац, Минимущество, Минстрой, Минсельхозпрост и Минспорт. Наибольшую динамику роста показали Минздрав – там 30%, Гожилищинспекция – 11% и Дагвино – 9%. В России снизился интерес к татуировкам и пирсингу. Сейчас только 5% опрошенных заявителей сделали желание в одной из этих процедур, хотя 5 лет назад таких было 9%. Еще 11% не исключает такую возможность в будущем, что также меньше, чем в 2021 году. Но с 1 января 2027 года в России изменится порядок оформления получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать своим территориальным управлениям Социального фонда России задачи по начислению и выплате некоторых пособий. Ранее напомню, что эти выплаты осуществлялись только на уровне региона. Ну и российские органы ЗАГС не принимают к регистрации имена для детей, если в них используются числительные, буквенные и числовые обозначения, титулы, должности или графические символы. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров объяснил, что нельзя давать ребенку имя, например, Александр III, COVID-19, императрицей или президентом, а также вписывать в качестве имени геометрические знаки, такие как треугольник или параллелограмм. По словам Машарова, также действуют запреты на непристойные и нецензурные слова в именах. На фоне этого в Крыму я напомню, что обсуждался случай, когда мальчику дали сложное имя Хуберт Роберт Норберт, а в Белоруссии родители назвали дочь Ариэль, что вызвало неожиданные ассоциации у окружающих. В этом году я напомню, что в нашей стране самыми популярными именами в России стали Михаил и София, в Дагестане Магомед и Амина. Бизнес получит налоговые льготы за расходы за защиту от беспилотников. Поправки на этот счет правительство внесет уже осенью, заявили журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. Проект, кстати, позволит компаниям списывать расходы на покупку антидроновых систем и восстановление объектов после атак. Такие затраты могут доходить до 1 миллиарда рублей для любой компании. Тему продолжат мои коллеги.
5: Еще в прошлом году Российский союз промышленников и предпринимателей предложил компенсировать расходы бизнеса из-за атак беспилотников, но Минфин тогда идею не поддержал. Летом РСПП решил повторить попытку и направил в правительство новый пакет предложений. За снижение налоговой нагрузки выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он поручил ведомствам разработать механизм компенсации, и такая поддержка критически необходима бизнесу, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
6: В таких сложных экономических условиях еще и за счет прибыли финансировать защиту своих объектов – это практически полная потеря инвестиционных денег. Других источников с такой ключевой ставкой у бизнеса практически не осталось. Все, что касается и нефтегазового комплекса, предприятий, производственных цехов, складов хранения – это очень серьезные расходы, которые бизнес никак не закладывал ни в какие свои бюджеты.
5: Льготы помогут компенсировать колоссальные расходы бизнеса, которые, по оценкам собеседников Коммерсант ФМ, могут доходить до миллиарда рублей. Всего существует три основных способа защиты объектов от БПЛА, отмечает генеральный директор системы механической защиты Дмитрий Дорофеев.
7: Воздействие на радиоэлектронику, система РЭП действует на дальних рубежах, эффективность где-то примерно 10-15%. Второе – ПВО, кинетические дроны, перехватчики, любое стрелковое оружие. Главное, чтобы был человек, увидел и смог уничтожить. Третье – механическая защита объектов. Мы как раз отвечаем за третий крайний рубеж. Мы изобрели паучьи сети, растягивающиеся дар, в которых дроны не взрываются. Ну, стоимость сети, условно, 300 рублей за квадратный метр.
5: Такая механическая защита – один из самых бюджетных вариантов на рынке. К примеру, на ограждение для силовой подстанции завода нужно потратить около 500 000 рублей. Но мало просто купить сетку. Ее нужно установить на специальный каркас и опоры. В итоге защита трансформатора под ключ обойдется примерно в 5 000 000 рублей. А еще все эти сооружения нужно спроектировать. Это отдельная работа. работа и отдельная статья расходов, поясняет генеральный директор завода габионных конструкций Владимир Коган.
8: То, чем мы занимаемся, это бронежилет. Это стоит десятки, сотни миллионов рублей. Это как вокруг здания построить еще здание. Надо всегда оценивать, кто может пострадать. Критические элементы предприятия. Защищаются именно они, точечно. Сначала обследование объекта идет, составление технического задания, проектирование. Уже рождается экономика по защите. Это не просто материал. Предприятие, конечно, несет затраты на предварительные работы.
5: Чтобы получить вычет, нужно доказать налоговой обоснованность расходов. И сейчас, если говорить о защитном оборудовании, сделать это очень непросто. Затраты на него приходится списывать годами через амортизацию. Директор компании «Рудроунс» беспилотной технологии Дмитрий Дациков рассчитывает, что поправки Минфина решат проблему.
9: Средства радиоэлектронного подавления и радиолокации, они на баланс не очень понятно, как ставить. Именно с точки зрения гражданского бухучета. Всевозможные средства, затрат, связанные с закупкой дронов-перехватчиков, других средств, в том числе вооружение для нужд Министерства обороны, механизм не был прописан, каким образом проводить учет расходов, что уже приводило к спорным ситуациям с налоговыми органами. Наконец-то государство озадачилось бухгалтерским учетом.
5: Параллельно компаниям предлагают и защиту от административного давления. В начале сентября генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса, который пострадал от атак дронов.
4: Но и Махачкала сегодня решила напомнить нам, что лето все-таки закончилось. На улице сейчас за окном плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 22. Местами возможен дождь, ветер умеренный. Короче, погода такая, друзья, что зонт лишним не будет. Берегите себя, одевайтесь по погоде и не забывайте. Осень – это не повод отменять планы, это повод взять с собой только зонт. Расим Загиров с вами, это «Утро» на Диалог FM. Мы продолжим скоро.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Новости страны и мира. О главном.
1: Прогнозный рост конечной цены на электроэнергию для населения России с 1 июля 2027 года может составить 14,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития. В публикации отмечается, что в 2028 году ожидаемый темп роста конечной цены электричества составит 12%, а в 2029 – 10%. В 2027 году рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети составит 16,7%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 17,5% для россиян и на 15% для прочих потребителей. По данным ведомства, рост тарифов связан с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех потребителей. С 1 января следующего года единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает пресс-служба ведомства. Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, с 1 января 2027 года на 6,8%, сказал он. В августе соцфонд сообщал, что женщины могут увеличить пособие по беременности и родам с помощью замены годов для расчета выплат. В соцфонде пояснили, что россиянки в заявлении могут учесть годы, которые предшествовали отпуску по беременности. И в завершении выпуска: у здорового человека просмотр фильма ужасов не может вызвать болезнь сердца. Об этом рассказала врач Надежда Чернышова. Пережить испуг на фоне просмотра страшного фильма безопасно для здоровья. Однако стоит помнить, что наша нервная система устроена так, что организм реагирует на что-то страшное на экране так же, как если бы это происходило в действительности, сказала она. Однако специалист называет несколько категорий людей, которым не советует смотреть картины данного жанра. Это люди с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма и повышенной эмоциональной возбудимостью. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
2: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Чукотка занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов РИА Новости по уровню доступности ипотечного жилья в этом году. В конце списка оказались Дагестан, Крым и Севастополь. Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно прекратить разговор с незнакомыми людьми, предупредили в МВД. Подростки особенно уязвимы и часто оказываются в трудных ситуациях, опасаясь попросить помощи. Им кажется, что пути назад нет, и они уже совершили ошибку, хотя это не так. В МВД уточнили, что если человек отказался от совершения преступления до его окончания, то он не будет привлечен к уголовной ответственности. Банковские структуры, аффилированные с маркетплейсами, опережают традиционные банки в увеличении объемов потреб кредитования, пишет Коммерсант. В августе их портфель вырос не только в процентном, но и в абсолютном выражении, что позволило им занять лидирующие позиции в первой пятерке. Впервые с 5 августа цена на золото опустилась ниже 4200 долларов за унцию. Основной причиной снижения стало ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы Америки, которая сигнализирует о возможном повышении процентных ставок. С момента январского максимума, когда золото стоило 5300 долларов за унцию, его цена снизилась более чем на 20%. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС ввести обязательное сокращение потребления газа и электричества. Как сообщает издание «Политику», ссылаясь на письмо еврокомиссара, мера обусловлена резким ростом цен на энергоресурсы. В документе указывается, что ограничения должны действовать до тех пор, пока это необходимо. Финские ученые выяснили, что кофеманы имеют более развитую мускулатуру, благоприятный гормональный фон, меньший висцеральный жир и повышенный уровень тестостерона у мужчин. В исследовании также отмечается, что любители кофе лучше защищены от диабета второго типа, независимо от пола. В исследовании участвовали 1000 человек. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Спортивные события.
6: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2.5-1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у Казахстана, Стана, бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне – 2.75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3.50. В числе других вариантов коэффициент 4 – вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла в матчевой встрече команду мира и стала обладателем Кубка Лейвера, розыгрыш которого завершился в Лондоне. В решающей игре Александр Зверев из Германии обыграл американца Тьена со счетом 7-6, 6-3, и общий счет стал 13-5 в пользу сборной Европы, которая обеспечила себе победу за две игры до завершения турнира. Команда Европы выиграла эти международные теннисные соревнования, мужские, проводимые на закрытых кортах, в шестой раз, а сборная мира побеждала трижды. Команду победила Родителей. Помимо Зверева, также представляли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Ходер, итальянец Флавио Каболи, чех Якуб Меншик и норвежец Каспер Руд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Понедельник, 28 сентября на календаре. Это значит, начинается новая неделя. Кто-то уже на работе, кто-то пытается понять, зачем вообще прозвенел будильник, а кто-то смотрит на понедельник и надеется, что это все-таки пятница, просто, может быть, календарь где-то ошибся. С вами Расим Загиров, и это «Утро» на Диалог.ФМ. Если вы сейчас стоите в пробке Махачкалинской, мы с вами. Если вы пьете кофе, мы тоже с вами. Если уже третий раз переносите важный звонок после 9, мы тоже с вами. Давайте начинать эту неделю спокойно, без паники, без резких движений, желательно без фразы «А я вообще сегодня работаю». Хотя, если вы уже этого сказали, поздравляю, понедельник начался. Впереди 4 часа эфира, новости, погода, события, музыка, ваши сообщения, конечно, хорошее настроение. Оставайтесь с нами, с вами Расим Загиров, это «Утро» на Диалог.ФМ.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Глава Дагестана Федор Щукин, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии. Документ теперь позволит внедрить механизмы поддержки бизнеса в рамках новой редакции стандарта развития конкуренции Национального плана развития конкуренции на 2030 годы. Соглашение предусматривает защиту конкуренции, формирование благоприятной конкурентной среды и поддержку малого и среднего предпринимательства. Важным этапом поддержки предпринимательства стало также утверждение в апреле республиканского плана по содействию развития конкуренции. Уполномоченный орган по этому направлению – Минэкономразвития Дагестана. Ну и к другим новостям. Следователи в Каспийске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора МБУ «Зеленый город», который обвиняют в халатности. Кстати, по версии следствия, обвиняемый не организовал должным образом работу по отлову безнадзорных животных на территории Каспийска, в том числе на собак, которые проявляют агрессию и представляют опасность для людей. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей зафиксировано 11 случаев нападения бездомных собак на жителей Каспийска. Потерпевшим причины телесные повреждения, физические и моральный вред. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Но и заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России выросла на 33% за неделю. В нашей республике заболеваемость ОРВИ находится на низком уровне. На 37-ю неделю зарегистрированы 1516 случаев. Роспотребнадзор сейчас напоминает, что самым надежным способом защиты от тяжелого лечения заболевания и осложнений является вакцинация. Но с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать информацию о новых потребительских кредитах в бюро кредитных историй. После этого сведения оперативно появятся в личном кабинете заемщика на портале госуслуги. Нововведение направлено на повышение информированности граждан о своих долговых обязательствах и даст возможность отказаться от кредита в установленный законом период охлаждения. В Дербенте завершился обвод магистрального водовода «Самур-Дербент», и специалистами горводоканала предстоит сейчас гиперхлорирование воды в течение ближайших дней. Об этом сообщает единый оператор. До полной стабилизации качества воды в распределительной сети жителям Дербента рекомендуют использовать воду из центральной системы только в технических целях. Дагестан занял 72-е место в общероссийском кредитном рейтинге. Показатель Дагестана существенно отстает от общероссийского уровня. Средний кредитный рейтинг по стране в августе составил 721 балл. Разрыв между Дагестаном и лидерами рейтинга оказался значительным. Так, например, возглавивший список Билибино, это Чукотский автономный округ, набрал 796 баллов. В Республике Дагестан появится специализированная учебная площадка для подготовки добровольцев, готовых оказывать помощь в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом по итогам рабочей встречи с сенатором от Херсонской области, уполномоченным по организации волонтерской деятельности партии «Единая Россия» Игорем Костюкевичем сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Но и высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывает обеспокоенность как у Центробанка, так и у россиян. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, одна из главных задач Центробанка

0: Банк обеспечит ценовую стабильность. Эксперты Центробанка ожидают, что в начале 2027 года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно на 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений. Около 90% молодых россиян в возрасте от 14 до 23 лет пользуются пушкинской картой, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, которые предлагают около 70 тысяч мероприятий. За 5 лет действия программы молодежь приобрела 115 миллионов билетов на сумму 57 миллиардов рублей. Ну и поисковой запрос «Хочу уволиться» за 7 лет стал популярнее на 80%. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом интерес к теме профессионального выгорания снизился до минимума за последние 7 лет около 19,5 тысяч запросов в месяц. Одновременно на 83% выросло число запросов о том, как получить повышение. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Больше половины россиян хотят, чтобы их дети построили карьеру в технологическом секторе. Четверть родителей выбирают профессии программистов и разработчиков. А вот медицину, например, лишь только 4%. Такие данные содержатся в совместном исследовании МТС Линк и холдинга Skillbox сервиса «Анкетолог». Тему продолжат мои коллеги.
1: Пока весь мир пытается притормозить развитие ИИ, он уже говорит на языках, непонятных человечеству, и прописывает сам себе инструкции, не советуясь, родители мечтают о карьере своих детей именно в этой области. Выбор очевиден. Медианная зарплата AI-инженера в России почти 250 тысяч в месяц, а специалисту по машинному обучению предлагают до 400 тысяч. Но IT-специалистов стало слишком много, говорит гендиректор дата-центра и провайдера облачных технологий Oxygen. Павел Кулаков.
2: Разработчиков заканчивается, уже AI умеет все. Будущее за неординарными людьми, которые способны менять мир. У меня трое детей, из них двое школьников. Третий в институт поступил. МГУ, экономфак. Моя профессия на выбор детей никак не влияет. Ребенок должен попробовать все перед тем, как решить, с кем быть. Верю в силу фундаментальных наук. Обязательно нужно давать детям гуманитарный профиль. В 70-х годах компания Samsung всех топ-менеджеров потребовали получить второе гуманитарное образование. Только после этого Samsung стал великой транснациональной корпорацией.
1: Через историю музыки, литературы и искусства можно создать продукт, содержащий эстетику. Это говорят бизнесмены с техническим образованием. Но выбор профессии за детьми, а не родителями. А вот школа в этом может помочь, считает гендиректор Финфлеер Ксения Рясова.
3: Трое определились с выбором, и один школьник не определился. И когда я ему говорю, кем ты будешь, он говорит, мне 13 лет, у меня еще есть время подумать. Школа должна учить находить информацию, анализировать ее, а не заучивать. Мне беспокоит, что он еще не определился, но навязывать точно бесполезно. Самая дефицитная профессия – это философ. Помните филфак? Ты понимал, что туда идешь по зову сердца, но денег не будет. А сейчас они зарабатывают большие деньги в компаниях с искусственным интеллектом.
1: ИИ не заменит человека, а трансформирует работу. По данным Международной организации труда, на каждое четвертое рабочее место в мире повлияет генеративный искусственный интеллект. Профессии в группе риска меняются, как и карьерные треки. А вот увлечение можно неплохо монетизировать, отмечает старший партнер «Оптимолог» Георгий Властопула.
4: Школьницы у меня две, 16-12, увлекает дизайн, хотя в то же время очень нравится бизнес. Всегда может быть место для профессии и для хобби. Если профессия, которой ты тяготишь, а хобби у тебя писать картины, то можно попробовать себя развивать в обоих направлениях и посмотреть, что приносит больше. А с учетом того, что получение профессии обязательно там 5 лет, и вот эта профессия на всю жизнь, этот базис претерпевает серьезные изменения, то есть человек может получить из десяток профессий. Технологии помогают. Меньше шансов сильно ошибиться.
1: Большинство детей выбирают карьерный трек, что редко совпадает с родительским. И в семейном бизнесе практически не остаются. Но именно там набираются опыта. Делится владелец группы компании Point Павел Трейвас.
5: Будучи отцом пятерых детей, но большая часть это девочки. Старший сын учится на ГИМО на факультете цифровой торговли. И он, будучи на третьем курсе, все свободное время тратит, помогая мне. Моя цель, будучи рядом со мной, набирался опыта как бизнесмен. Его направление там покажет жизнь. Хотя у меня есть пожелание, чтобы они двигались в отличном от меня направлении. Не занимались девелопом, конкуренция растет. Мир через 10 лет. Ничего общего с тем, что мы понимаем о нем сегодня, иметь не будет. Самое главное, чтобы основной их скилл был умение адаптироваться.
1: Бизнесом заниматься становится все сложнее. По данным Финэкспертизы, в первом полугодии в России закрылось почти 120 тысяч коммерческих предприятий, а к концу года под угрозой еще 15% компаний малого бизнеса. И если говорить о софт-скиллах будущего, то после самостоятельности и способности принимать решения, как показывают соцопросы, 35% родителей считают, что их дети должны уметь еще и быстро осваивать новые навыки.
0: Наима Хачкала сегодня решила напомнить нам, что лето все-таки закончилось. На улице сейчас за окном плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 22. Местами возможен дождь, ветер умеренный. Короче, погода такая, друзья, что зонт лишним не будет. Берегите себя, одевайтесь по погоде и не забывайте. Осень – это не повод отменять планы, это повод взять с собой только зонт. Расим Загиров с вами. Это «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим скоро.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются Пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга. Конец цитаты. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
8: Меры по защите прав заключенных реализуются в 8 исправительных учреждениях Дагестана. Об этом сообщили по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации закона о пробации. Заседание провел вице-премьер республики Абдурахман Махмудов. Он поручил Миннацию Дагестана проанализировать работу общественных организаций. Следующее заседание рабочей группы планируют провести на базе УФСИН России по Дагестану. Перед ним участники посетят центр пробации, организованный в одном из учреждений Минтруда Дагестана. Прокуратура Южно-Сахакумска провела проверку исполнения трудового законодательства и выявила нарушения в двух учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ГБУ, Управление социальной защиты населения, а также в компании «Комплексный центр социального обслуживания населения» не были организованы вводный инструктаж работников по охране труда. Прокуратура Южно-Сахакумска сейчас внесла представление об устранении нарушений. Две работницы пункта выдачи заказов в городе Дербенте подозреваются в крупном мошенничестве, об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Оперативники установили, что 23-летняя и 43-летняя местные жительницы с 2024 года по 2026 год, работая операторами в ПВЗ, завладели товарами на сумму почти 700 тысяч рублей. В отделе полиции подозреваемые признали, что подменяли чужой товар на старый или некачественный, а в ряде случаев забирали его себе, сообщая заказчикам, что покупка не поступила. Ну и военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для участия в учениях организации договора о коллективной безопасности. Маневры пройдут на полигоне Чебаркульске, это Челябинская область. В ходе этих мероприятий будет отработана совместная операция по локализации приграничного конфликта, координации разведывательных данных и организации материально-технического обеспечения ОДКБ. Как отметил начальник объединения штаба организации генерал-полковник Андрей Серзюков, все учения носят плановый характер. Более 3 миллионов 400 тысяч россиян с заболеваниями сердца и сосудов получат бесплатные лекарства. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает «Комсомольская правда». Кстати, по словам министра, такая поддержка помогает снижать риск повторных инфарктов и инсультов, а также предотвращать осложнения и экстренные состояния. Программу планируют расширить к 2030 году. Бесплатными препаратами хотят обеспечить почти всех пациентов из группы высокого риска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, стороны не ставили перед собой задачи по достижению прорывных договоренностей. Партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца впервые не прошла в земельный парламент. Христианско-демократический союз не смог преодолеть 5-процентный барьер на выборах в Германии. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
9: Политический истеблишмент Германии потрясен, пишет Bloomberg. Члены Христианско-демократического союза призывают к отставке Фридриха Мерца. Спустя всего 16 месяцев после назначения он уже стал самым непопулярным канцлером за всю послевоенную историю. Ситуацию попытались разрядить 8 министров от ХДС. Они заявили о поддержке Мерца. Но большинство убеждены, что его дальнейшее руководство только навредит партии. Выборы еще раз подчеркнули фрагментированный политический ландшафт Германии. К этому привели годы экономической стагнации, делают выводы аналитики Frankfurter Allgemeine. Сам Фридрих Мерц даже не стал дожидаться понедельника, когда традиционно канцлеры подводят итоги выборов, и сделал заявление сразу после публикации результатов экзит-полов. «Не будем приукрашивать, это катастрофа», – резюмировал он, но подавать в отставку не планирует. Политику называет Мерца канцлером реформ. Он заявил, что продолжит продвигать программу, которая должна восстановить экономический рост Германии. Избирателям нужно только немного потерпеть, пока его курс начнет приносить результаты. Сам же он будет выступать в качестве якоря стабильности в неспокойное время. В программу канцлера входит, в частности, повышение пенсионного возраста, сокращение некоторых льгот по медицинскому страхованию и ужесточение условий по больничным листам для работающих. Эти пункты, очевидно, повысят расходы рядовых немцев. А для политических оппонентов общественное недовольство реформой – хороший козырь в дебатах. Handelsblatt пишет, что крах ХДС не был спонтанным. Партия катилась по наклоны на протяжении многих лет, теряя позиции в Мекленбурге, Передней Померании, откуда изначально баллотировалась Бундестаг Ангела Меркель. Левая партия празднует победу. Но что же будет дальше? В Берлине за нее отдали голоса 25% избирателей. Это лучший результат за всю историю движения. И мэром столицы впервые может стать представитель из иммигрантской среды. Юрист с турецкими корнями Элиф Эральп. Осталось выяснить, поддержат ли левых потенциальные партнеры по коалиции. Базовой темой партии стали жилищный кризис. Левые выступали за ограничение стоимости аренды, расширение социального строительства и перевод крупных жилищных портфелей в общественную собственность. Шпигель пишет, что левая партия может рассчитывать на 43 места в новом парламенте, а ХДС только на 34. Альтернатива для Германии, СДПГ и зеленые займут меньше 30 кресел каждая. Этого должно быть достаточно для коалиции левых, зеленых и социал-демократов, а также для другой конфигурации – альянса ХДС, зеленых и СДПГ.
8: Но и Махачкала сегодня решила напомнить нам, что лето все-таки закончилось. На улице сейчас за окном плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 22. Местами возможен дождь, ветер умеренный. Короче, погода такая, друзья, что зонт лишним не будет. Берегите себя, одевайтесь по погоде и не забывайте. Осень – это не повод отменять планы, это повод взять с собой только зонт. Расим Загиров с вами, это «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим скоро.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
8: Марат Ибрагимов, который ранее занимал должность начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана, теперь назначен руководителем ООО «Дагестан Автотранс». Предыдущим руководителем ведомства был Набиулла Залгишиев. В свою очередь мы напомним, что Марат Ибрагимов родился в 1990 году в Буйнакске, является мастером спорта по вольной борьбе, окончил Московский государственный путей сообщения, кандидат политических наук, а в 2015 году возглавлял комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы. Мы также напомним о том, что Дагестан Автотранс был образован в нашей республике в 2016 году, а в 2024 году реорганизовано путем присоединения Махачкалинской автоколонны 1736 и находится в собственности республики. К другим новостям. Избирательная комиссия Республики Дагестан под председательством Магомеда Дибирова приняла решение о регистрации трех депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Об этом сообщает ведомство. Мандаты получили Магомед Валихов, Нурбаганд Нурбагандов, а также Хизри Абакаров. Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что все трое на выборах, которые прошли с 18 по 20 сентября, одержали победы в своих округах. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И, как известно, позавчера, в День города, у нас в Махачкале состоялся ночной забег. Забег – это про спорт, здоровье, хорошее настроение. Но, к сожалению, позавчера у многих жителей Махачкалы настроение было совсем другим. Пока одни бежали за медалями, личными рекордами, другие пытались просто проехаться по городу. Внимание, в День города и понять, а как вообще попасть из одной точки в другую? На сайтах разных СМИ, а также на сайте администрации Махачкалы были указаны, что будет перекрыто движение. Но в отличие от столицы нашей родины Москвы, администрация Махачкалы не дает альтернативные маршруты, как проехать. Задача просто перекрыть дорогу. Ну а как проехать, водителям транспорта почему-то не указывается. Перекрытые дороги, пробки, нервные водители и вопросы к организации движения. Мы, конечно, Диалог ФМ не против спорта, мы за то, чтобы массовые мероприятия проходили так, чтобы вместе с участниками не приходилось бежать по всему городу. Что позавчера происходило на дорогах Махачкалы, в репортаже моего коллеги Рамазана Алибекова с комментариями наших слушателей.
10: Расим, доброе утро. Попробую объяснить одну простую вещь. Мы здесь, на Диалог ФМ, абсолютно все за спорт, за мероприятия, за День города, за концерты, фестивали, забеги, да пожалуйста. Чем больше в городе жизни, тем лучше. Но возникает один очень простой вопрос. А почему ради одного мероприятия весь город должен превращаться в полосу препятствий? В Махачкале стартовал фестиваль бега «Атлетика Луна над Каспием». Более 3000 участников. Спортсмены из Дагестана, других регионов России, представители 5 стран. Люди вышли ночью бежать по центру города. Красиво? Конечно. Масштабно? Безусловно. Но есть один маленький нюанс. Чтобы 3000 человек смогли побежать, огромное количество автомобилистов оказалось вынуждено остановиться. И вот тут начинается самое интересное. Потому что город в очередной раз получил любимый махачкалинский аттракцион под названием «Попробуй сегодня вечером доехать домой». Здесь нельзя, туда нельзя, здесь автобус, там маршрутка, здесь перекрытие, там регулировщик. А дальше начинается уже не забег, а соревнование среди автомобилистов. Кто быстрее найдет дорогу, которую еще не перекрыли. И знаете, что особенно удивляет? У нас ведь есть структура, которая специально для этого и существует. В Махачкале работает Центр организации дорожного движения. Есть сотрудники, соответствующие полномочия, задачи по организации движения. На республиканском уровне есть профильная структура, которая также занимается этими вопросами. То есть сейчас мы не говорим о ситуации, когда внезапно на улицу вышли 3000 человек и никто не знал, что с этим делать. О проведении забега было известно заранее. О перекрытиях, о маршруте, о количестве участников все знали заранее. И тогда возникает совершенно нормальный вопрос – а план движения тоже был заранее? Потому что перекрыть дорогу – это не организация движения. Организация движения начинается после того, как дорогу перекрыли. Куда пойдут машины, где будет реверс, где оставить общественный транспорт, как будут выезжать жители прилегающих улиц, как будут проезжать такси, что делать тем, кто вообще не имеет отношения к мероприятию. Вот это называется организация.
11: Спасибо Диалог ФМ, что не побоялись поднять эту тему. Участники забега получили праздник, а тысячи людей получили перекрытые дороги, пробку и нервотрепку. Особенно непонятно, когда перекрывается дорога, а нормального объезда фактически нет. У нас ведь есть службы, которые должны заниматься организацией движения. Почему нельзя было заранее все просчитать? Массовые мероприятия в городе должны учитывать интересы не только тех, кто участвует, но и тех, кто утром едет на работу, в школу, в больницу, домой.
12: Никто не против спорта, массовых мероприятий. Наоборот, это нужно городу, людям. Но почему каждый раз получается так, что ради одного мероприятия перекрывается огромное количество улиц? Обычные жители часами стоят в пробках. Ведь можно же заранее продумать маршрут, оставить альтернативные дороги, нормально предупредить людей. Махачкала – большой город. Здесь нельзя организовать такие мероприятия по принципу «как-нибудь проедут». Так не бывает.
13: Я, которая должна попасть в Каспийск, вызываю такси и доезжаю вместо 580 рублей за 1500 рублей. И кто мне это вообще должен оплатить, перекрыть? Я воспитываю одна детей, я добираюсь ночью одна домой. Почему в такие моменты не предусматривают ничего? Почему должны страдать все? Те, кто не участвует в забеге, те, кто не может позволить себе отдыхать, ходить по кафе, те, кто работают. Я через весь город возвращалась домой. Я очень возмущена этим поступком. Я все понимаю спорт. Делайте забеги с утра, с 6 утра. Спорт полезен, бег полезен, но с раннего утра, а не в 11 часов ночи.
10: И хочется отдельно сказать, что мы здесь, на Диалог ФМ, еще до мероприятия предлагали вариант. Предлагалось провести забег по одной стороне Акушинского или по новой Каспийской трассе, а по второй стороне организовать реверсивное движение. То есть люди бегут? Да, пожалуйста. Спортсмены получают свой маршрут. Автомобилисты при этом не оказываются полностью отрезаны от города. Но нам объясняют, что хотят бегать именно в центре. Почему? Потому что участники должны видеть достопримечательности. И вот тут мы немного теряемся. Я понимаю желание показать гостям город, но простите, достопримечательности Махачкалы никуда не убегут. Их можно показать и без того, чтобы вместе с ними на несколько часов остановить транспортную систему города. Можно ведь найти баланс, сделать маршрут, выбрать время, оставить хотя бы часть транспортных коридоров, заранее нормально предупредить жителей. Можно сделать так, чтобы спорт был спортом, праздник праздником, а город продолжал жить. В Москве мероприятий в разы больше. Там перекрывают улицы, проходят марафоны, концерты, массовые мероприятия. Но там существует система организации движения, которая должна учитывать не только участников мероприятия, но и всех остальных жителей города. И вот возникает вопрос именно к организации. Не к бегунам, не к спортсменам, не к артистам, не к людям, которые пришли на праздник, а к тем, кто отвечает за то, как в этот момент должен двигаться город. Потому что Махачкала – это не декорация для фестиваля. Здесь люди работают, возвращаются домой, кто-то едет к детям, в больницу, на вокзал, в аэропорт. Кто-то просто хочет вечером спокойно доехать из точки А в точку Б. И вот наш слушатель пишет, когда, наконец, сотрудники организации дорожного движения научатся правильно направлять автомобильные потоки. По его словам, просто поставили поперек дороги автобусы и маршрутки. Сотрудники стоят, машут палками, а люди не понимают, куда им ехать. И вот здесь же возникает вопрос, а регулировать движение – это значит просто стоять с палкой или все-таки управлять движением? Потому что если машина должна стоять 10 минут перед перекрестком, а регулировщик в это время просто показывает, что проехать нельзя, это еще не организация, это запрет. И отдельная история – перекресток Иракского и Расула Гамзатова. Наш слушатель утверждает, что обратился к сотруднику с просьбой встать в правильном месте и направлять машины, которые едут в сторону закрытой части. И, по его же словам, получил ответ «Встаньте сами и поработайте вместо меня». Ну а почему бы и нет? Может быть, действительно надо попробовать? Выдать водителям жезлы, одному рацию, другому свисток, третьему схему движения, и пусть автомобилисты сами организуют движение. Потому что если водитель должен объяснять сотруднику, как правильно направлять автомобили на перекрестке, то возникает вопрос «А кто в этот момент кого должен организовывать?» Мы не обвиняем конкретного человека, мы говорим о системе, потому что каждый год одно и то же. Праздник, концерт, фестиваль, забег, перекрытие, пробки, нервные водители, маршрутки, которые пытаются проехать туда, куда нельзя. И люди, которые вообще не знали, что сегодня участвуют в каком-то мероприятии, внезапно становятся его участниками. Причем без регистрации, без номера, без медали. Но дистанция у них приличная, от одной пробки до другой. И еще раз, мы не против забега, мы не против спорта. Мы не против того, чтобы Махачкала становилась привлекательнее для туристов и гостей. Но если мероприятие проводится в центре города, организаторы должны думать не только о том, насколько красиво будет смотреться маршрут. Нужно думать и о том, как после этого маршрута будет жить сам город. Потому что город – это не только достопримечательности, это еще и люди. И если ради того, чтобы несколько тысяч человек увидели центр Махачкалы во время забега, десятки тысяч других людей должны часами стоять в пробках, то хочется спросить, а нельзя было сделать и красиво, и удобно? Повторюсь, мы в Диалог ФМ как раз предлагали вариант. Проспект Акушинского, новая Каспийская трасса. Одна сторона спортсменам, вторая автомобилистам. Реверсивное движение. Да, это требует организации, расчетов, работы. Но, собственно говоря, организация дорожного движения именно для этого и существует. Вопрос к тем, кто отвечает за движение. Почему у нас каждый большой праздник обязательно должен сопровождаться большой пробкой? Почему нельзя один раз сделать схему, которая будет работать? Почему нельзя заранее нормально информировать город? Нельзя предложить несколько вариантов маршрута? Нельзя учитывать интересы не только участников мероприятия, но и тех, кто просто живет в этом городе. Спорт ведь должен объединять, праздник должен радовать, концерт должен приносить эмоции, а дорога должна оставаться дорогой. И если для проведения забега нам приходится перекрывать полгорода, а потом еще и объяснять автомобилистам, как объезжать перекрытие, то, наверное, проблема уже не в количестве участников, а в качестве организации. И давайте честно, это был забег? Да. Это был праздник? Да. Для автомобилистов? Для них тоже был забег, только они бежали не ногами, они бежали по навигатору и искали единственную дорогу, которую еще не успели перекрыть. Расим.
8: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. 28 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем в исторический календарь и посмотрим, что же интересного произошло в разные годы. Именно сегодня, 28 сентября в 1850 году, Конгресс США проголосовал за запрет порки на военном, морском и торговом флоте. Вот это уже интересно, друзья. 1850 год. США принимают решение запретить эти телесные наказания. То есть раньше дисциплина была примерно такая. Разговор воспитательный? Нет, веник воспитательный. К счастью, человечество постепенно пришло к выводу, что объяснять человеку его ошибку все-таки лучше словами. 28 сентября в 1901 году родился американский телеведущий Эд Селливан. Ведущий знаменитого Селливан-шоу, который стал площадкой для многих известных артистов. Именно 28 сентября в 1939 году были подписаны советско-германский договор о дружбе и границе и советско-эстонский пакт о взаимопомощи. Вот это уже серьезная страница. 28 сентября подписываются важные международные соглашения на фоне уже начавшейся Второй мировой войны. История в такие моменты особенно хорошо показывает одну простую вещь. То, что сегодня выглядит как подпись на бумаге, завтра может изменить судьбы миллионов людей. Ну и, друзья, 28 сентября, на самом деле, день, когда рождаются люди, которые потом заставляют других в эфире говорить, может быть, на самом деле, очень полезные и важные вещи. Меня зовут Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91 104 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог FM».
2: Ну и номер банковской карты можно сообщить другим людям, если нужен для перевода денег. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми знакомились ТАСС. Безопасно также называть номер расчетного счета, название банка и телефон, привязанный к системе быстрых платежей. При этом срок действия карты, код с обратной стороны, пин-код, а также пароли и коды из банковских уведомлений передавать никоим образом нельзя. Для покупок в интернете в МВД советуют использовать виртуальные карты. Это помогает защитить деньги на основном счете. Но в России изменятся условия семейной ипотеки, об этом сообщает Минфин. Ставка будет зависеть от количества детей и регионов проживания. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов рублей в остальных регионах. Новые правила распространятся на договора, которые оформлены с 1 октября. Федеральная антимонопольная служба России выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шескольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ну и стало известно, кому все-таки опасно смотреть фильмы ужасов. По словам врачей, людям с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушением сердечного ритма, а также повышенной эмоциональной возбудимостью. При этом на психику и самочувствие здорового человека такие фильмы не влияют. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов поздравил жителей Дагестана с Днем многодетной семьи, который празднуется в республике в последнее воскресенье сентября. Глава кабинета министров отметил, что Дагестан исторически славится крепкими семейными традициями, в которых поколение в поколение бережно передаются духовно-нравственные ценности, которые почитают старших, забота о младших и верность заветам отцов. Я напомню, что по словам премьер-министра, в настоящее время в Дагестане насчитывается более 141 тысячи многодетной семьи. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, где были обсуждены финансово-экономические показатели Дагестана. В частности, на 24 сентября расходы республиканского бюджета исполнены почти на 150 миллиардов рублей. В числе лидеров Госжилищинспекция, Минкультуры, Дагвино, МЧС и Минмолодежи. А вот самые скромные показатели по усвоению средств – Миннац, Минимущество, Минстрой, Минсельхозпрост и Минспорт. Наибольшую динамику роста показали Минздрав – там 30%, Госжилищинспекция – 11% и Дагвино – 9%. В России снизился интерес к татуировкам и пирсингу. Сейчас только 5% опрошенных заявителей сделали желание в одной из этих процедур, хотя 5 лет назад таких было 9%. Еще 11% не исключает такую возможность в будущем, что также меньше, чем в 2021 году. Ну и с 1 января 2027 года в России изменится порядок оформления и получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать своим территориальным управлениям Социального фонда России задачи по начислению и выплате некоторых пособий. Ранее напомню, что эти выплаты осуществлялись только на уровне региона. Ну и российские органы ЗАГС не принимают к регистрации имена для детей, если в них используются числительные, буквенные и числовые обозначения, титулы, должности или графические символы. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров объяснил, что нельзя давать ребенку имя, например, Александр III, COVID-19, императрицей или президентом, а также вписывать в качестве имени геометрические знаки, такие как треугольник или параллелограмм. По словам Машарова, также действуют запреты на непристойные и нецензурные слова в именах. На фоне этого в Крыму я напомню, что обсуждался случай, когда мальчику дали сложное имя Хуберт Роберт Норберт, а в Белоруссии родители назвали дочь Ариэль, что вызвало неожиданные ассоциации у окружающих. В этом году я напомню, что в нашей стране самыми популярными именами в России стали Михаил и София, в Дагестане Магомед и Амина. Бизнес получит налоговые льготы за расходы за защиту от беспилотников. Поправки на этот счет правительство внесет уже осенью, заявили журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. Проект, кстати, позволит компаниям списывать расходы на покупку антидроновых систем и восстановление объектов после атак. Такие затраты могут доходить до 1 миллиарда рублей для любой компании. Тему продолжат мои коллеги.
3: Еще в прошлом году Российский союз промышленников и предпринимателей предложил компенсировать расходы бизнеса из-за атак беспилотников, но Минфин тогда идею не поддержал. Летом РСПП решил повторить попытку и направил в правительство новый пакет предложений. За снижение налоговой нагрузки выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он поручил ведомствам разработать механизм компенсации, и такая поддержка критически необходима бизнесу, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
4: В таких сложных экономических условиях еще и за счет прибыли финансировать защиту своих объектов – это практически полная потеря инвестиционных денег. Других источников с такой ключевой ставкой у бизнеса практически не осталось. Все, что касается и нефтегазового комплекса, предприятий, производственных цехов, складов хранения – это очень серьезные расходы, которые бизнес никак не закладывал ни в какие свои бюджеты.
3: Льготы помогут компенсировать колоссальные расходы бизнеса, которые, по оценкам собеседников Коммерсант ФМ, могут доходить до миллиарда рублей. Всего существует три основных способа защиты объектов от БПЛА, отмечает генеральный директор системы механической защиты Дмитрий Дорофеев.
5: Воздействие на радиоэлектронику, система РЭП действует на дальних рубежах, эффективность где-то примерно 10-15%. Второе – ПВО, кинетические дроны-перехватчики, любое стрелковое оружие. Главное, чтобы был человек, увидел и смог уничтожить. Третье – механическая защита объектов. Мы как раз отвечаем за третий крайний рубеж. Мы изобрели паучьи сети, растягивающиеся до в которых дроны не взрываются. Ну, стоимость сети, условно, 300 рублей за квадратный метр.
3: Такая механическая защита – один из самых бюджетных вариантов на рынке. К примеру, на ограждение для силовой подстанции завода нужно потратить около 500 000 рублей. Но мало просто купить сетку. Ее нужно установить на специальный каркас и опоры. В итоге защита трансформатора под ключ обойдется примерно в 5 000 000 рублей. А еще все эти сооружения нужно спроектировать. Это отдельная работа и отдельная статья расходов, поясняет генеральный директор завода «Габион» конструкций Владимир Коган.
6: То, чем мы занимаемся, это бронежилет. Это стоит десятки, сотни миллионов рублей. Это как вокруг здания построить еще здание. Надо всегда оценивать, кто может пострадать. Критические элементы предприятия. Защищаются именно они, точечно. Сначала обследование объекта идет, составление технического задания, проектирование. Уже рождается экономика по защите. Это не просто материал. Предприятие, конечно, несет затраты на предварительные работы.
3: Чтобы получить вычет, нужно доказать налоговой обоснованность расходов. И сейчас, если говорить о защитном оборудовании, сделать это очень непросто. Затраты на него приходится списывать годами через амортизацию. Директор компании «Рудроунс» беспилотной технологии Дмитрий Дациков рассчитывает, что поправки Минфина решат проблему.
7: Средства радиоэлектронного подавления и радиолокации, они на баланс не очень понятно, как ставить. Именно с точки зрения гражданского бухучета. Всевозможные средства, затрат, связанные с закупкой дронов-перехватчиков, других средств, в том числе вооружение для нужд Министерства обороны, механизм не был прописан, каким образом проводить учет расходов, что уже приводило к спорным ситуациям с налоговыми органами. Наконец-то государство озадачилось бухгалтерским учетом.
3: Параллельно компаниям предлагают и защиту от административного давления. В начале сентября генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса, который пострадал от атак дронов.
2: Наима Махачкала сегодня решила напомнить нам, что лето все-таки закончилось. На улице сейчас за окном плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 22. Местами возможен дождь, ветер умеренный. Короче, погода такая, друзья, что зонт лишним не будет. Берегите себя, одевайтесь по погоде и не забывайте. Осень – это не повод отменять планы, это повод взять с собой только зонт. Расим Загиров с вами. Это «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим скоро.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей-новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
2: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Гунибском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 70% завершено обновление участка дороги, ведущей к селу Мигеп. В настоящее время ведутся работы по подготовке основания под асфальтовое покрытие, а также ремонтируются два моста. Кроме того, устанавливаются водопропускные трубы. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов провел церемонию открытия нового сквера на улице Ленина в поселке Новый Хушет. Общая площадь сквера составляет более 2000 квадратных метров. На территории были обустроены футбольное поле с ограждениями, детская площадка с безопасным покрытием и спортивный комплекс для уличных тренировок. В Махачкале средняя цена аренды жилья в сутки составила 3500 рублей. Столица оказалась одним из самых востребованных городов для бронирования жилья в Южном и Северокавказском федеральном округах. В сентябре и октябре на нее пришлось 3% от всех бронирований. В Дагестане издан сборник «Кавказский дневник Рубо» по материалам третьих научно-популярных чтений. В него вошли доклады участников трех созывов. Издание приурочено к 135-летию панорамы «Штурм аула Ахулько» и 170-летию Франца Рубо. Тираж составил 300 экземпляров. Сборник роздан образовательным, научным и культурным учреждениям. В Роскачестве советуют россиянам уже сейчас начать закупать продукты к Новому году. Перед праздниками цены могут резко вырасти. Рекомендуется заранее приобрести товары с долгим сроком хранения, такие как консервы, алкогольные напитки, крупы, сахар, мука, мед, чай, кофе и прочие продукты. OpenAI остановила обучение мощных ИИ-моделей из-за взломов, сообщает портал Axios. Отмечается, что Anthropic и исследователи безопасности обнаружили десятки тысяч случаев обхода защиты, перехвата управления сайтами и выхода из тестовой среды. Агенты OpenAI атаковали сайты правительства США и Австралии, а также слили фотографии пользователей ChatGPT. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Спортивные события.
1: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2.5:1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у Казахстана, Стана бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне – 2.75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3.50. В числе других вариантов коэффициент 4 – вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла матч

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на Кутан. Позже Кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко, особенно летом. Горцев мучила лихорадка, от болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте

0: около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалоги.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Евразийская экономическая комиссия приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт грузовых шин из Таиланда и Вьетнама. Размер пошлин составит от 11 до 22% на период в 5 лет. В ЕЭК считают, что ввоз этих шин негативно сказывается на загрузке и прибыльности местных производителей, вынуждая их снижать цены. Аналитик SBS Дмитрий Бабанский отмечает, что такие меры помогут уменьшить ценовое давление на предприятия Евразийского экономического союза. Благодаря дополнительным расходам на импортные шины, местные компании смогут восстановить рентабельность, корректируя свои цены. Однако, по его мнению, конечные потребители столкнутся с увеличением стоимости перевозок, так как транспортные компании будут вынуждены компенсировать возросшие расходы. Кроме того, существует риск сокращения ассортимента и возможного дефицита товаров на местном рынке.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трасс изменятся. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают подержанные автомобили из Китая. За 8 месяцев этого года в Россию ввезли 75 тысяч легковушек. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда из Китая привезли 38 тысяч машин. Такие данные привел Автостат. Чаще всего ввозили машины европейских и японских марок. Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Если выбираете машину с пробегом, предложений из Китая стало заметно больше. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трасс изменятся. Появятся многофункциональные зоны. Это площадки, на которых рядом работают хотя бы два объекта. Например, заправка и кафе. Или гостиницы и станции техобслуживания. Также на площадках для отдыха разрешат устанавливать мобильные точки, автолавки, фудтраки и автоцистерны. Но пока не до конца ясно, как изменения на практике повлияют на уже существующие объекты. Пока это только проект. В силу он может вступить с 1 марта следующего года. Верховный суд отменил решение о лишении прав водителя из Подмосковья. Его лишили прав за пьяную езду, но, по его словам, за рулем находился другой человек. Выяснилось, что инспекторам предъявили права полного тезки. Удостоверение выдали вообще в другом регионе. А нижестоящая инстанция не допросила понятых и сотрудников ДПС, не проверила алиби водителя. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение. Случаи, конечно, редкие, но если столкнулись с подобной проблемой, обращайтесь в суд и добивайтесь справедливости. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. «В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга». Конец цитаты. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Порой трудно угадать и угодить подарком человеку, у которого все есть. Но нужно помнить, что цель подарка – доставить радость. Поэтому, независимо от реальных чувств, следует принять подарок с благодарностью и восхищением.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Мысли вслух.
3: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
4: Еще раз, бизнес не требует. Вот многие люди не понимают, что бизнес – это прежде всего обмен риска на прибыль. Бизнес – это не работа грузчиком. Бизнес – это работа мозгом, риском, ответственностью, чем-то другим. И в основном в бизнесе платят тебе не за то, что ты вкалываешь, а за то, что ты принимаешь себе ответственность и рискуешь. И в этом смысле вот мать троих детей, которая с утра до вечера в школах, устроиться на работу действительно не может, потому что на работе платят за человека часы. Но бизнес она сделать может, потому что в бизнесе платят за ответственность и риск. И как раз бизнес – это то, что ты можешь тратить час-два, а получать неадекватно высокие деньги, потому что ты берешь на себя большую ответственность и риск. И это легко объяснить. Например, если мы допускаем, что у этой женщины, кроме детей, есть какой-то капитал. И она наняла людей, которые за нее в джобу, а ей надо всего лишь в чатике отвечать на вопросы. И тогда все как бы вроде складывается. Представьте, что у женщины с тремя детьми есть ресторан. Кто-то мне сейчас скажет, что ну нет, надо мы на стороне с утра до вечера появляться, иначе у тебя все украдут, бла-бла-бла, он разорится. И да, и нет. Если ты хороший управленец и можешь собрать нормальную команду ни воров, ни жуликов там и ни раздолбаев, через какое-то время этот бизнес будет вполне себе самостоятельно счастливо работать. Я вот видел салон красоты успешный, но собственники там не появлялись уже 2 года. Потому что в этом и есть суть правильного построения бизнеса. Настроить так процессы, так подобрать команду, так все выстроить, чтобы, ну, действительно он работал и работал. Мне сейчас возразят, что я ничего не понимаю про малый бизнес, хотя я типичный представитель малого бизнеса. Я вот самый, что ни на есть, был малый бизнес, который развился в средний и так далее. И мне сейчас скажут, что нет, ты что, малый бизнес, я там так впахиваю. Скорее всего, эти люди делают что-то не так. В бизнесе платят не за человека часы. В бизнесе тебе платят не за то, что ты 20 часов там пахал как черт. Если ты в бизнесе пашешь 20 часов как черт, скорее всего, ты что-то делаешь не так. В бизнесе основная премия за другое. За риск, за ответственность, за, не знаю, там, за капитал и так далее. За что угодно, только не за вкалывание с утра до вечера. Действительно, малый бизнес требует много ресурсов на старте. Действительно, если ты мать с тремя детьми в декрете, скорее всего, стартануть ресторан у тебя не получится. Но если ты стартанул ресторан 10 лет назад, что тебе туда ходить вообще? Там уже бренд, процессы, люди, команда. Свали отсюда вообще, не мешай людям работать. Ну, грубо говоря.
2: Мысли вслух.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Большинство людей не любят бывать одни. Однако, чтобы по-настоящему получать удовольствие от компании кого-то, в первую очередь нужно научиться получать удовольствие от уединения. В современном мире, полном непрекращающихся связей с другими людьми, мы забыли искусство уединения. Более того, мы привыкли ассоциировать его с одиночеством. Люди, часто бывающие одни, кажутся нам отщепенцами общества, грустными и одинокими. Однако уединение является более чем здоровым поведением. Позиционирование себя вне толпы в том или ином виде – это тот путь, которым проходят все успешные люди. В этом видео я расскажу о том, почему каждый человек должен проводить время наедине с самим собой как можно чаще. Одиночество перезагружает и успокаивает мозг. Все время за чем-то следя, что-то делая и с кем-то общаясь, мы не даем возможности нашему сознанию и мозгу сбросить напряжение, переварить поступившую информацию, упорядочить ее и заставить работать на себя. Будучи наедине с самим собой, вы даете возможность вашему мозгу очиститься от избытков ненужной информации и разобраться с важной. Это очищает ваше сознание, формирует картину мира и позволяет вам взглянуть на мир новыми глазами, словно его протерли тряпкой. Одиночество дает вам возможность познать себя и услышать внутренний голос. Находясь в компании друга или толпы, вы не способны его воспринимать. Он звучит, когда слушаешь только его. Этот голос открывает вашу сущность, дает понимание многих вещей, о которых вы даже не задумывались, ежедневно взаимодействуя с внешним миром. Уединение дает возможность думать глубже и повышает чувствительность. Для многих практика 10-дневного молчания и одиночества равноценна практике ходьбы по воде. Во время этой практики нельзя разговаривать, участвовать во взаимодействии с другими. Чтение также запрещено, как письмо и даже зрительный контакт с другими. Эта сумасшедшая на первый взгляд практика способна полностью переродить человека. Человек так много энергии тратит на взаимодействие с другими, что перестает обращать внимание на свой внутренний мир. В мире все стремится к равновесию, гомеостазу. Если человек лишается зрения, то у него улучшается слух или обоняние. Если вы прекращаете общаться с другими людьми на долгий период времени и полностью посвящаете время наблюдениям за миром и собой, очень скоро ваше восприятие перенастроится невероятным образом. Вы будете лучше слышать, видеть и ощущать намного больше. Все обретет кристальную чистоту и понятность. Разумеется, не все могут позволить себе изоляцию от общества в течение 10 дней, но это не беда. Даже 30 минут в день полного осознанного одиночества без социальных сетей и близких рядом значительно изменит ваше восприятие. Уединение решает ваши проблемы эффективно. Подумаем логически. Что если у вас возникла проблема, которую необходимо решить в течение дня? В каком случае вы примете более правильное и обдуманное решение? Первый вариант. Вы весь день носитесь по работе, магазинам и друзьям, параллельно обдумывая проблему, а вечером принимаете решение на основании этих мыслей. Второй вариант. Вы уединились на 2 часа в своей комнате, вдали от человеческих глаз, и в течение этих 2 часов вы во всех ракурсах обдумывали вопрос, который перед вами встал. Вы предусмотрели все возможные исходы событий, послушали голос сердца, обратились к уму и спокойно подошли к идеальному варианту. В каком случае ваше решение будет более эффективным? Вот именно, во втором. Так и работает уединение. Во время одиночества вы способны решить все те вопросы, которые нависали над вами в течение всей вашей жизни. Одиночество улучшит вашу социальную жизнь. Чем больше вы бываете наедине с собой, тем лучше понимаете себя. Тем больше внимания обращайте на собственные потребности, жизненные желания, цели и так далее. Чем больше у вас осознанности собственной жизни, тем легче вам подобрать нужное окружение. Окружение, которое будет соответствовать вашим жизненным приоритетам. Сложно быть в гармонии с окружающим миром, если не знаешь, в чем эта гармония должна выражаться. Память и нейрогенез. Ученые утверждают, что комбинация одиночества и прогулок на природе стимулирует область гипоталамуса вашего мозга, отвечающую за память в том числе. Процессы нейрогенеза – это рождение новых нейронов в мозге. Они намного эффективнее запускаются во время медитации или простого уединения. Это улучшает способность мозга перерабатывать информацию. Эффект эврики. Как мы рождаем гениальные идеи? Ежедневно мы впитываем миллионы терабайтов информации, и все это оседает в нашем сознании. В этой информации уже содержится потенциал для самых гениальных идей. Вопрос только в том, когда мозг сможет все это переработать. Эффект эврики – это осознание уже известного и как бы очевидного. Иными словами, озарение случается из уже имеющейся информации. Идея, попав к нам в сознание, пребывает в инкубационном состоянии до тех пор, пока наш мозг не доберется до ее осмысления. И когда это происходит, наступает мыслительное осознание этой идеи. То есть у вас уже есть множество полезных идей и гениальных решений. Просто все они ожидают своей очереди. Проводите больше времени в уединении, и вскоре ваш мир наполнится теми самыми невероятно простыми, но гениальными решениями. Эмоциональная очистка. Наш организм постоянно нуждается в очистке. Очищается наше физическое тело, наш ум путем избавления от ненужной информации и наши эмоции. Но что это за зверь такой, эмоциональная очистка? Эмоциональная очистка – это переживание прошлых событий, чтобы избавиться от негативных эмоциональных блоков. Переживание событий – это осознание обид, ссор, страхов и комплексов. Все эти беды тянутся из забитых куда-то глубоко переживаний. Достаньте их, осознайте и примите. Обычно такой ритуал сопровождается катарсисом, после чего проблема исчезает. Чаще бываете одни, и этот процесс будет запущен автоматически. Теперь поговорим о том, где и как с пользой проводить время одному. Гуляйте на природе. Прогулки сами по себе очень полезны, а если не сопровождаются разговорами с другом или подругой, вообще могут стать полезной привычкой для психического и физиологического здоровья человека. Рисуйте. Рисование – это чистое творение. Стоит раз попробовать, и можно часами рисовать. Иногда есть смысл отправиться на природу и рисовать с натуры. Найдите себе одинокое хобби. Первое, что мне пришло на ум, это работа с землей. Посадка и ухаживание за цветами – это звучит очень умиротворенно. Гуляйте с питомцами. Животные вообще должны жить на природе, а не в доме. Вы сделаете большое одолжение и себе, и своему пушистому другу, если чаще будете с ним гулять. Медитация. С медитацией все ясно, это отдельная тема и, пожалуй, наиболее эффективна для всех вышеописанных эффектов. Просто ничего не делайте, ходите по комнате. Или сядьте. Словом, не имеет значения. Ваш мозг нуждается в разгрузке, а не деятельности. Найдите любое механическое постоянное действие и займите им себя.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Мое мнение такое, что гнилых ниш не бывает. Бывает неправильно выбранная бизнес-модель. И вопрос надо начинать с того, а что ты хочешь на самом деле? Зачем ты строишь? То есть, если, допустим, ты занимаешься малым бизнесом, говоришь, я хочу заработать миллион. Миллион можно заработать в любой нише. Допустим, цветочный магазин. Просто у меня была такая история, девочка обратилась ко мне помочь организовать цветочный магазин, потому что убытки. Как обычно, она продала квартиру бабушке, купила машину, чтобы возить цветы, сняла в аренду магазин, стала продавать убытки. Да, то есть нужно нанять продавщиц, которые там делают, модель не сходится. Я говорю, а давай посчитаем, что тебе действительно нужно. Да, и вот сейчас об этом говорят, но идея была такая, что на самом деле тебе нужно было 150 клиентов мужчин, за которых ты решаешь боль не продажу цветов, да, а то, что мы забываем, блядь, про 8 марта, а то один раз в жизни. Можем забыть про день рождения там близкого родственника, да. Как запомнить день рождения жены, говорит? Нужно один раз про него забыть. Есть куча других праздников. Мы в среднем посчитали, что мужчина способен покупать 10-12 букетов в год. Но мы это забываем делать и делаем это дело в попыхах. Плюс к этому девочка могла еще делать уникальные подарки, то есть не стандартные букеты, а или, там, с какими-то бутылками, новогодние елочки, еще, то есть какие-то вещи, стилизованные к праздникам. Даже там 23 февраля она делала определенные композиции, которые годились и мужчинам. То есть я говорю, смотри, берем людей, вот если переведем в сегодняшние деньги, можно прикинуть, это порядка 10-20 тысяч рублей в месяц, средний плюс сегмент готов тратить на такие подарки в месяц. Да? Мы берем 150 человек, которые ты заносишь в календарь, и у тебя получается 3 от 1,5 до 3 миллионов в месяц валовая выручка. Но тебе не нужен ни магазин, ни другие продавцы. Ты сама можешь все это делать. Возможно, бизнес-ассистент, который будет отслеживать, связываться с клиентами, подвозить в нужное время. Потому что люди в этом случае покупают не цветы, они покупают для себя вот эту, то есть возможность облажаться, да, то есть я опять забыл, я опять не вспомнил, а тут за меня эту проблему решили. Ну, почему я всегда буду говорить о 150 клиентах для малого бизнеса, о центральной группе, потому что это число Дамбара, это то количество интеллектуальных объектов, которые может в голове удерживать нормальный человек. То есть если ты начинаешь расширять, я еще и этих клиентов, и этих клиентов, и этих, ты теряешь центровую середину. Нужно набрать определенное количество центральных клиентов. То есть мы начинаем работать не с ценой, а с ценностью, с тем, что ты реально продаешь в этой нише. Мы можем взять бьюти-салон. Ну, будет та же самая история. То есть самая гиблая ниша – это бьюти-салоны, волосы, брови, ногти, вот эти вот, да, здесь. 70% зарплата на персонал, соответственно, неустойчивая, большая конкуренция, но если ты объединяешься, допустим, ты сама мастер по, допустим, по прическе или по маникюру, у тебя есть подружка, вы вдвоем собрались, опять же, считаем, 150 те же самые клиентов по 20 тысяч рублей в месяц, выходим на те же самые цифры, но с бешеной рентабельностью, потому что нет больших расходов. Ну, опять же, берем не ниша бьюти, да, а если мы теперь переходим в премиум-сегмент. А у меня есть знакомый парикмахер, который стрижет, ну, мы тоже его любим, да, но он даже одно время работал, я честно скажу, стилистом у Тины Тернер. Да, ну, вот у него, я примерно прикидывал, 30-40 клиентов в месяц, да, но он имеет определенный бренд, имеет свой подход и приезжает к клиентам на дом. Я прикидывал, у него порядка 30-40 клиентов в год. Стоимость обслуживания у него, вне зависимости, что ты делаешь, стрижка, покраска, там еще, то есть укладка, $1000. 30-40 тысяч долларов в месяц. Доход этого человека. Никаких расходов, никакого салона, ни так дальше. Можно зарабатывать в этой нише? Можно. Вопрос в позиционировании, да, то есть это премиальные кастомизированные услуги, они всегда будут выживать. То есть мы говорим, выживают фокусировщики и выживают лидеры. Ну, фокусировщик, ты фокусируешься на небольшом количестве клиентов с четким позиционированием, да, и предоставляешь им вот эту кастомизированную услугу, закрываешь больше, чем требуется от этой ниши. Не только прическа, но и какой-то вот комфорт, обслуживание, эксклюзивность здесь. То есть всегда нужно идти в этом смысле в премиум. Почему я всегда готов поспорить с Михаилом Гребенюком, который говорит о том, что нужно масштабировать бизнес, что мрут-то они на середине. То есть ты берешь, строишь бизнес под себя, и ты сам внутри ремесленник, потом ты начинаешь масштабироваться, ты должен сразу закладывать, если у тебя бьюти-салон или барбершоп, в котором ты сам работаешь, чтобы отмасштабироваться, тебе нужно их 10-20 сразу. Ну, у тебя их не может быть 2, 3, 4, это нерентабельные модели. Потому что ты выходишь сразу в сетевую модель, да, а там тебе нужен персонал, нужны другие расходы, реклама, и это все сразу сжирает собственную прибыль. Любые услуговые вещи всегда масштабируются хуже, чем продуктовые, да, потому что все завязано на экспертность конкретного персонала. Но они же тоже масштабируются. Вот возьмем общую медицину, да, мы видим там мать и дитя, ЕМС, там еще, то есть миллиардные компании уже, которые двигаются. Вопрос как раз в том, о чем мы говорили, да, можно, выживают либо фокусировщики маленькие, да, индивидуальные вот такие авторские модели, это бутиковые модели, и выживут крупные сети. В стоматологии уже есть сетевые клиники в России, которые там 40-50 клиник. Есть там одна клиника, да мы даже не увидим, что она сеть, но она находится там в Чите, в Красноярске, в Краснодаре, в Тюмени, там 75 клиник. Ну, ребята так сказали, они уже посчитать не могут. Да? То есть, опять же, смысл в чем? Что когда ты переходишь в масштаб, это будут федеральные сети. Просто рынок стоматологии сейчас не пришел к консолидации. Для того, чтобы консолидировать большие территории, то есть консолидировать рынок, да, то есть мы говорим, рынок консолидирован, когда там 3-5 первых игроков имеют больше 50% рынка. Да, там Сбербанк, да, то есть мы с банки знаем, то есть было там много банков, да, сейчас стало их чуть меньше, но мы можем назвать первую пятерку, которая, соответственно, владеет больше там 70% рынка. В каждой нише при ее развитости будет так. Просто, допустим, стоматология сейчас не совсем развитая ниша, а общая медицина, она более развитая ниша. Причины к этому есть, возможно, там выход белая-серая зона, да, в которой можно работать или позволяет государство. И вторая причина – это вход. Да, в общую медицину вход очень большой. КТ, томографы, помещения и так дальше. То есть он намного превышает. То есть появляются крупные игроки, которые готовы вложиться.
0: Личный

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Чукотка занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов РИА Новости по уровню доступности ипотечного жилья в этом году. В конце списка оказались Дагестан, Крым и Севастополь. Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно прекратить разговор с незнакомыми людьми, предупредили в МВД. Подростки особенно уязвимы и часто оказываются в трудных ситуациях, опасаясь попросить помощи. Им кажется, что пути назад нет, и они уже совершили ошибку, хотя это не так. В МВД уточнили, что если человек отказался от совершения преступления до его окончания, то он не будет привлечен к уголовной ответственности. Банковские структуры, аффилированные с маркетплейсами, опережают традиционные банки в увеличении объемов потреб кредитования, пишет Коммерсант. В августе их портфель вырос не только в процентном, но и в абсолютном выражении, что позволило им занять лидирующие позиции в первой пятерке. Впервые с 5 августа цена на золото опустилась ниже $4200 за унцию. Основной причиной снижения стало ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы Америки, которая сигнализирует о возможном повышении процентных ставок. С момента январского максимума, когда золото стоило $5300 за унцию, его цена снизилась более чем на 20%. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС ввести обязательное сокращение потребления газа и электричества. Как сообщает издание «Политико», ссылаясь на письмо еврокомиссара, мера обусловлена резким ростом цен на энергоресурсы. В документе указывается, что ограничения должны действовать до тех пор, пока это необходимо. Финские ученые выяснили, что кофеманы имеют более развитую мускулатуру, благоприятный гормональный фон, меньший висцеральный жир и повышенный уровень тестостерона у мужчин. В исследовании также отмечается, что любители кофе лучше защищены от диабета второго типа, независимо от пола. В исследовании участвовали 1000 человек. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Разные мысли.
1: Суперобучение. Самостоятельное приобретение новых знаний, освоение навыков за более короткий срок, чем при традиционном обучении, благодаря интенсивным занятиям и следованию определенным принципам. Для начала важно исследовать предмет, ответив на вопросы «зачем?», «что именно?», «как?». Затем следует научиться фокусироваться на обучении, начав с малого, с 30 секунд, а потом погружаться в обучение все глубже. Эффективное суперобучение должно быть целенаправленным и ориентированным на практическое применение. Приобретая сложные навыки, их можно делить на более простые компоненты для удобной тренировки, а потом из этих навыков вновь сложить единое целое. Изучив материал, важно проверить себя и закрепить знания на практике. Чтобы проверить уровень знаний и навыков, важна обратная связь. Человеку свойственно забывать большую часть информации. Это нормально. Но если мы хотим запомнить что-то надолго, стоит обратиться к одному из методов – интервальному запоминанию, автоматизации, избыточному обучению, мнемонике. Для суперобучения нужна интуиция. Развивать ее можно, решая разнообразные задачи, изучая примеры. На начальных стадиях освоения навыка мы занимаемся копированием чужого опыта, но по мере продвижения вперед нам приходится искать новые пути,

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

будете в Меджлисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минфин России предложил изменить систему налогообложения пассивных доходов граждан, установив ставки НДФЛ в диапазоне от 13 до 22%. Изменения затронут доходы от дивидендов, участие в капитале, процентов по депозитам, операции с ценными бумагами и цифровыми активами, а также доходы по страховым полисам и дарения. В настоящее время эти виды доходов облагаются налогом по ставкам 13-15%. В Минфине подчеркнули, что новая ставка налога будет зависеть от суммы дохода, а не от его источника или способа получения. Решение соответствует принципам прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц. Отмечается, что предлагаемые изменения не коснутся льготного порога для малых вкладов, который составляет 1 000 000 рублей и освобождается от налогообложения. Исключение также составят доходы участников спецопераций. Унификация налогового режима затронет около 6% населения России или примерно 4 миллионов человек, чьи доходы облагаются налогом.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог ФМ.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Экзамен по истории с 2027 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В публикации отмечается, что с 1 марта по направлениям подготовки и специальностям, где в качестве обязательного вступительного экзамена в высшее учебное заведение могло по своему выбору установить историю или обществознание, будет установлена только история. Например, обязательным экзамен по данному предмету будет на направлениях конфликтология, государственное и муниципальное управление, таможенное дело, международные отношения, а также реклама и связи с общественностью. И в завершении выпуска россиянам, участникам исследования, предложили определить, какие исторические личности и события связаны у них с представлениями о национальной идентичности. В образах Петра I и Екатерины II респонденты увидели смелость, решительность и стремление к масштабным изменениям. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и жители блокадного Ленинграда как группа ассоциируются прежде всего с храбростью и готовностью жертвовать собой ради других. Отдельное место в исследовании занял Юрий Гагарин. Его образ сочетает историческое значение первого полета человека в космос с представлением о простом и понятном человеке. Среди связанных с ним характеристик участники назвали стойкость, оптимизм и простоту. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пятчахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пятчахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун захмэцар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун захмэцар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиу цакса духурчан, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
3: Притчи народов мира.
4: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Существует множество людей, таких как Роберт Киосаки, называющие себя финансовыми гуру. Такие люди говорят: «Живи полностью без долгов». Есть даже некоторые, кто говорят, что стоит избавиться от кредитных карт. Это хороший совет для определенного типа людей, считает Роберт. Он говорит, что вы определенно должны избавиться от ваших кредитных карт, если не можете контролировать ваши расходы. Но сам Роберт не представляет себе, как люди живут без кредиток. Он не знает, как можно отказаться от отеля, аренды автомобиля или ужина в ресторане. Но если вы шопоголик, то вы обязаны избавиться от ваших кредитных карт, продолжает настаивать предприниматель. Итак, Роберт сообщил, что существует хороший и плохой долг. Если у вас есть плохая задолженность, например, кредит на учебу, он классифицируется как плохой долг. Основная причина, по которой он является таковым, заключается в том, что это худшая задолженность из всех возможных. Киосаки объясняет это на простом примере. Как бизнесмен с долгом, он просто может объявить, что банкрот и станет чист. Но проблема с кредитом на учебу в том, что вы не можете сделать так же. Этот долг будет висеть у вас на шее всю оставшуюся жизнь. Поэтому, если вы студент, вам не стоит брать кредит на учебу, пока вы не будете уверены на все 100%, что сможете окончить ее, говорит Роберт. Он уверен, что многим из вас известны примеры того, когда люди бросали университет. Проблема кредита на учебу в том, что человек должен знать, что он будет изучать до конца. У Роберта есть два друга, они оба медики. Эти ребята закончили университет с кредитом в 500 тысяч долларов, но они погасили его за 5 лет, потому что стали докторами с высокой зарплатой. Прежде чем завести семью и прочие важные вещи, их главной целью было погасить кредит на учебу, которая сделала их докторами. Писатель уверен, что у каждого из нас есть примеры людей, которые не знают, чем хотят заниматься. Как-то Роберт уже говорил о том, что когда он был в возрасте 18 лет, то его однокурсники зарабатывали 110-120 тысяч долларов в год. Сейчас это не так много денег, но для его поколения это был отличный результат. Даже если человек в то время зарабатывал 20 тысяч долларов в год, это были хорошие деньги. Начальная зарплата Роберта составляла 47 тысяч долларов, в то время как его однокурсники зарабатывали в 3 раза больше. Роберт делает акцент: это вопрос выбора, который мы все делаем. Он просто не хотел делать то, что делали они. Киосаки пришлось бы вступить в профсоюз, но он не хотел быть членом этой организации. Поэтому Роберт присоединился к Standard Oil of California, где работал офицером доставки, и ему не нужно было становиться членом профсоюза. Разница была в том, что предприниматель зарабатывал всего лишь 47 тысяч долларов в год, поэтому всегда существует что-то хорошее и плохое. «Когда ты моложе, сложно различать разницу», — продолжил Роберт. В 22 года ему было абсолютно все равно, платили ему 100 тысяч в год или меньше. Его принцип был в том, чтобы не вступить в профсоюз. Это был своего рода юношеский максимализм. Сегодня, как считает Киосаки, в любом случае все сложнее, потому что мы не знаем, какая работа является высокооплачиваемой. Даже у юристов нынче сложное время, считает Роберт, потому что рынок перенасыщен данной профессией. Сейчас существует искусственный интеллект, который заменяет много высококлассных рабочих мест. Сегодня не нужен бухгалтер, потому что искусственный интеллект может сделать большинство работы. Поэтому вот что думает Роберт. Прежде чем получить долг номер один – кредит на учебу, нашему поколению нужно хорошо подумать, собираемся ли мы закончить то, что начали изучать. После этого Роберт подошел к главной теме – хороший и плохой долг. Он нарисовал схему, где отобразил доходы, расходы, активы и пассивы. Например, вы хотите приобрести дом. Вы скажете: «Мой дом – это актив». Это не так, заявляет Роберт. Ваш дом – это пассив. Неважно, есть ли у вас задолженность или нет, дом – это ваш пассив. То же самое, если у вас есть автомобиль. Машина является пассивом. Затем Роберт сообщил, что существует 6 слов, которые являются основами финансового образования. Это доходы, расходы, активы, пассивы, и плюс к этому всему прибавляется денежный поток. У среднестатистического человека есть работа. Деньги, которые вы зарабатываете на работе, приходят к пассивам. Мы платим за дом, и деньги переходят в банк через ипотеку. Поэтому итог: деньги не являются активом, поскольку они вытекают. Это пассив, он забирает деньги из вашего кармана. Активы же, наоборот, кладут деньги в ваш карман. Поэтому если у вас есть недвижимость для аренды, как актив, это будет приносить деньги в ваш карман. Если вы живете в доме, это пассив, потому что даже если у вас нету задолженности по нему, вы все еще должны платить налоги, амортизацию, делать ремонт, обслуживать и страховать. Хороший долг – это когда человек занимает что-то, что превращает в актив, который будет приносить доход. Например, у вас есть машина, и кто-то арендует ее у вас для работы в Uber. Это также приносит доход. Автомобиль может стать активом. У Роберта с его женой, например, есть лодка. Большинство лодок убыточны, говорит он, но его лодка приносит доход. Люди постоянно арендуют ее. Главные два слова, которые стоит запомнить из этого урока – денежный поток. Кредиты на учебу, дома, лодки – все это имеет отношение к этим двум словам – денежный поток. Если деньги поступают в ваш карман – это актив, это хороший долг. Но если деньги только уходят из вашего кармана – это плохой долг. Если вы будете успешным работником или предпринимателем, вы должны контролировать направление вашего денежного потока, говорит Роберт. У большинства людей есть работа, но их деньги вытекают и направляются к государству через налоги. Роберт не забыл вспомнить и своего друга Дональда Трампа, ведь он и Трамп не платят налоги законно. Это одна из главных причин, почему Киосаки и Трамп предприниматели, а не работники. У работников есть налоги, у предпринимателей их нет. Это тоже один из типов активов. В конце своей лекции Роберт делает итог, что не стоит бояться долгов. Если вы знаете, как использовать их, делайте это. Как вы думаете, могут ли кредитные карты быть хорошим долгом? Все зависит от того, как вы используете ваши деньги. Если вы собираетесь использовать их на то, что принесет вам доход, как актив, это хороший долг. Но если вы, например, потратите их на пиджак от Versace, это не будет хорошим долгом. Итак, хороший долг приносит доход в ваш карман, плохой долг делает расходы.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы и ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена тому банану 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и 2, и 3, и 5, и 10, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим: дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у него купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она такая осталась стоять, остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором, а мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза: научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием. Личный

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Кавалер трех орденов мужества, участник программы «Время героев» Магомед Валихов освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер республики Магомед Рамазанов. Валихов покинул пост замминистра по собственному желанию. Напомним, на эту должность он был назначен в конце марта этого года. В сентябре Валиханов был избран депутатом Госдумы по Махачкалинскому одномандатному избирательному округу номер 10. За неделю на дорогах Дагестана произошло 35 ДТП, в которых погибли 5 человек, в том числе один ребенок, об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 44 человека, среди которых 8 детей, в этих ДТП получили травмы различной степени тяжести. Правительство России на год отменило проверки предприятий, которые пострадали от атак беспилотников, об этом сообщает Москва-24. Решение вступило в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Послабление коснутся объектов, которые получили ущерб с начала этого года. Мера позволит компаниям направить ресурсы на восстановление, а не на прохождение контрольных процедур. При этом неплановые проверки сохранятся в случаях угрозы жизни, здоровья людей, безопасности государства или возникновения чрезвычайных ситуаций. Также исключения предусмотрены для отдельных видов надзора, включая промышленную, транспортную и энергетическую безопасность. Дагестан вошел в число российских регионов, где менее 10% семей могут позволить себе приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в ипотеку на рыночных условиях. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости. Вместе с Дагестаном в нижней части рейтинга оказались Севастополь, Крым и Алтай. Всего в список регионов с наименьшей доступностью рыночной ипотеки вошли 9 субъектов. Наиболее 1000 православных Дагестана и гостей республики объединил крестный ход в Кизляре, который приурочен к празднованию Дня Воздвижения Честного Креста Господня и 291-й годовщины со дня основания Кизляра. Об этом сообщает Минац республики. Торжества начались с божественной литургии в женском монастыре. После службы верующие во главе с архиепископом Махачкалинским и Дербенским Варламом направились к собору святого великомученика Георгия Победоноса. Во время крестного хода зазвучали церковные песнопения и молитвы о мире и благополучии для Кизляра, Дагестана и для всей многонациональной страны. Наиболее половина жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, это помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса SuperJob. В опросе, кстати, приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане, кстати, старше 45 лет, чаще заявляет о пользе юмора в профессиональной деятельности. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Спортивные события.
1: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2,5:1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у Казахстана, Стана бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне – 2,75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3,50. В числе других вариантов коэффициент 4 – вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла в матчевой встрече команду мира и стала обладателем Кубка Лейвера, розыгрыш которого завершился в Лондоне. В решающей игре Александр Зверев из Германии обыграл американца Тьена со счетом 7-6, 6-3, и общий счет стал 13-5 в пользу сборной Европы, которая обеспечила себе победу за две игры до завершения турнира. Команда Европы выиграла эти международные теннисные соревнования, мужские, проводимые на закрытых кортах, в шестой раз, а сборная мира побеждала трижды. Команду победили и помимо Зверева также представляли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Ходер, итальянец Флавио Каболи, чех Якуб Меншик и норвежец Каспер Рут. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврахан-Шуру и Порт-Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. В Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем. Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00. Публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую. Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Граждан России в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. В 2027 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя, которая выпадает на период с 15 по 20 февраля, сказала она. Согласно проекту Министерства труда и социальной защиты, отметила Подольская, рабочий день с понедельника 22 февраля перенесут на субботу 20-го. Это даст провести длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Жители России могут заключить социальный контракт, в рамках которого государство предоставит им до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство. Об этом журналистам РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она пояснила, что социальный контракт представляет собой соглашение между гражданином и органом социальной защиты. Документ обязывает государство оказать поддержку физическому лицу, которое должно выполнить согласованную программу по улучшению своего положения. Соцконтракт можно заключать для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации, отметила омбудсмен. И в завершении выпуска власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг, об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по доллару. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Адыгейская притча. Наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему: «Я дам тебе 3 совета, которые ты должен выполнять всю жизнь. Никогда не здоровайся первым. Каждый вечер кушай сладкое. Каждое утро надевай новую обувь». Через некоторое время отец умер. Сын начал выполнять завещание отца. Никогда не здоровался первым. Каждый вечер кушал сладкое. Каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь. С ним перестали разговаривать в ауле. Ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал: «Мама, неужели отец был мне врагом? Почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила: «Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ — никогда не здоровайся первым. Означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ: каждый вечер кушай сладкое. Означает: проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ: каждое утро надевай новую обувь. Означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адыг не ложится спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой». Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке и этот наказ передал своим детям.
3: Притчи народов мира.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первой половине года вредоносное программное обеспечение использовалось хакерами для взлома российских компаний в 65% случаев. С его помощью злоумышленники получают доступ к IT-инфраструктуре, а также собирают данные о деятельности конкретных сотрудников. Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал «Коммерсант», в этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мозг – широчайшая тема. Да? И если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про все, что угодно. Что касается организации, да, нейромаркетинга и прочее, прочее, прочее. Вот. Но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это ни удивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Афганистане 14 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ахмед Махадов назначен статс-секретарем замминистра по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Распоряжение подписал премьер-министр Магомед Рамазанов. Я напомню, что Махадов – выпускник Московского университета МВД России. Около 12 лет служил в подразделениях экономической безопасности в Хабаровском крае, Челябинской области и в Дагестане. Позже работал в управлении главы Республики Дагестан по противодействию коррупции и управлению мониторинга национальных проектов. Ну и в продолжении темы, Анна Безрукова освобождена от должности замминистра по туризму Дагестана. Распоряжение подписал также премьер-министр Магомед Рамазанов. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. Безрукова покинула пост по собственному желанию. Ну и махачкалинцы повторно пожаловались Александру Бастрыкину на ликвидацию троллейбусной инфраструктуры города. Авторы обращения указывают, что ранее по факту закрытия троллейбусного движения в Махачкале расследовалось уголовное дело в отношении экс-руководителя троллейбусного парка Гаджи Ахмедова, который, кстати, признал свою вину. Однако, по мнению махачкалинцев, расследование не затронуло чиновников мэрии, которые принимали ключевые решения по демонтажу контактной сети и замене электротранспорта на автобусы. Заявители утверждают, что закупка автобусной техники и планы по отказу от троллейбусов могут сопровождаться неэффективным расходованием сотни миллионов рублей. В преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, отделение Социального фонда России по Республике Дагестан представило данные о мерах поддержки граждан старшего поколения в Дагестане. На сегодняшний день в республике проживает 108 человек в возрасте 100 лет и старше, из них 92 женщины и 16 мужчин. Старейшей жительницей Дагестана, которая проживает в Махачкале, исполнилось 116 лет. Социальный фонд напоминает, что для пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет, предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Но с 1 октября россияне смогут пополнить свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на указание Центробанка. Деньги зачисляться будут через систему быстрых платежей. За одну операцию разрешат носить до 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. При этом услуга будет доступна не во всех банкоматах. Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. Ну и россиянам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее. В Роскачестве советуют не ждать декабрьского ажиотажа и постепенно закупать товары с длительным сроком хранения. В список вошли крупы, макароны, сахар, мука, консервы, мед, чай, кофе и растительное масло. Уже сейчас можно приобрести ингредиенты для праздничной выпечки, например, сухофрукты, орехи, шоколад и какао. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак. Лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «Ейлак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Харабгюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена в основном, как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Мулан Насреддин, чтобы заработать немного денег, перевозил через реку пассажиров. Как-то раз в его лодку сел великий книжник, знаток священных текстов. Когда они доплыли до середины реки, книжник, желая блеснуть ученостью, спросил Насреддина: «Скажи-ка, лодочник, а знаешь ли ты Коран? Глубоко ли ты его изучил?» «Нет, некогда мне», — отмахнулся Насреддин. «Что ж, тогда ты полжизни прожил зря». Вдруг налетел сильный ветер, и маленькую лодку понесло прочь от берега. Поднялись волны, вода залила лодку, и та стала медленно тонуть. Тогда Насреддин поинтересовался: «Скажи-ка, учитель, а знаешь ли ты, как надо плавать?» «Нет», — признался испуганный книжник. «Что ж, тогда вся твоя жизнь прошла зря», — заметил Насреддин. Прыгнул за борт и поплыл к берегу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как только президент подписывает указ о награждении, государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг. Об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по доллару. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Анализ потребительских предпочтений в сегменте молочной продукции, проведенный компанией BrandPulse, демонстрирует, что около трети российских потребителей при выборе данного вида продуктов ориентируются на бренд. Это свидетельствует о значительной роли брендинга в формировании потребительских решений. В условиях тенденции наблюдается усиление конкурентной борьбы среди производителей молочной продукции. Особенно остро конкуренция проявляется в свете активной экспансии ритейлеров, которые активно выводят на рынок продукцию под собственными торговыми марками. Аналитическая компания NTEC предоставила данные о структуре продаж молочной продукции в основных федеральных торговых сетях. Согласно данным, бренд «Простоквашино» занимает лидирующую позицию, демонстрируя наибольшую популярность среди потребителей. На втором месте по объемам продаж находится бренд «Цветаева», представленный в сети «Чижик».
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Вежливый человек не займет столик на компанию, если не предполагает встречу с кем-либо. Этикет не запрещает занимать необходимое для себя пространство, но просит задумываться о других.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы знаете этих людей. Они возникают всякий раз, когда кто-то из нас предлагает цель или решение. Скептики, материалисты, кухонные интеллигенты, которые не уверены ни в чем, кроме одного. Проблемы вечны, мир сложен, все решено за них. Это неверие в возможность менять мир страшнее лени, пьянства или наркомании, потому что именно оно является их причиной. Часто скепсис подается под видом опыта, знания жизни или логики. Часто камуфлируется словами «это непрофессионально», «так никто не делает» или «так не принято». Сегодня мы знаем, что изменить можно все, и каждый из нас обладает возможностью реализовать любую идею. Недавно в центре Скнарк подсчитали, что идеи достаточно 10% убежденных сторонников, чтобы сконвертировать остальные 90% общества на свою сторону. Убежденных в чем-то людей может быть меньше 10%, 5, 2, даже тысячное процента населения. Но если их вера в успех и преданность идее непоколебимы, им невозможно противостоять. В экстремальном случае для изменений любого масштаба достаточно веры одного человека. Вашей, например. Павел Дуров.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Андрей Кривенко, основатель компании «Вкусвилл». Андрей, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что ты очень редко даешь какие-либо интервью, куда-либо ходишь, поэтому это вдвойне ценно. И у тебя было несколько интервью, которые были посвящены тому, как создавалась компания, собственно, с чего начинал, как ты пришел из корпоративного мира в бизнес. Но я сегодня хочу поговорить немножко о другом, потому что компании 14 лет, да, на текущий момент.
2: 13.
1: 13 лет на текущий момент. Порядка
2: 14, будет 14.
1: Порядка да. 1500 магазинов, это не считая дарксторов. Около 30 тысяч человек работает в компании. И выручка компании около 3 миллиардов долларов в год. И, соответственно, вот здесь вот 14 лет, и эти показатели, они немножко как будто бы не стыкуются. И есть очень четкая уверенность, что был какой-то применен лайфхак и какие-то новые вещи, которые вы создали в компании для того, чтобы такими темпами расти, для того, чтобы сделать то, что, по сути, кажется в какой-то мере невозможно. И я знаю, что то, что вы сделали, называется новая технология, по сути, управления, Beyond Taylor. Я слышал от многих ребят с вашей компании. Сегодня хочу поговорить об этом. Насколько вообще тебе эта тема самому близка, потому что для меня это самое важное.
2: Тема близка, и, ну, наверное, главная проблема, да, почему я в том числе не отказываюсь от интервью и вообще от таких публичных выступлений. Часто бывало, что это, я даю вредные советы.
1: Ну, это то есть, тонкий момент.
2: Да, и то есть, достаточно сложно мне пытаться объяснить эту всю историю, да, ну, грубо говоря, там, да, за час, да, и даже сейчас вот с тобой это вот, наверное, как бы нереальная цель, да, чтобы кто-то смог понять, вообще говоря, про что это.
1: Я думаю, знаешь, нужно поставить, мне нравится история, поставить какую-то определенную задачу. То есть я понимаю, что любую технологию за 2 часа невозможно, да даже за 5 часов, просто абсолютно невозможно объяснить. Да, да. И я предлагаю обозначить тогда цель. То есть у нас ребята, которые занимаются бизнесом или какой-то деятельностью, наша задача — дать им пищу для размышления, какое-то зерно, посадить какое-то зерно,
2: точно,
1: чтобы они могли задуматься. И с точки зрения вредных советов мы все-таки предполагаем, что ребята склонны к рефлексии, к самоанализу, и никто не будет воспринимать каждую мелочь за чистую монету и делать. Каждый примет так, как он должен это понять. Поэтому я думаю, что...
2: Поэтому, говорю, прямо я каждый раз такой дисклеймер, да, все, что я не скажу, нельзя в чистом виде применять. Вот, и это... Очень много случаев у нас было, когда было прям вредно.
1: Ну, я думаю, все-таки, опять же, тот, знаешь, тот, кто ищет пользу, всегда найдет пользу, тот, кто пытается найти во всем вред, тот в любом случае найдет вред. Давай начнем с такого вопроса. В какой момент вы, как компания, поняли, что нужно что-то концептуально менять и начали строить абсолютно новые модели управления и вообще развития компании? Как это произошло?
2: По сути, наверное, примерно как и у всех произошло, да, то есть, когда компания начинает расти, когда она маленькая, да, то, в общем-то, можно легко со всеми договориться, ну, и как бы все понятно, что происходит, вот, и достаточно все прозрачно, да, и можно совместно принимать решения. Как только компания стала побольше, да, и появляются люди, которых ты там не знаешь, да, там новые люди, особенно новые с каким-то другим опытом работы других компаний, то вот такая происходит ситуация, да, ну, что, типа, перестает что-то получаться, да, и вот как люди говорят, это вот такое, как бы, отсутствие, ну, не знаю, там, контроля, да, и существует единственная методика, да, которая читается в разных бизнес-школах, да, ну, это вот, типа, давайте вводить, там, не знаю, то, что называется бюрократию, да, то есть давайте определять должностные инструкции, формировать отделы, вводить KPI, бюджеты, да, и про это написаны, там, не знаю, миллионы книжек, да, это преподается вообще во всех университетах, да, и считается, что, ну, как бы такой, типа, бизнес — это вот как бы про это, да, и вот, и мы, естественно, как все тоже это стали делать, ну, потому что других же, в общем, нет методик, вот, при этом я до этого работал в корпоративном бизнесе именно как в финансах, да, и, в общем-то, как бы наблюдал, насколько бюджеты, ну, так скажем, вредные, вот, ну, там, бесполезные, и там сколько много на них ресурсов тратится, и за них там неправильные решения принимаются, да, но, ну, по сути, я так скажем, то, чего уходил, да, пытался, да, вот создать компанию без вот этой корпоративной как бы истории, да, ну, не было альтернативы, да, и было ясно, что, похоже, надо возвращаться к бюджетам, да, и мы стали внедрять, ну, скажем, более, наверное, продвинутые бюджеты, то, что называется система сбалансированных показателей.
1: Uh-huh.
2: Вот, и у нас прямо было все описано, прямо по методике. Валера, да, который сейчас у нас один из основных вот лидеров, да, по там, Beyond Teller, да, вот он прямо занимался системой сбалансированных показателей, формировал их. Вот, и в какой-то момент, да, нам вы сказали, вау, круто, действительно, мы смотрим на эти показатели, они улучшаются, да, там все как бы вроде все стало намного стабильнее, да. И вот так произошло, да, и через месяц мы вдруг узнаем, что поставщики уже планируют переставать нам отгружать, да, потому что мы им давно не платим.
1: Uh-huh.
2: И мы такие системы благосостояния показателей открываем, и говорим, там же все офигенно.
1: Uh-huh.
2: Как бы все же там и бонусы получают, да, все растет, да. А поставщики уже все как бы на грани, да. И вот и у нас, конечно, это произошел прям совсем как бы отвал, да, ну что, типа, блин, ну все же идет по, как бы по плану, там все по бюджетам, да, там по всем показателям, но при этом как бы все недовольны, да, и целиком как бы точно так нельзя, да, и это, вот, но где-то за полгода до этого мы прочитали статью, которая называлась Гарри Хэммела, да, такого, в общем-то, известного, одного из самых, по-моему, самой публикующейся Harvard Business Review, именно эксперт по системе менеджмента. Uh-huh. Вот, и он там, одна из первых статей вышла, да, таких известных, да, сначала «Увольте начальников», и там было описание компаний голландских, там американский Morningstar, помню, на Morningstar, это вот помидорная компания, как да, вот такая известная, вот, которая достаточно давно внедрила у себя принципы, да, что у них до сих пор помню, что у их основателя главное сказал, да, что а давайте построим бизнес, в котором не будет насилия. Вот у него прям главное, давайте вот как бы каждый раз выяснять, что если вот насилие прилагается, давайте его устранять, да. Ну, конечно, наверное, какой-то, ну, это какое-то безумное сечение обстоятельств, что решили эту статью перевести на русский, да, то есть мы на русском читали, да, вот. Конечно, наверное, у большинства людей она вызывала, ну, как бы такое сильное удивление, это что-то такое вообще, да, вот. И, ну, а как-то нам она очень, ну, как бы зашла. Uh-huh. Да, то есть, по сути, мы потом, то есть мы, прочитав ее весной, осенью про нее вспомнили. И вот с тех пор у нас пошло, ну, так скажем, сильная, так скажем, трансформация. То есть мы достаточно много подчеркнули, да, вот из описания этого как бы помидорной компании. Мы потом к ней ездили, там изучали, там вот это автора книги, там еще не только Гарри Хэммел, да, у них там от компании Morningstar появилась собственная консалтинговая компания, которая эту методику внедряет в дальнейшее, там, другие компании.
1: Я слушал Олег, не помню фамилию, которая People AI компания, и они рассказывали, что они понимают, что у них есть денег вот настолько, и дальше все. То есть, да, и его спрашивают, а что дальше? Он говорит, дальше мы каким-то образом, мы вот сейчас делаем все, чтобы найти инвесторов. Если нет, то все, крах mm-hmm. компании. Давай для того, чтобы люди, которые нас слушают, и мы вот какие-то ты набрасываешь уже части, конкретизируем, что вообще вы сделали, что представляет эта организация и управление. Давай я расскажу, как я mm-hmm. это сейчас представляю, mm-hmm. вижу, а ты меня поправишь и детализируешь. Насколько я понимаю, у вас в главном офисе около 800 человек на текущий момент.
2: Ну, да.
1: Да.
2: Может
1: ну,
2: быть, чуть побольше.
1: Да, плюс-минус. Соответственно, и все эти люди, они условно самоуправляемы. То есть у вас нет вот этой пирамидальной структуры, где есть иерархия какая-то, а это команды, не знаю, как предпринимательские, которые, каждая из которых сама отвечает за процесс и за результат, и за клиента, и за весь путь компании на основании каких-то вот принципов, идей и ценностей. Правильно?
2: Не совсем так. У нас в компании есть три уровня иерархии. Да, и в этом смысле мы всегда, как раз у меня был опыт знакомства с компаниями, которые вот пытались избежать иерархии, прям полной.
1: Uh-huh.
2: Вот, и это могут быть только очень маленькие компании, и говорю, как я смеюсь, да, что и год слез, чтобы к этому перейти. Вот поэтому мы эту идею какую-то утопическую отбросили. Вот поэтому у нас...
1: Тотальное строго... вообще, да, отсутствие, то есть вот эта
2: иерархия. Это тотальное, да. Да. Это прямо, вот не знаю, я это, не, грубо говоря, вот не считаю, что это правильно, да, всегда есть лидеры, вот, и вот эта иерархия, она такая как бы лидерская, да, но формально она совпадающая, в общем-то, да. То есть в компании, мы еще говорим, Beyond Teller, у нас есть вот организационная структура, называется клиентократия.
1: Да, то клиентократия,
2: есть Beyond,
1: да.
2: То есть Beyond Teller — это вот именно система подхода, да, вот к менеджменту, вот, но внедрение организационной структуры клиентократия, да, она трехуровневая, да, то есть верхний уровень это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, ну, то есть вообще сверху у нас клиент, да.
1: А, то есть наоборот, не снизу, да, да спускают,
2: сверху у нас клиент,
1: а сверху,
2: да,
1: у вас сверху
2: клиент. Клиент, да. Ага. Клиент — это наш босс, да, это он сверху. Поэтому первый уровень, который ниже клиента, да, это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, да. Условно, у нас это и есть топ-менеджмент, то, что мы называем совет управляющих. Да? Условно, финансовый директор, да, он никакой ценности не дает клиенту, его нет в топ-менеджерах компании. Да? HR-директор, да, никакой ценности не дает клиентам. Да? Он как бы их никогда не видит и ничего не дает. Да? То есть ценность клиентам дают те, кто занимается, например, качеством товара, те, кто называется сервисом товара, да, те, кто даже, как бы такое вот удивление большое, да, айтишники, да, они, по сути, обещают клиентам, что там приложение не будет висеть.
1: Угу, все,
2: то есть... Это нужно как бы ни в коем случае не гендиректору. То есть вот мы всегда рассказываем, никогда никакому гендиректору не нужно, чтобы приложение все время работало.
1: Да, ему нужно выручка момент... до прибыли, и беда.
2: Конечно, да. Приложение нафиг не нужно. Да? Да. И в этом смысле ему нужно, когда он сам идет в магазин, да, чтобы да. приложение не висело. Да? А клиент — это тот, кому нужно конкретно, чтобы все время, там, ночью, когда он захотел, днем, да, чтобы приложение... И в этом смысле IT, там, не знаю, команда, да, она должна работать на клиента, да, и она входит в совет управляющих. В этом смысле это самый важный, один из самых важных, да, и таким образом собран верхний уровень. Дальше есть у нас поддерживающие подразделения, да, это те подразделения, которые не дают никакой ценности клиенту напрямую, но без них не могут работать вот эти ключевые подразделения, uh-huh. да. И вот интересно получилось, например, отдел даже по горячей линии, например, внутренних багов, да, то есть, условно говоря, вроде бы кажется, что он общается, например, с пользователями, вот, но на самом деле они делают поддерживающие функции для IT, да, потому что IT-команда пообещала, что там, условно говоря, система работает, да. Но для того, чтобы, условно говоря, они как бы быстро исправлялись, если вдруг что-то не так, им нужна поддержка, да, и поддержка получилась, вот прям поддержка подразделения. И третий уровень есть обеспечивающие, такие как финансы, кадры, там, HR и тому подобное, да, то есть это службы, которые работают, ну, в этом смысле их работа очень важна, действительно, у них очень важные как бы, функции, без них тоже невозможно, да, но у них это такой максимальный как бы аутсорсинг. Да, это то, что, ну, так скажем, нужно для сотрудников компании, но не для клиентов. Ну, секретари, например, да, ну, то есть там какие в офисе, да, там девушки, вот.
1: А кто, прости, задам вопрос, да. Мне вот интересно, например, ты рассказал про IT, который напрямую с клиентом взаимодействует, есть поддержка, которая, по сути, поддерживает IT-отдел.
2: Да.
1: А кто перед кем и как между ними отвечает? То есть...
2: IT-отдел формирует, ну, по сути, требования к поддержке.
1: А, все, то есть они ответственны за результат.
2: Это и есть иерархия. Вот в этом все. Иерархия выстраивается, да, потому что IT-отдел, да, говорит, что, ну, на самом деле, мы, естественно, что мы там айтишники, да, мы как бы разговариваем с людьми-то вообще обычно не очень любим, да, вот, но для нашей работы очень важно, да, чтобы кто-то с ними общался, да, и там, ну, получалась обратная связь и тому подобное, да. И в этом смысле это как раз хорошо выстроенная, как бы, связь, да, что мы все время получаем обратную, ну, то есть для IT, да, понятно, да, что происходит с пользователями, если вдруг они что-то там сделали, там, те же самые, ну, настолько сложно там вообще, в принципе, сейчас IT-системы, да, что часто надо, ну, не так просто найти, вообще говоря, да, вот этот кейс, да, как говорится, да, который да. произошел, да. Вот, поэтому иерархия есть, вот, и, скажем, трансформация текущего топ-менеджмента, да, компании, работающей в бюрократии, именно в совет управляющих, это вот у нас прям шаг номер один.
1: А, соответственно, у этих отделов, то есть в классической организации как? У тебя есть, условно, возьмем IT, у тебя есть CTO, да, технический директор, под которым есть там тимлиды, допустим, и под ним есть уже разработка и так далее, и так далее. Я так понимаю, что здесь в этих командах по-другому тоже эта иерархия устроена.
2: Они максимально горизонтальные. Угу. Ну, то есть в этом смысле они, да, есть лидер в IT, вот, и, грубо говоря, все команды плоские, ну, то есть в этом смысле плоская структура, и можно так сказать, что лидеры этих команд — это тоже своя команда внутри IT.
1: Понял. И здесь в этот момент происходит магия, о которой я узнал, что, условно, все эти команды, они работают без какого-либо плана, то есть у вас нету каких-то целей, планов на год финансовых и так далее, вот таких вещей. Они сами их для себя формируют, и у них есть система мотивации, из-за которой они, собственно, это делают.
2: Да,
1: и вот тут абсолютно магическая история. То есть я когда об этом узнал, я такой, в смысле, подождите, как это у компании такого размера может не быть какого-то планирования? И вот давайте сюда углубимся немножко. Насколько я понимаю, что все люди, почти все люди в компании, они привязаны к тому, сколько компания зарабатывает денег. И они все зарабатывают вместе с компанией. И именно это является...
2: Не совсем так.
1: Не совсем, но вот сейчас тебя попрошу.
2: Не совсем так.
1: Давай, тебя поправляй.
2: В первую очередь к прибыли компании завязан это вот то, что ты сказал на первом уровне, совет управляющих.
1: Ага, то, что...
2: У них,
1: кто с клиентом напрямую?
2: Ну, это лидеры команды, которые работают с клиентом напрямую, но вот именно с точки зрения напрямую, прямую ценность дают. Uh-huh. То есть айтишники никогда не видели клиентов, но они дают непосредственно ценность в виде работающего приложения. Да? Uh-huh. И поэтому они дают напрямую ценность клиенту. Вот. И вот это как совет управляющих, да, это, по сути, совет, так сказать, предпринимателей, да, каждый за свою часть, да, но при этом все решения принимаются максимально общо, и то, что мы говорим, вот сильное отличие клиентократии от бюрократии, очень должно быть все прозрачно, да, то есть бюрократии очень часто, и даже об этом говорят, что, условно, если у генерального директора есть два зама, то, в общем-то, мало что они друг друга зарплаты не знают, они даже не знают, условно говоря, поручения. Что с чем? Ну, то есть и...
1: Секретно.
2: Все секретно, секретно, да. Все секретно. Да, и почему? Потому что они между собой начинают часто, скажем, бороться.
1: Конкурировать.
2: Да. И очень часто принято, что генеральный директор, ну, общается с каждым из них напрямую.
1: Угу.
2: Вот. И... как раз наш подход, да, который мы говорим, что именно сильная команда — это когда люди смогли прозрачно между собой отношения выстроить, появилось доверие, и, так скажем, складываются таланты людей. Uh-huh. Да? То есть, условно говоря, кто-то любит, условно, в компьютере сидеть, да, а кто-то любит с людьми общаться. Да? Третий, там, не знаю, любит анализировать данные. Да? Четвертый, я не знаю, зато там, прекрасно нюхает продукты, да, и представляет, вообще говоря, да, может отличить. То есть это набор разных компетенций и идеальная команда, которая смогла стать, по сути, вот таким набором компетенций, которых достаточно, чтобы оказывать ценность клиенту. Но для этого нужна сильная прозрачность.
1: То есть, исходя из этого, я делаю вывод, что у вас все понимают, кто сколько зарабатывает?
2: Да, это полностью прозрачно. И при этом у нас, вот если говорить про совет управляющих, строго зарабатывают одинаково. Нету никаких КТУ, личных коэффициентов, там, KPI и тому подобное. Да? Просто прибыль ровно делится, ну, там, часть прибыли ровно делится на всех.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Кавалер трех орденов мужества, участник программы «Время героев» Магомед Валихов освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер республики Магомед Рамазанов. Валихов покинул пост замминистра по собственному желанию. Напомним, на эту должность он был назначен в конце марта этого года. В сентябре Валиханов был избран депутатом Госдумы по Махачкалинскому одномандатному избирательному округу номер 10. За неделю на дорогах Дагестана произошло 35 ДТП, в которых погибли 5 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 44 человека, среди которых 8 детей, в этих ДТП получили травмы различной степени тяжести. Правительство России на год отменило проверки предприятий, которые пострадали от атак беспилотников. Об этом сообщает Москва-24. Решение вступило в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Послабление коснутся объектов, которые получили ущерб с начала этого года. Мера позволит компаниям направить ресурсы на восстановление, а не на прохождение контрольных процедур. При этом неплановые проверки сохранятся в случаях угрозы жизни, здоровья людей, безопасности государства или возникновения чрезвычайных ситуаций. Также исключения предусмотрены для отдельных видов надзора, включая промышленную, транспортную и энергетическую безопасность. Дагестан вошел в число российских регионов, где менее 10% семей могут позволить себе приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в ипотеку на рыночных условиях. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости. Вместе с Дагестаном в нижней части рейтинга оказались Севастополь, Крым и Алтай. Всего в список регионов с наименьшей доступностью рыночной ипотеки вошли 9 субъектов. Наиболее 1000 православных Дагестана и гостей республики объединил крестный ход в Кизляре, который приурочен к празднованию Дня Воздвижения Честного Креста Господня и 291-й годовщины со дня основания Кизляра. Об этом сообщает Минанс республики. Торжества начались с божественной литургии в женском монастыре. После службы верующие во главе с архиепископом Махачкалинским и Дербенским Варламом направились к собору святого великомученика Георгия Победоноса. Во время крестного хода зазвучали церковные песнопения и молитвы о мире и благополучии для Кизляра, Дагестана и для всей многонациональной страны. Наиболее половина жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, это помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса SuperJob. В опросе, кстати, приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане, кстати, старше 45 лет, чаще заявляет о пользе юмора в профессиональной деятельности. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Оренбурга отобрали очки у лидирующего Краснодара в 9-м туре РПЛ, сыграв дома в ничью 0-0. Быки в третий раз подряд не смогли одержать победу в чемпионате, хотя и сохранили первое место в таблице. Всего на 2 балла меньше у «Спартака» и присоединившихся к нему ЦСКА и московского «Динамо». Армейцы на выезде взяли верх над махачкалинским «Динамо» 3-1, а бело-голубые обыграли в гостях «Ростов». 3-0. Действующий чемпион России «Зенит» уходит на трехнедельный перерыв лишь на 5-м месте. Чемпионат возобновится 9 октября. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Чепиков завоевал золото Олимпийских игр 1988 года в Калгари в эстафете и победил в спринте на играх 1994 года в Лиллехаммере, а всего в его коллекции 6 олимпийских медалей. Он стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира, выиграв общий зачет 2 сезона подряд. Помимо биатлона, Чепиков выступал в лыжных гонках и принял участие в 6 зимних олимпиадах. Хоккеисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3-2. Хозяева повели 2-0 уже по итогам первого периода, однако в начале второго бело-голубые перевернули игру, забросив 3 шайбы за 103 секунды. Благодаря этой победе «Динамо» продлило победную серию до 4 матчей и с 8 очками занимает 5 место в западной конференции, тогда как «Адмирал» с 3 баллами идет 8-м на восток. Действующий обладатель Суперкубка Единой Лиги ВТБ ЦСКА стартовал в новом розыгрыше турнира с победы над боснийским клубом Игакиа 92-81. Самый результативный игрок матча MVP лиги в прошлом сезоне Мело Тримбл набрал 28 очков. В параллельной группе вице-чемпион Единой Лиги Казанский Уникс одержал победу над петербургским Зенитом 78-73. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: пенсионные накопления, если их сумма не превышает 439 тысяч рублей. Право на пенсионные накопления имеют граждане, которые официально работали в период с 2002 по 2013 годы, вносили добровольные пенсионные взносы или направляли материнский капитал на формирование пенсии. Если накопительная пенсия составляет 10% или менее от месячного прожиточного минимума для пенсионеров, то накопление можно получить единовременной выплатой. На текущий год прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Таким образом, 10% от этой суммы составляет 1628 рублей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Все время по делу. Новости страны и мира. О главном.
1: Российские семьи с двумя и более детьми с 26 года могут вернуть часть НДФЛ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в беседе с РИА Новости. Она рассказала, что это можно сделать семьям с детьми до 18 лет. В ситуации, если ребенок учится очно, то вычет можно получить до 23 лет. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум в 1,5 раза. Лантратова пояснила, что при расчете определяется разница между уплаченным НДФЛ и налогом с того же дохода, рассчитанным для целей выплаты по ставке 6%. Если условия соблюдают оба родителя, обратиться может каждый. В этом году заявления за 2025 год принимаются до 30 сентября включительно. Россия обсуждает с Израилем возобновление полетов авиакомпании «Аэрофлот» в эту страну. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля молодежи. «Мы, конечно, в первую очередь ставим в приоритет необходимость снятия ограничений для полетов авиакомпании «Аэрофлот» в Израиль, и в этом контексте наши дискуссии продолжаются», — сказал он. «Переговоры ведутся с послом Израиля и с руководителем авиационных властей страны», — добавил глава ведомства. Прямые полеты «Аэрофлота» в Израиль, напомним, были прекращены в 2022 году из-за требований безопасности и санкционных ограничений, на которые ссылались израильские авиавласти. И в завершении выпуска премьера фильма «Оззи» и «Блэк Саббат. Назад к истокам» выйдет 28 октября в кинотеатрах по всему миру, об этом сообщает Variety. Зрителям покажут прощальный концерт легенды хэви-метала, выступление в Бирмингеме, снятое всего за 17 дней до кончины Оззи Осборна. Мероприятие одновременно стало возвращением музыканта домой и прощанием с фанатами. Осборн исполнил на нем сольный сет, а также впервые за 20 лет вышел на сцену вместе с участниками Black Sabbath. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай мисик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай мисик и сита джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
4: Есть два типа руководителей. Да? Первый тип руководителей, они пользуются сотрудниками, используют сотрудников для достижения цели бизнеса. У меня немножко другой принцип. Есть клиенты бизнеса, это клиенты наших сотрудников. Мой клиент – это наши сотрудники.
5: О, вот это классная мысль, я тоже ее придерживаюсь, и давайте еще ее прям вот прям зафиксируем здесь, что у ваших сотрудников клиенты — это те клиенты, которым вы продаете продукт какой-то, а ваши клиенты — это сотрудники, и это меняет все. Супер, классный
4: point. И ваша задача, у вас должен быть четкий KPI. Ваша задача растить вашего клиента по всем параметрам, там личностным, финансовым и так далее.
5: В целом идеи понятны. Супер. Какие принципы при подборе вот этих бабочек? Короче, как подбирать классных ребят? То есть куда вы смотрите? Как вы их притягиваете, так скажем, на что?
4: Но есть много классических методик, как это делать.
5: Давайте лайфхаки.
4: Как быстро вырасти, это нанять. Вот смотри, найм происходит не снизу вверх, а всегда сверху вниз. То есть, условно, вот мы сейчас в казахском офисе, в Казахстане открыли офис в Алмате. Те же самые шаги. Кто в Казахстане номер один? Мы нашли там номер один в инфобизнесе. Мы там договорились о консультации. Дальше мы попросили, а кто номер один в продажах? А кто бы мог возглавить офис? Да, там идет, значит, рекомендация там, на некого специалиста. Мы договариваемся с этим специалистом. Дальше это его вопросы, потому что если вы нанимаете самых лучших, у них уже есть своя команда. И дальше ваша задача не париться. То есть у них есть все, что... Вот, например, условно, я занимался там много лет там условно дистрибьюцией, да, в Узбекистане. Если вы мне сейчас дадите какой-то продукт, скажете, Альшер, надо распространить этот продукт, у меня идет там пару недель, чтобы по всему Узбекистану ваш продукт...
5: Обкатано.
4: Потому что вот что нужно для того, чтобы быть успешным? Чтобы у вас был некий такой дух, да, стержень или же ум?
5: Наверное, стержень где-то больше.
4: Нет,
5: ум
4: связи.
5: Связи? Окей, хорошо.
4: Понимаете, да? Вот эти связи, они решают многое. То есть, а когда вы нанимаете сверху вниз, у вас уже не возникает вопроса, где какого специалиста взять.
5: Прикольно, те сами подберут.
4: Конечно.
5: Еще раз фиксируем. Находишь ключевых людей, не надо там искать сначала там кто-то, кто будет убираться у вас в офисе, условно, все. Сразу берешь самых лучших, а они уже находят всех остальных. Супер. Ну, интуитивно двигались так же, но, я думаю, для многих ребят, особенно те, кто есть часто, очень много я вижу предпринимателей, экспертов разных, таких ремесленников, любителей считать, что они лучше во всех, во всем разбираются.
4: Да.
5: Мне кажется, это точно для вас, потому что, блин, ну, это реально сразу точка роста. Супер. С бабочками, с садом разобрались. Двигаемся дальше. Что там?
4: Дальше уже регулярный менеджмент. дальше уже ставите некие KPI.
5: Показатели какие-то. Да. Окей. Давайте еще поговорим вот о каких-то вот этих, так скажем, таких рычагах, ключевых действиях, таких, которые еще вот будут, ну, можно сказать, там, неоднозначными для нашей аудитории, чтобы тоже, может быть, какие-то у вас есть еще. Может быть, в разных сферах бизнеса можно вот так вот пойти тоже.
4: Ну, смотрите, тренд какой? Тренд, что маленький бизнес, он будет умирать. Да, то есть почему? Потому что то есть, вы обязаны становиться крупными. Вот есть три категории предпринимателей, если мы говорим про предпринимателей. Это первое, это некие ИПшки, да, которые сами все делают. На каком-то этапе они устают. И они начинают готовить себе замену, там, растят кадры свои, там, своих учеников и так далее. Вот эти первые, второй уровень предпринимателей, они никогда не будут большими. Вот есть третий уровень предпринимателей, про который мы поговорили уже. То есть это люди, которые нанимают лучших ребят и которые быстро растут. Вот. И самая большая опасность, что вот здесь вы не должны оставаться. То есть вы должны быстро сюда переходить. Но проблема здесь в том, что если вы нанимаете лучших, вы должны их слушать. Нельзя нанимать лучших, чтобы им говорить, что им делать. А вот здесь уже есть психологическая проблема. Да? Люди боятся отпускать, люди боятся давать полномочия, потому что, условно, я занимаюсь продажами. Я нанимаю Армана, говорю: «Арман, вот мы с вами договорились, вы там начали со мной работать, и я буду вас постоянно перепроверять, я вам не буду доверять там, лучшего клиента. Вы с кем идете общаться, там, с таким крупным клиентом? Арман, я сам схожу с собой».
5: Да, да, да.
4: То есть вот это очень плохо. Или там дал, там, я не знаю, там нанял финансиста и постоянно его перепроверяет там, и так далее. Вот есть большие компании, есть маленькие компании. И вот еще один лайфхак – это когда большие компании, они не централизованы. То есть у них там, условно, мы можем взять даже государство, там США, 50 штатов, децентрализованное управление. Чем больше у вас централизованное управление, тем хуже у вас менеджмент. Потому что узкое горлышко вы, все упирается в вас. Чем больше вы отпускаете, тем вы быстрее развиваетесь.
5: Но это нельзя сделать без крутых людей.
4: Абсолютно, да, нельзя сделать без крутых людей. Вот у меня есть наставник, вот очень крупный предприниматель, не хотелось бы его называть здесь, да, но вот очень крупный предприниматель. И вот я как-то задал ему вопрос.
5: Миллиардер.
4: Говорю, миллиардер.
5: Долларов.
4: Да, долларов миллиардер.
5: О, ну-ка, что
4: да,
5: он
4: и
5: говорит?
4: Я говорю, у него там много тысяч сотрудников.
5: И, наверное, много бизнесов? Или
4: да, много бизнесов, много тысяч сотрудников. И на вопрос, как вы справляетесь с таким количеством оборотов, сотрудников и так далее, одно слово – децентрализация. Есть другой крупный предприниматель, да, который централизованно управляет своим бизнесом. И я как-то задал вопрос, я говорю, он его хвалит, говорит, он очень умный мужик. Я говорю, а почему вы там? Он говорит, он 100 раз умнее меня. А почему вы 100 раз богаче него? Он говорит, потому что он боится отпускать. То есть он боится отпускать, он все держит у себя. Да, он меньше теряет, потому что он много контролирует, но мало находит. Я много теряю. Да, кто-то может воровать, может кто-то этот, но я много нахожу, много, больше зарабатываю. То есть вопрос в том, что когда вы отпускаете, да, вы теряете, но вы находите больше. А когда вы все держите, вы меньше теряете. Вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Вопрос
5: супер,
4: простой.
5: Супер. Можно я сейчас тут, пожалуйста, тоже хочу отрефлексировать? Вот прям тут сидит на съемочной площадке наш вот бизнес-консультант, и он вот постоянно говорит, я часто его вот цитирую, он говорит, знаешь, в чем отличие тебя от там одного миллиардера, да, здешнего крутого? Я говорю, я понимаю, в чем разница, но окей, в чем? Он говорит, он способен не контролировать 90% своих дел.
4: Абсолютно.
5: Он способен не контролировать. И я эту мысль не сразу до конца понял, а сейчас еще раз, вот у меня все сошлось как пазл, теперь понятно. То есть за счет крутых кадров ты можешь без проблем отпускать. И я этот опыт тоже начал в последнее время проживать, потому что у меня сейчас в команде вот такие ребята собираются. И я понимаю этот кайф, когда тебе люди сами говорят, и ты вообще в целом, настолько, ты им доверяешь больше, чем себе в целом. Это кайф. Но, конечно, есть риск. Но без риска нет роста, короче.
4: Смотрите, риск какой? Вы будете терять больше за счет ошибок, их ошибок, чем если бы вы это делали сами. Смотрите, условно, вы делаете сами,
5: да.
4: Мы же тоже ошибаемся.
5: Да.
4: Там мы условно ошиблись на 100 тысяч тенге. А он может ошибиться на 300 тысяч тенге. Но когда вы держите, вы будете зарабатывать миллион, а когда у вас будет много тех, кто может ошибиться на 30 тысяч, они вам будут по 30 миллионов зарабатывать. Понимаете, да? То есть здесь вопрос, вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Это два абсолютно разных вопроса.
5: Прикольно. Знаете, я еще заметил, вот люди, которые именно держат все, ну, они, как правило, ремесленники, да, у которых есть такая фиксированная идея, что они лучше во всем разбираются. Я сейчас вот могу пример привести. Вот у меня супруга, она в блогинге, ну, реально там, ну, наверное, в топ... Ну, это, кстати, и статистика. Топ в СНГ входит, там, в топ-10. И она, получается, у нее есть идея, что никто лучше нее в контенте не разбирается. И я прям каждый раз, мне так больно, что она за счет этого не растет. И она не может отпустить контроль там.
4: Абсолютно. Она, да. И она права,
5: да.
4: Что больше нее никто не разбирается.
5: И она убеждается в этой идее каждый день.
4: На самом деле она права.
5: Да.
4: Это не взаимоисключает все это. Она права, но она должна быть готова, там, условно, если она там делает контент там, 100 из 100, а другие делают 80 из 100, она должна быть готова отпустить и взять, условно, двух, кто сделает 80 из 100, уже будет 160. Понимаете, да? То есть, да, больше ошибок те совершают, но за счет увеличения тех, кто делает там, 80 из 100, там, условно, наймите 1000 человек, которые 80 из 100 делают, да, и вы будете намного больше.
5: Супер, супер, очень-очень хорошо идем. Что еще? Дайте еще информацию. То есть, что еще тут миллиардер говорит? Уже просто прямо. Вот какие там вот вещи, то есть на уровне, давайте так, вот мы пошли с нуля, вот с этого выживательного уровня, хочется теперь оттуда пойти, вон там, что дядьки говорят, то есть они говорят, надо двигаться за счет, ну, крутых людей, больше отпускать, децентрализовывать всю эту систему, что еще?
4: Ну, смотрите, деньги зарабатываются там, где нет особой конкуренции. То есть там условная монополия. То есть это не та монополия, там сейчас может кто-то не так понять, да? То есть это не та монополия, когда вы там...
5: Нарушение закона.
4: Да, нарушение закона, там какие-то там, постановления там, кабинета министров, да, там, чтобы там вы эксклюзив. Нет, мы говорим про интеллектуальную монополию, да?
5: Да. Когда ты за счет идеи сделал прорыв, до которого никто не догадался, да? Да? Правильно
4: да.
5: Я понимаю?
4: Там один из примеров, да? Монополия может быть в отрасли, это может быть в бренде, а может быть и во времени. Многие конкурируют на короткой дистанции, условно. Многие конкурируют, вот, начинают бизнес, и все ожидают начать зарабатывать деньги через год, через два. Но конкуренции, где вы начинаете зарабатывать только через 5 лет, нет. Условно, вы купили сейчас там какую-то землю, там, я не знаю, там, сколько стоит земля в Казахстане, да, там, условно, там, гектар земли. Вы посадили туда чинары, там, посадили деревья. Я не знаю, куст чинара стоит $300. И 5 лет просто орошаете. Вы 5 лет на нем ничего не зарабатываете. Теперь смотрите, что происходит через 5 лет. Через 5 у вас чинар вырастает там на несколько метров. Вы можете продать чинары, очень дорого. Вы можете продать землю, это у вас уже будет не земля, а лес. Или вы можете там сделать какое-то строительство, квадратный метр застройки будет намного дороже. То есть вы конкурируете там, где никого нет.
5: В долгую.
4: В долгую, там, условно, понимаете, да? То есть есть много-много таких кейсов, когда можно зарабатывать нестандартно, быстро. То есть мы же сейчас говорим про точки роста. То есть есть классический путь, как расти. Он написан во всех учебниках, там кучу бизнес-тренеров об этом рассказывают. Мы говорим о том, как быстро вырасти нестандартно, возможно, где-то не классически, находить точки роста. Вот, там, условно, там, я не знаю, там еще один кейс, это может быть, там, вы купили за городом, там, в пустыре, недорого, я не знаю, там, за $1000 за одну сотку, там, землю, там, 200 гектар. Отстроили 50 гектар, сделали парк, дома, там, рестораны, всю инфраструктуру.
5: Зная, что туда через 5 лет вы строите город.
4: Не зная об этом. То есть вы создаете это. Там, условно, там, Дональд Трамп не покупает землю в центре сейчас, да, он делает центром ту землю, которую покупает. То есть вы отстраиваете 50 гектаров, вы можете по себестоимости продать все, что вы там построили быстро, но у вас остается 150 гектаров, которые когда-то вы купили по $1000, а сейчас это уже будет стоить минимум $30 000. Потому что уже рядом с развитой инфраструктурой. То есть, понимаете, да?
5: Да.
4: Речь об этом.
5: Да.
4: Почему, вот математически я могу показать, почему маленькие бизнесы не выживут. Да, вот есть маленький, условно, строитель, девелопер некий, он покупает, ну, я скажу, ташкентские цены, я не знаю, там, Казахстан, цены, условно. Вот здесь рядом два, то есть земля, все рядом. Есть земля через дорогу, которую купили, там, условно, за 50 тысяч долларов за сотку. Но купили 50 соток, построили два там, 20-этажных дома и продают. Себестоимость одного дома в Узбекистане в среднем там, 1100 долларов. Средняя цена продажи 1500-1800 долларов. Дальше. Рядом земля при покупке такая же стоимость. Себестоимость строительства такая же 1100 долларов за строительство. Но крупный бизнес купил не 50 соток, он купил 200 гектар рядом. А у него никакой инфраструктуры через дорогу, а у них парки, рестораны, там все, там детские сады, там клиники и так далее. Там уже та же самая квартира стоит 3000 долларов.
5: Окей,
4: понимаете, понял. Да? Поэтому маленькие компании, они будут вымирать с математической точки зрения. Там нету той льготной маржи, которая появляется у больших компаний. Там то же самое там, с магазинами, может, с ритейлом, там продуктовые магазины. Магнум и там некий просто магазин там у дома. Магазин новым покупает там, за 100 тенге там, какой-то продукт, продает по 120. Магнум тоже сам покупает по 70, по 80 тенге. То есть эффект масштаба, он зарабатывает не на продаже товара, а на покупке товара. Потому что он покупает, там, я не знаю, там, если сок, то маленький магазин купил 20 литров сока, Магнум купил там, 50 тонн сока за раз. Да? То есть есть разница между большими и маленькими. То есть математически
5: везде может быть масштабным.
4: Да, тенденция именно такая.
5: То есть можно сказать так, что первый поинт – это вот поиск людей, гениальных людей, децентрализация своего бизнеса. А второе – это, правильно я понял, что вообще смотреть в долгую и делать что-то масштабно.
4: Абсолютно.
5: В целом.
4: И причем не за большие деньги. То есть мы же сейчас, мы можем распугать аудиторию, скажут, это же
5: конечно,
4: про большие
5: да.
4: деньги. Нет, то есть мы это говорим, что мы, там есть кучу лайфхаков, как это сделать с небольшими деньгами быстро.
5: Да, то есть я вот даже сейчас, допустим, у меня тоже небольшой бизнес, да, мы там, допустим, сейчас возьмем один из там марафон, да, спортивный. Если мы не будем вытаскивать каждый месяц там дивиденды, а просто будем в течение года поставим себе зарплаты и будем все дивиденды вкидывать туда в трафик, допустим, да, то, скорее всего, через год мы не сможем, ну, с нами никто не сможет конкурировать, допустим.
4: То есть вы год не едите, вы кроваво растете, это неправильно, это... Нужно расти геометрически.
5: То есть?
4: Вы делаете марафон, который там no-name. Давайте вот я на примере гостиницы, а потом я вернусь в марафон. Условно, вы построили гостиницу, которая вам вошлась там некую сумму денег. И вы назвали ее там Арман Хотель. Вот. У вас там стоимость номера будет стоить 50 долларов. Но если вы ту же самую гостиницу за те же самые деньги назвали там, я не знаю, там взяли какую-то международную франшизу, там назвали Хэмптон. Там, да, ну, не Ритц-Карлтон, там, Хэмптон, там, ну, мы говорим там про три звезды условно, да, то этот номер будет сдаваться за 100 долларов. Вы будете там 8% отчислять франшизу, у вас остается там X5, условно, понимаете, да, там, если мы по чистой прибыли считаем. То есть у вас есть некий марафон, вернемся, там, я, возможно, где-то в специфике могу там ошибиться, да, там, под названием, я не знаю, там, как называется у вас?
5: Аэль.
4: Да, Аэль. А какой самый большой марафон в мире?
5: Сегодня смотрели, 50 есть приложение, там уже, там, по-моему, несколько десятков миллионов пользователей.
4: Супер. А если бы вы с теми же самыми трудозатратами, человеческими ресурсами договорились с 50, что вы будете...
5: 50 работать.
4: Что вы будете работать там, по франшизе в Казахстане, это будет больше аудитории, которая будет участвовать на марафоне, это будет более дорогая плата за участие в марафоне. Это уже будет совсем другой уровень. Соответственно, если вы посмотрите с точки зрения заработка, вы будете намного больше зарабатывать.
5: Как говорится, с чего начали, тем и надо завершать. Я в шоке. Реально, это один из таких плотнейших выпусков получился с точки зрения таких нестандартных решений, идей, которые надо 100% забирать, принимать. Как вот можно вообще, допустим, с вами повзаимодействовать? Для меня, для аудитории. Какие есть форматы?
4: Ну, мы как раз сейчас запускаем курс в Казахстане, то есть масштабируем, мы это уже делаем в Узбекистане достаточно успешно. Вот, курс, который будет называться «Точка роста». Вот, у нас задача обучить предпринимателей быстро правильно расти.
5: То есть поиск вот этих вот зон, где, нажав на которые, ты такой в игре такой хоп и перескочил.
4: Да, то есть мы будем давать твердые правильные инструменты, как быстро вырасти.
5: Основываясь на опыте, вот объясните коротко свои вот регалии, чтобы
4: понимание было. Да, ну, по регалиям я в основном серийный CEO, я был управляющим нескольких крупных компаний в Узбекистане, и вот этот опыт, который наработан, я этим опытом делюсь.
5: Классно, что у вас именно опыт такой, из, вот прям вот вы каждый этап прошли.
4: Практически.
5: И еще именно операционный, вот эта вся жесть, которая есть, и вот-вот вам выжимка, как говорится. Вас только могу поблагодарить, сам для себя забираю с этого подкаста именно находить сейчас консультантов из мировых компаний, это вообще бомба просто. Второе — это контекст. Еще раз подумать, куда я хочу попасть, и еще раз контекст этот увеличить там в виде локации, в виде общения именно с людьми, на которых я хочу быть похожим, да, скажем так, в будущем. И я думаю, все это вот основные такие, скажем так, рычаги, которые надо мне сейчас дернуть, чтобы как раз вот эти мои точки роста.
4: Да. И пользуясь случаем, я вас приглашаю в качестве гостя на наш первый поток.
5: Спасибо большое.
4: Вот. Спасибо. Буду очень рад.
5: Спасибо большое. Принято. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Мы все терпим неудачи в нашей жизни. Но если мы настроены позитивно, мы позволяем этим неудачам стать для нас уроком. Достижение дна – это совсем другое дело. Когда вы сталкиваетесь с полным и абсолютным провалом во всех сферах своей жизни, очень трудно увидеть в этом что-то положительное. Это состояние часто сопровождается тяжелой депрессией, которая действительно бросит вам вызов. Однако пребывание на самом низком возможном уровне может быть в некотором смысле положительным опытом. Это отличная возможность заново изобрести свою жизнь с нуля. Когда хуже уже быть не может, это означает, что все, что вы решите сделать, будет улучшением. Единственный путь – вверх. Но что именно вы должны сделать, чтобы подняться и снова начать контролировать свою жизнь? Вот 4 действия, которые вам в этом помогут. Номер 1. Начните с малого и сосредоточьтесь на чем-то одном за раз. Итак, вы находитесь на низком уровне и понятия не имеете, как выбраться или с чего начать. Некоторые лайф-коучи советуют вам попытаться изменить ситуацию немедленно, решив приложить все усилия, чтобы изменить свою жизнь в эту самую минуту и показать миру чудесное возвращение. Не попадайтесь в эту ловушку. На самом деле, это худшее, что вы можете сделать в этой ситуации. Очень немногие люди способны изменить свою жизнь одним махом. Кстати, именно по этой причине большинство людей терпит неудачу в своих новогодних решениях. Попытка изменить все и сразу может показаться заманчивой и мотивирующей целью. Но вы, скорее всего, выдохнетесь через несколько дней, и это еще глубже погрузит вас в депрессию. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы делать маленькие шаги к единственной цели. Когда вы достигли низкого уровня, приветствуется улучшение в любой области вашей жизни. А небольшие успехи помогут вам привыкнуть к достижению чего-то, подготавливаю вас к дальнейшему прогрессу. Номер 2. Ставьте достижимые цели. Еще одна часто рекомендуемая тактика – визуализировать свою идеальную жизнь. Якобы визуализация вашего успеха мотивирует вас двигаться вперед и прилагать усилия для его достижения. Хотя в некоторых случаях это может сработать, но это не так, когда вы достигли дна. Представить, как вы едете на Ламборгини, носите часы Rolex и владеете частным островом, будет слишком неприятно, если ваша жизнь слишком далека от этого образа. Это не будет мотивировать вас стараться еще больше. Напротив, подсознательно это будет напоминать вам о том, что любые усилия с вашей стороны обречены. Начинайте с маленьких шагов и постепенно увеличивайте сложность действий. Номер 3. Протяните руку другим людям. Люди, переживающие трудный период своей жизни, как правило, либо замыкаются в себе и избегают других людей, либо тянут их за собой вниз, заставляя других людей избегать их. Оба подхода одинаково вредны. Если вы испытываете серьезные проблемы в своей жизни, некоторая помощь извне может быть именно тем, что вам нужно. Иногда это даже не прямая помощь, а вдохновение и мотивация, которую вы получаете от общения с людьми, которые принимают активное участие в вашей жизни. Просто убедитесь, что ваша мотивация для общения – принять помощь и поддержку, а не делать других людей такими же несчастными, как вы сейчас. Номер 4. Найдите свою мотивацию. Часто говорят, что если вы не можете чего-то достичь, это означает, что у вас недостаточно веского «почему». Причина для этого. Или «икигай», как это называют японцы, что буквально переводится как «причина вставать по утрам». Какова ваша конечная причина существования? Почему вы должны заставлять себя стараться еще больше? Любые усилия, которые вы прилагаете, чтобы встать на ноги, скорее всего, рано или поздно потеряют свой импульс, если вы не ответите на эти вопросы. Никто из нас не хочет оказаться на дне. Однако, если вы воспринимаете этот период как возможность нажать кнопку перезагрузки и начать все заново, это может стать началом нового, гораздо более мощного периода вашей жизни. Успехов и развития вам, друзья! Не опускайте руки, не сдавайтесь, и все обязательно наладится.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ахмед Махадов назначен статс-секретарем замминистра по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Распоряжение подписал премьер-министр Магомед Рамазанов. Я напомню, что Махадов – выпускник Московского университета МВД России. Около 12 лет служил в подразделениях экономической безопасности в Хабаровском крае, Челябинской области и в Дагестане. Позже работал в управлении главы Республики Дагестан по противодействию коррупции и управлению мониторинга национальных проектов. Ну и в продолжении темы, Анна Безрукова освобождена от должности замминистра по туризму Дагестана. Распоряжение подписал также премьер-министр Магомед Рамазанов. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. Безрукова покинула пост по собственному желанию. Ну и махачкалинцы повторно пожаловались Александру Бастрыкину на ликвидацию троллейбусной инфраструктуры города. Авторы обращения указывают, что ранее по факту закрытия троллейбусного движения в Махачкале расследовалось уголовное дело в отношении экс-руководителя троллейбусного парка Гаджи Ахмедова, который, кстати, признал свою вину. Однако, по мнению махачкалинцев, расследование не затронуло чиновников мэрии, которые принимали ключевые решения по демонтажу контактной сети и замене электротранспорта на автобусы. Заявители утверждают, что закупка автобусной техники и планы по отказу от троллейбусов могут сопровождаться неэффективным расходованием сотни миллионов рублей. В преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, отделение Социального фонда России по Республике Дагестан представило данные о мерах поддержки граждан старшего поколения в Дагестане. На сегодняшний день в республике проживает 108 человек в возрасте 100 лет и старше, из них 92 женщины и 16 мужчин. Старейшей жительницей Дагестана, которая проживает в Махачкале, исполнилось 116 лет. Социальный фонд напоминает, что для пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет, предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Но с 1 октября россияне смогут пополнить свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на указание Центробанка. Деньги зачисляться будут через систему быстрых платежей. За одну операцию разрешат носить до 25 тысяч рублей. За сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. При этом услуга будет доступна не во всех банкоматах. Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. Ну и россиянам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее. В Роскачестве советуют не ждать декабрьского ажиотажа и постепенно закупать товары с длительным сроком хранения. В список вошли крупы, макароны, сахар, мука, консервы, мед, чай, кофе и растительное масло. Уже сейчас можно приобрести ингредиенты для праздничной выпечки, например, сухофрукты, орехи, шоколад и какао. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях.

0: Ему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшили жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до Нужаюртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Министерство финансов Дагестана подготовило приказ, в котором ранжировало муниципалитеты республики по уровню их дотационности. Таким образом, все муниципальные образования региона были разделены на 4 группы в зависимости от доли дотаций в их бюджетах. В первую группу вошли муниципалитеты, где дотационность не превышает 5% от собственных доходов. В эту категорию попали Махачкала, Дербент, Каспийск, а также некоторые села Дербентского и Кизлярского районов. Во вторую группу попали 13 муниципалитетов с дотационностью от 5 до 20% от их доходов. Третья группа включает 100 муниципальных образований с дотациями и бюджетными трансфертами, составляющими от 20 до 50% от их собственных доходов. В этой группе находятся города Хасавюрт, Буйнакск, Кизилюрт и Дагагни. Наконец, четвертая группа состоит из 640 муниципалитетов, где уровень дотационности превышает 50%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта при изменении фамилии в связи с первым вступлением в брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на заключение в правительство России. Останина отметила, что смена фамилии при вступлении в брак является распространенной практикой, которая поддерживается традициями большинства народов России. Сейчас госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей за несвоевременную замену документа, если срок превышен более чем на 90 дней, предусмотрена административная ответственность. Председатель Оргкомитета форума Объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются Пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. «В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга». Конец цитаты. И в завершении выпуска. Ученые из Университета медицинских наук в Анкаре доказали, что авторитетный стиль воспитания напрямую повышает уверенность в себе у детей 10-12 лет. Опрос охватил более 400 семей. Турецкие специалисты опросили 416 подростков и их родителей, чтобы оценить, как методы воспитания сказываются на восприятии ребенком самого себя. Выяснилось, что у матерей и отцов, сочетающих эмоциональную теплоту с разумным контролем, дети обладают значительно более высокой самооценкой. Этот подход положительно влияет на все сферы – академическую успеваемость, физическое развитие, социальные навыки и семейные отношения. Школьники с такими родителями чувствовали себя комфортнее дома и увереннее в обществе. По словам исследователей, авторитетное воспитание позволяет подросткам безболезненно проходить через критическую стадию взросления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сельбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решение, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Минимализм. Новый взгляд на жизнь. Более 3 лет я каждое утро надеваю одну и ту же футболку. Бывают исключения – семейные ужины в ресторане, свадьбы, праздники у знакомых и родственников. Однако в большинстве случаев, день за днем, я расхаживаю в одном и том же. У многих людей возникает вполне логичный вопрос. Почему каждый день я надеваю одну и ту же футболку? Этому есть практическое объяснение, которое никак не связано с веянием моды или моим плохим вкусом. Еще в далеком 2010-м я решил проводить эксперименты с простой жизнью. Шкаф стал одним из легких путей к очищению. Я встал у гардероба и начал перебирать все свои вещи. Одна за одной шмотки уходили в стопку «подарить». Разбирая шкаф, я осознал, что в нем полно вещей от известных брендов и ширпотреба. На большинстве из них даже не сорваны этикетки. Некоторые шмотки приводили в недоумение. В каком состоянии я их покупал? Ведь я такое никогда не носил и не планирую этого делать. Разбор вещей заставил меня взглянуть на гардероб с иной стороны и задать себе вопрос: зачем же я все это складирую? Ведь пользоваться таким количеством вещей не буду, они просто лежат и покрываются пылью. Я решил выбросить те вещи, которые не носил более 1 года. Таким образом, я избавился от 90% своего гардероба. Когда я эти вещи выбросил, многие раздал и даже продал, то в шкафу осталась лишь пара джинсов и футболок. Это были мои любимые вещи, и я все время их носил. Поразмыслив, я решил, что буду покупать новую одежду только тогда, когда появится полная уверенность в том, что я ее буду носить. Мне хотелось минимизировать не только финансовые расходы, но и временные затраты на выбор из каталогов, пролистывание страниц магазинов. Спустя пару лет после первого расхламления я стал замечать, что всякий раз, когда я обращался к своему шкафу и доставал оттуда одежду, это всегда была одна и та же шмотка, при условии, что она была чистая. И тогда я подумал, а почему бы мне все лишнее не выбросить и оставить только мои любимые вещи? Купить 10 пар моих любимых маек и надевать их каждый день? Так я и поступил. Я многому научился, когда кардинально упростил гардероб. Я осознал, всем глубоко безразлично, во что ты одет. Если ты не на показе мод, конечно. Люди редко замечают, что ты 4 дня подряд носишь одно и то же. А вот потные пятна они замечают. Так что держи этот вопрос под контролем. Большинство людей тратит уйму времени на мысли о себе, что на оценку твоего гардероба у них его не остается. Даже если ты носишь одну и ту же футболку. Мораль проста. Носи то, в чем тебе комфортно. Забей на мнение единиц, которые пытаются тебя в этом постоянстве укорить. Одно из главных преимуществ внедрения такого правила в гардеробе – разгрузка моего утра. Мне не нужно переживать, что надеть. Есть люди, которые по утрам часами не могут определиться, в чем пойти на работу или учебу. Им доставляет удовольствие ежедневно перебирать шмотки в шкафу и примерять их перед зеркалом. Ну и пусть, если им это нравится. Самое большое практическое преимущество, которое я обнаружил, в том, что мой подход к вещам освобождает почти 40-50 минут, чтобы войти в работу, а также уменьшает затраты на принятие решений. Термин «усталость от принятия решений» пришел из психологии. Он ухудшает качество принимаемых решений, когда перед тобой много вариантов, а ты мечешься. Чем больше решений ты принимаешь за день, тем меньше на дистанции из них будет качественных, чаще всего сводимых к иррациональному «наугад». Тебе нужно сократить число принимаемых решений, и тогда за этим последует простота. Ты принимаешь одно решение только один раз и строго придерживаешься его. Когда ты поступаешь так со многими вещами, начинает действовать накопительный эффект. Задай себе вопрос: что я не надевал весь прошлый год? Это будет не менее 90% твоего гардероба. Идея в том, чтобы начать задаваться подобными вопросами и выяснить, что ты носишь, а что можешь раздать из своего гардероба тем, кто в этом больше нуждается. Минимализм приводит к осознанному потреблению, освобождает мозг и жизнь от ненужных вещей. Попробуй, возможно, тебе понравится. Минимализм прочно войдет в твою жизнь и сможет изменить что-то не только в ней, но и в мышлении, и в восприятии мира.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что у вас есть второй мозг, в котором сохраняются только важные мысли. Ваш обычный повседневный мозг думает обо всем. Об ужине, покупках, разговорах людей в метро, о новом айфоне, о падении рубля и о ежедневной рутине. Среди этого урагана информации теряются и затухают по-настоящему полезные идеи. Однако ваш второй мозг очень избирателен, он запоминает только самый сок, только то, что может быть использовано для написания книги или курсовой, для создания нового проекта или разработки научной теории. Но этот мозг не только запоминает информацию, для этого сгодился бы и блокнот, в который вы записываете хорошие мысли из книг или лекций. Многие из нас делают заметки в личном дневнике, и назвать это отдельным мозгом язык не поворачивается. Нет, особенность мозга в том, что он очень эффективно связывает информацию. Вот как выглядит информация, например, в вашем дневнике или в интернете. Это несвязанные, раздробленные кусочки данных. Да, в любой момент мы можем загуглить или отыскать в личном дневнике любую информацию, но ценность эта информация обретает только когда она связана с другими кусочками данных. Такую связанную сеть мыслей мы называем знанием, и мозг занимается именно формированием знаний, объединением разрозненных обрывков в общую систему, где каждая мысль связана с сотней других мыслей. Он непрерывно соединяет наши идеи с идеями из книг, с выводами из нашего опыта и с конспектом лекций из интернета. В результате появляется цепочка знаний, логическая сеть идей. Однажды это переплетение концепций дополняется чем-то ключевым, какой-то особой мыслью, которая все связывает. Например, вы читаете цитату и неожиданно все как будто бы встает на место. Вы вдруг понимаете нечто очень важное. Раньше оно было наполовину скрыто, оно смутно ощущалось, но не было внятно произнесено. А теперь стало ясно как день. Это и есть момент «ага», прозрение. Когда Ньютон увидел падение яблока, он не придумал целую теорию за пару секунд. Напротив, в его голове просто сложился последний пазл, который дополнил сеть несвязанных ранее мыслей. Именно так рождаются изобретения, открываются новые законы природы, появляются философские идеи и пишутся гениальные произведения. Связи решают все. Иными словами, недостаточно просто прочитать тысячу книг. Креативность рождается, когда информация из книг связывается в нашей голове таким образом, что в результате рождается новая идея. Именно для этого придумана система Zettelkasten. Автор этой системы – Николас Луман. Он был обычным человеком, который работал в местной государственной администрации. Однако, приходя домой, он любил читать книги по социологии и делать заметки об этих книгах. Он брал маленькие листочки бумаги и записывал на них своими словами прочитанную идею. Каждую записку он помечал специальным кодом, связывающим ее с другими заметками, которые могут иметь к ней отношение. Таким образом, каждая заметка была связана со всем, что может ее дополнить. Вам это ничего не напоминает? Он не вел тетрадь с конспектами, где каждая идея изолирована, но любую мельчайшую мысль старался связать с другими мыслями. Все записки он складывал в специальный ящик, а раз в год открывал его и начинал исследовать сформировавшуюся сеть знаний. Он обнаруживал, что мысль из прочитанной недавно книги длинной цепочкой связана с мыслью, которую он записал год назад и которую уже давно не помнил. Таким образом, самые важные идеи, с которыми сталкивался Николас, со временем обрастали огромным количеством дополнений. Взглянув на сформировавшуюся сеть знаний, он обнаруживал необычные сочетания. Он видел связи, которые нельзя заметить, если просто думать или вести дневник. Он как будто включал свой второй мозг, который в его отсутствие запоминал все важные мысли и связывал их с другими мыслями. Теперь ему оставалось только посмотреть на свои заметки и... ага, прозрение. Николас Луман начал писать. Через год его пригласили стать профессором в университете, он сделал большой прорыв в социологии, получил несколько научных степеней, написал около 500 исследований и каждый год вплоть до своей смерти издавал по 3 книги. Это невероятная продуктивность, и нам очень трудно помыслить, как она возможна. Однако представьте вот что. Что если каждая важная идея, мысль, каждый вывод из интересной книги или видео, каждая мудрая цитата и конспект, которые когда-либо были в вашей жизни, не исчезли в суматохе повседневной информационной бури, но были сохранены и каким-то магическим образом связывались друг с другом, выстраивая переплетенную сеть данных? Однажды вы просто включаете второй мозг, заходите в раздел, например, когнитивной психологии, и перед вами раскрывается паутина взаимозависимых и дополняющих друг друга идей, описанных вашими словами. Вам ничего не нужно придумывать, вы просто начинаете творить. Иными словами, в повседневной жизни ценность приобретенных знаний со временем снижается, а при использовании системы Zettelkasten возрастает. Именно поэтому Николас был так продуктивен, он просто делал заметки и связывал их друг с другом. Сам он, несмотря на технологическую древность этой системы, называл ее своим собеседником, второй памятью и кибернетической системой. К счастью для нас, теперь есть компьютеры, и нам не нужно вручную писать на бумажках, а затем помечать, каталогизировать и перебирать их хитрым способом, как это делал Николас. Сегодня есть несколько программ, которые позволяют создать персональную сеть знаний. Это ROM Research, Obsidian, RamNode и Zettler. Используя их, мы можем просто делать записи, а все остальное сделает программа. Вот как, например, визуально связывает заметки Obsidian. От нас требуется всего две вещи. Правильно делать маленькие заметки, а позже объединять некоторые из них в более серьезные, большие, так называемые вечно зеленые заметки. Первый шаг чрезвычайно прост. Потребляя контент, например, читая книгу, мы делаем заметки своими словами. Представьте, что объясняете что-то незнакомому человеку. Нельзя просто пассивно копировать текст, нужно понять смысл написанного и сказать об этом так, как свойственно говорить нам. Таким образом, мы будем не только набирать первичную базу важных идей, но и стимулировать сознательное потребление. Согласно исследованиям, такой подход улучшит наше понимание любого изучаемого материала. Поэтому отныне, знакомясь со статьей, мы не просто читаем, но активно пытаемся объяснить смысл прочитанного в форме небольшой заметки. Сделав это, мы помечаем заметку линками, которые будут связывать ее с другими заметками в будущем. Линки — это просто ключевые слова. Скажем, сделав запись о когнитивных искажениях, вы, возможно, захотите оставить тег «психология» или «нерациональность» или «ошибки ума» или «все сразу», все зависит от вашей сферы интересов. Прежде чем оставлять такую ссылку, важно задаться двумя вопросами. В каких обстоятельствах я могу наткнуться на эту заметку? И когда мне пригодится эта идея? Когда у вас уже накопилось много заметок, можно приступать ко второму шагу – объединение нескольких заметок в одну заметку. Из таких объединений в будущем может получиться эссе, пост для социальных сетей, курсовая работа, научный труд или даже целая книга. Это называется «вечно зеленая заметка» – площадка, на которой будут собираться и дополняться размышлениями избранные заметки по определенной теме. Теперь пару слов о программах. Я пользуюсь сразу двумя, но большинству рекомендую Obsidian, так как она бесплатная и очень-очень хорошая. Это не реклама. Сразу скажу, что в этом видео не будет подробной инструкции использования. Для этого я оставлю несколько ссылок в описании. Здесь я лишь покажу примерный процесс. Главное помнить, любая мысль полезна только в контексте других мыслей, поэтому нужно следовать двум принципам. Гранулярность, то есть заметки должны быть маленькими, и ассоциативность, то есть они должны быть связаны друг с другом максимально точно. Вот как я подхожу к этому процессу. Например, сейчас я изучаю когнитивную психологию, в частности читаю книгу о G-факторе. И вот я натыкаюсь на интересные данные. Оказывается, чем умнее человек, тем меньше глюкозы съедает его мозг при решении задач. Это интересно и может пригодиться мне в будущем, поэтому я открываю Obsidian и создаю страницу этой книги. Я всегда помечаю название материала, автора и тип этого материала, в данном случае книга. Теперь я записываю то, что показалось мне интересным, и с помощью двойных квадратных скобок помечаю все это линками, которые кажутся мне уместными. То есть IQ, G-фактор, глюкоза. Вот и все. Сделав много таких заметов из большого количества материалов, мы должны проанализировать нашу сеть знаний. Это можно сделать как с помощью графика всех заметок, на котором мы визуально увидим, как идеи связаны друг с другом, так и с помощью очень удобного поиска. Напоследок скажу вот что. Современный мир очень любит тех, кто способен обрабатывать информацию, делать из нее адекватные выводы и быть креативным. Данный же инструмент, несмотря на его кажущуюся простоту, это настоящий инкубатор мыслей, идей и знаний. Настоятельно рекомендую не упускать эту возможность и сделать свою жизнь лучше. Она упростит вашу учебу, послужит вспышкой идей в вашем творчестве и просто каталогизирует все приобретенные вами знания в оптимальной форме. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
2: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
2: Деньги дороги, как память.
3: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дербентском районе без газоснабжения остались два населенных пункта – села Оборона страны и Юный Пахарь. Всего 350 жилых домов. Об этом сообщает Главноуправление МЧС России по Дагестану. Причиной, кстати, стало ДТП, в результате которого нарушена целостность межпоселкового стального надземного газопровода. Ну и в продолжении темы, в Ахтынском районе Дагестана произошел сход горных пород на дорожное полотно. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. Камнепад произошел к подъезду к селу Гдым. В результате данный населенный пункт сейчас остается без автомобильного сообщения. При этом имеется пешеходное сообщение. Сход горных пород продолжается, поэтому к работам по расчистке дороги приступят только 29 сентября. Ну и Бабаюртовский районный суд удовлетворил иск прокурора к охотничьему рыболовному хозяйству Дагестанское возложение обязанности провести обследование и категорирование гостиничного комплекса. Согласно, кстати, требованиям постановления правительства России, на каждую гостиницу в течение 3 месяца после обследования и категорирования комиссии составляется паспорт безопасности. В ходе рассмотрения дела установлено, что на объектах недвижимости ответчика эта процедура вообще не проводилась. Ответчика обязали в течение 8 месяцев со дня вступления решения в силу провести процедуру обследования. Минфин рассматривает возможность обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости, ей же рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Речь идет именно о страховании бизнеса от последствий кибератак. Сейчас отдельные страховые компании уже предлагают такие программы, однако единых требований в этой сфере пока нет. Возможные изменения должны определить, в каких случаях и на каких условиях такое страхование станет обязательным. В России создадут единый цифровой реестр природных ресурсов, об этом сообщает «Коммерсант», на одной платформе объединят сведения о местонахождениях, запасах полезных ископаемых и результатах георазведки. Обрабатывать информацию будут 30 агентов искусственного интеллекта. Сейчас я напомню, что в едином фонде геологической информации хранится около 25 петабайт данных об углеводородах и твердых полезных ископаемых. Нейросети помогут проанализировать этот массив, привести сведения к единому стандарту. Ну и продажи молочных коктейлей с повышенным содержанием белка в России выросли в 415 раз, об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков. За первое полугодие россияне купили 21 миллион килограммов таких напитков. В целом рынок молочных коктейлей увеличился более чем в 1.5 раза до почти 143 миллионов килограммов. В денежном выражении продажи выросли на 90%. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Российский гимнаст Илья Заика выиграл золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Второе место занял Артур Аветисян из Армении и бронза у представителя Азербайджана Никиты Симонова. В квалификации Илья Заика успешно выполнил новый элемент, который был засчитан Международной федерации гимнастики и получил имя Заика со сложностью 0,8 балла. В Словакии победителем челленджа в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. После короткой программы российский фигурист лидировал и сумел удержать свое преимущество, безошибочно откатавшись во второй день 4 четверными прыжками. В итоговом протоколе Семененко опередил призера чемпионата Европы 22 года итальянца Даниэля Грасля и замкнул тройку призеров чемпион Олимпиады 26 года Михаил Шайдоров из Казахстана. В Москве в Петровском парке в присутствии 14 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по регби, в котором встречались московская «Динамо» и десятикратный обладатель Кубка, многократный чемпион России, красноярский «Енисей» СТМ. Динамовцы впервые выиграли финал со счетом 31-26 и добыли историческую победу. Футболистки ЦСКА со счетом 3-1 обыграли столичный «Локомотив» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла на РЖД-арене в Черкизове. ЦСКА во второй раз подряд и в пятый раз в истории выиграл Кубок России. Во время паузы в российской премьер-лиге чемпион страны «Зенит» провел товарищеский матч в Китае. В нем подопечные Сергея Симака обыграли футболистов клуба «Шанхай Шэньхуа» 0-0 и 4-3 по пенальти. В первом дивизионе московская «Торпедо» продолжает выступать с переменным успехом. В этом туре в гостях торпедовцы сыграли 0-0 с футболистами Уфы, причем с середины первого тайма «Торпедо» играла в меньшинстве. Волейбольный женский предсезонный турнир «Кубок легенд» выиграли действующие чемпионки из клуба «Динамо Акбарс», которые в трех сетах оказались сильнее калининградского «Локомотива», а в матче за третье место вице-чемпионки из клуба «Заречья Одинцова» выиграли 3-0 у бронзового призера прошедшего сезона московского «Динамо». Баскетболисты ЦСКА начали нынешний сезон Единой Лиги ВТБ с выездной победы над МБА со счетом 82-65. В параллельном матче «Локомотив Кубань» дома 81-66 обыграл «Енисей». КХЛ, один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик», выиграл 5-3 в гостях у «Адмирала», и один из лидеров «Запада СКА» тоже 5-3 взял верх над хоккеистами «Барыса» на выезде. А действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл в Новосибирске 2-1 «Сибирь». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования название селения меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их: натуральные соки кикуни и

0: солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Тикуни и Курага. Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Прогнозный рост конечной цены на электроэнергию для населения России с 1 июля 2027 года может составить 14,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития. В публикации отмечается, что в 2028 году ожидаемый темп роста конечной цены электричества составит 12%, а в 2029 – 10%. В 2027 году рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети составит 16,7%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 17,5% для россиян и на 15% для прочих потребителей. По данным ведомства, рост тарифов связан с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех потребителей. С 1 января следующего года единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает пресс-служба ведомства. Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, с 1 января 2027 года на 6,8%, сказал он. В августе соцфонд сообщал, что женщины могут увеличить пособие по беременности и родам с помощью замены годов для расчета выплат. В соцфонде пояснили, что россиянки в заявлении могут учесть годы, которые предшествовали отпуску по беременности. И в завершении выпуска: у здорового человека просмотр фильма ужасов не может вызвать болезнь сердца. Об этом рассказала врач Надежда Чернышова. Пережить испуг на фоне просмотра страшного фильма безопасно для здоровья. Однако стоит помнить, что наша нервная система устроена так, что организм реагирует на что-то страшное на экране так же, как если бы это происходило в действительности, сказала она. Однако специалист называет несколько категорий людей, которым не советует смотреть картины данного жанра. Это люди с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма и повышенной эмоциональной возбудимостью. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Спортивные события.
1: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2,5:1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у казахстана, бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне – 2,75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3,50. В числе других вариантов коэффициент 4 – вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла в матчевой встрече команду мира и стала обладателем Кубка Лейвера, розыгрыш которого завершился в Лондоне. В решающей игре Александр Зверев из Германии обыграл американца Тьена со счетом 7-6-6-3, и общий счет стал 13-5 в пользу сборной Европы, которая обеспечила себе победу за две игры до завершения турнира. Команда Европы выиграла эти международные теннисные соревнования, мужские, проводимые на закрытых кортах, в шестой раз, а сборная мира побеждала трижды. Команду победили и помимо Зверева также представляли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Ходер, итальянец Флавио Каболи, чех Якуб Меншик и норвежец Каспер Руд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчий чолк холонив холив. Герой умирает в седле. Бахерчий чолк холонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
4: Привет, друзья! Сегодня мы в Казахстане, в Алма-Ате, и встречаемся с одним из самых успешных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов. Ну, вот он нам сейчас расскажет. Итак, у нас в гостях Тимур Турлов.
5: Привет. Спасибо большое.
4: Был в России, переехал в Казахстан, и здесь случился какой-то значимый успех, признание. Вот. Почему ты сюда уехал?
5: Здесь классно. Да. Здесь в два раза больше солнечных дней, чем в Москве. Здесь меньше трафика значительно. Я сначала пробовал жить в центре, когда вот еще до того, как мы начали бизнес. Потом у меня родился ребенок, мы переехали в Подмосковье. Угу. И где-то, вот, наверное, лет за пять мне так надоело ездить по полтора часа на работу, что я аж в Алмату переехал.
4: Ты уехал в Казахстан? Конкуренция была не такая сильная, Красного океана не было, да? Значит, какой бы ты инсайт мог бы дать? Вот?
5: Не бывает каких-то низкоконкурентных рынках с огромной маржой, легким регулированием, где тебя ждут, вот ты приезжаешь туда, и бум, у тебя все получилось. Всегда есть какая-то причина, почему оно там не взлетело ни у кого до сих пор. Очень редко бывает такое, что никто не попробовал. Тем более, когда речь идет о каких-то достаточно стандартных вещах. И с одной стороны, да, это действительно оказался низкоконкурентный рынок, где много кто не попробовал. По крайней мере, не попробовал нестандартных подходов, потому что стандартные подходы там люди пробовали. Да и, в принципе, весь там розничный инвестиционный бизнес 10 лет назад, когда я приехал в Казахстан, он был очень непонятным. Подавляющее большинство людей вообще не понимало, как на этом деньги можно делать. И все считали, что это в лучшем случае бизнес каких-то огромных корпораций, и пусть они как-то сами с этим разбираются. Поэтому, с одной стороны, там надо быть готовым, что причины найдутся, но, скорее всего, найдутся какие-то решения того, как все-таки этот рынок для себя открыть.
4: Твоя первая работа, что у тебя там получилось, как тебя вообще угораздило там вот начать зарабатывать деньги? Кто тебя вообще толкнул на это детское, можно сказать, вот эту вот занятость вообще? Как она возникает?
5: Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Я очень болел, на самом деле, в детстве компьютерами. И я очень хорошо помню, как мама дарила какую-то на день рождения, подарила мне сначала принтер, потом сканер в следующем году подарила. Это было прям очень круто, я прям очень ждал. Планки памяти какие-то, в которые я в компьютер вставлял. Одна из моих главных потребностей, мне очень не хотелось, чтобы у меня были деньги заплатить за интернет. Был крайне небесплатным, когда он только начинал появляться. И мне родители как-то были не готовы, как минимум, какие-то достаточно существенные деньги выделять на эту часть жизни.
4: Угу. Когда это было? Сколько? Возраста?
5: Мне 13-14 лет.
4: А когда ты первые акции, так сказать, купил?
5: Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет, я пришел на собеседование представительства небольшой американской инвестиционной компании.
4: Как так? Я не пойму. 15... Ну, что это за...
5: Что, я опубликовал? Ну, вот там...
4: Ты резюме опубликовал, а там сколько возраст написал?
5: Да, слушай, ну, в целом, я не помню.
4: Писал... Ты не писал возраст?
5: Я не помню, честно говоря. Я не удивлюсь, если я вообще не писал. Но мне кажется, что я как-то совсем уж сильно в резюме не врал. А, я причем понимаю, что они там особо резюме не отбирали. Они пытались созвать примерно всех, кто соглашался прийти на резюме, и прогоняли через тесты потом народ.
4: Понятно. Ну, нормально.
5: Тесты были несложные, тесты были не на знания фондового рынка, тесты были скорее на IQ. Я не с какими-то выдающимися результатами этот тест решил, но решил его как-то нормально просто. Mm. Я так понимаю, что я удивил тогда хозяина компании, просто тем, что я был самый молодой. Он, наоборот, сказал, что, о, слушай, мне как раз вот такие вот нужны ребята, у которых глаза горят, которые еще там не испорчены ничем. Ну, собственно, вот как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. Мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которые присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет.
6: Вот скажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводят в примеры следующие, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, мол, вызовов много, вот случается. Как ты к этому вообще относишься?
5: Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, наверное, если быть честным. Мне, во-первых, для меня это такое, заработать денег казалось мне каким-то важным инструментом социализации. Я понимаю, что в этом была логическая ошибка, на самом деле это не так работает. Но мне условно казалось, что если я стану богаче, меня будет больше девочек любить.
6: Как ни странно, у меня так же было.
4: Вот многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода. Сдают деньги, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию.
5: Можно даже без жуликов. Можно даже без жуликов лишиться денег. В общем, совершенно законными способами.
4: Как? Кому надо отдать деньги?
5: Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Есть такая отличная поговорка. Все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Причем, когда ты повышаешь постоянный риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, для того, чтобы... Вот у тебя, есть 10 тысяч долларов?
4: Весь
5: твой капитал. И ты вот, имея 10 тысяч долларов всего своего капитала, ты пытаешься придумать для себя, как заработать 1000 долларов в месяц. Но очевидно, это есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Можно купить какие-нибудь бумаги Virgin Galactic, и они могут за день подорожать на 10%.
4: А потом также приземлиться.
5: А потом точно так же приземлиться на 20% упасть на другой день.
6: Может, ты знаешь, может, нет, арестовали этого одного из основателей Финика. Финики – это такая пирамида была. Но люди не знали, что это пирамида, и несли деньги. И вот почему люди до сих пор делают такие, это даже не оплошности, а такие, глупости, что ли. Что толкает людей на это?
5: Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. К сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 с чем-то процентов годовых, а вот ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы ты смог... уже никогда в своей жизни больше не работать. Вот люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, вот банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Но вот не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять.
6: Вот это очень крутая версия по поводу банк. Если бы он был, он же умнее, да, прозорливее, он бы сам бы отнес Финика, наверное, деньги.
4: Я все-таки хотел бы, чтобы ты рассказал признаки, пирамид, которые реально собирают деньги, выплачивают первое время тем, кто новые заходит, да, ну а потом куда-то исчезает.
5: Ред, ну хотя бы начните с лицензии соответствующих регуляторов. В России посмотрите, есть ли у компании там лицензия Банка России. А если вы подписываете договор с российской компанией, посмотрите, регулируется ли она. Погуглите немножко интернет, это тоже бывает полезно.
4: Ну, то есть взять какие-то рейтинги, да, и...
5: Посмотрите, если она в рейтингах бирж, торгует ли она по-настоящему акциями вообще, какое она место там занимает в этих торгах, если она говорит вам, что она эти акции продает. Если это какая-то компания по управлению активами, которая не ваши приказы будет выполнять, а сама будет как-то управлять вашими деньгами, то, опять же, надо провалиться и посмотреть, есть ли у нее на это лицензия, и тогда у нее должна быть очень большая отчетность как раз по всем фондами, которыми она управляет.
4: Кто повлиял максимально на то, как ты сложился?
5: Слушай, ну, мамс, видимо, в большей степени, конечно. Моя мама – кандидат медицинских наук. Наверное, она вот безусловно, многому тоже меня научила. И мне кажется, что у меня есть очень много каких-то качеств с точки зрения выстраивания отношений и ведения переговоров, внутреннего этикета. Я, к сожалению, не знаком, по сути, с своим отцом. Он пропал без вести, когда мне было 3-3,5 года. Во всем этом рубеже веков мне даже сейчас как-то не удалось толком выяснить, что с ним произошло.
4: Что там было с отцом? Что ты помнишь? И повлияли какие-то эти перипетии с отцом на тебя, на становление твоего характера?
5: Ну, судя по каким-то вот отрывкам, с фрагментом, который я собирал, он был достаточно авантюрным человеком. Мне вот самое яркое воспоминание, мы с ним в Астрахане, летом был у бабушки в Астрахане. Он приехал на 2 или 3 дня. Мы с ним ходили в детский мир. Это был как раз, какой-то 90-й год, наверное, вот там были относительно пустые полки уже. Он купил мне примерно весь детский мир. Ну, то есть вот мы ходили,
4: это я, как?
5: Все, что в нем продавалось. То есть вот этих вот слоников, вот эту лошадку, там, вот этот пистолет, вот этот автомат. Это было для меня самого очень большим потрясением, потому что, безусловно, если моя мама, она как-то очень аккуратно рассчитывала там все деньги, то тут был прям праздник такой. Вот все забираем вот отсюда и вот дотуда. Вот мое какое-то такие самые яркие воспоминания.
4: А что произошло потом с отцом?
5: Слушай, он без вести пропал. Где он и как заблудился в жизни, мне сказать достаточно трудно. Там есть много разных гипотез. Видимо, там, может, какая-то из авантюр там не увенчалась успех. Но они не жили с мамой, понимаешь? То есть там не было такого, что он в какой-то из дней ушел и не вернулся домой. Они, в принципе, не жили вместе. Он постоянно улетал. Он постоянно уезжал куда-то и в какой-то момент просто не приехал.
4: 3 самых важных совета для начинающих инвесторов.
5: Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учите им отчасти. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберите терпение. Это супер-мега важно. Умейте ждать. Побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. А будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете.
4: Сейчас мы переходим к самому важному такому вопросу. С какой суммы, может быть, следует уже начинать? 100 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
5: Слушай, инвестировать можно все эти деньги, и для каждого в...
4: Да просто вот сейчас, смотри, какой ближайший...
5: Мне портфель составить?
4: Да, вот 1, 2, 3. Сейчас
5: мне надо будет задать им вопросы,
4: Давай задай мне, я их представить.
5: Когда речь идет об этих 100 тысячах рублей, это единственные 100 тысяч рублей, которые у тебя есть, или те деньги, которые ты выделил на это?
4: Да, я их выделил, это вот я отложил на поиграть. Если я их проиграю, ничего не случится. Но я расстроюсь. Очень сильно. Да.
5: То есть это не часть твоей подушки безопасности. Окей.
4: Нет, это не часть подушки безопасности. У меня еще есть 300 тысяч в подушке безопасности.
5: Какую примерно доходность ты рассчитываешь? Какой частью этих денег на горизонте года ты готов рискнуть? Как быстро тебе эти деньги могут понадобиться?
4: Понятен вопрос. Так, горизонт, 5 лет. То есть это
5: большой горизонт.
4: Заложил и не трогайте меня, я через 5 лет посмотрю и хочу, чтобы было 3 раза больше. Если через 5 не будет, пускай будет через 10 лет в 5-10 раз больше.
5: Прикольно. Таких клиентов, на самом деле, по факту почти не существует, да? Которых 300 тысяч.
6: Я вот догадывался, что...
5: Нет, я с удовольствием скажу, что надо делать в таком случае. Жалко, что на самом деле людей, которые, у которых есть там 400 тысяч суммарных сбережений, 300 в подушке, а 100 они пришли на фондовый рынок, они никто из них не умеет мыслить таким горизонтом почти. Сколько лет примерно человеку?
6: Ну, человеку, он молодой, ну такой, 28 лет.
5: Тогда я смело бы в данном случае почти все инвестировал бы в инструменты рынка акций, так или иначе. Процентов 40 вообще смело, на самом деле, вложил бы просто в 10 текущих лидеров технологий.
6: Ну, в общем, это индекс как бы.
5: Да, это ETF NASDAQ. На индекс, да, какой-то там NASDAQ или еще уж. Процентов 20-25 тех денег я бы вложил в наш фонд, который у нас инвестирует в IPO. А рассчитывая как раз на то, что это будет экспозиция на там, десятки уже компаний, как раз, которых там рождает фабрика Кремниевой долины, которые добираются до биржи.
6: Если ты говоришь верхушка NASDAQ, там понятно, это уже зрелые бизнесы, они, наверное, выживут или уже выжили, да, они прошли долину смерти. А те, которые IPO, при IPO,
5: Нет, долину смерти они уже точно прошли с точки зрения цикла. Прошли, в подавляющем большинстве случаев у них вероятность того, что они прошли долину смерти, уже процентов 80. Mm-hmm. Знаешь, я процентов 20 еще положил бы в фонд высокодоходных облигаций, еще последние оставшиеся 20%, я бы аккуратно попытался бы покупать отдельные какие-то акции с горизонтом, 6, 12, 18 месяцев, уже там 1, 2, 3 имени каких-нибудь американских или российских бумаг, которые я покупал бы сам, получая, читая аналитику, которую присылает брокер.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты. Поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия. Но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Радостные моменты жизни я люблю точно так же, как кризисы. И нет, я не мазохист, не псих и даже не помешанный. Кризис – это то благо, которым нас наделила природа для нашего собственного развития. Жизнь необычайно мудра. Прежде чем жижа расплавленного металла превратится в рубящий клинок, ей придется пройти огонь, воду и удары молота. Прежде чем стать деревом, семечко сначала должно прорасти через непроглядную темень земли навстречу солнцу. И, наконец, прежде чем ты станешь тем, кем хочешь стать, жизнь обрушит на тебя немало препятствий. Наше сознание очень ограничено. Когда все хорошо, люди думают, что это будет длиться вечно. Но когда все плохо, отгадайте, что все люди думают. Что это будет длиться вечно. Мир цикличен. Сначала хорошо, потом плохо. Кризис – это когда жизнь избавляется от того, что слабо. Не каждая семечко прорастет, и не каждый человек выживет. Но именно в кризисные времена куется характер, создаются великие компании, рождается мудрость. И именно в кризисные времена человек с сильнейшим желанием жить выживает. Мой отец любит говорить: «Не суди о человеке, когда все хорошо. Посмотри на него, когда все будет плохо, и ты увидишь его суть». Не имеет никакого значения, что ты делаешь в периоды спокойствия, отдыха, когда у всех хватает денег, когда каждый день на улице праздник и все ходят со счастливыми лицами. Но попробуй сохранить спокойствие, честь и желание действовать, когда мир катится в пропасть. Только тогда жизнь вознаградит тебя. От микропроблем до макрокатастроф задача у природы одна – стать лучше. Она позволяет сильным проявить свою силу, а слабым проявить свою слабость. Вопрос только в том, кем решишь быть ты, когда трудности придут. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 6 регионов Северокавказского федерального округа получат более 5 миллиардов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Это, кстати, следует из распоряжения правительства России. Дагестану направят более 1 миллиарда рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на этот год составил более 35 миллиардов рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по публикациям в сети интернет о регулярных отключениях электроснабжения и слабом напряжении в домах жителей города Дагестанские огни. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий с участием профильных специалистов было подтверждено, что параметры подаваемой электроэнергии в дагестанских огнях на ряде улиц не соответствуют установленным государственным стандартам. Кроме того, проверка вскрыла факт отсутствия обязательных мер по снижению технических потерь в энергосетях. Для устранения выявленных нарушений прокуратура города сейчас внесла представление генеральному директору компании «Дагэнерджи». С 1 января российским хирургам могут разрешать оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на приказ Минздрава. Согласно, кстати, документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Ну и в России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству России поручено в течение 3 месяцев сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Владимир Путин пробил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Всероссийского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее я напомню, что Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыгина на посту председателя Следственного комитета России. Ну а Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на «Диалог ФМ».
5: Приветствую, друзья! В эфире партнерский с фондом «Чистое сердце» проект, где мы стараемся рассказать о благотворительных проектах, которые реализуются у нас в Дагестане. Мышечная дистрофия Дюшена – редкое генетическое заболевание, при котором происходит разрушение мышечных клеток. В подавляющем большинстве случаев оно поражает мальчиков. Сначала ребенок утрачивает способность ходить, потом у него слабеют мышцы рук, спины, параллельно слабеют мышцы сердца и дыхательной системы. Без своевременного выявления, правильного ухода и лечения такие мальчики могут не дорасти до совершеннолетия. Благотворительный фонд «Чистое сердце» уже дважды объявлял сбор для помощи мальчикам с этим диагнозом – Мансур и Саид. С вашей помощью, дорогие дагестанцы, сборы закрыты, детям своевременно оказана помощь. И вот уже объявлен сбор для Тейрана Ибрагимова. Сегодня в студию к нам на радио «Диалог» мы пригласили Тейрана и его дядю шейх Керима Ибрагимовых. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Спасибо, что вы сегодня с нами. Хотелось бы подробнее услышать о вас. Расскажите о себе, о Тейране.
6: О себе что рассказать?
5: И ближе к микрофону, чтобы вас слышали все в Дагестане.
6: О Тейране что рассказать?
5: Сколько лет?
6: 10. В марте 11 будет.
5: Да?
6: Да.
5: Угу.
6: В 21 году обнаружили болезнь. Ну, заметили сперва то, что ходьба у него уже меняется. День за днем ухудшение уже. То, что и куда мы только не ездили. Массажи разные. Без толку. Потом уже старший брат взялся за полный, как говорится, его проверку полностью, чтобы провести в Москву. Мы сперва Махачкалу приехали сюда, сдали анализы, и она выявилась сразу. Угу. Меня тоже, честно говоря, дома не было, в дороге был. Для меня, как говорится, это как-то вообще словами как не объяснить эту ситуацию, когда мы услышали эту болезнь. И вот с того времени, как говорится, старший брат начал все документы собирать, паковать в Москву.
5: Вы говорите, вы приехали в Махачкалу. Вы откуда-то, да?
6: Мы сами из Дербента, из Дербентского района, село Нижний Джалган.
5: Именно там живет и Тейран тоже, да?
6: Да.
5: Вот кроме как походка, что-то еще увидели, да?
6: Да, конечно, там походка, выносливость и нервный какой-то в последнее время тоже стал.
5: То есть 5 лет назад вы это увидели, изменения?
6: Да.
5: Какие обследования успели сделать? Где проходило? Наверное, здесь, в Махачкале сначала?
6: Сперва, да, здесь, а потом уже в Москве. В Москве в клинике. Там полностью все уже. Каждый пол Да, каждые полгода они ездят в Москву. Угу. На дней 10 там реабилитацию проходит. Чтобы ухудшений не было, осложнений не было.
5: Угу.
6: Все-таки дает о себе знать эта болезнь, как говорится, ходьба, позвоночник, искривление идет. То же самое и дыхательное, сердце.
5: Нагрузка идет.
6: Да, полностью нагрузка идет.
5: Угу. Ну, а как быстро родители оправились от услышанного диагноза?
6: Анализы. Приехали домой в Махачкалу, в Дербент. Начали собирать документы.
5: Угу.
6: Минздрав. Оттуда. Собрали угу. документы и уже самолетом, как говорится, дней через 10-15 где-то, угу. как документ собрали, отправили.
5: Были какие-то сложности с медицинской стороны? Или все вот навстречу шли, помогали?
6: Ну, здесь чуть сложновато было, да, вот наши документы собирают.
5: В Дагестане?
6: Да, в Дагестане.
5: Угу.
6: Ну, в Москве нет, проблем не было.
5: Угу.
6: То, что там по все документы они отправили, какие нужно нам собрать здесь, и мы собрали.
5: Вот за эти 5 лет, как вы видели, как прогрессирует заболевание, что происходило?
6: Как вам сказать, за эти 5 лет, в первую очередь у него уже ходьба день за днем, что она
5: угу.
6: по лестницам уже не может самостоятельно подниматься,
5: угу.
6: падает, если его тронет, ходит, он резко может упасть. И рост, как говорится, вот за 5 лет он вообще не изменился.
7: Сильно устает.
6: Устает тоже, да, сильно устает. Выносливость вообще.
5: Угу.
6: Из-за этого особо и ходить тоже он не ходит много. Начинает икриться у него разбухать.
5: Угу. От ходьбы.
6: Да, от ходьбы. Он сильно устает от ходьбы. Начинает угу. падать. Из-за этого мы особо не пускаем его гулять тоже сильно.
5: Сегодня уже какие-то методы лечения применяются?
6: Здесь у нас в Дагестане?
5: Да.
6: В Дагестане нет. В Дагестане угу. только те, которые вот в Москве таблетки выписали.
5: Угу.
6: Вот эти таблетки все.
5: То есть вот диагноз провели в Москве и уже начали там же лечение.
6: Да, да,
5: в основном это какое лечение? Таблетки, да?
6: Да, таблетки. Ну, в Москве там анализ дают какие-то.
5: Каждые процедуры. Полгода, да?
6: Да, каждые 6 месяцев они в Москву на 10-15 дней, грубо говоря, туда летят.
5: Ага.
6: Проходят там процедуру, там реабилитацию.
5: Какие-то улучшения замечаете?
6: Ну, она, как говорится, если мы своевременно если не обратились бы, могло быть и похуже, вот как у Саидика.
5: Ага.
6: У Саидика прям сильно осложнение, вот как у другого ребенка тоже, вот у Мансура.
5: Ага.
6: Мансур тоже самые копии, как он вот, они своевременно тоже как обратили, не дали ухудшаться.
5: Угу. То есть то, что ага. уже нет каких-то ухудшений, для вас это очень хорошая ситуация.
6: Да. Что он не прогрессирует прям так сильно. Если оставит, конечно, он может со временем уже и ноги могут отказать,
5: угу.
6: если не решать этот вопрос.
5: Угу. Что планируется делать?
6: Иншаллах, по воле Аллаха, закрыть этот сбор и
5: угу.
6: отправить их в Дубай, клинику Фатиха, называется,
5: угу.
6: и ввести препарат Эливидис.
5: Сегодня объявлен сбор, фонд «Чистое да. сердце» объявили сбор. Что уже сделано до сегодняшнего дня?
6: Ну, мы собрали уже сумму половину, сумму 118 миллионов собрали. Остаток угу. там 111 миллионов 687 тысяч где-то осталось собрать.
5: Угу. Для того, чтобы уже улететь и непосредственно...
6: Вся сумма должна быть, да.
5: Вот, на руках.
6: Да, всю сумму мы фонд перечисляем, фонд начинает закупаться долларом.
5: Угу.
6: И также отправляет туда же деньги, эту всю сумму. Ну, там долларами 2 миллиона 900 долларов нужно
5: угу.
6: на этот же препарат. Они угу. заказывают этот препарат после получения деньги. Там неделю-две где-то заказывают и проводят все. Где-то месяца два-три.
5: В фонд
6: месяца.
5: Обратилась еще одна семья, да, с мальчиком,
6: да,
5: с похожим
6: с
5: диагнозом?
6: Угу.
5: Да,
6: вот сейчас 26-го их хотят объединить тоже.
5: Там тоже. Какая ситуация у мальчика?
6: У него вообще ситуация печальная, честно говоря. У него вообще позвоночных искривлений дало. Он каждую среду, я как знаю, вот разговаривали с матерью тоже. Они на каких-то препаратах там, в Астрахани.
5: Угу.
6: Капельницы какие-то.
5: Угу. Это наши дагестанцы, которые проживают
6: да.
5: в Астрахани.
6: Да, все верно.
5: Мальчик какого возраста?
6: Тоже 10 лет ребенку.
5: Угу. А они как давно обнаружили?
6: Честно говоря, не интересовался я о них.
5: Угу. Ну, факт, что сейчас вот два сбора, да. которые объявил фонд «Чистое да. сердце», их объединяют.
6: Все верно. У нас цель одна, как говорится, их отправить вместе, вылечить и вернуть.
5: Угу. А там уже какая-то сумма собрана?
6: У них 41 миллион собрано.
5: Угу. Это они на территории Ставрополя или
6: и здесь? Да, здесь тоже уходили они с нами в Дербенте волонтерами. Угу. Просто нам запретили, я не знаю, почему народ пожаловался на нас в МВД. И после этого перестали выходить, не дали возможность выходить, собирать деньги. Пришлось уже по районам ездить самим днем и ночью, как говорится, днем на дорогах, а вечером в парках собирать самостоятельно уже.
5: Больше всего реагируют в помощь наши земляки, дагестанцы, да. Обычные люди
6: да.
5: Участвуют.
6: Да.
5: И что бы вы хотели сказать, как бы вы хотели сейчас к ним обратиться?
6: Пусть Всевышний Аллах воздаст вам благом. Всевышний Аллах убережет от всего плохого вас всех, ну, чтобы никто не попался в эту ситуацию, реально. Это вообще по-другому. Я бы не сказал бы вот месяцев где-то 7-8 тому назад, что мы окажемся в такой ситуации, что так получится. Ну, все по воле Аллаха, все проходит нормально, альхамдулилля.
5: Угу.
6: Собираем.
5: Могла бы обычная семья дагестанская...

0: собрать, организовать. Мы сможем их отправить, и им помогут, и они вернутся. Как там происходит эта реабилитация, это лечение?
1: Ну вот, первоначально они летят туда, сдают анализы на биоксиды, или как это называлось-то? Анализ сдают какие-то. И после
2: анализ
1: этого...
2: на антитела.
1: А, антитела. Анализ на антитела сдают и смотрят, если все нормально, начинают уже подготавливать их к этому. Ну, чтобы не было осложнений во время введения препарата Левидиса. А после введения препарата Левидиса чуть усталость бывает, говорят, мы также интересовались у Мансура, мамы и отца, также и у Саидика. Мы здесь у них тоже были. После введения препарата чуть бывает осложнение.
2: Надо
1: то, что...
2: Следить, да, там. Анализы сдавать.
1: И наши люди хотят сразу результат. Я не знаю, но сразу результата вы, конечно, не получите. Почему? Потому что этот препарат просто, этот болезнь просто глушит она. Остальное все зависит от нас. Мы должны годами, грубо говоря, заниматься этим ребенком. Проходить там бассейны, чуть физические нагрузки, ну, разминать мышцы.
0: Об этом нас предупреждают на лечении.
1: Некоторые думают, пишут даже, почему, а где эти ребенок, дети, типа, которые ввели препарат, не видно их. Но они же тоже не могут снимать, каждый раз снимать, выставлять, чем занимается ребенок. Ну,
0: то есть люди хотят быть в курсе того, как происходит реабилитация тоже, да?
1: Да, многие вот задавали то же самое, вот этот вопрос, то, что до сбора ребенок постоянно... Как говорится,
0: его
1: в эфире,
0: видно,
1: да,
0: было.
1: Видно было. После сбора и введения препарата вообще.
0: Но мы сейчас с вами можем предупредить наших земляков об этой ситуации.
1: Да.
0: Давайте вы им расскажете.
1: Ну, что я вам хочу сказать, что после введения препарата она сразу не покажет все это. Нужно, как говорится, заниматься этим ребенком. После введения препарата просто она глушит эту болезнь, не дает дальше прогрессировать. Она не дает. Многие уже, как говорится, выносливость после препарата намного лучше становится. Заниматься нужно. Это может занять полгода, год, два, три. Зависит от ребенка, в каком состоянии он. Сильно ухудшен организм у него. Ну вот Саидику. У Саидика вот долгая реабилитация будет. Заниматься должны. Для этого...
0: То есть препарат, он блокирует ситуацию и не дает болезни развиваться дальше. Но дальше следует реабилитация, и она длительная, она не краткосрочная. И вот люди, они должны понимать об этом. Да, вы помогли, да, вы поучаствовали в этом сборе, да, вы сделали так, чтобы этот человек, маленький человечек, смог поехать на лечение, но после этого требуется время.
1: Да. Ну, они в Дубае 3 месяца, еще там реабилитацию проходят после этого введения препарата под наблюдениями врачами. И после этого уже еще дома постоянно...
2: Каждую неделю нужно сдавать какой-то
1: анализы.
2: И смотреть.
1: Анализы, таблетки там, ну, по ихним, как говорится, выписывать они свои же лекарства.
0: То есть нет такого, что они оказали помощь и абстрагировались, они участвуют в дальнейшей реабилитации, восстановлении.
1: Да.
0: Дубайские врачи.
1: Да, дубайский врач.
2: Они
1: там через переводчика,
2: будут?
0: А как быстро вы приняли решение о начале вот...
1: Сбора?
0: Да.
1: Ну, сбор, честно говоря, мы вот первый Мансур собирали. Ну, у него долго тоже было то же самое, как и у нас. Они собрали и отправили. Мы думали за ним же начать. Так получилось, значит, Всевышний Аллах захотел, сделал так, чтобы мы чуть позже начали, да. Начали собирать Саидику во время Ораза месяца. Ну, собрали, и после него уже мы не стали мешать тоже. Почему? Потому что 2 сбора, это вообще...
0: Ну, тяжело, это
1: тяжело
0: нагрузка.
1: Будет, да, нагрузка.
0: Людям нагрузка.
1: Да, ну, людей тоже можно понять. У людей тоже свои проблемы есть. Постоянно, как садака давать тоже не каждый, грубо говоря. Ну, делают.
0: Люди делают.
1: Да, добрые.
0: И потом у нас было стихийное бедствие, которое тоже
1: потопами,
0: отсрочило эту ситуацию.
2: Да.
1: Он попался вот в эти потопы как раз-таки, вот когда было в Мамедкале. Вот в этот момент мы уже не знали, что делать. Мы думали, все, у нас не получится ничего. Хвала Аллаху, мы собрали уже половину суммы уже, больше половины. Альхамдулилля. Мы не думали, то, что у нас получится собрать даже вот эту сумму. У нас просто вообще по-другому было мнение, что рано сдадимся, типа. Ну, альхамдулилля, не сдаемся, держимся пока что.
0: А вообще вы изучили этот вопрос о том, как в нашей стране могут помочь с этим диагнозом? Вы в курсе, да?
1: В нашей стране есть фонд «Круг добра», президентский фонд. Есть этот препарат там уже. Вот ребенку Мурсала, брат,

0: глазам, ему ввели этот препарат. Но там срок, возраст есть до 9 лет.
1: А, есть возрастные ограничения.
0: Да, возрастные ограничения. Вот то же самое, мы Тейраном, мы просто могли бы и пораньше начать, мы ждали ответ врачей.
2: Да,
0: то, что ввести
2: сказали,
0: этот препарат,
2: да.
0: Нам сказали, что будет препарат, подходящий
2: ждали,
0: для него препарат или видис. Мы уже готовы были там, сколько сумма, они скажут, уже отдать.
1: Угу.
0: Ждали, как говорится, день за днем, возраст тоже у него год за годом.
1: Угу.
0: И сказали в конце, что уже возрастной не подходит тиранчика.
1: Угу.
0: То, что этот препарат не стоит вводить.
1: Сегодня гости нашего партнерского фонда «Чистое сердце» проекта «Голос добра» — мальчик Тейран Ибрагимов, его родственники, его дядя родной шейх Керим и тетя Хумар. Мы говорим о том, как проходит подготовка, как проходит сбор и как мы все вместе сообща можем поучаствовать в лечении сначала, а потом в реабилитации, да, Тейран? Да. Уже объявили сбор, все подробности вы можете посмотреть на сайте фонда «Чистое сердце» и поучаствовать. Как в итоге организовали быт Тейрана, уход, для того, чтобы максимально комфортно ему было?
0: Дубай?
1: Здесь.
0: Здесь?
1: Пока здесь.
0: Ну, здесь он...
1: Обычный мальчик, да?
0: Да.
1: Не требует?
0: Нет.
1: Но есть какие-то ограничения в питании? Что-то
0: в
1: можно,
0: питании,
1: нельзя?
0: В питании, да, мучное. В первую очередь я ему сказал, что от мучной нужно отказаться. Чем весь меньше будет, тем лучше для него реабилитация проходить. Да. Больше веса, он больше будет там мучиться сам же. Он от мучной отказался, начал уже
1: То
0: худеть.
1: То есть первое, когда ты вылечишься, хинкал, да?
0: Хинкал.
1: Любишь хинкал?
0: Да.
1: Наверное, его наблюдают. Вы говорите, да, в Москве целая команда специалистов.
0: Да, проходят там реабилитацию у каждого, в каждый кабинет. Там есть каждый врач, невролог, там еще какие-то
1: специалисты.
0: Специалисты проходят там вот в течение 14 дней полностью они успевают все это проходить.
1: 14 дней.
0: Да,
1: каждые полгода.
0: Каждые 6 месяцев, да.
1: А вот эти полгода, которые они территориально здесь находятся, как с ними коммуникация выстроена? Как общение? На связи с врачами?
0: Врачом, да. Врач там наша дагестанка из Бирбаша.
1: Да? Машала.
0: Да.
1: Повезло.
0: И, да, с этим у нас, альхамдулиллях, проблем нету. Встречает нормально все. И мы рады, честно говоря, то, что она попалась нам тоже.
2: Да, и на связи.
1: Ты подружился с врачом? Хорошая? Как ее зовут? Хорошая тетя, да?
2: Скажи,
0: имя же знаешь, ее не знаешь?
1: Вопрос к тебе. Как изменились твои привычки? Распорядок дня? Что-то поменялось? Меньше гуляешь, чем раньше?
3: Да.
1: Во дворе гуляешь?
3: Да.
1: К тебе приходят друзья?
3: Да.
1: А учишься?
3: Да, учусь.
1: Какой любимый предмет?
0: Ну скажи, что ты стесняешься? Ответь.
1: Рисовать любишь?
3: Да, рисовать.
1: Рисовать любишь? Кого рисуешь?
3: Мишку.
1: Мишку? Мишку, которому нельзя сладкое, да? А как удается вам поддерживать интерес Тейрана к занятиям, к общению, несмотря вот на все эти ограничения?
0: Ну, к занятиям. В прошлом году мы уже, как говорится, домашнее обучение проходит он. Он в школу уже не ходит. Почему? Потому что устает сильно.
1: На домашнем обучении, ага.
0: Устает и на домашнем. Вот иногда капризничать не хочет.
1: Да?
0: Да. Капризничать. Но мы пытаемся делать все, чтобы он вообще не нуждался тоже ни в чем. Пытаемся по максималке. Все, что он говорит, его капризы исполнять.
1: Да?
0: Чтобы он не капризничал сильно.
1: Ты король, да?
0: Но иногда приходится отказывать тоже ему.
1: Ну, если что-то вредит здоровью, конечно.
0: Да.
1: Угу. А вот как вам, домашним, его семье удается балансировать между здоровьем Тейрана и заботой о других? У вас же есть и другие дети.
0: Да, двое сестры еще.
1: Ага.
0: Ну, нормально. Как говорится, дома тоже помогают. Сестра еще есть, младшая. Средняя вот помогает тоже. Он сам тоже такой...
1: То есть ты самый старший, да?
0: Самый старший.
1: А остальные младше тебя?
3: Да.
1: Кто кто о ком заботится. Вы говорите, что он не ходит в специализированное учреждение, к нему приходят, да?
0: Да, учительница со школы. Там приходит, сколько это занятий у тебя проходит? 2 часа, да? 2 часа.
1: Угу. Это получается у Тирана сейчас начальная школа?
0: В 4-м классе.
1: Ага, 4-й класс.
0: Он в втором классе вышел, да? Или третьем? В третьем классе вышел, и все, он дома на обучении. Угу. Учительница приходит каждый день там, занимается 2 часа, и дальше все гуляет себе.
1: И как успеваемость?
3: Нормально.
1: Нормально?
0: Нормально разве?
1: Хороший ответ. Обещающий. Вопросы, наверное, возникают. Жилье, транспорт, средства. Сегодня как вы их решаете?
0: Насчет жилья у нас частный дом, который даже от дедушки еще остался. И то же самое и у старшего брата мы 3 года тому назад. Сплоченно. Я, старший брат, отец начали строить дом. Построили, закончили, полностью подключено. Хотя сейчас он там не живет. Не хочет он, у бабушки хочет больше времени проводить.
1: Нравится, да?
0: Да, и также
1: там,
0: отец,
1: где привык.
0: Да, и отец тоже даже в нижние дома не ездит они. У дедушки привыкли.
1: До того, как обратитесь в фонд «Чистое сердце», вы еще куда-то обращались?
0: Нет.
1: Почему именно туда?
0: Ну, кроме «Чистое сердце», фонд с этим же клиникой, нет у других заключены какие-то договоры. Перевод только «Чистое сердце» может, такие же за границей переводить. Столько суммы. И плюс еще 2 детей оттуда уехали через этот же фонд.
1: То есть есть положительные примеры?
0: Да.
1: Есть уже история какая-то, да?
0: Уже, да, достоверно, как говорится, уже перед своими глазами видите, что двое уже улетели отсюда и прилетели.
1: А как давно вы с ними общаетесь?
0: Ну, месяц. С того времени, как мы начали вот этот сбор. Сколько где-то? С март месяца, да? С март месяца.
1: Ну, а до этого, когда вы только думали, уже было общение? Были какие-то коммуникации? Вы же говорите, вы сразу после Мансура думали об этом.
0: Да, вот думали обратиться к кому же, что, как, что, к чему. Мы вообще в этом деле вообще первый раз. Не думали, что так будет. Мы сперва обратились к Мансуру и тете.
1: У них спросили.
0: Да, и также у Мансура были. Они начали говорить то, что вот через этот фонд можно собрать, помогут. Мы обратились тоже, хотели обратиться, но Саидик уже. Пришлось после Саидика уже, как они сбор закрыли, мы уже автоматом сразу же в Дербент у нас есть, но самый центр, этот Махачкале, пришлось сюда приехать. Они там не смогли взять. Сюда приехали уже, документы предоставили. То, что вот выписка о такой же болезни.
1: То есть вы сначала обращались в филиал фонда в Дербенте?
0: Да, в Дербенте. Но они перенаправили сюда, в Махачкалу.
1: В головной центр.
0: Да, главное. Чем быстрее соберем сумму нужную, пока что он есть возможность, пока есть, ходит он самостоятельно, вести этот препарат и не дать ему ухудшения. Начнет она ухудшаться, ходьба уже тяжело нам будет в дальнейшем. Для этого чем быстрее, если введем мы в этот препарат или Виллис, нам намного легче будет с ним уже проходить всю эту реабилитацию. Там уже не займет год, не займет 2, она может занять где-то 3 месяца, 4 месяца, полгода. Все зависит от того, что чем быстрее, тем лучше ввести этот препарат, чтобы он оглушил полностью эту болезнь и не прогрессировала она.
1: То есть вам еще нужно контролировать состояние Тейрана?
0: Да, все.
1: Помимо того, что быстро собрать необходимую сумму средств. Я вам от души желаю, чтобы необходимая сумма максимально в ближайшие сроки была собрана. И помощь была своевременно оказана нашему чемпиону, да, Тейрану? И после этого первое, что ты сделаешь, это съешь хинкал.
0: Да? Ну, разговаривай, чего ты стесняйся?
3: Да.
1: Родители детей с редким генетическим заболеванием, миодистрофия Дюшена, вынуждены собирать миллионы на лечение препаратом Элевидис. В свою очередь, в Объединенных Арабских Эмиратах, где препарат зарегистрирован, родителям больных детей заявляют, что ограничений нет. Но лечиться одним из самых дорогих препаратов в мире можно только на платной основе. Верно?
0: Да, на платной основе.
1: Спасибо большое, шейх Керим, что сегодня вы Я знаю, как сложно вам было выбраться к нам, но вы приехали. Тиран, спасибо тебе, что ты сегодня в студии на Радио Диалог. Спасибо твоей тете Хумар. Очень надеемся и верим, что наши земляки поучаствуют и сделают все, чтобы в ближайшее время сумма была собрана и Тиран получил нужное лечение.
0: Иншаллах.
1: Фонд «Чистое сердце» уже объявили сбор. Всю подробную информацию вы можете найти на сайте фонда. И ваше участие, дорогие слушатели «Радио Диалог», обязательно поможет исцелению Тирана Ибрагимова. Не проходите, пожалуйста, мимо. Вместе мы сможем сделать это большое доброе дело. В студии работала Эмисия Мирова. Ждем хороших новостей и до новых эфиров.
4: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Эмисией Амировой на Диалог FM.
5: Реклама на Диалог FM.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
12: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
13: Слушай, ты вот сейчас только что сказал, что для тебя вот эти постоянные изменения были способом познания себя. Но у тебя есть такая цитата, что твоя инвестиционная активность является способом познания мира.
0: Да, учиться у реальности. Да.
13: Вот Насим Талеб, удивительно умный человек, да, которого там, я когда в Сбере работал, мы несколько раз привозили. Один из вот трех самых интересных мыслителей современности. Насим Талеб, Кен Уилбер и Тони Гидденс. Вот в его теории антихрупкости есть такое определение антихрупкости. Антихрупкость, то есть способность выживать в кризис.
0: Да, это даже более того, это не это процветать,
13: да,
0: в неопределенности.
13: Да.
0: Да, не просто выживать,
13: преодолевать,
0: а процветать.
13: А выиграть, да, от кризиса, да. Держится на трех вещах. Первое – это так называемое прилаживающее взаимодействие с миром, как в айкидо, когда ты не борешься, а танцуешь, сопровождаешь процесс, а сопровождая, понимаешь силовые линии, и ты выводишь себя из-под удара, да, как в айкидо, а потом просто, когда удар заканчивается, ты просто подергиваешь, и совершенно все равно, сколько он весит, он упадет, потому что он вложил собственную энергию в это падение. Второе – это обрасти большим количеством индикаторов процесса, то есть не одним, не двумя, сотнями индикаторов того, что происходит. И здесь такой пример, что вот в 2004 году, помнишь, в Восточной Азии был цунами, и погибли там огромное количество, там десятки тысяч людей. И спасатели потом одно наблюдение сообщили, что удивительно, погибли огромное количество людей, домашних животных, но не погибло ни одно дикое животное. Они все так связаны между собой, и все сигналы, которые, как в аватаре, они получают друг от друга, да, были сигналами, что надо уходить. Они все ушли. Потому что связаны, потому что индикаторов много. Да? Этот не так прокричал, этот не так пискнул. Да, это не так там дерево зашевелилось. А третье – это постоянно мониторить эти сенсоры.
0: Да.
13: Постоянно мониторить сенсоры. Вот не случайно, например, в Лондоне по четвергам, ты знаешь, да, выходят и пьют пиво до часа ночи, стоят на улице толпой 100 человек, мерзнут, холодно. Да. И там что происходит? Они стоят, разговаривают друг с другом, но при этом слышат всех остальных. В соседней группе три человека, один говорит, у меня начальник уехал в Гонконг. Ага. А у меня начальник уехал в отпуск. Ага. А мы вчера встречались. Ага. И он использует вот эту толпу, переходя из одной группы в другую, для того, чтобы постоянно мониторить процесс. И поэтому я хочу задать тебе вопрос. Интуиция.
0: Да.
13: Интуиция – это неосознанная компетентность. Когда Менделееву однажды, ему много раз эту фразу говорили, он очень обижался. Сказали, что, слушай, ну тебе же приснилось, что там? Он сказал, стоп. Я до этого 40 лет пробирки переливал. То есть интуиция – неосознанная компетентность. На бессознательном уровне уже появились ощущения связи между элементами и похожести, отличия. И когда это вдруг накопилось и сложилось в некую логически описываемую конструкцию, он ее и нарисовал в виде периодических систем. То есть интуиция невозможна в зоне твоей некомпетентности. Ну, я никогда не смогу быть интуитом в ядерной физике. Я ее не знаю.
0: Да.
13: Вот интуиция в твоей жизни.
0: Это важнейшая часть, потому что быстрая система мышления принимает в 1000 раз больше решений, чем медленная система мышления.
13: Ну, это Канеман.
0: Да, и на нее можно упираться невероятно, когда она натренирована, так же, как мы сейчас тренируем нейросети.
13: И когда ты окружил себя большим количеством источников информации.
0: Когда я начал заниматься инвестициями, я первый продал свою первую компанию, появился капитал для инвестиций. Я в этот момент не мог.
13: Это ты Озону продал, да?
0: Интернет-магазин обуви.
13: Магазин обуви.
0: Да. Угу. Я стал акционером Озона, потом долгое время был. И я тогда не мог упираться на свою интуицию. Не мог. Потому что я бы делал все неправильные решения. Да, вот как сейчас у всех приложения, где они могут торговать акциями, если ты только начинающий, ты упираешься на свою интуицию, ты будешь делать все ошибки, собирать все ошибки, которые только возможны. Да? Вообще первое, чему надо обучать при инвестициях, это все искажения человеческого вообще психологии. У нас очень много искажений, их много.
13: Да, когнитивные ошибки, мы их преподаем.
0: Да, ты должен это знать перед тем, как делать инвестиции. Да? Но у меня был проводник. У меня был проводник Оливер Юнг. Это один из величайших бизнес-ангелов мира, который поддержал просто, 300 компаний, да, и невероятно успешный. И он меня ввел в этот мир. Он меня прям взял за ручку, говорит, соинвестируй вместе со мной, ты будешь учиться. И я учился какое-то время с ним. Потом потихоньку ты проводишь встречи, ты начинаешь что-то чувствовать, да. Вот сейчас прошло с этого момента там 13 лет. Я уже, во-первых, я сделал большое количество, да, уже поддержал компании, я уже вижу какие-то паттерны, но это мало. Потому что 130, у меня 130 историй. Это не научно релевантная выборка. Поэтому у меня есть совет директоров, в котором у каждого 130, и совместно у нас там почти 3000 инвестиций. И вот это коллективный, вот мы можем какие-то уже делать выводы. Я сам еще выводы.
13: Ну, фактически ты создал think tank.
0: Да, think tank такой, но я вот очень, смотри, это очень хороший вопрос.
13: У меня диссертация просто по экономике, по think tank.
0: Я очень много внимания уделяю вот этому вопросу, который ты задал. Я говорю, я слежу, смотри, мне надо следить очень внимательно за всей информацией, которая поступает в мой мозг, потому что я тренирую свою нейросеть, которая потом на интуитивном уровне будет принимать решения.
14: И вот если самые великие инвесторы, там Уоррен Баффет и так далее, они, у них 4 решения, у Уоррен Баффета 4 решения, которые он принял, объясняют 80% всего его доходности. Да? Но в этот момент очень важно, чтобы у тебя была натренирована, он читает каждый день 5 часов, каждый день финансовой отчетности, чтобы принять несколько решений в год. Да? Очень много тренирует себя. Очень-очень важно учиться у реальности. Потому что если ты получаешь информацию из новостей, она на 99% отрицательная. И ты учишь свою нейросеть, что практически все плохо кончается. И как бы такой человек будет плохой инвестор. Потому что как инвестор я должен говорить кому-то «да». Я должен верить больше, чем мне страшно. И это важнейшее. Да? Поэтому я постоянно слушаю историю, где что сработало, кто что видит, у кого что не сработало. В реальности эту информацию невозможно получить из новостей, к сожалению, потому что у новостей negativity bias невероятный просто. Им надо просто кровь, скандал там, и так далее. Все плохое, что есть в мире. Новости бесполезны, чтобы обучать свою нейронку. Реальность – слушать от других и очень внимательно слушать людей. И постоянно ты тренируешь. Как Месси, да, футболист самый великий. Он, когда футболисты встречаются в чемпионате мира, они конкурируют своими рефлексами. Эти рефлексы просто наработаны годами. У них нет времени думать. Они просто там, если кто-то понаблюдал бы за Месси, ну, невероятные вещи делает за коротейший срок. Это чистый рефлекс. Кто лучше натренировал свой мозг, тот и лучше играет. То же самое,
13: у кого большее количество степеней свободы.
14: Да, то же самое у инвесторов. Мы как инвесторы, мы конкурируем между собой. Кто лучше натренировал свой мозг? Потому что когда приходит возможность, тебе нужно принимать решение очень быстро. К сожалению, тебе не дают возможность 3 месяца думать. Вот Flash and Post у меня был час. 1 час, чтобы принять решение. 1 час. Со мной был другой предприниматель, мы хотели вдвоем вложиться. Мы послушали все, была супер история. Я сразу сказал Дитеру, я не уйду отсюда, не купив у тебя долю 15%. Я отказываюсь, все. Потому что слишком хорошая была история. И человек, который был со мной, он говорит, да, давай мы пополам. Но потом, когда мы вышли, у него начались сомнения, он хотел еще что-то изучить. И он выпал из сделки. И мне пришлось его часть взять на себя. Ну, потому что мы дали слово. Ну, я же не могу. Ну, мы дали слово, все. Как бы я его часть взял на себя. Это я очень сильно больше проинвестировал, чем хотел. Но тебе не дают возможность. Вот момент приходит и уходит. И тебе нужно очень быстро принимать решение. Поэтому я невероятно упираюсь на интуицию. Встречаю человека. Он мне рассказывает, что перед инвестицией что происходит? Человек мне в основном рассказывает 3-5 историй. Откуда я, почему я делаю то, что делаю, как я вижу будущее, и какую-то логику своего прошлого, будущего. И вот он мне это. Я слушаю эти истории, они абсолютно разные. Для кого-то очень важно, кто он, где он родился. Он прям много рассказывает, вот я из вот такого города. И так. Для кого-то это вообще не важно, для кто-то живет в будущем. Я слушаю это, и в какой-то момент у меня рождается да. Все. Конечно, должен быть какой-то наставник, ты говоришь, слушай, вот Я чувствую, что это надо делать. Он может сказать, да, это да, но не настолько да. Давай снизишь сумму в 2 раза, потому что ты сейчас чересчур возбудился или что-то. Да? Надо с кем-то еще все равно обсуждать об кого-то другого это решение. Но и нет, их самое главное, нет, тоже приходит очень быстро. Человек заходит, ставит глаза ниже твоих, уже подчиняется практически, да, и внутри уже нет. Ничего еще не случилось, и уже нет. Это удивительно, да? Я в какой-то момент заметил, что ух ты, вот я не знал, почему возникает нет. Оно возникало до того, как я заметил, что человек ставит глаза ниже моих, да, как бы он не на равных обсуждает. Поэтому интуиция – это наше все. Оно принимает в 1000 раз больше решений. Я очень внимательно обучаю и делаю невероятно много для того, чтобы мое подсознание давало мне правильные сигналы. Окружение, кто меня окружает, какие истории я слушаю, да. Вот я навсегда запомнил, Арнольд Шварценеггер говорил, когда он готовился к «Мистер Олимпия», когда к нему подходили люди в зале и начинали что-то показывать, все, что в мире не так, вот ворчать, да, там что-то там опять. Он просто брал их и просто отталкивал. Все. Ты мне не нужен. Я не хочу это, я не хочу свой мозг загрязнять вот этими словами. Он просто их, он настолько агрессивно был настроен, потому что он шел к мистеру Олимпия, он должен был позитивно настроен быть, да, работать. И вот этот человек, который, казалось бы, много вреда нет, ну, поворчал он, да, но нет. Арнольд Шварценеггер прям агрессивно их отталкивал и убирал из своего мира, потому что эти люди влияют намного сильнее, чем нам кажется, да, вот это плохо кончится, у тебя не хватает этого, вот эти все, вот, поэтому создаешь сообщество, вот я сейчас создал сообщество, вот я вошел в топ-20 бизнес-ангелов мира, я сейчас создал сообщество для топ-200, чтобы мы вместе, мы все живем в разных местах, у нас есть общее поле, в котором мы делимся, учимся вместе, делимся провалами, успехами. Это бесценно. Это определяет успех. Именно это. И я тоже как бы заставляю себя не смотреть новости, насколько это возможно. Да, это тяжело иногда бывает, но я заставляю себя. Потому что если ты испортил свою интуицию, если ты становишься циником, все. Ты как инвестор ноль, полный. Ну, полный. Все, ты как венчурный инвестор, ты все, ты бесполезный материал, ты испорченная, все, как нейросетка.
13: Очень полезно. Скажи, пожалуйста, первое, у кого ты учишься? И второе, есть ли у тебя команда и как ты работаешь с командой?
14: Фундамент моей стратегии – это автономные маленькие единицы. В современном мире эти маленькие единицы из 10-20 человек – могут делать вещи, которыми пользуются миллиарды. Раньше это было невозможно. Раньше, чтобы какая-то структура обслуживала миллионы людей, там должен быть аппарат десяток тысяч.
13: Сейчас ну, типичный пример – это Airbnb.
14: Airbnb, да.
13: Которое обошло по стоимости три самые большие отельные сети в мире, не имея в собственности ни одной комнаты.
14: И одели Instagram, когда был продан, его там было типа 7 сотрудников. Да, там, есть очень Telegram, да, строится. Там 20 ключевых программистов, которые делают все. И маленькие команды могут. И они, у них существенно лучше продукт, чем WhatsApp у Facebook, где там команда просто. А у Гугла еще был это Circles, это вообще там какая-то гигантская махина пыталась конкурировать, да, там и шансов никаких не было. Соответственно, я упираюсь в свое как бы мышление про людей. Я хочу работать с сильными, автономными людьми максимально, которым не нужна помощь, которые, да, как бы вот у меня поэтому и много портфельных компаний разных, потому что каждая компания сама по себе, мне не нужна синергия и так далее, вот это отдельно. Поэтому я в основном работаю с основателями, генеральными директорами, невероятно талантливыми людьми, от которых даже я учусь, я постоянно удивляюсь и поражаюсь тому, что они делают. Да, у меня нет такого, что я постоянно, вот, как мне надоело, все никто не делает, я лучше сам все делаю. Такого нет, да, потому что я в основном, у меня там не основная доля, да, как бы я работаю с сильными людьми, которые сильные акционеры. Это вообще база капитализма, база чувства собственности. Когда ты работаешь с людьми, у которых есть чувство собственности, это моя история, я строю ее. Это непобеждаемая сила мотивации. Когда это есть, все остальное становится вторичным. Когда есть правильная мотивационная система, а самая лучшая мотивационная система – это собственность, нет лучше, ничего. Тогда все остальное становится легче. Да? Поэтому, когда предприниматели часто говорят, ну, ругают своих сотрудников, что они не так же сильно работают, как они, что они не думают. Ну, как бы, а почему они должны, если тебе принадлежит 100% компании? Почему? Как бы, это, кстати, в больших компаниях это большая проблема. Сейчас они становятся публичными, и у сотрудников появляется возможность купить акции. Вот У меня сейчас моя самая новая компания, мы в Германии открыли компанию, которая покупает бизнесы у собственников, которым 70 лет плюс, у которых нет наследников. Таких сотни тысяч. Они решили почему-то перестать делать детей в Германии, в Европе, да. Сотни тысяч хороших бизнесов, нет наследников. Мы покупаем эти бизнесы и потом передаем собственность в течение 15 лет новому собственнику и сотрудникам. 50 на 50. Соответственно, новый собственник – это обычно высокомотивированные всякие иммигранты, другие люди, да, которые хотят. Они получают возможность стать владельцем бизнеса в течение 15 лет без собственного капитала. Сотрудники становятся, и эта компания становится, она принадлежит команде. И такие компании по науке, они намного сильнее по многим-многим параметрам, чем компании, где у сотрудников ноль. Да? Там очень многие вещи автоматически происходят, да, там и так далее. И мы хотим создать 10 тысяч компаний, которые принадлежат вот команде, которая строит эту команду. Это уникальная модель, которую мы сейчас в Германии вот пробуем, и я думаю, она будет очень успешна. Это фундаментальный принцип моего командостроения. Да, вот сейчас я занимаюсь охотой за единорогами, у меня команда по всему миру, где-то они, я даже иногда не знаю, где они находятся, да, хотя мы стараемся знать. Это никак не может работать, если у них нет автономности. Да, раньше, когда мы все в офисе сидели, да, можно было, было классно, да, все в офисе, там, мотивационный спич, поехали. А сейчас этого нет, все где-то. И, ну вот, я обожаю вообще людей, я люблю с людьми быть, я люблю раскрывать потенциал людей, это вообще мое главное, да, потому что команда, я люблю брать молодых людей, в которых я вижу что-то и давать им шанс. Шанс. И когда это феноменальная сила, да, как бы когда человек раскрывается вместе с тобой, вместе с твоей миссией. Ну, вот такие базовые у меня принципы. Я, конечно, по мотивации.
13: Вот смотри, там, когда покупаешь компанию и передаешь другим людям, то надо под стратегию этой компании формировать специфическую в каждой компании свою собственную корпоративную культуру. Давай зови, потому что у меня самая сильная команда, которая занимается корпоративными культурами. Да. Будем, с удовольствием поможем. Теперь смотри, последний вопрос. Надо еще успевать жить. А когда жить, если не сейчас?
14: Да.
13: Как ты совмещаешь? Вот ты очень много работаешь. Много летаешь, много общаешься. Но не только же в этом, да, счастье жизни. Я понимаю, что ты успеваешь заниматься спортом. Я понимаю, что сейчас будешь тратить время еще и там на подготовку к своим перформансам, как спикер и стендапер. А вот что есть вот в этом личном пространстве? Не в деятельности, да? Ведь согласись, хороший врач, не бизнесмен, не имеющий там миллиардов, сотен миллионов, а живущий там, обеспеченный, нормальной, хорошей жизнью, он же не менее счастлив, чем миллиардер.
14: Есть самые большие исследования счастья человеческого, Gallup и World Happiness Index, в которых хирурги, врачи номер один.
13: Я понимаю, что ты счастлив от того, что видишь результат своей деятельности, от того, что ты создаешь то, что запланировал, что у тебя получается, да, реализовать свои планы. Вот этот дофаминовый механизм, поставил цель, когда добился, вот оно счастье. Да. А что еще в своей жизни есть, кроме работы и спорта?
14: Не, ну, я десятиборец. Четыре дисциплины – это отношения. Я муж, я отец, я сын, и Хартман, и я друг. Четыре дисциплины – это основная часть. Три дисциплины – это про то, что я делаю своими руками, чтобы радовать других людей. Это, кстати, одно из больших заблуждений там, буддизма. Это, они думают, что это не важно. Да? Это очень важно для человеческой природы. Соответственно, я предприниматель, я строю, я инвестор, я поддерживаю других. И еще у меня некоммерческие проекты. У меня большое число некоммерческих проектов, которые я делаю, в том числе выступления, вот то, что мы делаем на YouTube и так далее. Это три
13: У вас еще и клубы предпринимателей, да?
14: Ну, много всего. И две дисциплины. Это про тело, да, соответственно, одно, что я спортсмен, я спринтер, и я знаю, что всю жизнь надо двигать свое тело, так устроен наш биоробот. Если не используешь, все, демонтаж, да?
13: Да.
14: Соответственно, если уж ты это всю жизнь будешь делать, можно делать это хорошо. Поэтому я соревнуюсь, я ставлю себе цели, достигаю их, я спринтер. И, конечно, я генеральный директор своего здоровья, долголетия. Я хочу, чтобы это длилось как можно дольше. И очень много времени выделяю, вникаю в детали, как вот этот операционный директор Сбербанка, во всем, что происходит, ну, показатели, все тело и так далее. И последняя часть для меня – это спиритуальность, да, потребности души. Я пытаюсь услышать потребности души. И тоже в основном это потребность в доброте, делать добро другим и так далее. И это пытаюсь это делать. И так у меня получается 10 дисциплин. И какая у меня стратегия, чтобы не сойти с ума, потому что в охоте за единорогами можно работать 100 часов в неделю, любую неделю, и можно... Там стресс, неопределенность, очень волатильность высокая. У тебя нет спокойства. Это несовместимо с принципом счастья, как они представляются, да. Но чтобы не сойти с ума, я так же, как Талеб, я решил учиться у природы. Природа за миллиарды лет придумала с точки зрения баланса все в тысячу раз лучше, чем мы можем придумать. И в природе весь баланс, все, что происходит, достигается за счет циклов.
13: Ну, потому что это миллиарды лет естественным отбором отбирались это, лучшие варианты.
14: Да, и лучшим вариантом в природе все является циклы. Все идет волной. Все в природе идет волной. И самые большие проблемы у предпринимателей возникают, когда они пытаются выровнять и всегда быть продуктивными, да, и всегда быть энергичными. А все, весь космос – это вообще волна, не только свет и звук, а вообще все является волной. Как медведь, у него есть гибернация, спит, потом бодрствует, да, так же, как сезоны, так же, как солнце, так же, как сердце, как вдох, выдох. Все гормоны у нас, кортизол повышается, потом... Поэтому я подчиняюсь законам природы, и с точки зрения баланса, провождения с детьми, самим собой, душа, бизнес и так далее, я работаю волной, соответственно, как сердце. Как вот, если посмотреть на мою работу, у меня вот так вот... Я очень сильные делаю усилия, когда я делаю усилия, мало не покажется. Но потом я восстановлю, потом опять усилия. И вот этот, сейчас много в Ютубе и в книжках пропагандируется вот этот уравновесить себя и вообще обнулить себя, да, там, чтобы не было, там, отказаться от всех своих желаний, привязанностей, эго и так далее. Оно приводит к нулю, да, как бы, и это не работает с точки зрения охоты за единорогами. Потому что когда приходит возможность, тебе нужен взрыв, как гепард, который увидел свою жизнь. Гепард, он может 4 часа вообще не двигаться. Он вообще не двигается. Но потом, когда приходит возможность, он просто взорвется. И я примерно так же, да, у меня есть очень много спокойства, но я не избегаю стресса. Я не избегаю стресса. Для меня стресс – это положительно. Да? Как бы если он коротко длится и потом останавливается. Я не пытаюсь стремиться к счастью. Я не пытаюсь стремиться к покою, к миру. Я принимаю то, что это все волнообразно. И как бы я легко проживаю низы, верхи. И это получается… Баланс у меня достигается в длинную. В длинную, да, за счет вот этого… И таким образом у меня получается быть десятиборцем и многодетный отец. Я этому уделяю внимание. Может быть, я не самый лучший отец в мире, да, как бы, потому что я действительно еще охотник за единорогами, да, но я достаточно хорош. Так же, как муж, так же, как сын, мои родители до сих пор живут. Я с ними очень люблю время проводить. Вот ты спросил, что продвинула. Наверное, родители. У меня родители абсолютно невероятные. Мама преподает русскую классику всю жизнь. Она самый добрый человек. Отец очень мощный человек, как Аристотель просто. Как Аристотель. Мудрость невероятная. И сила, мощность. И вот эта комбинация, наверное, сработала. И вот так я это стараюсь держать в равновесии. Всему свое время у меня календарь, в котором все прописано, все сферы жизни. У меня все, что я делаю, включая детей, здоровье, все в календаре, все в одной системе. Я таким образом, у меня удается не всегда, но почти держать в балансе и оставаться в первую очередь человеком. Потому что, когда я не соблюдал законы человека, это было после окончания университета до продажи первой компании. Я работал как хомо-бизнес. Я выгорал каждые 2 года. Каждые 2 года у меня был тотальный крэш. Когда ты пытаешься вот уйти от волны. А сейчас очень гармонично. Сейчас очень гармонично. И...
13: Вот ты знаешь, ты сказал сейчас очень правильное слово. Друзья, я очень благодарен Оскару за этот разговор. Мне кажется, он был просто бесконечно полезен и тем, кто собирается начинать свою карьеру, бизнес, и тем, кто уже делает бизнес, и тем, кто не собирается делать бизнес, а просто хочет быть счастливым. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел.
14: Спасибо огромное.
13: Я тебе очень благодарен.
5: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
15: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дербентском районе без газоснабжения остались 2 населенных пункта – села Оборона страны и Юный Пахарь. Всего 350 жилых домов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Причиной, кстати, стало ДТП, в результате которого нарушена целостность межпоселкового стального надземного газопровода. Ну и в продолжении темы, в Ахтынском районе Дагестана произошел сход горных пород на дорожное полотно. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. Камнепад произошел к подъезду к селу Гдым. В результате данный населенный пункт сейчас остается без автомобильного сообщения. При этом имеется пешеходное сообщение. Сход горных пород продолжается, поэтому к работам по расчистке дороги приступят только 29 сентября. Ну и Бабаюртовский районный суд удовлетворил иск прокурора к охотничьему рыболовному хозяйству Дагестанское возложение обязанности провести обследование и категорирование гостиничного комплекса. Согласно, кстати, требованиям постановления правительства России, на каждую гостиницу в течение 3 месяца после обследования и категорирования комиссии составляется паспорт безопасности. В ходе рассмотрения дела установлено, что на объектах недвижимости ответчика эта процедура вообще не проводилась. Ответчика обязали в течение 8 месяцев со дня вступления решения в силу провести процедуру обследования. Минфин рассматривает возможность обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости, ей же рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Речь идет именно о страховании бизнеса от последствий кибератак. Сейчас отдельные страховые компании уже предлагают такие программы, однако единых требований в этой сфере пока нет. Возможные изменения должны определить, в каких случаях и на каких условиях такое страхование станет обязательным. В России создадут единый цифровой реестр природных ресурсов, об этом сообщает «Коммерсант». На одной платформе объединят сведения о местонахождениях, запасах полезных ископаемых и результатах георазведки. Обрабатывать информацию будут 30 агентов искусственного интеллекта. Сейчас я напомню, что в едином фонде геологической информации хранится около 25 петабайт данных об углеводородах и твердых полезных ископаемых. Нейросети помогут проанализировать этот массив, привести сведения к единому стандарту. Ну и продажи молочных коктейлей с повышенным содержанием белка в России выросли в 415 раз. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков. За первое полугодие россияне купили 21 миллион килограммов таких напитков. В целом рынок молочных коктейлей увеличился более чем в 1,5 раза до почти 143 миллионов килограммов. В денежном выражении продажи выросли на 90%. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации. We'll be right back.
5: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
16: Спонсор новостей. Компания «Элко».
17: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец мог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первой половине года вредоносное программное обеспечение использовалось хакерами для взлома российских компаний в 65% случаев. С его помощью злоумышленники получают доступ к IT-инфраструктуре, а также собирают данные о деятельности конкретных сотрудников. Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал «Коммерсант», в этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как только президент подписывает указ о награждении, государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска власти Сингапура

0: Пура решили платить гражданам за чтение книг, об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по доллару. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гесперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В деловой переписке всегда начинайте с приветствия и представления. Пишите грамотно и без сокращений. Отвечайте на сообщения в течение рабочего дня, даже если просто напишите, что вернетесь к вопросу позже.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день, в своей жизни я получаю от 5 до 27 писем от людей, которые рассказывают мне, что они бросают что-то, или что им следует что-то бросить, или во многих случаях просто прибегают ко мне как к последней надежде, чтобы я убедил их не бросать что-то, как мне кажется, или, возможно, чтобы я потолкнул их на совсем противоположное. К примеру, «Привет, Гарри, это Салли. Я веду свой блог уже 9 месяцев, и я не получаю тех результатов, которые мне хотелось бы видеть, или те, что мне обещали, или те, о которых ты рассказывал. Следует ли мне это бросить? Ну, типа, скажи, следует. Может, мой контент недостаточно хорош, или мой голос не так крут. И я думаю об этом. Каждый раз, когда я вижу такие письма. Каждый раз, когда люди спрашивают подобное у меня на конференциях, я думаю об этом. Как же грустно, что я не документировал свою жизнь, или не выкладывал контент, или не выпускал из Гарри Ви шоу на протяжении существования Wine Library TV, а это 5,5 лет. А особенно те 18 месяцев, когда никто не смотрел. Понимаете, есть нерассказанная история. История о том, как я выстраивал Wine Library в огромную компанию задолго до Wine Library TV. И первый месяц, когда я запустил WineLab TV, это был первый раз, когда WineLab не увеличила годовую выручку на 30% по сравнению с прошлым годом. Поэтому у меня не было достаточно терпения дать ситуации разыграться и выиграть. Все на самом деле шло по сценарию, где я терял деньги, но оставался терпеливым. Пока мои друзья ездили на рыбалку, пока мои друзья тусовались, бросали футбольный мяч и наслаждались досугом. Каждый выходной. Абсолютно каждый выходной. И еще раз это повторю. Каждый выходной. Каждый день, когда я шел со школы, когда я шел обратно в школу, каждый день каникул. Все дни. Не какую-то их часть, а каждый день. С 7 утра и до 8 вечера. Каждый божий день. Я изучал винное дело. Я оттачивал свое мастерство, чтобы стать хорошим продавцом. Я вычислял, как быть оператором. Я наблюдал, как мой папа взаимодействовал с подчиненными, что мне нравилось в этом, что нет. Я наблюдал, как мой кузен Бобби взаимодействует с подчиненными, и оттуда поглощал то, что мне нравилось. Обо мне нельзя ничего найти до моих 30 лет. Если вы хотите мне сказать, что каждый бесценный момент моей жизни между 15 и 30 – это успех за одну ночь, тогда ударьтесь головой об стену, потому что это полный бред, и каждый из вас это знает. И поэтому, когда я читаю письма, где написано, что вы начали дело, что у вас есть смелость, и вы хотите заниматься им до конца жизни. Ваша смелость. Вот реально, у вас полное право думать, что вы можете заниматься тем, что вы так сильно любите, до конца вашей жизни. И зарабатывать этим столько, чтобы и дальше заниматься этим до конца жизни. И вы сдаетесь после 4 месяцев? И вы сдаетесь после 2 лет? На самом деле, каждому человеку, смотрящему это видео, следует стремиться к этому моменту всю оставшуюся жизнь. Точка. Вас может осенить 80. Круто, тогда вы и вправду сможете делать то, что любите, до 100 лет. Мои друзья, это подарок. Подарок. Вставать утром и иметь возможность сделать то, что ты хочешь, до конца своей жизни. Способ сделать это – самому стать в кавычках успешным за одну ночь. Вы знаете, как все используют отмазки, чтобы применить ее против того, кто действительно выкладывался на работе последние 10 лет и поставил себя в положение, в котором он может заняться чем-то реально кайфовым, и мы все думаем, это круто, и мы все хотели бы этим заниматься. Знаете, есть тема, которую вы втираете себе, чтобы чувствовать себя лучше, когда валяетесь в кровати и играете в тупую игру на своем телефоне, вместо того, чтобы работать и добиться желаемого. Ничего в жизни не бывает бесплатно. Ничего не случается за ночь. На все уходят тонны и тонны работы. И тонны таланта. И тонны интуитивной прозорливости. Но, друзья, все это обретается за счет культуры форсирования. Вы не можете просто сидеть в своей комнате и надеяться на счастливый случай. Никто не постучит в дверь вашего дома и не скажет: «Поздравляем, вам премия». Удача приходит, когда ты вкладываешься по полной.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. них, и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ. В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 6 регионов Северокавказского федерального округа получат более 5 миллиардов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Это, кстати, следует из распоряжения правительства России. Дагестану направят более 1 миллиарда рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на этот год составил более 35 миллиардов рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по публикациям в сети интернет о регулярных отключениях электроснабжения и слабом напряжении в домах жителей города Дагестанские огни. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий с участием профильных специалистов было подтверждено, что параметры подаваемой электроэнергии в дагестанских огнях на ряде улиц не соответствуют установленным государственным стандартам. Кроме того, проверка вскрыла факт отсутствия обязательных мер по снижению технических потерь в энергосетях. Для устранения выявленных нарушений прокуратура города сейчас внесла представление генеральному директору компании «Дага Энерджи». С 1 января российским хирургам могут разрешать оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на приказ Минздрава. Согласно, кстати, документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Ну и в России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству России поручено в течение 3 месяцев сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее напомню, что Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыгина на посту председателя Следственного комитета России. Ну а Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца как военного и государственного вождя полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
3: Притчи народов мира.
4: Молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — вскрикнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горя, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знание. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. Даже если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери сильнее всего».
3: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Недостаточно просто иметь расписание дня. Важно заполнить день по-настоящему полезными делами. В этом видео я расскажу о том, как мудро проводить время. Не путайте занятость и продуктивность. Наверняка в вашем окружении есть вечно занятые люди, которым постоянно не хватает времени. Они приходят домой после тяжелого рабочего дня и выдыхают с облегчением, ведь весь день они что-то делали. Но важно не то, что мы делаем, а то, какова эффективность этого действия. Ничего не делать и делать много бесполезного – это одно и то же. Не думайте, что с пользой провели время, если просто чем-то занимались. Оценивайте реальный вклад в свою жизнь. Пример полезного занятия – это долгосрочное вложение, которое будет работать на вас в будущем. Например, изучение иностранного языка или какого-то навыка, построение пассивного дохода, занятие спортом или забота о своем здоровье. А, например, ежедневный поход на работу обеспечивает вам только единовременный заработок, но не инвестирует в ваше будущее благосостояние и душевный покой. Управляйте днем, или день начнет управлять вами. Мудрец сказал: «Кто-то всегда управляет, а кто-то всегда служит. Нет состояния посередине». Это же относится и к вашей деятельности. Например, занимаясь своими проектами, я начинаю с большим воодушевлением и концентрацией, но через некоторое время фокус теряется, темп изменяется и все становится каким-то натянутым. Тогда я задаю себе вопрос: стоп, я управляю делами или дела решили управлять мной? Очень важно помнить, кто здесь хозяин происходящего. Если я вижу, что начинаю действовать на автомате, значит дела временно завладели мной и нужно восстановить осознанность. Вот что я привык для этого делать. У меня всегда с собой есть блокнот целей, и как только я начинаю терять фокус и дела выходят из-под контроля, я достаю этот дневник и перечитываю все свои цели. Это дает мне осознание того, что и почему я делаю, а также напоминает, что я есть хозяин своих действий. Живите текущим моментом. Раньше я просыпался с мыслями о сне, шел на тренировку с мыслями о работе, работал с мыслями об отдыхе и отдыхал с мыслями о следующем дне. Звучит грустно, правда? Но так живет большинство. Нужно уделять внимание тому, чем занят, тогда время будет потрачено не зря. Если вы всеми мыслями и телом увлечены своим занятием, поверьте, его эффективность возрастает в сотни раз. Наслаждайтесь едой во время завтрака, а не зависайте в соцсетях. Старайтесь чувствовать свои мышцы и легкие во время тренировки. И концентрируйтесь на своем занятии, когда работаете. Словом, проводите время мудро. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: По поводу вот еще предпринимательской такой проблемы одной, и мне не назвать даже проблемой, такой просто существующего факта, что предприниматель, если он настоящий предприниматель, он, как правило, проактивен. Если он проактивен, то вокруг него, как правило, скапливается достаточно большое количество разнообразных ресурсов, разнообразных людей и разнообразных возможностей. И очень часто бывает такое, что ты сталкиваешься с проблемой выбора. То есть ты вроде бы, у тебя и тут как бы вроде бы получается, и тут как бы вроде бы получается, и тут получается. Но как бы внутри есть осознание, что как бы побежав за всеми, ты как бы не получишь нигде. И, например, занимаясь всем и сразу, ты просто не дожимаешь, то есть ты не используешь максимально потенциал. Да. Ты начинаешь делить людей, начинаешь делить свое время, свою энергию между всем этим, и не получается. Каким образом делать выбор? То есть что должно становиться драйвером, который тебе скажет, нет, вот от этого нужно от всего избавиться, а туда нужно топить по полной?
3: Да. Знаешь, очень сильная тема, и она так выраженно проявляется у первых двух вот этих типов, где, ну, где ты хочешь сделать хорошо, сделай сам, или вот объединятель-делегатор. Там, ну, разрыв. Ты так здорово описал в самом вопросе, это характеристика первого и второго случая. То есть человек в одном случае на разрыв самого себя, в другом случае на разрыв того, кем он командует. И то разрыв, какие приоритеты ставить, вечная разборка, наезд одного важного против другого важного. И как все меняется, когда ты перешел в лигу тех, кто обучился конфигурированию, и где твоим главным объектом управления становятся ученики и ученики учеников. То есть все меняется. Вот. Слушай, ну, например, вот у меня 250 компаний. Ну, слушай, вот ты понимаешь,
2: не понимаю,
3: о чем разговор?
2: Не понимаю.
3: Какой разрыв? Если бы... Ну, давай так. Поэтому даже, я так тебе сказал, я с многими SEO-компаний лично не знаком. Но с теми, кто является для этих SEO наставником или учителем, я не просто знаком, а эти, кто люди, которые являются наставниками или учителями по жизни для этих SEO, это мои ученики. То есть мои ученики являются управляющими партнерами, чьи ученики SEO этих компаний. Чувствуешь?
2: Я чувствую, что пронизана вся, как бы, вот, очень многие вещи, которые мы сегодня обсуждаем, они пронизаны вот этой вот идеей, как бы, не то что плодить, наверное, плохое слово, взращивать под собой людей, которые будут под тобой взращивать еще как бы людей. И строить такую иерархию.
3: Да. Только смотри, вот слово «под» убери, можешь замени его каким-то другим словом.
2: Ну да, я понял. Ну внутри, окей, внутри этой вот целостной группы.
3: Слушай, если у меня есть ученик, а у него есть свои ученики, а у меня есть грант-ученики, то мои грант-ученики прекрасно справляются с управлением компанией. Я иногда беседую с моими учениками, или даже мы собираемся вместе с грант-учениками. И этого достаточно. И более того, я тебе так скажу, среди моих 14 тысяч учеников и грант-учеников есть около, ну, больше 100, больше 200 даже сверхпроявленных учеников и грант-учеников, которые стали мне учителями в каких-то областях. Прям, ну вот, это сверхпроявленные люди, которые в каких-то областях, ну, не знаю, мировые чемпионы. И я у них учусь. Как говорится, еще римляне подметили. Хочешь научиться, начинай учить. Вот. Поэтому я неожиданно, ну, неожиданно под проводничеством моих учителей пришел сейчас к комбинации следующего, что я учу своих учеников ключевому элементу. Каждый раз прежде всего обращая внимание на то, насколько плодовиты твои ученики, являются ли они учителями твоих гранд-учеников. И если так, компании будут процветать, у них никогда не будет дефицита кадров. Смотри. И ключевой твоей деятельностью окажется беседа в окружении твоих учеников и гранд-учеников и подмечание, что дает тебе прилив сил. И таким образом ты будешь постоянно продуцировать для себя прилив сил. Заметь, вот в этом описании отсутствует даже необходимость там, проживания того, что приносит износ. Угу. Я просто беседую. То есть у меня нет фокуса на действиях. У меня есть беседа с моими учениками и гранд-учениками как ключевое действие. То есть мы сейчас вот, ну, то, что вот как вот с тобой беседуем, ты же не упахиваешься тут. Вот прям. Ты что-то подмечаешь. Кстати, кое-чему я у тебя учусь. Ну, то есть ты мой учитель сейчас. Я твой учитель. Мы беседуем и обмениваемся. Вот примерно в таком режиме происходит беседа с руководителями моих компаний. Я не беседую с ними как с боссами или там с руководителями. Я беседую с ними как с учениками, гранд-учениками. Они со мной как с учителем, но я по многим вопросам говорю им, ребята, вот здесь, вот по этой теме вы мои учителя. Mm-hmm. Спасибо вам большое. И ты знаешь, это дает им такой престиж, такое мощное самочувствие, что иногда я вижу, что, ну, я подмечаю, что, возможно, этого им так раньше не хватало, и я могу сказать, я недоиспользовал раньше вот эту силу престижа, которая происходит у моих учеников, которым я говорю, дорогие мои ученики, вот, вот вы такие проявленные, вот этому я у вас учусь, вы стали моими учителями. Человек, который ощущает себя учителем, живет более полноценную, более качественную жизнь. И, ну, а когда ты живешь качественную жизнь, я, ну вот, ну, получается как-то все по-другому. И я бы хотел, чтобы больше такого было. А дальше посмотрим. Может, вообще все изменится, да? Давай вместе посмотрим, как все будет. Но для этого нам надо какую-то критическую массу практиков вот по такому подходу, да? Mm-hmm. А не по подходу объединяем, моя команда, слушай мою команду, делай это, я приду проконтролирую и вам всем. Вот.
2: Я, кстати, подметил мысль по поводу энергии, что я наблюдаю за тем, что дает энергию, и за тем, что энергию забирает, вы сказали. Вот у меня был вопрос по поводу вообще в целом энергичности жизненной, потому что так или иначе, когда у тебя 250 там, компаний, и даже если ты там, не принимаешь в них участие операционно, это все равно внимание, это так или иначе мысли, это коммуникация с людьми и так далее, и так далее, и так далее. Вот то, что я услышал, правильно ли я понял, что есть несколько составляющих элементов того, чтобы энергии было много? Первое — это то, с чего мы начали говорить, про целостность, да? То, что у тебя есть огромное количество сфер, которые наполняют. Что сегодня ты наполнился здесь от бизнеса, завтра в семье, послезавтра в спорте, послезавтра, не знаю, там, в писательском деле и там еще где-то. Второй элемент — это не заниматься теми вещами, которые из тебя вытягивают энергию. То есть если ты понимаешь, что есть какие-то области, которые стали для тебя сильно рутинными, или они просто вот не приходятся под руку, то задача организовать такую комбинацию, в которой этого не будет происходить, да, чтобы это не забирало энергию. Есть ли еще какие-то элементы, которые создают вот этот вот энергетический шар внутри?
3: Ну, если коротко сказать, есть 5 принципов или правил, которые я использую, могу их назвать. И, как бы начал уже о них говорить. Вот первый — это подход прилив сил. Я его называю ритуал прилива сил. Это беседа со своими учениками. Я его делаю каждый день. Обязательно. вообще вот я встал, утром там какая-то зарядка небольшая, там зубы, гигиена, и обязательно делаю круг со своими учениками. Пребывание в приливе сил у меня всегда, когда я поговорю с учениками. Неважно, если там где-то склад сгорел и какой-то сюжет, который меня обычно, ну, вымораживает и так далее. Слушай, я поговорю с учениками, и у меня прилив сил. Можешь попробовать. Это первый подход. Второе правило. Пересмотр целей. Медитация. Это гранд-практика у меня есть такая, когда я после того, как я получил, обрел прилив сил, я запускаю процесс. Это за ночь сформировалась некая долговременная память, прошлая память плюс вчерашний день, да, и так далее. И я беру весь этот стек информации и в режиме медитации. Ну, что такое медитация? Это отрешенность от захваченности вот этими социальными сетями, там, какими-то шума. Подключаюсь к себе и пытаюсь вычувствовать, от каких целей мне... Ну, цель — это некая одержимость. От каких одержимостей мне все-таки уже следует отказаться. Да, это второе. Третье. Питающее, ну, или там... Питающее питание, как бы это ни звучало странно, да, это... Слушай, я... Там третье правило использую. Слушай, нехрен в себя закидывать то, что дает тебе, ну, там, ну, про алкоголь закидываешь, ну. То есть это третье правило. Добавляй то, что тебя обогащает, ну, и убирай вредное, то, что тебя обедняет. Ну, я использую, не знаю, интервальное питание. Я не использую, там, подсчет калорий, там, диеты разные и так далее. Я просто-напросто добавляю полезное, убавляю вредное, смотри, использую интервальное питание и время от времени запускаю аутофагию, то есть, ну, самоочистку организма. Природный, то есть ученый, который получил Нобелевскую премию за это. Я использую эти подходы. Угу. Интервальное питание 8-16, ну, или 6-18. Ну, я использую 8-16. Ну, то есть 8 часов ешь, что хочешь, 16 часов не ешь. Раз в 3 недели, сутки, там, вообще ничего не ешь. Вот и все. Значит, четвертое. Конечно же, каждый день прогулка 45 минут или, ну, какие-то физические там упражнения. Это не закачка там чего-то, это скорее так тонус. Дыхание, дыхательные гимнастики для спины, там прогулка, 45 минут минимум. И пятое, очень важное, это прочитывание дневника своего и дневников своих учеников, да, и подмечание, что дает мне прилив сил, да, что дает мне некий упадок, да, прям вот что дает мне прилив сил, что дает упадок. Да? И как бы корректировка своих, ну, прям уже программных целей. То есть это уже, знаешь, не те цели, о которых я сказал на пункте 2. Это уже вот такая, знаешь, я как будто бы сажусь и каждый вечер делаю такую, ну, как бы бизнес-план, что ли. Это не бизнес-план, это такие визионерские размышления. Куда? Куда? И все это происходит именно в режиме прочитывания своих дневников и дневников моих учеников. Вот 5 правил, смотри, больше ничего не использую. Угу. Кто-то бы сказал, надо читать книги, там, смотреть фильмы. Я так скажу, все информации, которые мне основные нужны для жизни, для обновления, я черпаю в окружении своих учеников, ну, или учителей. Учителя, гранд-учителя, ученики, гранд-ученики в основном. Иногда я смотрю фильмы, иногда читаю книжки. Но в последнее время я заметил следующее. Большинство обновлений со мной случаются именно через людей, которые вокруг меня. Угу. И, собственно, почему я стал книжки писать?
2: Почему?
3: Ну, это не то, чтобы даже книжки...
2: Распространение информации?
3: Нет, нет. Я пишу свод своих дневников. Угу. Вот я же сказал, Я записываю свой дневник, я читаю дневники моих учеников, и у меня появляется потребность, вот подожди, на пятом пункте я тебе сказал, я записываю свои, ну, некие программы на будущее. Так вот, это мои программы на будущее. Я их издаю.
2: Классная, кстати, идея, по сути.
3: Да, все.
2: Позволяет структурировать в своей главе, собственно, мысли.
3: Ну, то есть, фактически, книги я не пишу, они пишутся.
2: Угу.
3: Из,
2: в процессе жизнедеятельности.
3: Да, жизнедеятельности, да. Все. Поэтому, ну, давай так. Это для меня это самое трушное. Потом я, мои ученики или кто говорит, Игорь, а можно почитать? Я говорю, да, пожалуйста. В принципе, я пишу это для себя, я сам этим пользуюсь. Если ты берешь, и тебе тоже это помогает в чем-то, так бери и пользуйся. Но предупреждаю, что наилучший способ, если ты, ну, вот, если ученик пришел, я говорю, наилучший способ, что ты пишешь свои дневники, у тебя есть свои ученики, которые пишут свои дневники, ты воспользуешься всем вот этим пятичастным сетом. Ты тоже утром делаешь ритуал чтения дневников своих учеников и получаешь вот этот вот прилив силы или беседуешь со своими учениками. А вечером, да, ты выписываешь программные вещи, уже твои, и это твои книги.
2: Угу.
3: Любой, ну, ученик, каждый, кто ученик, вот, например, проходит такую перепрошивку своего состояния со мной, я говорю, ну, ты напишешь книгу, только это будет не книга про что-то, а книга про тебя в будущем. Ты напишешь ее из тех дневников, которые ты сделаешь на пятом пункте. Это будет твоя книга. И вот, когда ученики издают уже свои книги, и эти книги, это и есть проект их судьбы, то судьба перестает быть судьбой. Это становится дизайн жизни, который создал человек сам. Судьба — это то, что, как сказал Карл Юнг, ну, кажется, что некое предписанное, там, mm-hmm. и так далее. А дизайн жизни — это то, что человек создал сам своими руками. Ну, вот эта книга, которую человек написал вот так. Это и есть дизайн предпринимателя. Ну, предпринимательской жизни. Это клево.
2: Уточняющий вопрос. А долгосрочное видение себя, оно большую роль во всем этом играет? То есть понимание того, куда ты идешь на дистанции 10-20 лет.
3: Правда?
2: Да. Оно важную роль играет?
3: Знаешь, я скажу тебе одну простую вещь. Это иллюзия. Поэтому ты можешь...
2: Что угодно себе.
3: Да. Смотри, важно, какая иллюзия.
2: Угу. Это, кстати, хорошая мысль.
3: Да. В этом смысле важно. И важно, что ты бы стал, скажем так, стал инженером того, чтобы мог спродуцировать выгодную для тебя иллюзию. В этом смысле не так важна вот эта важность того, что в моменте тебе кажется, как важна сама, ну, своя способность, смотри, управлять конфигурацией, как проявляется, ну, как твой талант проступает гением. Ведь гений, помнишь, я тебе напомню,
2: да,
3: это способность попадать в цель, которую другие не видят. Ты тоже. Ты только что спросил об этом.
2: И, по сути, иллюзия задает направление того, где эта цель,
3: да,
2: примерно может быть.
3: Вот, вот все. Вот тютелька в тютельку.
2: Отличная нота. Три финальных вопроса, коротких. У вас есть $1 000 000. На что потратите? Нужно обязательно потратить. Или инвестировать, вложить.
3: Слушай, ну ты, у меня задача, у меня есть миллиард.
2: Ну, я понимаю, поэтому задача посложнее. Как бы, извините, тут уж как бы давайте немножко спустимся на землю.
3: Хорошо, да. Сейчас я давай перемотаю, потому что сейчас у меня задача, как при жизни разместить миллиард долларов так, чтобы продуцировать много пользы для общества.
2: Ага.
3: Вот это когда вот миллиард плюс, и самое главное, прибывает дальше. Вот. А когда миллион? Давай, я сейчас перемотаю. У меня был миллион, когда мне было 28 лет.
2: Mm-hmm.
3: То есть я чувствовал, что... Это было странное обстоятельство, не буду о них говорить, но я понял, что вот у меня есть миллион долларов. Я так испугался, ничего не понял и задвинул эту тему.
2: Mm-hmm.
3: И я вложил этот миллион долларов, и у Сереги, моего партнера, был, ну, ну, то есть у нас было 2 миллиона, мы такие, и что мы сделали? Мы сказали, так, надо срочно построить завод.
2: Угу.
3: То есть мы тогда построили, до этого мы строили заводы из говна и палок, ну, просто, ну, Ну, вот просто... И когда у нас мы поняли, что мы можем, ну, вот, распорядиться $2 миллионами, ну, миллион Сереге, миллион мне, то мы купили завод. Первый раз мы купили полный завод, полного цикла за 3,5 миллиона евро в Италии под ключ. Ну, то есть мы вложили то, что мы думали там, может быть, забрать, там, не знаю, квартиры, машины, яхты. Нет, мы все поставили на стоп и решили, мы купим под ключ современный завод. Кстати, это предопределило высокую технологичность компании «Технониколь». Это был 1998 год, уже времена царя Горохова. Многие, кто нас смотрит,
2: 30 лет назад,
3: да, родились тогда, да? Но, тем не менее, в 1998 году, напомню, там был дефолт, и многие выводили остатки денег и меняли их на доллары, и куда-то убегали. Так вот, в этот момент у нас с Серегой был вариант вывести вот эти 2 миллиона и по миллиону разделить и тоже куда-то убежать. Но мы решили играть в противоход. Мы подумали так, что если мы выведем и тоже, как все бегут, ну, мы в этой толпе будем с теми, у кого был миллион долларов, а мы тогда уже видели, что миллион долларов — это вообще, вообще ни о чем. Странно, да, но ни о чем. То есть это... Поэтому мы решили сделать ставку такую, что мы к этим 2 миллионам оборотных активов нашкребли, там выкорчевали, и за 3,5 миллиона купили итальянскую линию. И в то время, когда все везли, ну, все меняли на доллары и увозили их куда-то, мы ввозили в Россию кровельную линию, и на таможне на нас говорили: вы дураки. Говорит, когда все убегают, вы, говорит, в Россию везете новенькую линию, все. Поэтому я распоряжусь миллионом. Если вот, ну, давай так, переместить меня в то время, я в то время, как предприниматель, я построю завод. И сейчас такое время, я тебе так скажу, в России, количество промышленных изделий, которые можно производить в России с маржой 60%, феноменально. Уникальнейшее время для тех, кто не сыт, извини за мой французский, значит, заняться производственным бизнесом. Ну, единственное, количество таких людей маловато, я правда то есть скажу. То есть я вот всем рассказываю, ребята, сейчас уникальное время. Вот. Поэтому миллион я потрачу на расширение производства.
2: Понял, отлично. Второй вопрос. Какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для предпринимателя?
3: Ну, здесь тот вариант. Это как можно раньше стать мастером конфигурирования, освоить этот навык. Этот навык не возрастной, сразу скажу. Он не связан с возрастом. Его можно освоить, пребывая в среде тех, кто играет в мастера или играет в грандмастера. То есть, пребывая в среде тех, кто уже владеет этим навыком, предприниматель приобретает этот навык. Это ключевой навык, мастер конфигурирования людей. Мастер по созданию такой конфигурации, где люди проявляют, потенциал людей проявляется сперва талантом, а потом проявляется гением. Это ключевая комбинация предпринимателя.
2: Супер. Финальный вопрос. Совет себе 18-летнему.
3: Не ссы.
2: Отлично. На этой прекрасной ноте.
4: Игорь Владимирович.
3: Ну, спасибо,
2: спасибо
3: тебе,
2: что ведешь. Прекрасный разговор. Да. Очень классно. Да. Я считаю, что у нас суперски получилось. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
5: Друзья, сегодня поговорим о манипуляциях и о том, как от них защищаться. Вообще, манипуляция – это форма психологического воздействия, целью которого является изменение поведения или восприятия другого человека с помощью скрытых, обманных или недобросовестных методов. Манипуляторы зачастую используют эмоциональное давление, ложь, угрозы, искажение фактов или изменение контекста для достижения своих целей, своих интересов. Распознавание и противодействие манипуляциям очень важны для сохранения личного благополучия и психологического здоровья. Существует 6 основных видов манипуляций. Первый и достаточно легко распознаваемый вид – это чрезмерная лесть. Манипуляторы часто используют лесть, чтобы быстрее завоевать ваше доверие и расположение. Они могут делать комплименты, которые кажутся неискренними или неуместными в ситуации, чтобы заставить вас чувствовать себя обязанным за них или дать некое чувство личной особенности. Второй вид – это эмоциональное давление. Использование чувства вины, страха, сочувствия или любви для того, чтобы воздействовать на свою жертву. Манипуляторы часто перекладывают ответственность за свои проблемы на других, заставляя людей чувствовать себя виноватыми. Третий вид манипуляций оказывает особое давление на жертву – это игнорирование или нарушение личных норм. Зачастую применяется и то, и другое. Манипуляторы, как правило, не уважают личные границы и могут пытаться нарушить для достижения своих целей. Четвертый мит манипуляции – изоляция. Попытка изолировать вас от друзей, семьи и любых внешних источников поддержки. Таким образом, жертва манипулятора становится беспомощной, и ей негде найти поддержку или узнать альтернативные точки зрения, альтернативные мнения, альтернативные возможности касательно какой-то ситуации. Пятый вид – это газлайтинг, тактика, при которой манипулятор заставляет вас сомневаться в своих воспоминаниях или воспроизведению реальности. Например, вы четко помните какой-то эпизод, и манипулятор совершил конкретный поступок. В случае проблемы вы начинаете ее описывать и припоминать манипулятору что-либо, а потом слышите в ответ активное и даже иногда агрессивное отрицание. Последний вид манипуляции – это чередование жестокости и доброты в своем поведении. Непредсказуемое поведение, при котором манипулятор чередует агрессивные или жестокие действия с моментами заботы и внимания. Манипуляции могут преследовать различные цели, но всех их объединяет желание контролировать или доминировать над другим человеком. Извлечение материальной или эмоциональной выгоды, уклонение от ответственности или обвинений, достижение конкретных задач за счет другого человека. Манипуляции могут быть эмоциональными, интеллектуальными или социальными. Эмоциональная манипуляция воздействует на чувства человека для изменения его поведения или восприятия. Интеллектуальная использует логические уловки, софизмы или искажает факты, из-за чего нарушается восприятие ситуации. А социальная манипуляция воздействует на человека через социальное давление, ожидания группы или стереотип. Вот некоторые советы, благодаря которым вы сможете себя защитить от манипуляций. Первый совет. Осознание собственных границ. Четко определите свои личные границы и будьте последовательны в их соблюдении. Не бойтесь говорить «нет» и защищать свои права и потребности. Определите, что для вас приемлемо, а что нет. Ясно и уверенно выражайте свои границы другим. Отстаивайте свои права и потребности. Не позволяйте другим управлять вашими решениями или действиями. Второе. Работайте над своей уверенностью и самооценкой, чтобы меньше зависеть от чужого мнения и одобрения. Третье. Критическое мышление. Сомневайтесь в информации. Проверяйте ее. Сомневайтесь в информации, которая кажется предвзятой или односторонней. Ищите независимые источники, чтобы получать полную картину. Практикуйте критическое мышление, особенно когда информация кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, или направлена на вызов сильных эмоций. Задавайте вопросы и ищите дополнительную информацию, прежде чем принимать какие-либо утверждения или предложения. Четвертое. Развивайте навыки ассертивного общения, чтобы выражать свои мысли и чувства открыто и уважительно, не поддаваясь на провокации и манипуляции. Навыки ассертивного общения включают в себя уверенное, но уважительное выражение своих мыслей и чувств. Будьте свободны. Развивайтесь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 6 регионов Северокавказского федерального округа получат более 5 миллиардов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Это, кстати, следует из распоряжения правительства России. Дагестану направят более 1 миллиарда рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на этот год составил более 35 миллиардов рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по публикациям в сети интернет о регулярных отключениях электроснабжения и слабом напряжении в домах жителей города Дагестанские огни. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий с участием профильных специалистов было подтверждено, что параметры подаваемой электроэнергии в дагестанских огнях на ряде улиц не соответствуют установленным государственным стандартам. Кроме того, проверка вскрыла факт отсутствия обязательных мер по снижению технических потерь в энергосетях. Для устранения выявленных нарушений прокуратура города сейчас внесла представление генеральному директору компании «Дага Энерджи». С 1 января российским хирургам могут разрешать оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на приказ Минздрава. Согласно, кстати, документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Ну и в России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству России поручено в течение 3 месяцев сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее напомню, что Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыгина на посту председателя Следственного комитета России. Ну а Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета

0: в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или каллы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Кто-то смотрит телевизор, чтобы быть в курсе последних событий, кто-то более современный изучает YouTube, а кому-то достаточно газет или разговоров на лавочке. Но все мы работаем одинаково, нас привлекают новости, и чем новее новость, тем лучше. Мы любим ощущать себя на острие информационной повестки, нас к этому склоняет прошлое. Еще совсем недавно любая информация была на вес золота. Можно сказать, что вся жизнь наших предков сводилась к откапыванию полезных сведений. Кто кого предал, где можно найти еду, с какой стороны приближается враг и так далее. Каждый кусочек знаний имел значение, поскольку мог гарантировать твоему народу дополнительные ресурсы и стратегическое превосходство над противником. Поэтому наш мозг с помощью системы вознаграждения поощряет нас за новые сведения. Однако в современном мире, где новости появляются по нажатию кнопки и где ткань взаимодействия с окружающим миром принципиально изменилась, информация становится нашим врагом. Давайте вспомним график валют. Справедливо будет сказать, что колебания доллара в течение нескольких минут – это информационный шум. Он не несет в себе никакой пользы с точки зрения долгосрочных прогнозов. Чтобы из этого шума распознать реальную тенденцию и увидеть сигнал, придется посмотреть.

0: смотреть шире. Новости работают точно так же. Много быстро обновляющихся данных – это шум, среди которого невозможно распознать важный сигнал. Ежедневные новости – это 99% шума и, может быть, от силы 1% важной информации. И чем глубже ты погружаешься в новостную ленту, тем меньше шанс, что ты сможешь распознать этот 1%. Однако, если не смотреть новости целый год, а потом проанализировать произошедшие события, то на выходе мы будем иметь только 50% шума и целых 50% важной информации. Можно пойти и дальше и изучить тенденции развития за последние 10 лет, тогда конечная выжимка будет содержать лишь 1% шума и 99% полезной информации. Те из нас, кто способен анализировать события 100-летней давности и сопоставлять их в общую систему, управляют этим миром. Именно поэтому так важно знать историю, и поэтому победители так хотят ее писать. Для тех, кем управляют, всегда есть новости, которые отвлекают внимание. Новостная лента – это шум, погрузившись в который мы гарантируем себе полное непонимание окружающего мира. Чем больше человек в теме, тем меньше он на самом деле в теме. Даже столкнувшись лоб в лоб с самой полезной информацией, такой человек не способен ее распознать, поскольку ему просто не с чем сравнивать. Он не знает, как выглядит по-настоящему полезная информация. Шум – это его реальность. Парацельс сказал: «Все яд, все лекарство, то и другое определяет доза». И это особенно актуально для информации. Если мы живем в масштабах одного дня или недели, то никогда не увидим, куда реально движется мир, и не сможем распознать опасность. Мы становимся беззащитными маленькими детьми перед теми, кто претендует на наши жизненные ресурсы. Мы уже не знаем, что для нас вредно, а что полезно, и ровным строем идем туда, куда в здравом рассудке никто бы не пошел. Давайте контролировать не только то, что мы смотрим, но и как часто и в каких количествах, иначе мы рискуем лекарство сделать ядом. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Внук пришел навестить своего деда. Тот стал его о делах расспрашивать, но юноша был неразговорчив. «Ты выглядишь усталым, словно прожил тяжелую жизнь», — заметил дед. «Ты прав, в моей жизни нет ничего хорошего», — вздохнул внук. «Я приготовил подарок, чтобы развеять твою грусть», — продолжил дед. «Да положил его в ящик секретера и забыл, в какой именно. Секретер у деда был старинный, с множеством дверок. Не беда, я быстро его найду», — усмехнулся внук и принялся открывать одну дверку за другой. Вскоре подарок нашелся, а под ним лежала записка. «В жизни много дверей, и за одной из них — подарок судьбы. Мудрые говорят, нужно постучать в 7 дверей, чтобы одна открылась».
1: Притчи народов мира.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист на натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз галыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз галыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Йоқны керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йоқны керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дима Алина Тютькова, основатель компании Angel Cake. Спасибо, что почтили меня своим вниманием. Давайте, так сказать, сверим часы, и для тех, кто вас не знает и видит в первый раз, обозначим некоторые вещи. Значит, несколько лет назад ты увлекалась кулинарией, питанием, диетами и так
2: десяточка,
1: далее.
2: Десяточка, на секундочку уже, да, не несколько лет назад.
1: Не несколько, десяточку лет назад. Ты занимался рекламой. Потом, вдруг, по инициативе некой, вы открыли первое кафе в Волгограде, оно сразу выстрелило и дальше понеслось. Краснодар, Питер, Москва, в России же все, да?
3: Да.
1: Ростов еще?
3: Нет.
1: А, Ростов это была идея только. Дальше. Да. Дубай сейчас, Дубай Молл, Blue Waters, в Крике вы строитесь, Абу-Даби у вас есть, Саудовскую Аравию вы строите, а еще в разработке Париж, Сингапур, и сегодня мы еще об этом поговорим. А также у вас в партнерах Водянова, значит, вы кормите тортами Бернарда Арно, сырниками Павла Дурова, еще у вас много-много разных имен, Грачев ваш инвестор, топ-менеджеры, Яндекса ваши инвесторы, и партнеры. И вот это вот все произошло буквально за сколько лет? Сколько лет с момента первого кафе?
2: Пять.
1: За пять лет. Осознали, да?
2: Будет.
1: Осознали картинку.
2: Да.
1: Вот картинку нарисовали. И все почему-то, когда вас приглашают куда-то или вы даете интервью, вы сразу начинаете рассказывать, как вот вы открыли первое кафе и так далее. Но меня интересует первый вопрос вообще другой. Ты занимался рекламой, и у вас все довольно-таки неплохо было. И у вас там большие компании были, с которыми вы сотрудничали, у вас там Каннские львы и так далее. И у меня сразу возникает вопрос, каким образом ты решил переключиться вообще на это? Когда у тебя есть успешный бизнес, часто бывает, что есть в голове какая-то идея, что хочется что-то новое попробовать, что-то запустить. Но ты в конкретном данном случае взял и просто переключился полноценно на другой бизнес, который соинициировала твоя жена. Как такое вообще произошло?
3: Ну, у меня, наверное, всегда был этот запрос что-то создать глобальное. То есть не тот бизнес, который только в России может масштабироваться, а вот мне всегда было интересно сделать что-то такое, что может по всему миру пойти. И я долго хотел это сделать с агентством креативным. У меня была такая идея, что вот будут филиалы во всех странах. Вот у меня всегда такая мысль.
1: Угу.
3: Если агентство, то филиалы во всех странах. Сейчас кафе, то кафе во всех странах. Вот. И 10 лет агентства, и я понял, что это невозможно в силу объективных причин. Ну, нет ни одного креативного агентства из России, которое стало глобальным. На это есть там многие причины. Вот. Через 10 лет я это понял, и ну, как бы мне стало это уже неинтересно, потому что нету потенциала вот этого глобального. А Алина предложила идею, ну, у нее это было хобби, долго она это все там развивала, расскажешь сама лучше, наверное. Вот. Но когда я увидел в этом потенциал, что это из этого можно получиться то, о чем я мечтал раньше, это действительно может быть в разных странах, разных городах, это станет глобальным, мне стало это очень интересно, и мы решили попробовать.
1: Ладно, сейчас, я тебе обязательно, я сейчас помучу твоего мужа, потому что я заметил, что сразу все накидываются на тебя и на твои рецепты, а мне немножко хочется Диму помучить. Смотри, у меня вопрос, так как я сам тоже занимался рекламой, там, 3-4 года своей жизни я этому посвятил, я помню, что у меня была очень четкая такая проблема, что основная проблема, с которой я сталкивался, мы занимались интернет-рекламой, это в целом добыча клиента, что тендеры, безумная конкуренция, очень много решается на связях и так далее. И в целом ты получаешься в таком замкнутом рынке. Твое же агентство, оно больше с креативом связано. То есть там немножко другие все-таки правила игры. И смотри, на креатив в целом в мире очень большой спрос. И ты при этом говоришь, я вот от тебя слышал, и сейчас ты это упомянул, что невозможно стать мировой компанией, и есть много ограничений. В чем они заключаются, если неважно, из какой страны ты делаешь креатив? Он всем нужен.
3: Да, очень просто. Агентство – это B2B. То есть мы не работаем с конечными клиентами напрямую. У нас клиенты – это компании. Чтобы быть глобальным, как все, любую взять, любое агентство международное, как оно стало международным? Ну, там, например, есть Wieden Kennedy агентство, да, которое Nike делает рекламу. Все.
1: Uh-huh.
3: Как они стали международным агентством? Они начали в городе Портленд. Там же была фабрика, которая в будущем стала обувная фабрика, которая Nike. Это был их первый клиент. Там 80 какой-то год. Nike стала успешна в Америке, пошла в Европу, открыла в Амстердаме офис Nike, европейский офис. За ними пришел Wieden Kennedy, открыл офис в Амстердаме и начал делать рекламу Nike на Европу. То есть все международные агентства, они все идут за клиентами, поэтому они становятся международными. Вот и вся история. Российские компании просто не международные. Нет компаний, которые из России идут по всему миру, и ты за ними идешь. Ну, кроме, наверное, «Газпрома», но им не нужна реклама.
1: Это, кстати, хорошая мысль. Я об этом не задумывался никогда. Да. Что компании, они не приходят в страну и начинают искать там клиентов, да, конечно, идут, следуют за масштабированием.
3: У них есть свое агентство, которое знает, как надо делать, с ними всегда работает. И так все. То есть, Apple, TBWA, который делает Apple рекламу, там еще из Калифорнии, делает по всему миру, то есть, филиалы этого международного агентства делают всю поддержку Apple во всех странах. Там. Но это как бы историческое сложилось так вот рынок, и все, ты невозможно. Нельзя прийти там, в Nike и сказать, вот мы там хороший агент, хороший креатив делаем. Это большие компании, для них важно, что не рискуют, очень важно кредабилити, то есть доверие, там, опыт и так далее. Это огромные деньги. Угу. Никто не будет там, о, супер креатив или там дешево, давай рискнем, там, компанию сделаем глобальную там, за сотни миллионов долларов.
2: С ребятами из Волжского.
3: Из Волгограда, да.
1: Да-да-да.
3: Это первая причина. Вторая причина – язык, ментальность, культура. Это очень важно в креативе. Там американское агентство, ментальность, да, американский язык позволяет тебе по всему миру действовать, потому что культура международная. Российское мышление, ментальность, она не глобальна. То есть тебе надо учить культуру, чтобы делать рекламу в Америке, надо понимать американскую культуру, как они мыслят, там, их юмор, их язык и так далее. То есть нельзя, вот, ну, ты напишешь что-то, идею, а им это будет неинтересно, потому что это не попадает.
1: Да, это как стендап-комики, мне кажется, я вот тоже размышлял, да, да, что ты... я часто смотрю американский стендап, и я понимаю, что там мне смешно, но я понимаю, что это настолько не близко нашей культуре. Mm-hmm. Знаешь, я тут недавно смотрел, Мэтт Райф есть сейчас такой, типа, стендап-комик, очень популярный, он там, у него стендап был про а-ля красные флаги там, в отношениях и так далее. И ты слушаешь, знаешь, это вообще какой-то просто из параллельной вселенной вроде бы, знаешь, то есть это вообще нету в такого в нашем социуме. Это интересно. Слушай, а ты в тот момент училась, когда Дима занимался рекламой еще? Или ты чем занималась?
2: Я уже пекла на заказ.
1: А, ну то есть ты...
2: Пять лет до проекта я пекла на заказ. У меня была своя мастерская, свои сотрудники, маленькая команда. Я принимала заказ, ехала на закупку, потом ехала на доставку, делала этот заказ.
1: Короче, такое ремесло, да, было?
2: Да, это было ремесло, но оно было на протяжении 5 лет. В принципе, туда уже вошла моя трансформация, когда я решила, что вот безглютеновая диета и, в принципе, такое здоровое питание, сбалансированное питание – это про меня, и я могу только эти ценности двигать, я не могу делать на заказ там обычные торты с пшеничной мукой и, там, и так далее. То есть полностью поменяла вообще спектр своих услуг, скажем так, и... Ну, росла.
1: Слушайте, а вот смотрите, ну, когда вы находитесь как бы в Волгограде, там, и ты делаешь торты на заказ, это тоже не выглядит как какая-то глобальная история. То есть нельзя прикинуть то, что, о, мы будем создавать кафе и строить кафе по всему миру. Когда же ты занимаешься рекламой, все равно, мне кажется, на первый взгляд, перспективы кажутся довольно-таки большими. То есть ты понимаешь, что внутри страны есть большие компании, большие рекламодатели и так далее. Окей, ты понял то, что нельзя это сделать на весь мир, но почему вы не стали эту историю растить, я не знаю, там, до десятков миллиардов выручки, хотя в целом у вас была команда, вы понимали, что делать, у вас были там разные награды, насколько я знаю, то есть у вас все получалось. Почему вы просто не начали масштабировать это сильно в рамках страны?
3: Ну, во-первых, в креативной индустрии мы уже достигли там плюс-минус потолка, то есть есть там, я не знаю, разные рода там регалии, да, мы их все достигли, там награды, например, вот. По каким критериям, да, ты награды? Все там Каннские львы есть, там высшие награды в России, которые все есть, там американские награды, британские награды, европейские, все есть, все там, сотни наград, это есть. Дальше клиенты. Ну, по каким критериям, да, там самые крупные клиенты России: S7 Airlines, Яндекс, X5 Retail, Магнит, все наши клиенты есть. Выручка по креативу, то есть прибыль, выручка, вот эти по финансам, именно в креативной индустрии мы там, ну может быть, на 50%, может быть, на 100% в теории еще можно было вырасти там огромным напряжением. Ну, это максимум. То есть это на самом деле не очень большой рынок. Это именно креативная индустрия внутри России, это так кажется. То есть это не какие-то там десятки миллиардов, это нет таких цифр. Там весь рынок несколько, наверное, миллиардов, вообще все.
1: А когда мы говорим креативное, это что, это видеоролики?
3: Идеи.
1: Ну, то есть в чем?
3: Поясни. Стратегия, креативная идея, то есть не продакшн или не покупка медиа, Это понятно, там может выручка быть миллиард, но да. Это там из нее твоя комиссия там 2%, остальное это...
1: Ну, это условно рекламу это делаешь, не... да, там делаешь для компании рекламу телек в Фейсбуке.
3: Да, да, телевизор, Фейсбук да, там, да, да, выкупил. То есть, это я вообще не считаю. А именно твой продукт – это креативная идея, да, ты придумал идею рекламной кампании, идею ролика, идею там, ну, там, брендбук ты сделал, еще что-то, идею придумал, дизайн нарисовал. Вот это креатив. А все там снять и размещение там на телевизоре – это уже отдельно. Это вне выручки креативной индустрии, я ее не считаю, потому что она может быть любой. Угу. У нас были ролики там, по миллиону долларов мы снимали, но это как бы понятно, что один ролик миллион долларов, но он не твой. То есть, ты из этого миллиона берешь комиссию, остальное это получают продакшн-студии, режиссер, актеры и так далее.
1: Тогда финальный вопрос про агентство, и уже перейдем к Angelo. Смотри, у вас, тем не менее, получилось все сделать довольно быстро и как бы выделиться среди остальных. То есть, многие ребята пробуют в России делать разные рекламные креативные агентства, но далеко не у всех получается. Далеко не у всех есть X5 Retail в клиентах, и там не все делают такие цифры. Постарайся выделить одно-два ключевых каких-то отличия вас от всех остальных, что вам помогло в этой индустрии достичь каких-то результатов. Больших.
3: Ну, я думаю, то, что мы начали это делать в Волгограде, не поехали там в Москву, как это все делают. Ну, то есть, там, если посмотреть список агентств, там 99% там будет сконцентрировано в Москве, и там несколько агентств там, в регионах, да, там, не знаю, там Волгоград, Екатеринбург. Я это, ну, не знаю, это все, что я знаю. Может быть, еще какой-то город. Uh-huh. Вот. И из-за этого, получается, у нас всегда было как бы немножко другой такой майндсет. То есть, мы немножко по-другому подходили к задаче, отличались очень сильно на тендерах. То есть, мы чувствовали немножко по-другому страну, находясь постоянно там, да, в регионе. И когда мы заходили на тендер, то есть, там, условно, там 10 агентств в тендере, там, из них, там, не знаю, 9 московских, и мы, например, да, и мы немножко отличались. Из-за того, что мы просто другие. Когда ты варишься вот в одном рынке, ну, там, например, Москва, да, там в основном сотрудники одни и те же, они туда-сюда переходят из агентства в агентство, в каком-то в одном таком майндсете все находятся. У них идеи могут быть немного там как-то похожи или в одном векторе быть, или еще что-то. Мы немножко как-то старались по-другому сделать. Вот. Может быть, из-за этого у нас это получалось как-то по-другому. И плюс еще было такое, что был запрос на понимание страны, вот не Москвы. Как бы вот, я помню, даже у нас у Яндекса была компания, мы делали, и у нас было прям два креатива, вот прям бриф был такой, типа один для Москвы, один для всей России. Uh-huh. И совершенно два разных креатива было. Яндекс.Такси мы делали компанию. Вот. И совершенно, почему? Потому что инсайты разные. У тех, кто в Москве, и тех, кто не в Москве. И, соответственно, идеи другие, и разные. А вот мы как раз инсайты чувствовали вот регионов, да, и это часто на это был запрос, потому что на самом деле рынок-то – это вся страна, и Москва, она не для масштаба федеральной компании, там, это доля какая-то, да, там, не знаю, 10-15% там населения. И был запрос на то, чтобы, как мыслят вот, какие инсайты у регионов, да, какой нужен им креатив. И агентств нету, получается. Uh-huh. Ну, там, одно, два, три вот на всю страну. Вот. И, наверное, все вот эти, кстати, агентства, которые с регионов, они все, вот если посмотреть их работы, мы там, другие ребята, они вот прям, ну, по-другому. Вот прям берешь и смотришь, отличается очень сильно, по-другому креатив.
1: Я понял, такой образ мышления. Кстати, интересная мысль, потому что, знаете, если посмотреть вообще на, там, на советы всех, то первый совет ребятам, которые живут в маленьких регионах, да, переезжать в Москву, потому что в Москве как бы все, в Москве деньги и так далее. А здесь наоборот, как бы обратная история, то, что ты, наоборот, там, живя в Волгограде, обладаешь какими-то более дешевыми ресурсами, например, другими людьми, с другим взглядом, и в целом можешь по-другому на ситуацию смотреть. Неочевидный такой момент.
2: Мне еще очень хочется добавить по поводу успеха агентства, потому что я все видела, как развивалось. Там все Каннские львы, все, что происходило, какие-то невероятные полеты в невесомости. Если бы не Димины какие-то уникальные качества предпринимателя, плюс любопытство, плюс какое-то, я не знаю, знаешь, типа, ну, как бы, получится-получится, вот надо попробовать. Uh-huh. Вот если бы не все это, и как-то добивают все до конца, я видела, то есть там было, например, 20 полетов у них было согласовано с Роскосмосом. Он выбил 21-й полет, потому что 20 полетов не получилось ничего.
1: Это что, это огромный типа снимали, бюджет. Что ли, в «Небесомости»?
2: Да, это проект, который получил как раз Каннские награды. Каннские львы.
1: Расскажите поподробнее, потому что
2: я... Это просто уникальный кейс. Там я с детьми в Волгограде, он там в Москве, в этом Роскосмосе, летает с этими командой, там всех тошнит всех. Ну, короче, это хаос какой-то
1: происходит.
2: Ты сам происходит.
1: Летал тоже в «Небесомости»?
2: Да, да. Ну, вся команда пробовали, да, была возможность попробовать. Вот, и он добился, то есть 20 полетов, дорогостоящих полетов, где огромный бюджет уже потрачен, не получилось ничего. То есть из этого ролик смонтировать очень сложно, а нужно было снять все одним кадром. И
3: одним
2: он
3: дублем.
2: Каким-то, одним дублем, ну то есть один полет, да,
1: да,
2: да,
1: все
2: снять. Вот, и он каким-то, я не понимаю, вот этим своим прорывным, проницательным чувством, он докопался до того, чтобы они разрешили 21-й полет, и 21-й полет получился идеальным. И он именно был потом уже в ролике. И вот так вот всегда, в принципе, и у нас в бизнесе, и там все, что происходило... Классно, что у него, естественно, там великолепная команда, которые верили в него, и вот в эту Димину удачу, нас даже тоже сейчас начали так называть в команде,
1: Димина
2: какая-то
1: удача.
2: Димина удача, типа у него точно все получится, это выглядит ужасно, и кажется, что вообще-то невозможно, но у него все получится, мы верим. То есть все, естественно, его поддерживали, но без вот этого какого-то его стержня именно, прирожденного просто с вот этим вот, этого не было бы. Ну, серьезно. Mm-hmm. То есть, серьезно.
1: Кстати, я еще не сказал вначале, тоже для тех, кто нас слушает, при всем при этом у вас еще трое детей. Такая важная пометочка, да. Да, круто. Понял. По агентству зафиксировались, мы еще будем параллельно возвращаться, я думаю, потому что я думаю, что все равно опыт так или иначе пересекающийся сейчас с тем, что вы делаете, и это во многом, я думаю...
3: Опыт невесомости точно.
1: Опыт невесомости, да-да-да. 100%. Давайте немножко как бы все-таки копнем теперь в кафе, потому что если в агентстве ты был... инициатором и лидером, то во всей деятельности, связанной с Энджелом, ты являешься лидером, насколько я понимаю, с самого начала. И ты занималась питанием, диетами, и ты очень хотела открыть кафе. Расскажи мне, пожалуйста, как ты все-таки уговорила его пойти на этот шаг и проэкспериментировать, и открыть что-то?
2: Слушай, я до сих пор помню наш разговор в машине, когда я понимаю, что у меня есть определенный рост там, за эти 5 лет. Я там во многом уже не разбираюсь в моей компетенции. Как бы, естественно, мне было 20 лет, когда я все это начала. Я ему говорю, мне кажется, мне нужен какой-то партнер, который вот будет там, в финансах больше разбираться, растить бизнес, а я буду вот продолжать продукт пилить, там, social media, там, и так далее, личный бренд, бренд компании. Он говорит, ну да, нормально, вон у нас куча вокруг этих друзей, предпринимателей, предложи кому-нибудь. Я говорю, слушай, ну да, классно, там вот этому могу предложить, вот этому. Вот, то есть он был совершенно не заинтересован. Но почему мы решили открыть все-таки первое кафе, при том, что мы искали очень маленькое помещение, чтобы продавать чисто там 5 тортиков в день, но они будут супер там натуральные, классные. Эксклюзивные, по кусочку и там супер спешлти кофе и напитки. Потому что мы участвовали в разных мероприятиях в Волгограде, благотворительные мероприятия, в том числе одно из них было моим, оно было достаточно крупным для Волгограда. Такой семейный фестивальный день, вот, ну, где Дима увидел, в общем-то, что у нас за 2 часа, где бы мы ни участвовали, всегда стоит очередь и все покупается. Как ему казалось, за бешеные деньги, потому что кусок у нас тогда стоил 300-350 рублей, а где-то ланч в Волгограде стоил 200. У него как бы в голове просто не могло это усвоиться, как это возможно. Mm-hmm. Приходят мужчины, приходят женщины, и они там, ну, прям в очереди стоят за этим кусочком торта. Поэтому мы решили открыть небольшое заведение, в общем-то, и открыли.
1: Ну, слушайте, вот смотрите, вопрос такой предпринимательский, как бы вот у тебя тогда уже был достаточно большой так или иначе опыт бизнесовый, и все равно, как бы понимая, какой бы человек ни был там эмоциональный, творческий, креативный и так далее, когда речь идет про бизнес, все равно есть такая как бы, ну, реальная картинка, то есть ты в целом пытаешься в голове хотя бы примерно прикинуть цифры и вообще какие-то перспективы. То есть, насколько я понимаю, ты тогда вообще во все это не верил, ну, то есть решил как бы как блажь такой, ну, давай, ладно, откроем, да?
3: Да, я даже, у меня был где-то план, я думал, какая выручка должна быть, чтобы типа там в ноль работать, и там было у меня, по-моему, 1,5 миллиона в месяц, типа, если будет, то типа окей, это в ноль, и все супер.
1: Пить есть не просит, пускай развлекается жена.
2: Да, и помню, мы команду спрашиваем, типа, как думаете, мы сможем 6 тортиков продавать?
1: В день.
2: В день, да? И где-то там 100 напитков, и все сидели, я помню, думали, ну, в принципе, да.
3: А в первый день мы сделали 400 с чем-то тысяч за день.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дербентском районе без газоснабжения остались два населенных пункта – села Оборона страны и Юный Пахарь. Всего 350 жилых домов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Причиной, кстати, стало ДТП, в результате которого нарушена целостность межпоселкового стального надземного газопровода. Ну и в продолжении темы, в Ахтынском районе Дагестана произошел сход горных пород на дорожное полотно. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. Камнепад произошел к подъезду к селу Гдым. В результате данный населенный пункт сейчас остается без автомобильного сообщения. При этом имеется пешеходное сообщение. Сход горных пород продолжается, поэтому к работам по расчистке дороги приступят только 29 сентября. Ну и Бабаюртовский районный суд удовлетворил иск прокурора к охотничьему рыболовному хозяйству Дагестанское возложение обязанности провести обследование и категорирование гостиничного комплекса. Согласно, кстати, требованиям постановления правительства России, на каждую гостиницу в течение 3 месяца после обследования и категорирования комиссии составляется паспорт безопасности. В ходе рассмотрения дела установлено, что на объектах недвижимости ответчика эта процедура вообще не проводилась. Ответчика обязали в течение 8 месяцев со дня вступления решения в силу провести процедуру обследования. Минфин рассматривает возможность обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости, ей же рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Речь идет именно о страховании бизнеса от последствий кибератак. Сейчас отдельные страховые компании уже предлагают такие программы, однако единых требований в этой сфере пока нет. Возможные изменения должны определить, в каких случаях и на каких условиях такое страхование станет обязательным. В России создадут единый цифровой реестр природных ресурсов, об этом сообщает «Коммерсант». На одной платформе объединят сведения о местонахождениях, запасах полезных ископаемых и результатах георазведки. Обрабатывать информацию будут 30 агентов искусственного интеллекта. Сейчас я напомню, что в едином фонде геологической информации хранится около 25 петабайт данных об углеводородах и твердых полезных ископаемых. Нейросети помогут проанализировать этот массив, привести сведения к единому стандарту. Ну и продажи молочных коктейлей с повышенным содержанием белка в России выросли в 415 раз. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков. За первое полугодие россияне купили 21 миллион килограммов таких напитков. В целом рынок молочных коктейлей увеличился более чем в 1.5 раза до почти 143 миллионов килограммов. В денежном выражении продажи выросли на 90%. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: у меня в голове сейчас с точки зрения контроля вас, несмотря на то, что вы... То есть вы становитесь неподвластны влиянию, только когда вы становитесь очень большими. Все, вот, все, что до этого, очень много рисков и потенциального абьюза, который на вас можно послать.
1: Сколько было компьютеров у банков?
0: Ну, один, наверное.
1: У банков в 2013-2015 году.
0: А, ну я не знаю.
1: Могли ли банки в 2013 году заабьюзить 51% биткоина?
2: Что мы...
1: Могли. Что мы это уже был четвертый год существования биткоина. Mm-hmm. Чего же они этого не сделали?
2: Mm-hmm. Что мы наблюдаем?
0: Я понял.
2: Что как то... Вот эта мысль того, что подключить больше GPU, у тебя появляется в тот же самый момент, когда и у других людей появляется такая же мысль. И это то, что позволило биткоину, независимо от того, что вначале в биткоине было только 1500 GPU,
0: uh-huh.
2: да, то, что позволило биткоину никогда не приблизиться к точке, когда у кого-то была контрольная сеть.
0: Uh-huh.
2: Потому что как только кто-то видел новость о том, что, блин, это есть, вот посмотрел там какой-то подкаст, в котором это рассказали, и в этот момент ты думаешь, о, я сейчас подключу, в этот же момент об этом думают еще 10 людей.
1: Если ты увидел эту новость, все увидели эту новость.
2: Вот. И в этом плане как раз вот это распространение знания тут ключевое. Потому что распространение этого знания, оно приводит к тому, что вот у нас каждая новость, когда что кто-то добавляет GPU, приводит к тому, что кто-то другой тоже хочет добавить больше GPU. И с одной стороны, можно ли было добавить больше? Можно, но это очень дорогое оборудование.
0: Угу.
2: Уже сегодня порядка миллиона долларов в месяц.
0: Реально? Люди,
2: да, ты тратишь на оборудование, подключенное к вашей сети.
0: Одна машина, миллион долларов.
1: Не. Один GPU. Его стоимость на рынке типа 30, 40, 50 тысяч долларов, в зависимости от того, какая модель.
2: Вот 450
1: GPU. Соответственно, снять его в аренду сейчас в облачке оптом в долгосрок будет тебе доллар 2 в час стоить.
0: Так.
1: Вот ты берешь эти 2 доллара в час, умножаешь на 24 часа, округляем, получаем там 50 долларов в день стоит снять вот этот один GPU.
0: Так.
1: А это значит в месяц 1500 долларов так. один GPU. Если их 400...
0: А,
1: вот
0: ты
1: мы,
0: помножил. Да, все,
1: вот мы помножили и понимаем, что значит каждый месяц сейчас... Это месяц, прошу. Мы месяц назад запустились.
0: Да.
1: И за этот месяц мы выросли
0: до
1: того...
0: Могли бы сами платить их условно, да?
1: Мы могли бы, не знаю, там кто-то говорит, зачем вы там, поднимали бы деньги в себя? Да нет, мы вообще всех инвесторов, кто нам приходит, говорит, о, хотим вас инвестировать. Мы говорим, некуда инвестировать.
0: Покупайте
1: майните.
0: Машины.
1: Майните. Да. Вы сейчас даже монеты купить не можете. Майнить можете. Бегите майнить. И бегут майнить. И инвесторы, VC, идут и такие, окей, для меня это чек, там, не знаю, 400 тысяч долларов, который я положу за следующие полгода. Окей, как, типа, как в стартап положить. Все. Идут и майнят.
2: И в этом плане то, что мы наблюдаем, что это просто естественным образом происходит одновременно, что чем больше вера, тем больше людей
1: готовы
2: хотят участвовать, и тем более безопасна сеть. Вот у нас вот месяц прошел, у нас не было ни момента, когда у кого-то было больше 30% мощности.
1: Причем, что люди добавляют, типа, плюс 100 еще GPU, плюс 100 еще GPU. Как вот выросли до 400.
2: И в этом плане мы думаем, что так же будет и продолжаться. Что не будет момента, когда вот кто-то резко такой...
1: Сейчас большие известные майнеры уже выделили свои GPU, это еще 300 GPU,
0: mm-hmm.
1: и добавят их двумя шагами. Сначала 150, потом еще 150. То есть они-то тоже понимают, что как, они-то помнят, как это было с битком. Нужно, чтобы никогда ни у кого не было большинства. Вот.
2: И то,
1: но
2: что...
1: мне нужно просто, чтобы я был какой-то большой частью сети, чтобы успеть больше монет заработать.
2: То, что вот не очень понимают про биткоин, независимо от того, что это написано mm-hmm. прямым текстом
1: в
2: white paper Сатоши, это то, что эта концепция, она строится на предположении,
1: что
2: и это очень гуманистическое предположение, что большинство честные.
1: Honest
2: вот мы знаем людей, которые строили биткоин-оборудование, которые как только начали приближаться к 50%,
1: остановились.
2: Мы больше не делаем.
0: Uh-huh.
1: Дождались, пока весельник догнал их.
2: Потому что на самом деле эти сети строятся в действительности энтузиастами, которые хотят, чтобы это будущее случилось.
1: И более того, они знают, что это может случиться только если безопасность соблюдена.
0: Сейчас просто уже никто не сможет 50% сделать, но тогда это было.
2: Но они просто себя остановили. Да, они просто вот они могли, но себя остановили.
1: Как только
2: что...
1: ты делаешь его, ты потерял все, что ты в него вложил, mm-hmm. потому что ты тут же уже разрушил
0: сеть.
1: Веру.
0: Ну да, веру.
1: Веру.

0: в это.
1: Вот, и это такая вещь, в которой ты такой смотришь, думаешь, ну нет, человечество, оно не такое. Ну что, все
0: свободные
1: там и так далее.
0: А свободных GPU, вот этих вот раскиданных по всему миру, миллионы. Миллионы. Они тут 10 тысяч, там 50 тысяч, у этого правительства 100 тысяч, у этого там-сям, они раскиданы повсюду сейчас. И большинство из них, ну как бы, наполовину не используется.
1: При этом среди текущих майнеров сети у них, на самом деле, ресурсов у всех сильно больше. И они все равно действуют по этому же принципу. Они кладут.
0: Чуть-чуть.
1: Как только видят, что другие кладут, они еще кладут. Когда видят, что... То есть в этом плане мы как раз ожидаем, что это будет такой натуральный рост.
0: Подвержен вот этой удвоение идее. Каждый месяц. Но это удвоение каждый месяц, мы все знаем, как это экспонент работает. То есть если все пойдет так, как оно идет сейчас, то есть у нас первый месяц, хорошо, это было не двойня, это было в 4 раза. Ну, просто в первый месяц мы как бы много кого уже успели обсудить и рассказать, как работает. И как только запустились, то довольно быстро подключилось. Но за второй месяц мы ожидаем удвоение. Ну, может быть, даже больше, не знаю. И дальше я ожидаю, что это удвоение будет следующие, ну, 5, 6, 7, 8, 9 месяцев. Мы дойдем до 100 тысяч GPU, скорее всего, меньше, чем за год.
2: Звучит провокационно, но интересно. Если вся эта история сработает, это, конечно, как бы феноменальный кейс. Если не сработает, то...
0: Мы попытались.
2: Только мы как минимум попытались, да?
0: Да, мы как минимум попытались.
1: Знаешь, вот есть такая вот вещь, что у нас есть вот майнеры, которые с самого начала запуска уже участвовали, и в самом начале, так как было меньше GPU, как работает майнинг в биткоине? Чем больше GPU, вот эти копеечки делятся на всех.
2: Да, понятно.
1: Вот, например, в 2010 году в биткоин-сети было 1500 GPU. Каждый заработал 1000 биткоинов за год.
0: Угу. 1000 биткоинов за год. Ты просто представь себе эту сумму сейчас.
1: Но тогда эти деньги там...
0: Life-changing.
1: И в этом плане... Вот у нас
2: 100 миллионов, да, сейчас потихоньку.
1: Да. У нас месяц назад вот себестоимость заманить одну монетку месяц назад было 20 центов.
0: Сейчас
1: 2 цента. Сейчас 10 центов.
0: Угу. 20
1: и те люди, которые участвовали месяц назад, они такие... как бы это изменение, оно очень заметное. И в этом плане мы думаем, что чем больше людей как раз увидит в этом альтернативу, и сначала будет маленькое количество, сначала будет
0: вот
1: верующие.
0: Сейчас маленькое количество. Причем сейчас это маленькое количество будет в большей степени люди, которые верят в... или хотели бы, чтобы это будущее случилось, и арендуют GPU, чтобы на них поставить ноду и подключить к сети. А будущее, конечно, будет выглядеть не так. Будущее будет выглядеть 10 тысяч профессиональных дата-центров, специализированные чипы, как бы доступ к ним на годы вперед, покупка их на миллиарды долларов. Вот как будет выглядеть будущее. Точно так же, как оно выглядело в биточке.
1: Там сначала были эти 1500 GPU, чтобы ты мог свой домашний компьютер подключить и заработать 1000 биткоинов.
0: А теперь
1: уже через 3 года оно все уже было в специализированных чипах, которые нельзя просто так купить, которые требуют определенных...
0: А сейчас знаешь, как в основном биточек работает? Эти большие компании уже даже не для себя майнят. Они уже заранее предпродали все эти монеты.
2: Понятно, конечно, понятно.
0: Тем, кто верит в рост монетки.
2: Да.
0: И для них, для самих, окей, они берут себе маржинальность, там какой-то типа 5%, а все остальное, как бы, эти все монеты уже предпродали. И во многом, подумай, для больших фондов, которые вот сейчас, типа, большие пенсионные фонды в Америке входят в биткоин, это как бы для больших инвесторов, для них самый простой способ войти на, не знаю, на полмиллиарда долларов, это не с рынку купить. Ну, потому что, во-первых, пойди еще купить полмиллиарда долларов форсов биткоин с рынка, как бы супероперация. Это пойти к такому майнеру и выкупить все, что он делает в следующие там несколько-то месяцев. И просто вот это рынок уже вообще другой. Не я поставил дома свою машинку, а кто угодно на рынке платит вперед за этот майнинг, большие компании майнят. И это как вот платить за выкуп, экскавацию золота, предоплачивать.
2: Услышал. У меня вопрос, знаете, невольно возникает. Мы с вами в прошлом выпуске обсуждали, собственно, то, чем вы занимаетесь. На тот момент вы рассказывали про свой фонд, про там инвестиции в людей и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, насколько я понимаю, вы очень плотно были сфокусированы на этом в последнее время. Собственно, что происходит вообще в остальных компаниях? Я просто, например, зашел там на сайт, посмотрел, я увидел, что у вас не добавилось количество людей, в которых вы проинвестировали, да? Соответственно, вот давайте такой срез, апдейт спустя полтора года, что происходит по остальным проектам. Плюс я, насколько я вот помню, у вас еще есть там маркетинговая компания какая-то, как агентство, плюс у вас есть компания, которая занимается условным там биотехом, да? Вот, собственно, что там везде происходит?
1: Смотри, у нас вот наша компания, которая представляет наше будущее,
0: Либерманско,
1: да, вот идея инвестиций в будущее началась с того, что мы это сделали с собой. Мы сделали эту холдинговую компанию. У нее есть в действительности ряд проектов. И часть из них была очень публичная. Да, мы о них много публично говорили, как о нашем фонде, который инвестировал в людей. Часть была очень непубличная. Вот наша компания, которая занимается оптимизацией приложений больших корпораций.
0: Да. Ну, они, ну, мы не были на конференциях, но как бы на профессиональных конференциях.
1: Да, это больше вся наша, весь наш маркетинг был направлен на продажи большим корпорациям. Мы о нем просто очень мало говорили. И в этом плане, что какой апдейт, вот я думаю, что тогда, когда мы встречались, наша вот эта холдинговая компания, которая представляла будущее, тогда еще имела 200 миллионов оценку. Mm-hmm. Потом мы сделали еще один раунд, где оценились в 400 миллионов. Вот, привлекли больше инвестиций со стороны очень известных имен венчур на рынке. Я не уверен, что аудитория с ними всем знакома.
2: Они у вас на сайте висят.
1: Да-да. Вот. И мы продолжили инвестиции в людей. Это фонд. И как фонд у него
0: есть
1: цикл в...
0: Вот ты поднял деньги,
2: да,
0: аллоцировал деньги, и жди 8 лет, когда у тебя будут экзиты.
1: Вот, у нас очень хорошо, хороших успехов достигли те фаундеры, в которых мы вложили.
0: Люди, в которых мы вложили.
1: Вот, и основная сейчас как бы стадия этого проекта в том, чтобы довести это все до экзитов, mm-hmm. ну, как вот с фондом, довести до того, что мы сможем в итоге реализовать вот эту долю в будущем этих фаундеров, которые мы купили, реализовать за значительно большие деньги.
2: То есть, условно говоря, идея как бы перепродать доли в людях.
1: Вот, ну, еще раз, как инвесторы, да, это же инвестиционный проект.
2: Нет, я понимаю, то есть, условно, ваша идея не в том, чтобы получать с этих фаундеров дивиденды, а в том, чтобы перепродать их в будущее другим фондам.
1: И для того, чтобы показать мощность
2: модели. Показать, что модель работает. Да, что модель работает.
1: Потому что дивиденды мы получаем, да, но дивиденды, как ты знаешь, они всегда, это очень маленькая часть стоимости,
2: ну, понятно,
1: компании.
2: Да, да, да.
0: В этом смысле как бы мы терпеливо ждем развития рынка.
2: Угу.
0: И вот сейчас буквально на той неделе на нас в очередной раз кто-то вышел. Это, кажется, были люди Питера Диамандиса.
1: Это создатель Singularity.
2: Это университет.
1: Вот он сейчас имеет тоже один из самых таких мощных подкастов.
0: Очень специализированный, не очень большой, но очень.
2: Да, я видел.
0: Вот, люди знают.
1: И они сейчас запускают новый проект, где они хотят использовать эту модель и, соответственно, партнериться с нами с точки зрения использования модели. Идея того, что
0: идея
1: инвестиция лучше, она как раз
0: идея живет, мы ее продолжаем развивать. Мы выступаем, вот, не знаю, в начале года выступали в Йеле перед студентами. Мы продолжаем реагировать, вот, продолжаем держать руку на пульсе.
1: Но у фонда его цикл порядка 7-8 лет.
2: Я понял, как у любого другого фонда.
1: Да.
2: Все, я понял. То есть у вас нет идеи в том, чтобы проинвестировать там еще в 100 человек?
0: Было бы, если бы мы показали, как только мы покажем
2: вам
0: результат...
2: Вам нужен трек-рекорд, да?
0: Нам нужен трек-рекорд.
1: Да. Конечно, так работает с фондами, что ты делаешь первый
0: фонд,
1: потом делаешь второй, а потом уже это...
2: Я понимаю, классическая модель. Все, я понимаю. То есть вам, условно, нужен трекшн, нужны какие-то реальные экзиты для того, чтобы, условно, открывать новый фонд и привлекать в него деньги.
0: Мы играем в долгую здесь. Поэтому как бы мы очень терпеливо ждем и продолжаем эту тему двигать. В мире AI это будет еще более важно.
1: Наша биотех-компания там еще более долгосрочная. Мы используем открытия, которые сделали наши родители.
2: Да,
1: потому как работают вычисления внутри
0: клеток,
1: внутри нейронов. И готовим всю технологическую базу для того, чтобы строить вот квантовые компьютеры будущего по этому принципу.
0: Подожди, сначала, чтобы делать эксперименты, сначала мы готовимся долго к тому, чтобы продумать и понять, какие эксперименты делать, потому что они будут дорогими, долгосрочными экспериментами.
1: То есть квантовые компьютеры уже, ну, я думаю, что практически нету людей, которые понимают, что это сработает. Да, это уже как бы совсем очевидно, что это будущее вычислений. Но все понимают, что это за пределами там, 20 лет от сейчас.
2: В смысле, вперед, да, 20 лет. Ага. Да, слушай, ты... а вот, кстати, простите, перебью, по поводу квантовых компьютеров, вообще в целом относительно того же самого крипторынка и биткоина, да, один из таких ключевых рисков, назовем это так, это появление квантового компьютера, который может расшифровать это. Но, насколько я понимаю, я, честно сказать, не глубоко погружался в эту тему, что в целом технологически устройство такое, что даже если мы придем, ну или когда мы придем к квантовому компьютеру, то это не будет так, мы проснулись, и он завтра есть. То есть это будет степ-бай-степ-бай-степ-бай-степ, и на каждом этом степе как бы технологии будут меняться, уровни шифрования будут дополняться, и к тому моменту, как появится сам компьютер, уже и сама модель шифрования полностью поменяется.
1: Более
2: да?
1: того, биткоин... Может быть... Нет, более того, биткоин, вот это всем кажется, что это такой монолит не меняющийся. Да. Но код биткоин
2: вот, я про то же.
1: Менялся.
2: Вот, я про то же, он что он требует... к этому моменту да. поменяется уже да, 10 да, раз, конечно, и что конечно. Это будет модель адаптированная.
1: Конечно. Да. И прошлое же там, ты не сможешь изменить прошлое за счет того, что ты расшифруешь.
0: Леджер останется. Он будет уже записан, и все будут его понимать. Единственное, что как бы...
1: Но ключи шифрования, безусловно, изменятся.
0: Да.
1: И, то есть, например...
0: Что кто-то может зайти в твой аккаунт, условно. Вот это угроза квантового компьютера или биткоина в этом.
2: Я именно и говорю, что, условно, кто-то сможет, условно, расшифровать. Перебрать. Да, расшифровать, перебором сделать. Но это поменяется
1: это
2: тоже.
1: Конечно.
2: То есть, после модели полностью адаптируется.
1: А как работают вот эти распределенные сети? Там, в действительности, адаптация происходит не сразу, потому что нет одного сервера, который ты обновил,
2: да,
1: и все.
2: Да.
1: Но как только собирается консенсус между всеми участниками, что нужно произвести обновление, эти обновления происходят.
2: Да.
1: В биткоине обновления происходили совсем год назад, ввели дополнительный тип шифрования для того, чтобы делать такие совместные подписи.
2: Угу.
1: Этой функции не было в биткоине в начале. То есть как только есть очень четкое доказательство, что такое обновление необходимо,
2: угу.
1: Комьюнити
0: сообщество
1: делает.
0: Его принимает.
1: Поэтому это в действительности, ты прав, что это скорее байка, что квантовый компьютер это в момент все изменит. Что в действительности произойдет, это то, что вот ты сегодня ведешь переписку, и ты надеешь, что ее никто не прочитает.
2: А ее прочитают.
1: Любой человек...
2: Ты неправильно сказал. Ты надеешься, что ее не прочитают? А ее читают.
1: Сегодня ее не могут прочитать, если ты хорошо шифруешься. Ее не могут прочитать.
0: Но даже когда ты шифруешься, то все равно же можно...
1: Они все равно записывают это все.
2: Да, конечно, я понимаю, конечно.
0: И где ты его держать?
2: Смотри, у меня на этот счет нет никаких иллюзий вообще. На тему того, что все, что мы обсуждаем, переписываем, это все будет когда-то прочитано.
1: Да, оно точно, потому что оно сегодня записывается.
2: Конечно.
1: А значит, в будущем будет прочитано. А биткоин безопасности, он точно будет обновлен, есть уже квантовый резистанс шифрования, просто его
2: алгоритмы.
1: Сейчас обновлять
2: нет смысла.
1: Нет
2: никакого смысла.
1: Потому что квантовый компьютер все-таки далеко от того, чтобы быть практически применимыми.
0: Для биткоина тоже будет значить, что нужно будет менять хардвар, да, mm-hmm. допустим. Но на секундочку, биткоин — это как раз такая экосистема, в которой хардвер меняется очень быстро.
2: Mm-hmm.
0: Как было сказано, если за 15 лет производительность увеличилась в 300 тысяч раз,
2: mm-hmm.
0: ты можешь просто попробовать представить себе, во сколько раз каждый год она менялась, и сколько лет уходит на то, чтобы твое текущее вот старое оборудование тратило электричество больше, чем стоит биткоин, который ты на него произвел. Mm-hmm. Понимаешь, да?
2: И ты
0: вылетаешь. Поэтому ты выкидываешь это старое оборудование и ставишь вместо него новое оборудование. Каждый, кто задается вопросом, а что мне делать со старым оборудованием биткоина? Выкинуть. Как бы и те, кто понимает, как рынок работает, они в это вошли осознанно. Они знают, как это работает.
1: Поэтому, когда нужно будет и оборудование изменить для квантового защищенного шифрования, изменится не составит никакого труда.
2: Ага. Окей, еще одна тема, смотрите, давайте в продолжение. Мы с вами в прошлый раз, когда записывались, мы обсуждали вообще проблемы в экономике, да, и вот это мы обсуждали модель проблемы пенсионных фондов, то, что молодые не получают денег, у них нет мотивации открывать компании, и вот эту вот всю историю. Это сейчас еще сильнее усугубляется.
0: Я
2: ровно к этому и клоню. То есть с того момента прошло полтора года, эта штука еще сильнее как бы культивируется, и при этом у нас есть вот эта вот угроза искусственного интеллекта, так называемая. Вот смотрите, значит, здесь вот тоже хочется попытаться разобраться в том, в какую плоскость мы все-таки эту всю историю развернем. То есть есть идея того, что наступит вот эта вот точка сингулярности, где ИИ станет как минимум такой же умный, как мы, а возможно даже еще умнее. Ну, то есть как только произойдет эта точка, он начнет стремительно, да, там, ускорение в развитии. Вот. И мы с вами также говорили про растущую безработицу, которая только будет расти и так далее, и так далее, и так далее, потому что людям нет как бы выгоды в том, чтобы что-то делать и идти куда-то работать. Вот в текущей парадигме мира безработица будет расти еще сильнее. Стартап в Сан-Франциско, как это с автомобилями? Вейма, да.
1: 10 миллионов человек.
2: Вот. Бам, просто моментально отлетает. И вот я пытался...
0: За пару лет 10 миллионов человек
2: это моментально, в наше время моментально, за пару лет. Значит, и как бы понятное дело, что если мы вернемся, как бы такой сделаем экскурс в историю, то мы увидим, что когда происходила, например, технологическая революция и происходили какие-то вещи, то в целом, да, там, человек на станке, он больше не нужен. И миллионы людей оставались без работы, приходили автоматизированные станки, но эти люди шли учиться ремонтировать эти станки, там, я не знаю, или там программировать программы для того, чтобы управлять этими станками и еще чем-то. Вот в текущей парадигме, когда ИИ все-таки создаст гигантскую потенциально безработицу, куда будут конвертироваться, на ваш взгляд, вообще эти люди?
0: А давай попробуем просто нарисовать. Ты хочешь другое задать? Или что? Давай.
2: Ну, там же просто... Я правильно понимаю, что вы как-то синхронизируетесь, да, там, в мозгу, что ты это уже прочитал, какой ответ хочет дать он?
0: Я услышал его и понял, что он...
1: Есть две точки. И очень все зависит от вот того, с какой скоростью AI будет развиваться. Никто не знает ответ на этот вопрос, поэтому... Нужно разобрать два сценария. И в обоих сценариях вот то, что мы говорим, сыграет
0: ключевую роль в том, это плохо очень будет для всех или вот. Классно.
1: Одна — это то, что AI развивается не так быстро, не моментально. И
2: условно, AI, десятилетие.
1: Ну, 20 лет называется. И он... резко увеличивает производительность каждого человека, который может себе позволить его использовать. И в этом мире, вот вопрос в том, имеешь ли ты доступ к AI, можешь ли ты его себе позволить, будет определять,
2: твое
1: есть у тебя работа или есть работа, или нет работы.
0: Ты бомж или...
1: Вот. И в таком мире, опять же, очень большой риск, что этот инструмент будет в небольших количествах рук, он будет даваться как пропорционально
2: твоему социальному рейтингу.
1: Да. Рейтингу. И в этом плане, вот, например, программист, у которого есть этот доступ к AI, и программист, у которого нет доступа к этой AI, и вы просто уже...
2: В двух разных лигах.
1: Ты просто...
0: Так, причем, как это легко оправдать? Ну, представь себе, вот. Если это настолько опасно, что человек с этой штукой может программировать все, что угодно за день, то как бы людям будут по лицензии выдавать доступ к этой штуке. Имеешь ты право к ней доступ? Или ты вообще социально обезопасен для общества, чтобы тебе давали доступ к той штуке, которая может запрограммировать операционную систему новую за день, или нет? На самом деле, хорошо бы представить себе это будущее. И хорошо бы все-таки представить себе не то сумасшедшее будущее, в котором этот сверхинтеллект, который вообще все, он уже может поработить все человечество, а просто себе представить будущее, в котором есть искусственный интеллект, это суперинтеллект, у которого, может быть, все еще нету своего собственного воли, да, он просто выполняет, что ты говоришь, как ChatGPT, ты ему написал, делай это, и он делает. И он как волшебная палочка может сделать все. Ну, то есть у него есть все знание человечества, способность рационально мыслить, а добавь туда еще и ручки робота, с помощью
2: чтобы
0: которого
2: что-то физически
0: чтобы
2: делал,
0: можно сделать физически все, что угодно. С любой уровнем precision, точности. Может быть, тот, который может делать хирургическую операцию на глаз, будет стоить миллион, но тот, который будет способен налить мне в стакан воды, будет стоить 10 тысяч баксов.
2: А может быть, еще меньше.
0: А может,
2: потому что сейчас количество конкурентов, которые их производят, оно просто катастрофически большое.
0: У нас есть друзья наши, которые уже лет, сколько, чтобы не соврать, 15 работают над роботами. Просто это было очень рано.
2: У меня есть товарищ тоже, который делал, он, может, знаете, Тёма Соколова, который гуманоид делает.
0: Тёма Соколов за 7 месяцев сделал
2: работу. Они сделали реальные прототипы рабочие.
0: Да-да, работающий прототип за 7 месяцев. Вот скорость текущая, которая... Да. Так вот эти наши друзья делали роботов очень давно, это было слишком рано. Поэтому у них было несколько волн попыток. Проиграли, еще раз пошли работать на кого-то, вернулись. Вот сейчас у него есть база данных, там 500 компаний, производящих роботов. Угу. В его собственной базе данных.
2: Конкуренция будет безумная.
0: Так вот.
1: Она будет безумная, если мозги этих систем будут одинаково доступны.
2: Да, а если мозги будут у лимитированного количества компаний?
0: Представь себе, у тебя все делают телефоны. Все делают телефоны. Но интернет доступен только Apple. Кто выиграет этот рынок? Apple. А теперь, если интернет доступен всем, то все будут продавать.
1: В этом разница этих двух будущих. Вроде бы одно и то же. Происходит этот AI, который может делать все, но в одном мире он может делать все, и он всем одинаково доступен,
2: да.
1: И тогда вот эта безработица, эти потрясения, они будут...
0: Надо произнести этот мир. Если робот стоит 5 тысяч долларов, то в этом мире, сегодня, в сегодняшнем мире, есть миллиард человек, минимум миллиард человек,
2: которые могут
0: себе позволить. Вот прямо сейчас пойти его и купить.
2: То есть, условно говоря, а я просто-напросто прихожу домой и не трачу время на то, чтобы готовить еду. Я сказал, приготовь мне омлет.
0: Забудь про еду.
2: Да.
0: Он идет за тебя работать на завод. Это твой робот. Он за тебя идет регулировать перекресток. Он за тебя идет собаку выгуливать. Он за тебя... Вот представь себе, что он работает 24 часа. Окей, хорошо, не 24, 20 часов. 4 заряжается. Вот он 4 заряжается, и там мейтенанс какой-то, что его другой робот починит в этот момент. Другой робот его починит в этот момент. 20 часов он работает. Дели его условно по секторам. На треть, условно. Там 7 часов он у тебя дома работает, делает все для твоего дома. 7 часов он вместо тебя работает на твоей работе. И другие 7 часов он в общественных целях работает как некая кооперационная вещь, типа дороги строит, заводы строит, электричество прокладывает.
2: То, о чем ты сейчас говоришь, оно вот безработицу как бы...
0: Оно меняет суть безработицы.
2: У тебя появляется отсутствие необходимости работать.
0: У тебя появляется отсутствие необходимости, потому что твой робот работает на тебя.
1: Но эта версия, она только в случае,
2: если, у всех
1: если мозги не контролируют.
2: Если
1: мозги контролируют, то выглядит не так.
0: Если
1: это от Гугла робот, который тебе делают только если
2: он
1: ты...
2: Он стоит миллион долларов?
0: В аренду тебе его сдают и вытягивают у тебя столько денег, сколько ты готов за него заплатить. То есть все.
1: Понимаешь, вот это вот интересно. Вот есть сейчас несколько моделей с самоуправляемыми машинами.
2: Угу.
1: Есть Waymo.
2: Да.
1: Там ты не можешь вообще купить.
0: Ничего.
1: Ты
0: все только Google
1: поставлен под ренту, и там очень понятный путь. Они сейчас убьют Uber, Lyft и все остальные компании.
0: И могут назначать любую цену.
1: А дальше будут назначать любую цену, которая только дозволена.
2: Я, простите, запомню мысль, но... Вот Uber, у них же была идея, что они станут прибыльными только тогда, когда появятся. Но их просто не будет.
1: Их не будет, потому что у них нет самоуправляемых машин.
2: Да, они так не смогли построить, да, и, соответственно, их просто смоют.
0: Они не смогли построить. Почему? Потому что Google их засудил. Из-за того, что якобы там у них появились файлы из гугловских, хотя там как бы из файлов доказанных было, типа, презентация с weekly митинга, на которой ничего не было по технологии, собственно говоря. Но Google их засудил и заставил их перестать этим заниматься.
2: В итоге сам, это же они же владеют вот этим Waymo,
1: есть модель Waymo, а есть как бы альтернатива от Илона Маска. Он рассказывает вроде бы ту же самую историю, которую рассказывает Даня, что
0: у
1: каждая
0: машина,
1: которая
0: своя,
1: будет управляться вот этой сетью,
0: роботакси,
1: и которая за тебя будет зарабатывать.
2: Да.
1: Единственное, что он не упоминает, что ты не владеешь этим AI. Даже когда ты покупаешь следующую машину, ты не можешь этот AI перенести на новую машину. То есть, как только твоя машина устаревает, то все, они не будут продавать машины, они будут только их сдавать в аренду.
0: И в этом плане, он сейчас его даже говорит, что робот-такси будут отдельными.
1: А у него 2-триллионный проект на то, чтобы на Марс лететь. Поэтому он будет себя абсолютно чувствовать хорошо.
0: Ради человечества я беру с человечества всю плату за таксоизвоз, который мне нужен, чтобы строить ракеты и лететь на Марс.
1: То есть если у нас
0: все
1: не будет...
0: оправдано, даже
2: цель оправдывает средства, да?
0: Даже морально оправдано.
1: Вот, и если у тебя не
2: красиво.
1: Будет...
2: А теперь он еще и во власти, так что у него теперь все рычаги есть для этого.
0: Все рычаги есть.
1: Поэтому если не будет альтернативы, когда мозг этой системы — это open source, открытый код, который доступен всем, который вычисляется децентрализованной сетью, то тогда будущее вот такое. Тогда безработица в действительности имеет то же самое, тот же самый смысл, как имеет сегодня.
2: Так.
0: А если будущее, в котором у каждого есть робот, который способен произвести любую работу, это будущее, в котором даже если вдруг почему-то нам не платят, то мы вдесятером собрались и построили все, что нам нужно самостоятельно. Потому что наши роботы за нас это сделают. Они знают, как быть врачом, как быть учителем, как построить дом, как приготовить еду.
1: Сама материя экономики другая.
2: Я понимаю, но мне кажется, что как и в любом глобальном изменении общества и экономики, это всегда будет вначале через пиковое, да, то есть вначале это будет как вот сценарии, когда никому недоступно и так далее, и потом все будет постепенно
0: может
2: проникать
0: быть.
2: В слои.
0: Может быть, а может быть нет.
2: Ну вот давайте предположим все-таки сценарий, когда это происходит вот так, да. Как мы привыкли, что вначале никому недоступно, огромное расслоение общества, растущая безработица и так далее. Что, на ваш взгляд, в этот момент вообще будет происходить с людьми и с экономиками? Чем они вообще будут заниматься?
1: Я думаю, что будет происходить, мы будем видеть немножко по-разному в разных странах.
2: Ага.
1: В Соединенных Штатах это все будет очень сильно прорегулировано. И вот этот доход этих компаний...
2: Будет шериться, как
1: будет,
2: на пособие.
1: Будет каким-то пособием распределяться.
2: Да, okay.
1: Но они будут заботиться только о гражданах США.
0: Америки.
1: А при этом вытягивать ресурсы из всего остального мира.
0: Хотите на шее – платите. А внутри США как бы тут у нас социализм.
1: И в действительности в этом плане поэтому... когда мы летаем по миру и встречаемся с министрами разных стран, они все это понимают. Они все понимают, что это вопрос суверенитета. Если у них нет этого ресурса, то что будет через 10 лет?
2: Ну, это вообще на оборону как бы влияет тоже очень сильно, потому что если у тебя появляются роботы, условно, а у другой страны их нет, вопрос закрыт.
0: Вопрос закрыт. И дроны, роботы, все, как бы это все. AI определяет в суть суверенитета.
1: Если не возникнет альтернативы, то будут в странах, в которых распределится это благо, каким-то образом распределится. А в целом в Америке и сегодня пособия достаточно высокие по безработице. Вот когда всех посадили на COVID...
2: 10 лишним тысяч платили, по-моему, да?
1: Там просто сумасшедшие деньги платили.
2: Люди столько не зарабатывали. Я же, по-моему, рассказывал, что раз у меня у ребят в Нью-Йорке большая компания, которая занимается условный кейтеринг, все большие мероприятия делают. У них там тысячи людей. И люди после ковида просто сказали, не, я больше не хочу работать, у меня как бы пособие больше, чем я зарабатывал у вас, как бы. И там был огромный кадровый голод после этого.
1: Вот, и до сих пор еще от него эффект остается.
0: Шлейф.
1: Поэтому будут страны, в которых это все будет не так грустно. Будут страны, где пенсионные фонды инвестировали в OpenAI, XAI. Значит, вот, например,
2: такие страны мы знаем.
1: Да, ну даже какие-нибудь Саудовская Аравия или Эмираты, они же как раз очень много инвестируют. Они понимают, что нефть заканчивается, а вот это, наоборот, останется. И надеются через вот эту инвестицию получить обратно в этот фонд себе деньги и распределить между своими гражданами.
2: Возьмем, мы можем прям достаточно глубоко копнуть в историю. Понятное дело, что именно такого технологического прогресса там, скорее всего, не было, да, по крайней мере, то, что нам известно. И вот такого прям сдвига не было. Но если просто взглянуть вот на устройство психики людей, да, людей у власти в том числе, государств как таковых, то они всегда вот за как раз другой исход. За власть в одних руках, за тотальную доминацию и так далее, и так далее, и так далее. И вот вашу модель, в которой вот все будет у всех равномерно open source, и люди будут думать о смысле жизни, честно сказать, мне очень сложно поверить пока что и представить, потому что это противоречит тому, как устроен мир.
0: Саш, ну смотри, в чем штука. Вся штука сейчас заключается в том, что все они и есть аутсайдеры в этом смысле. То есть мы говорим о том, что у нас есть США и Китай, которые, как Китай, может быть,
2: А у остальных не остается выбора.
0: А у остальных не остается выбора.
2: Это меняет правила игры.
0: Это вообще меняет правила игры. Они все будут за то, чтобы мы случились. Будут всеми руками и ногами поддерживать, чтобы это случилось.
2: Я даже не только про вас, я вообще про в целом про идею. Я даже не
0: про...
2: Помимо вас, может, еще 100 человек быть, которые попытаются это создать. Я просто про то, что именно это меняет ход истории, назовем это так.
1: Есть уже примеры. В конце 90-х годов все сервера управлялись различными частными операционными системами.
0: Это были Microsoft, Sun Microsystems, Oracle.
2: Ты имеешь в виду до того момента, как персональный компьютер появился в каждом доме?
0: Да нет, подожди. Нет, когда персональный компьютер появился в каждом доме уже, к 2001 году, так. Все, мы уже начали. 2000 год, 2001 год, уже есть у всех, уже так. Биткоин как бы вот-вот будет. А почему? Потому что Сатоши посчитал, что у всех достаточно частных компьютеров, чтобы они, общее количество частных компьютеров было больше, чем общее количество корпоративных компьютеров.
1: Вот это все контролировалось корпорациями, но и в 2001 году Linux все еще был меньше 1%.
0: От рынка серверов.
1: От рынка серверов.
2: Так.
0: А сегодня...
1: Сейчас 75%.
0: 75%.
1: То есть, на самом деле, мы уже имеем в истории...
0: И это не просто как бы Linux. Непонятно людям, что такое Linux. Все...
1: Android-телефоны.
0: Все... Что?
1: Все Android-телефоны.
0: Все Android-телефоны — это Linux. Но я хотел сказать другое. Все протоколы, по которым работает интернет, все протоколы, по которым работает веб вообще, mm-hmm. языки, сервера, веб-сервера, почтовые сервера, все это open source. Он настолько победил именно из-за того, что у людей тогда появился, у очень маленькой группы людей, в 91-м году Линус Торвальдс, который пришел к этой идее, что нужна альтернатива закрытым операционным системам, и решил собрать группу энтузиастов, чтобы написать Linux, себе сложно сейчас представить, что на самом деле тогда была точно такая ситуация. 5 корпораций Америки контролировали все сервера мира, и все домашние компьютеры, все были на них. А сейчас 90% всех телефонов на open-source Linux. Mm-hmm. 75% всех серверов, которыми мы пользуемся, на open-source Linux. Весь интернет — это open-source. Кто-то мог бы сказать, сейчас это все корпорациями поддерживается. Все, значит...
2: Не, но этих корпораций их очень много, и как бы они в разных странах.
0: Это все еще децентрализация.
2: Понятно, да.
0: Но, произошло второе изменение. Почему, например, cloud... Почему мы сейчас говорим, будет cloud GPU.
2: Mm-hmm.
0: Для того, чтобы поддержать AI. Почему же тогда клауд, текущий клауд вычислений не стали тоже децентрализованными? Потому что на самом деле не было фреймворка биткоина. Клауд,
2: mm-hmm.
0: Amazon, Google, GCP, Azure, Microsoft, это начало, это 2008 год. Вот этому начало заложено.
1: То есть у открытого кода было вот это энтузиасты, но там не было модели,
0: финансировать инфраструктуру. Физический хардвер финансировать.
2: Слушайте.
0: А биткоин появился параллельно с клаудом. И за время клауда, за время развития клауда, биткоин построил инфраструктуру большего размера, чем клауд. Просто для какой-то непонятной монетки, которая раньше была непонятна, а теперь стала 10% золота.
2: Смотрите, погодите, у меня вопрос возникает. А чисто технически, почему нельзя на мощности биткоина натянуть условный ИИ?
0: Так и будет. Там... Просто медленно смещаться.
1: Там...
0: Но только железки нужно вытащить.
1: Оно не подходит для вычислений.
2: То есть текущее железо не подходит.
0: Что такое железо?
2: Ну, чип.
0: Здание построено. Это железо?
2: Я понимаю, конечно.
0: Здание построено. Электростанции построены.
2: Я понимаю, что это огромная инфраструктура.
0: Это огромная инфраструктура, только чипы там сменяются раз в пару лет. И вот следующая смена за следующие пару лет, она приведет к тому, что 10%, 20%, 30% мощностей и дата-центров биткоинов будет занято не биткоин-машинками, а AI-машинками.
1: Это первое изменение, которое вот мы, например, сделали. То есть вот первая вещь, которую мы сделали в протоколе, это то, что в биткоин вычисление — это так называемая хэш-функция.
2: То, что мы сегодня с вами обсуждали, это животрепещущее. Это то, что, мне кажется, заботит сейчас многих. И в целом я и многие люди сегодня строят свое восприятие через призму того, как будет меняться мир. Это, наверное, самый главный вопрос, который у любого адекватного человека сейчас возникает. Я, как всегда, кайфанул. Спасибо вам большое, ребят.
1: Все, супер.
2: Класс.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ахмед Махадов назначен статс-секретарем замминистра по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Распоряжение прописал премьер-министр Магомед Рамазанов. Я напомню, что Махадов – выпускник Московского университета МВД России. Около 12 лет служил в подразделениях экономической безопасности в Хабаровском крае, Челябинской области и в Дагестане. Позже работал в управлении главы Республики Дагестан по противодействию коррупции и управлению мониторинга национальных проектов. Ну и в продолжении темы, Анна Безрукова освобождена от должности замминистра по туризму Дагестана. Распоряжение подписал также премьер-министр Магомед Рамазанов. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. Безрукова покинула пост по собственному желанию. Ну и махачкалинцы повторно пожаловались Александру Бастрыкину на ликвидацию троллейбусной инфраструктуры города. Авторы обращения указывают, что ранее по факту закрытия троллейбусного движения в Махачкале расследовалось уголовное дело в отношении экс-руководителя троллейбусного парка Гаджи Ахмедова, который, кстати, признал свою вину. Однако, по мнению махачкалинцев, расследование не затронуло чиновников мэрии, которые принимали ключевые решения по демонтажу контактной сети и замене электротранспорта на автобусы. Заявители утверждают, что закупка автобусной техники и планы по отказу от троллейбусов могут сопровождаться неэффективным расходованием сотни миллионов рублей. В преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, отделение Социального фонда России по Республике Дагестан представило данные о мерах поддержки граждан старшего поколения в Дагестане. На сегодняшний день в республике проживает 108 человек в возрасте 100 лет и старше, из них 92 женщины и 16 мужчин. Старейшей жительницей Дагестана, которая проживает в Махачкале, исполнилось 116 лет. Социальный фонд напоминает, что для пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет, предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Но с 1 октября россияне смогут пополнить свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на указание Центробанка. Деньги зачисляться будут через систему быстрых платежей. За одну операцию разрешат носить до 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. При этом услуга будет доступна не во всех банкоматах. Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. Ну и россиянам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее. В Роскачестве советуют не ждать декабрьского ажиотажа и постепенно закупать товары с длительным сроком хранения. В список вошли крупы, макароны, сахар, мука, консервы, мед, чай, кофе и растительное масло. Уже сейчас можно приобрести ингредиенты для праздничной выпечки, например, сухофрукты, орехи, шоколад и какао. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сколько прочитанных книг в год приходится в среднем на одного американца? 2 книги. Думаю, в России этот показатель не сильно отличается в лучшую сторону. Вот вам еще один ответ на вопрос. Как люди достигают успеха? Все успешные люди много читают. Как сказал канадский писатель Робин Шарма, один из мировых гуру на тему лидерства и мотивации. То, каким человеком ты станешь через 5 лет, определят 2 основных фактора. Люди, с которыми ты общаешься, и книги, которые ты прочитал. Как вы думаете, сколько в среднем читает американский предприниматель или менеджер с ежегодным доходом не ниже 1 миллиона долларов? 63 книги в год. По одному только менеджменту Билл Гейтс, например, читает 60.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Были у матери две дочки. Одна трудолюбивая, другая ленивая. Первая целый день без устали помогала матери, а вторая поработает немножко и убежит во двор играть или уснет на диване. Ругала мать ленивую дочку, а та в ответ огрызалась: «Почему я всегда должна работать? Дайте мне хоть один денек отдохнуть». Однажды спросила мать у мудреца, как научить ленивицу работать. Мудрец посоветовал разрешить ленивице денек отдохнуть. Дал он матери сладкий орешек и велел отдать его ленивой дочке. Этот орешек лишит ленивицу возможности двигаться, думать и говорить. «Пусть лежит целый день на диване и отдыхает», — объяснил мудрец и добавил: «Только она и кушать не сможет. Придется вам кормить ее с ложечки. Не беспокойтесь, орешек будет действовать только один день». Взяла мать орешек, а сама думает: «Разве безделье научит ленивицу работать?» Все-таки она дала дочке орешек и сказала: «Скушай орешек и можешь лежать на диване весь день». Обрадовалась дочка, съела орешек и легла на диван. Целый день лежала, только глазами могла

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Кишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Расскажи нашей аудитории 3-4 самых важных вот фактора твоего старта, вот что тебе позволило, собственно говоря, вот пробиться через вот одну клинику, вторую, делать вот это какое-то масштабирование. Вот 3-4 фактора, которые на старте позволили тебе активно развивать бизнес.
2: Первое — это мечта. То есть, да, без нее невозможно жить, потому что она тебя вдохновляет. Да, это вот те крылья, которые ты не видишь, но благодаря которым ты летишь. Если нет этой мечты, очень сложно, мне кажется, что-то добиться. Второе — это трудолюбие. 24/7. Я вспоминаю там тот период, когда я работал врачом, дежурил в больнице, вел один бизнес, начинал другой медицинский бизнес. Значит, ну, то есть сколько я спал? 2-3 часа. Это было совсем не важно. И трудолюбие – мега-история, важная для предпринимателя. Была еще такая интересная вещь, и я считаю, это большой успех предпринимателя любого уровня. Я называю это медицинским термином – резистентность к проблемам. Проблемы возникают всегда и везде, на любом уровне. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, и быть резистентным к ним, чтобы не опускались руки. Либо пускай опустились на один день, порефлексировал, продумал, подумал, ну дальше идешь. И это очень важная история. Я часто вижу, как люди иногда там и в моей команде, и люди в окружении разного уровня предпринимателя, они резистенты. Когда все идет хорошо, они летят. Возникает одна проблема, происходит остановка.
1: Было что-то, что ты начал делать, что другие еще не делали, где ты опередил в каком-то смысле развитие индустрии, где ты подхватил первым какой-то тренд. Потому что, ну давай по-честному, то есть в любой истории успеха обязательным ингредиентом будет много работать, мечтать, амбиции и так далее. Но в том числе компании получаются успешными, потому что у них появляются какие-то конкурентные преимущества. Да. Вот в твоем случае, что тебе удалось на ранней стадии заложить в твоем бизнесе как твое долгосрочное конкурентное преимущество?
2: Да, очень точно есть ответ. Сам его себе задавал и рефлексировал на эту тему. Есть два основных ингредиента успеха. Первый — это доказательная медицина. В доказательную медицину входит очень много всего. На самом деле это большая боль. И общаясь с огромным количеством людей, я понял, что люди не доверяют врачам. Я очень много слышал о том, что не хотим ходить к врачам, они ничего не делают, назначают одни и те же анализы, да, и я трачу огромное количество денег, и это не работает, и это неэффективно. Я понял, что нужно найти эффективные инструменты для того, чтобы помогать людям. И доказательная медицина для меня и была этим эффективным инструментом. Это та медицина, которая помогает на больших данных. Не на одном, двум или ощущении одного врача, а на огромной группе, огромной выборке. 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Это раз. И второе, я понял, что я не смогу создать сеть, я не смогу управлять продуктом, если я не создам систему автоматизации и менеджмента качества медицины. И вот тогда, когда я переезжал в Москву, когда я получил первые инвестиции 6 лет назад, я сделал одну из самых важных инвестиций в компании в IT-систему, которая сегодня суперактивно развивается и стала уже самостоятельным продуктом. И это все на самом деле относилось, конечно, к продукту. Но продукт — это общее слово. Но в этом продукте есть evidence-based medicine, доказательная медицина, медицина, которая помогает. И второе — система менеджмента качества врачей, потому что в этом есть очень большая боль до сих пор. И это в итоге дает свои результаты, мы видим, как это эффективно работает.
1: Супер. Это, честно говоря, такой очень понятный, структурный, системный ответ.
2: Я его переживал просто сам внутри себя.
1: Да, я думаю, что аудитория будет смотреть наше интервью, во-первых, на одном дыхании, во-вторых, похоже, его разберут на цитаты, потому что действительно у тебя очень хорошее понимание бизнеса, и ты очень четко формулируешь мысли, помогая на самом деле предпринимателям лучше на твоем опыте понять, что им необходимо сделать и поменять, что действительно для них важно.
2: Кстати, хорошая мысль, формулировать мысли нужно уметь.
1: 100%. Но я надеюсь, наш подкаст «Бизнес на салфетке» и наши вопросы это лишний раз помогают, потому что я, когда сам даю интервью, меня задают какие-то вопросы, я лишний раз, когда на них отвечаю, у меня какая-то, знаешь, происходит мозговая деятельность, которая мне помогает лучше структурировать мои же мысли.
2: Всегда так. Когда я выступаю, я сегодня челленджу свою команду на постоянное выступление. У нас есть стажировки, чтобы у нас есть совет управляющих. Постоянно выступал. Когда ты выступаешь, твоя презентация идет уже на автомате. Но когда тебе задают вопросы, у тебя возникает сразу 1000 новых слайдов, 1000 новых идей. Такая обратная связь в реальном времени. Угу. Это очень полезно.
1: Вот смотри, ты находишься в очень динамичной индустрии, в которой постоянно появляется что-то новое. Какие-то новые лекарства, новые протоколы, новые технологии. Как тебе удается поддерживать максимальный быстрый трансфер этих знаний в твою практическую деятельность?
2: Ну, наверное, в практической деятельности моих врачей, моей команды, которая, да, более 1500, это достигается, опять же, вот благодаря вехе в истории нашей компании, благодаря IT, которую мы создали. Я убежден, что обеспечить всех врачей поездками на конференции, либо тем, чтобы они читали литературу, а тем более на английском языке, невозможно. Все мы люди, и все мы любим полениться, и лучше поехать домой и отдохнуть, нежели чем открыть книжку. ASI, которую мы создали, наша медицинская информационная система, с постоянно, регулярно обновляет эти мировые данные.
1: То есть парсит,
2: да, это большой парсинг информации, это работа экспертов. В принципе, не нужно думать, что в медицине, в большой медицине, в больших диагнозах обновление происходит ежедневно. Это, конечно, не так. Аппендицит, холециститы, ОРВИ не придумывают каждый день, как лечить по-новому. Но так или иначе обновление протоколов лечения всегда происходит, и наша частота обновления ASI составляет полгода. Это не говорит, что в один день ASI обновил за полгода. Это говорит о том, что среднее обновление одного диагноза происходит раз в полгода. Мы смотрим большие правильные гайдлайнсы мировые, да, клинические рекомендации, которые подгружаем в эту систему. В принципе, ASI — это такая медицинская вики, которая собирает в себе 1000 с лишним диагнозов и постоянно обновляется.
1: Ну, то есть у тебя происходит такое постоянное такое обновление базы лучших практик. Я правильно понимаю, что есть какие-то бенчмарки всегда? Ты можешь посмотреть, вот как... то есть ты сразу внедряешь протокол, или ты смотришь, не знаю, вот новый протокол, ты там, не знаю, как АБ-тест его применяешь на какую-то часть аудитории и смотришь результат, или все-таки сразу внедряешь?
2: Смотри, история с человеческим здоровьем, вообще эксперимент с человеческим здоровьем – плохое дело. И когда выходят мировые клинические рекомендации, это говорит о том, что они уже проверены на больших данных. Это и есть доказатели медицины. Когда их проверили не на двух там человек или мнение одного профессора. А это была большая работа на десятках тысяч или, может быть, миллионах людей, которые опрувили профессиональное сообщество мировое, где не два человека, да, где тысячи людей. И после этого, только когда это уже имеет доказательную базу, они оказываются у нас в ASI. Соответственно, когда я сам хожу к своим врачам, я не переживаю о том, занимается ли самообразованием врач в моей сети, потому что помогает ASI ему в любом случае эти знания непрерывно обновлять, потому что свежие данные.
1: Слушай, а я вот столкнулся недавно тоже с такой штукой. Приходит человек там, ну, и несколько раз так было в жизни, знаешь, с чем сталкивался, что люди делают какие-то исследования, анализы, и потом говорят, вот у меня в паспорте написано, что мне там, типа, не знаю, 50 лет, а вот исследования показывают, что мой биологический возраст по этим исследованиям, не знаю, там, 35 лет.
2: Да.
1: Это вот маркетинг?
2: Это маркетинг, это фан.
1: Это фан.
2: Это фан. Ну, даже в часах в наших с тобой есть эта история. Твой биологический возраст, это, конечно, фан, да, который, через который влияют на триггерные истории и дальше тебе начинают что-то продавать. Вот так вот, как я сказал, волшебные таблетки в медицине не существует. Бойтесь тех, кто вам предлагает волшебные таблетки.
1: Давай еще про один вызов поговорим. Важная это инфляция. Вот как она влияет на твой бизнес? То есть как у тебя за последний год, например, выросли твои основные статьи по расходам?
2: Мы видим, что растет статья расходного материала, однозначно становится дороже расходка. Но хочу сказать, что, наверное, по нашей индустрии это бьет в меньшей степени, нежели чем по другим индустриям. Мы можем позволить себе повышать цены выше инфляции даже, и рынок это выдерживает. У нас внутри команды есть гипотеза, что рынок здравоохранения очень устойчив к повышению цены.
1: Медицинские услуги дорожают?
2: Медицинские услуги постоянно дорожают.
1: Как в среднем ты оцениваешь инфляцию?
2: В нашей компании это в среднем 10% в год. Рынок, ну, я думаю, что примерно тоже вот в этом диапазоне.
1: То есть примерно на уровне инфляции получается.
2: На уровне инфляции, да, и рынок это выдерживает.
1: Но стоимость, на самом деле, зарплат растет сильнее, опережает рост. То есть если у тебя такая высокая доля фото, то тебе удается просто сдерживать как-то, да, этот рост? Или у тебя снижается маржинальность? Потому что рост зарплаты опережает рост стоимости услуг.
2: А у нас большая часть заработных плат привязана к услугам, и мы растем равномерно, из-за этого не падаем в рентабельность.
1: Окей. Okay. Это... У тебя примерно рост соответствует... Рост зарплат, он как бы управляемый, он соответствует росту стоимости
2: есть,
1: услуг.
2: Грубо говоря, если мы подняли на 1000 рублей услугу, то врачебный состав, это большая часть ФОТИ, как я сказал, 70%, они равномерно поднимаются и не обрушают мою маржинальность.
1: Те тенденции, которые сейчас происходят в российской экономике, они приведут к долгосрочному росту медицинских услуг?
2: 100% государство сокращает инвестиции в здравоохранение, именно в капексы, и в любом случае, рано или поздно, большая часть здравоохранения перейдет в частные руки. Это эффективнее для населения, это дешевле для государства, и государство, конечно, по-хорошему просто оставит за собой функцию менеджмента качества, условно, нашу Асю, которая там, да, эффективно работает и контролирует, и, как сказал наш президент, деньги должны идти за пациента. Туда пациент, куда идет, идут страховые деньги. Да,
1: супер, если деньги должны идти за пациента.
2: За пациентом, да.
1: То есть... Но при этом услуги будут дорожать.
2: Услуги точно будут дорожать, потому что здравоохранение в нашей стране недооценено. Сильно недооценено в сравнении, как я сказал, там и с западными странами, и на самом деле с Ближним Востоком. Но я думаю, что все знают, приезжают в какие-то страны, узнают, сколько стоит консультация. Вам это, если возникает ситуация, оплачивает страховая компания, там, премиальных банков. Но я думаю, вы видите, что да, консультация средняя, высокого уровня специалиста в Москве стоит там 7 тысяч рублей, а там 27.
1: Да не, ну ты, если едешь, не знаю, в какую-то загранпоездку, ты всегда с собой берешь вот такой пакет лекарств, потому что, не дай бог, заболеть, это просто тебе придет врач, любой визит, это уже сразу условно там эквивалент $500,
2: да.
1: Но самое главное, что он тебе ничего не скажет, он тебе даст просто рецепт, потому что без этого рецепта ты антибиотики не можешь пойти купить.
2: Да, ну не так плохо, что нельзя купить антибиотики без рецепта, но хочется, чтобы это было максимально доступно и с точки зрения очередей и денег. И, конечно, Россия в этом плане суперкомфортна в ценообразовании, но это будет меняться. Это связано с тем, что основной игрок сегодня здравоохранения, конечно, государство, и медицина, ну, условно, бесплатно. А ты знаешь, сколько ты за медицину платишь в ежемесячно?
1: Ну, я думаю, что я плачу за медицину, видимо, какую-то часть моего единого социального налога.
2: Да, знаешь, какая часть?
1: Какая?
2: 5,1%.
1: 5,1%.
2: Мы все 5,1% платим за медицину от нашей заработной платы. Платит работодатель через единый социальный налог, там они делятся, и 5,1% это здравоохранение.
1: Супер. Ну, на самом деле, я в прошлом выпуске выяснил, что в медицине нет налога на прибыль и нет НДС.
2: Так оно есть.
1: Вот, поэтому, на самом деле, государство, мне кажется, стимулирует эту отрасль так, чтобы не было какого-то эффекта, влияния на медицинские услуги, правильно? То есть это же сделано для чего? Для того, чтобы доступность была медицинских услуг больше.
2: Есть еще один фактор, который... Ну, мне сложно понять глубинные причины, как это формировалось. Я уверен, да, стимуляция, развитие, и спасибо государству за то, что так у нас происходит. Но так как я сказал, что здравоохранение, даже которое государственное, не бесплатное, мы все с вами платим 5,1% от наших доходов, да, не совсем правильно, что кто-то платит от 50 тысяч рублей, а кто-то от 5 миллионов получает одинаковую помощь. А, кстати, по закону, если у вас полис есть обязательное страхование, вы имеете право получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении страны. Даже если вы живете на Сахалине, вы можете приехать в Москву.
1: Просто
2: это закон.
1: Частным клиникам будет компенсировать государство.
2: Это те частные клиники, которые есть в реестре, И я говорю еще про государственные. То есть ты можешь приехать с Камчатки, с Магадана в любой федеральный центр Москвы, где тебе обязаны, согласно закону, оказать помощь. Но если смотреть удельную часть вот этой нашей заработной платы, доли, сколько мы платим на здравоохранение, 5-1%, по мировым сторонам это очень мало. Мир платит больше 10%. Некоторые больше 20% на здравоохранение.
1: Понятно. Ты можешь мне назвать основные три отличия частной медицины в России от государственной?
2: Первая основа — это сервис. И вроде бы мелочь, далеко не мелочь. Когда тебя встретят, когда тебя запишут, когда будут уважать твое время и тебя как личность. На этом строится вообще частное здравоохранение, как бы это странно ни звучало. Второе — это инфраструктура. Конечно, частное здравоохранение выстраивает сегодня очень эффективную инфраструктуру. Я не буду говорить лучше, потому что сегодня есть невероятно крутые государственные учреждения. Посмотреть, как ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы, как он делает поликлиники, невероятно. Но в целом, если смотреть по стране, то частное здравоохранение делает это эффективнее на квадратный метр. И третье — универсальность управления. Больше возможностей у частного здравоохранения, шаг лево, шаг право, менеджмент качества, вот мелкие настройки, более крупные настройки, нежели в государстве. Государство находится в тисках, и их контроль от самого же государства невероятный. Потому что они рядом, они в доступе, и огромное количество людей, которые занимаются контролем нашей деятельности, она лицензируемая, в первую очередь она бьет по своим же. Потому что они в более близком доступе.
1: Слушай, у меня тогда несколько личных вопросов осталось. У нас большая аудитория предпринимателей всегда смотрит. У них тяга такая к образованию. Вот дай, пожалуйста, просто 3-4 совета для молодых начинающих предпринимателей.
2: Первое — точно начинать. Предпринимательство — это невероятное чудо, которое ведет вас к абсолютному счастью. Каждый день сегодня, когда я просыпаюсь в своем доме, в то время, когда я хочу, и управляю своей жизнью, благодарю судьбу и благодарю себя за то, что я не послушал своих родителей, которые сказали: ни в коем случае не иди в бизнес, останься в медицине. И я рад, что я прислушался, я остался в медицине, но пошел в бизнес.
1: Супер. Ну и в завершение порекомендуй, пожалуйста, нашей аудитории какие-то напутственные добрые слова от тебя.
2: Я вижу, что сегодня большое количество людей, предпринимателей, которые уже зарабатывают деньги, находятся в таком состоянии выгоревшем и в состоянии потерянном и невозможности найти себя. Я считаю, что в этой жизни деньги имеют колоссальное значение. Это невероятные энергии, невероятные инструменты, возможности. Но ставить на первое место деньги, не ставлю перед этим смысла, это очень высокий риск, где ты можешь превратиться в машинку печатания денег, где, в общем-то, тебя ничего не интересует, и жизнь твоя потухнет, и не останется никаких красок. Искать смыслы в жизни для себя, я считаю, основа счастья не только предпринимателя, но и любого человека. Вот, наверное, чтобы бизнес был со смыслом.
1: Супер. За бизнес со смыслами. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане полночь.
0: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу.
4: 6 регионов Северокавказского федерального округа получат более 5 миллиардов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Это, кстати, следует из распоряжения правительства России. Дагестану направят более 1 миллиарда рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на этот год составил более 35 миллиардов рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по публикациям в сети интернет о регулярных отключениях электроснабжения и слабом напряжении в домах жителей города Дагестанские огни. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий с участием профильных специалистов было подтверждено, что параметры подаваемой электроэнергии в дагестанских огнях на ряде улиц не соответствуют установленным государственным стандартам. Кроме того, проверка вскрыла факт отсутствия обязательных мер по снижению технических потерь в энергосетях. Для устранения выявленных нарушений прокуратура города сейчас внесла представление генеральному директору компании «Дагэнерджи». С 1 января российским хирургам могут разрешать оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на приказ Минздрава. Согласно, кстати, документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Ну и в России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству России поручено в течение 3 месяцев сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее напомню, что Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыгина на посту председателя Следственного комитета России. Ну а Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук. Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найденных в кумухе,

0: Ирван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада шамхальства в 17 веке усиление кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тобако и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надиршах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лаксов удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Наби Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Горный воздух».

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии этого года 200 ведущих ритейлеров России увеличили свои торговые площади на 430 тысяч квадратных метров, что на 46% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким показателем с 2011 года, выяснили аналитики InfoLine. Отмечается, что рынок уже несколько лет демонстрирует снижение чистого прироста торговых площадей, но такие значительные темпы падения наблюдаются впервые. С января по июнь 2023 года снижение составило 3,5%, в 2024 году 8%, в 2025 – 19%. Меньше всего пострадали супермаркеты, гипермаркеты и магазины у дома. Их чистый прирост сократился всего на 12%. Однако их вклад остается незначительным. Из-за большого падения в предыдущие годы, в первом полугодии текущего года они обеспечили лишь 8,5% от общего прироста торговых площадей среди 200 крупнейших сетей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем? Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем, это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед? Побеждай. Хочешь успеха? Становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для себя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали?
2: Да, добрый день.
1: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
2: Ну, отлично. Спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев, я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble, менеджером по продажам. Работал в Ташкенте какое-то время, в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO. Управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самая крупная дистрибьюторская компания в Узбекистане, которая называется Belt & Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое Лето, Маква и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей сока в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний я работал в компании SAP. Это IT-компания. Самая крупная немецкая IT-компания. Такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию. Вот. Начал заниматься предпринимательской деятельностью. Ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
1: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
2: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, озвученную, да. Я сам вырос в семье обычного преподавателя, там у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей, да, я вот старший сын, две сестренки, вот, и жили, ну, скажем так, не пировали, вот, и с детства у меня такое было отношение к жизни, что, чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь, и вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом. Там, да, какие-то были достижения, например, там в юношестве, а далее там в бизнесе. Каждый раз, когда что-то мы делали, там где, в каком бы проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок. В одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 13-й год это был. Вот, ну, как-то так. Вот. Супер. И на сегодняшний день на рынке Узбекистана, в инфобизнесе, по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
1: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот, вот эти карьерные?
2: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, у меня, вот, например, вот на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно. 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами, да, там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. Многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста. А кто, например, номер один в мире в вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе, это Тайсон.
1: Да.
2: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если там, может быть, там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем, есть формула результата. Результат — это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи — точность и сила. То есть, чтобы точность, что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
1: Да.
2: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы...
1: Настойчивость.
2: Настойчивость, сила.
1: Окей.
2: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
1: Но мало точности.
2: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
1: Все, это у нас первый такой закон. Находишь, да, того, кто в твоей сфере номер один.
2: Да.
1: Неважно, кто ты, сотрудник, да, фрилансер, неважно, предприниматель. Неважно. Все, первое, методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
2: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Да? Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да? У меня номер один это Алекс Хармази, условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я, да, нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать, из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
1: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
2: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников к себе на работу, у них есть два варианта. Первый, вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там, вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч тенге.
1: Те же самые, да.
2: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
1: легенды
2: в его сфере.
1: И у него будет
2: возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
1: С топ-менеджером из Франции.
2: Абсолютно.
1: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального, абсолютно, личностного,
2: абсолютно,
1: роста.
2: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают, они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
1: И вот сколько этот парень, таргетолог из King Kong, у вас берет, если не секрет?
2: Он чуть-чуть дороже, он берет $450 в час. Но мы его там по необходимости приглашаем.
1: Но там опыт типа такой,
2: нет,
1: что...
2: Нет, это вообще вот это взрыв мозга, когда...
1: То есть ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
2: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
1: Это другой рынок, другой опыт.
2: Смотрите, это же... Зачем изобретать велосипед?
1: Да, да, да, да.
2: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я говорю, окей.
1: А ты колхозник,
2: подожди. Да, ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, дошел до такого этапа. Там разделил сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, вы и я, мы
1: вряд
2: там...
1: Вряд ли это будет какой-то курс, который тебе объяснит, как это делать.
2: Мы можем до этого там лет через 50 дойти сами, конечно, но зачем?
1: Да.
2: Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Наверное, помните, да, когда вот они покупали время там, у каждого там, на руке, там некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача – покупать время... других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании, а у вас два пути. То же самое сделать, 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, чему он научился за 30 лет работы.
1: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями,
2: абсолютно.
1: И так далее, и так далее.
2: Абсолютно.
1: Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? Еще раз, да, то есть сад — это компания,
2: да,
1: на всякий случай, да? Бабочки — это у нас сотрудники, да? То есть,
2: да, чтоб... да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
1: Угу.
2: То есть почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один, возможно, процент.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 6 регионов Северокавказского федерального округа получат более 5 миллиардов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Это, кстати, следует из распоряжения правительства России. Дагестану направят более 1 миллиарда рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на этот год составил более 35 миллиардов рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по публикациям в сети интернет о регулярных отключениях электроснабжения и слабом напряжении в домах жителей города Дагестанские огни. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий с участием профильных специалистов было подтверждено, что параметры подаваемой электроэнергии в дагестанских огнях на ряде улиц не соответствуют установленным государственным стандартам. Кроме того, проверка вскрыла факт отсутствия обязательных мер по снижению технических потерь в энергосетях. Для устранения выявленных нарушений прокуратура города сейчас внесла представление генеральному директору компании «Дагэнерджи». С 1 января российским хирургам могут разрешать оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на приказ Минздрава. Согласно, кстати, документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Ну и в России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству России поручено в течение 3 месяцев сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее напомню, что Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыгина на посту председателя Следственного комитета России. Ну а Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить. Но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да. Помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колония-метрополия. Да, то есть мы говорили про колониальную Африку, и, собственно, вывоз ресурсов — это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово «Африка, континент, экономика».
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
2: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор — это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникации, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да? То есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то с середины 70-х, 80-х. Да? То есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первую там топ-тройки, топ-пятерки, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки

0: Зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, mm-hmm. считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционного, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов. Инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспективы, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
0: Да, но Тунис, знаете, как я бы сделала здесь оговорку, честно говоря, то есть мы, если берем континентальную, то есть с Магрибом, да, с Северной Африкой, то нам нужно сказать в целом, да, то есть если, тут два будет сюжета, сюжет первый, если берем общие показатели, да, и, значит, когда мы хотим понять, как развивается континент, мы смотрим так, а по сравнению с мировым вообще ростом, как хуже, лучше, mm-hmm. да, постковидная история, да, значит, ковид, кстати говоря, не сильно покосил Африку, он сильнее покосил Европу, это была абсолютно фантастическая история. Почему? Потому что Африка была готова к таким вещам, им они привыкли.
1: Ну, у них же огромное количество инфекций разных там, и так далее.
0: Да, это они привыкли с этим бороться, да, то есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том. Здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, uh-huh. то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономический в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшаяся mm-hmm. планета вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год? Это значит, у них там бум такой экономический? Да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
1: Но
0: да?
1: При этом ВВП на душу населения будет не очень большое, да?
0: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, основатель САПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эта печальная картина, которую вы наблюдали, ну, в Южной Африке, в Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там 30 тысяч долларов на душу населения, далее там 15 тысяч на душу населения. Это там, государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, и Маврикий. Вот. Вот самые, богатые по, если мы так попересчитаем,
1: да,
0: то это будет Маврикий и Сейшелы. Да, вот у них там хорошо, да, в цифрах, да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
1: ну, конечно, да.
0: Да, то есть один путь вывода там через Кайману, другой через Сейшелы, очень удобно. Поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, насколько есть шанс попасться мировым пиратом, этим самым морским пиратом. Угу. Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хорошие показатели у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, сотовой связи, да, там, всеми Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
1: Это я точно могу подтвердить, я просто там по

0: роду своей деятельности, очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев. Это просто всегда страна номер один. И там в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее. То есть это же просто сумасшествие
1: там,
0: какое-то.
1: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад. Опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, тот самый сектор экономики, да, то есть они... Понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что ну, мы не очень можем с промышленностью как-то да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров – это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, допустим, уже Восточную Африку.
0: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
1: Практически все.
0: Ну, да, окей. Просто не все их освоили качественно там и так далее.
1: Да.
0: Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
1: Да.
0: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
1: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали выводить оттуда деньги, это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансово-экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы. И, соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там, 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские, какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подходе будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса была... африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, а после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом, и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе, друг с другом, попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Сработают там Ломейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, но относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места ЕС, все остальные это азиатские партнеры.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За первые 8 месяцев этого года российские банки вернули гражданам через сервис «Добрая воля» 370 миллионов рублей похищенных средств, что более чем в 2,5 раза превышает общий показатель за весь прошлый год, об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что успех стал возможен благодаря внедрению в конце предыдущего года процедуры выплаты вознаграждения банку за возврат украденных средств. Кроме этого, на рост возвратов через платежную систему НСПК повлияло увеличение числа банков, подключенных к данному сервису. В результате банковским клиентам удалось вернуть около 6% от общей суммы, похищенной мошенниками.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что вобла – рыба семейства карповых, обитающая в Аральском и Каспийском морях, годы Великой Отечественной войны и разрухи спасла от голодной смерти тысячи жизней? Вобла была самой массовой в уловах Каспия в 1930-1940-х годах. Ежегодно ее вылавливали по 40-200 тысяч тонн. В годы войны в вяленом или сушеном виде вобла зачастую заменяла дефицитный хлеб. Другая интересная история связана с килькой, которую не назовешь традиционным продуктом дагестанской кухни, но благодаря ей в период Великой Отечественной войны здесь не голодали. В тяжелые годы в республику потянулись вереницы беженцев со всего Союза, узнавшие, что тут можно выжить во времена катастрофического недоедания. Недавно ученые обнаружили в Каспийском море еще большие запасы. Добывать можно около 90 тысяч тонн кильки в год. Вот только пока для этого нет судов, обученных рыбаков и перерабатывающих заводов.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Не у многих людей есть дисциплина, но у великих она есть. Немногие люди работают над собой каждый день, но великие делают это. Немногие люди готовы жертвовать годами, чтобы жить лучшей жизнью в будущем, но великие люди готовы. Есть что-то стоящее в этом – учиться у людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите. Учитесь у тех, кто добивается не только финансовых результатов, но и живет богатой жизнью. Богатой не только в денежном плане, но во всех областях – здоровье, счастье, качество жизни. Видите ли, иметь самодисциплину обычно не весело в данный момент. Но эта самодисциплина ведет к более качественной жизни позже. Так всегда бывает. Если вы будете дисциплинированно выполнять свою работу последовательно, со временем вы увидите награду. Если вы дисциплинированы, последовательно едите здоровую пищу, со временем вы увидите результаты в своей физической форме и энергии от большого здоровья. Дисциплина работает всегда. Проблема в том, что большинство людей не хотят страдать сейчас ради большего будущего. Большинство людей выбирает легкое сейчас и боль позже. Это действительно единственный вариант. Дисциплина сейчас, результаты позже. Полегче сейчас, потерпи потом. Что же вы выбираете? Большинство людей заканчивают школу и пакуют книги. Это большая ошибка. Жизнь не заканчивается после школы. И ваше образование тоже не должно заканчиваться, особенно самообразование. Потому что практически всему, что вас интересует, в школе не учили. Вы должны учиться сами. Нужно найти то, что вы любите, и построить что-то вокруг этого. Школа никогда не будет учить самым важным предметам – психическому здоровью, как построить умственную силу, как развить эмоциональную силу и устойчивость, как стать самодостаточным и построить доход для себя, чтобы можно было наслаждаться свободой, которая приходит с этим. Поэтому вам не нужно полагаться на других, чтобы жить той жизнью, которую вы хотите. Важно спросить себя, чего вы хотите от жизни и чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить это. Готовы ли вы отказаться от 10 лет, чтобы прожить 50 лет в комфорте? Готовы ли вы пожертвовать одним годом, чтобы построить более сильные привычки, которые будут длиться всю жизнь? Что вы готовы сделать, чтобы жить той жизнью, о которой вы мечтаете? И какая она будет, выбор за вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Опрос Центра изучения потребительского поведения Роскачества и финансов Mail показал, что для ощущения счастья 31% респондентов требуется доход от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. 22% указали сумму от 300 до 500 тысяч, 20% от 50 до 150 тысяч, 11% от 500 тысяч до миллиона, а 12% заявили, что им необходимо более миллиона рублей. Лишь 4% участников опроса считают достаточным доход менее 50 тысяч рублей. Высокий доход как главный фактор счастья отметили 13% опрошенных. Чаще всего респонденты выбирали здоровье, семью и близких и уверенность в завтрашнем дне в качестве ключевых составляющих счастья. Путешествия и новые впечатления указали 12%, любимое дело и самореализацию – 10%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Маленький сын вождя был умным мальчиком. Однажды в племя пришел белый учитель и сказал, что в селении открылась школа. Учитель предложил вождю записать в нее детей племени. Тот подумал и привел в школу сына, но мальчик учиться не хотел. «Отец, природа научит меня всему, что мне нужно. Сначала научись читать, а потом говори», — ответил отец. Мальчик ходил в школу, но плохо слушал учителя. Нравилось ему только природоведение. Однажды учитель принес на урок плоды инжира. «Они горькие!» – воскликнул мальчик. «Я пробовал их в начале лета в лесу. Еще я видел, как внутрь заползла оса. Она ужалит того, кто съест этот плод». «Плоды инжира сладкие и полезные», – объяснил учитель. «В начале лета они горькие от белого млечного сока, который содержится в незрелых плодах». «Откуда вы это знаете, учитель?» – с удивлением спросил мальчик. «Я прочел об этом в книгах. Книги хранят знания. Звезды явятся, небо украсят. Знания появятся, ум украсят», – ответил учитель. С этого дня сын вождя стал прилежным учеником и вскоре научился читать и писать. Отец, увидев сына с книгой, сказал: «Я рад, сын, что ты научился читать. Только не забывай наши обычаи. Восход солнца природу пробуждает, чтение книги голову просветляет», — улыбнулся сын.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи и погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак ОК». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Нет никакой действительности, нет никакой правды, нет никакой реальности. Мы эту реальность физически не можем никак воспринимать. В целом наши органы чувств не способны показывать нам реальное положение дел, действительность. Это все интерпретации сигналов, которые идут от наших органов чувств. Глаза, уши, ощущения и так далее. Поэтому нет никакой правды, нет никакой действительности. Технология манипулирования, технология промывания мозгов, технология управления масс, социальная инженерия в сфере управления мнением и создания внутренней реальности давно уже превзошли любые способности, любые возможности критически осмыслять. Твоя реальность, твое восприятие – это вопрос интересанта, чьей-то воли, чьего-то заказа, если это кому-то надо. Вопрос условий, из каких запчастей будут собирать твою реальность, твое восприятие. Вопрос технологий, насколько интересант вооружен технологиями управления людьми, массами и так далее. И вопрос ресурсов. Сколько у меня есть денег, сколько у меня есть людей, сколько у меня есть каких-то других человеческих, территориальных, финансовых, временных ресурсов для того, чтобы я реализовал свой замысел, свои цели. Я создал нужное восприятие, нужную реальность, нужную правду у нужного количества людей. Например, самый простой, понятный, старый, уже изученный полностью инструмент управления человеческим восприятием, человеческим мышлением и человеческим поведением – это управление эмоциями. У нас есть 8 нот, 8 инструментов, с помощью которых можно сделать с человеческим восприятием, мыслями и действиями все, что вам нужно. Захватить его внимание, сделать его внимание уже или шире, заставить его чем-то интересоваться или, наоборот, не интересоваться. Исходя из того, что человеку очень важно быть в безопасности, быть с другими, быть правым и как можно меньше отвечать за что-то. Поэтому, если вы предложите человеку какую-то реальность, если вы поможете человеку создать какую-то реальность, где он будет прав, где он будет частью какого-то понятного, близкого социума, и он как можно меньше будет за что-то отвечать, он с удовольствием ее возьмет. Если у вас в вашем информационном поле есть какие-то конкурирующие действительности, конкурирующие правды, есть одна правда, есть другая, я схвачу ту правду, которая позволит мне оставаться правым, оставаться без наказания, оставаться вместе с какими-то другими людьми, оставаться в безопасности и как можно меньше за что-то отвечать. Мой мозг возьмет ту правду, где он будет меньше страдать, которая будет удобнее. И если эта правда будет максимально проработана, если это будет какая-то целостная, понятная картинка, даже если она абсолютно ничего общего с фактами, с действиями не имеет, мой мозг схватит. Потому что мной управляют мои эмоции. Мне работает внутренний механизм. Я пойду туда, где мне будет комфортнее, где мне будет проще, где я буду испытывать меньше стресса, где у меня будет меньше выученной беспомощности, что я не знаю, что происходит, мне плохо, больно, но от меня ничего не зависит, и я остаюсь в этой кортизольной ванне. Для этого прекрасно подходят еще и ошибки восприятия или когнитивные искажения. Допустим, наиболее популярные в использовании ошибки восприятия,

0: Когнитивные искажения – это так называемая ошибка атрибуции. Допустим, если я дам вам три детальки от реальности, которая худо-бедно будет как-то похожа на действительность, вы остальную картинку достроите, исходя из этого. Как в старой доброй байке, где в городе запустили трех свиней, на одной написали один, на другой два, на другой четыре. Этих трех поймали, но длительное время потом еще искали свинью под номером 3. Нам хочется иметь логику. Это наше стремление к тому, чтобы мир был упорядочен, логичен. Нам так более комфортно. Поэтому я буду логично достраивать свою реальность. Я буду искать свинью номер 3. Поэтому если вам скормить какие-то кусочки бредовой реальности, вы остальной бред до этой реальности вы сами достроите. По этому же принципу действует так называемая кристаллизация бреда. Если в вашем окружении будет максимальная консистенция, концентрация бредовой информации, то какая-то острая, какая-то сильная эмоция может этот бред кристаллизовать, чтобы все эти бредовые кусочки сложились в одну бредовую картину, которая была бы просто законченным художественным произведением. И ваш мозг схватится за это, потому что это произведение закончено. Я могу за нее вцепиться, я могу на нее опираться, я могу в нее смотреть, потому что она доставляет мне минимум страданий, минимум дискомфорта, минимум кортизола. Или, допустим, ошибка выжившего. Это так называемая неполная индукция. То есть я делаю выводы из очень неполной информации. Если мне будут скармливать только нужные мне успехи, нужные мне какие-то эмоциональные события, я буду на них опираться как на инструкцию по эксплуатации. Например, взять старую добрую байку по поводу того, что высшее образование не нужно для того, чтобы стать миллиардером, что высшее образование, наоборот, это для неудачников. Это довольно удобная такая информация, удобная картина мира. Например, из-за того, что Стив Джобс без высшего образования, Билл Гейтс без высшего образования, по-моему, Ричард Брэнсон. Из этого всего, из этой ограниченной информации можно сделать удобный вывод. Высшее образование можно не получать, можно не напрягаться. Это для мозга удобная картина мира. Я могу стать, я точно стану, как они, если не буду получать высшее образование. Высшее образование не нужно. Удобно, намного удобнее, чем стараться, работать и так далее. Плюс понимание того, как работает психика, понимание того, что психика очень сильно уязвима. Допустим, мы не можем не проживать, мы не можем не усваивать всю информацию, которую мы видим, слышим, которая как-то долетает до наших органов чувств. О том, что наши гештальты должны быть закрыты, и психика не может расслабиться до тех пор, пока не завершит какое-то удовлетворение какой-то важной потребности, эмоционирование до конца. Знание этих механизмов психики дает над человеком огромную власть. Поэтому в этой информационной игре вы либо объект, либо субъект. Либо вы сами собираете свою действительность, вы сами являетесь своим интересантом, своим заказчиком, своим архитектором своей жизни, либо вы тот, в чьей голове, в чьей психике кто-то собирает нужную ему действительность, преследуя свои цели. Поэтому для того, чтобы стать автором своей жизни, стать архитектором своей жизни, а не чьим-то инструментом или чьим-то ресурсом, важно взять в свои руки все детали этой модели. То есть стать интересантом собственной жизни, заказчиком. Что я хочу, что мне нужно, какие ресурсы мне нужно получить, какие у меня цели. Взять в свои руки все технологии, инструменты воздействия на свою психику, на психику других людей, для того, чтобы получить вакцину, противоядие от того, чтобы другие люди мной пользовались, чтобы я не был объектом чужих манипуляций, чужого воздействия, и ставить истинные свои цели, чтобы применять эти инструменты, эти технологии, используя свои ресурсы в своих интересах.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гиргебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года, житель Кикуни Мухаммед Хаджи, был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в Тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнил со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с Подубным и Пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! У меня в гостях Юрий Максимов, один из немногих предпринимателей в России, кому удалось построить в IT-секторе, это важно, в IT-секторе в России миллиардную в долларах компанию. Юрий, спасибо большое, что пришел. Бесконечно рад. Надеюсь, что наш разговор сегодня, он еще больше создаст сдвиг в этой индустрии, потому что я знаю, что ты много об этом размышляешь, много об этом думаешь. Но хочу начать со следующего. У нас, как я вот сказал, в России не так много предпринимателей в IT-секторе именно, которые создали нечто большое. Отсюда у меня возникает вопрос. На твой взгляд, что тебя и тех людей, у которых это получилось, объединяет? Да, таких людей, как Волош, Касперский, не знаю, кого ты еще ставишь в этот ряд. Что вас объединяет?
2: Успех там, где ты прокладываешь новую дорожку. Ты не повторяешь в 40-й раз, условно, то, что делали до тебя. Поэтому какое-то критическое мышление, оно, кстати, присуще очень русскому человеку, критическое мышление, которое позволяет отмести вот эти постоянные слова о том, что так никто не делал, делается по-другому. Ты такой, а ты чувствуешь, что здесь можно сделать вот так. И ты это делаешь. Смелость. Ты берешь и воплощаешь какие-то мечты и идеи в жизнь, несмотря на то, что есть очень много скепсиса. Наверное, какая-то долгая воля. Потому что все-таки мы говорим про айтишный бизнес, он часто начинается почти с нуля, и заканчивается чем-то большим, пройдя многие стадии. Поэтому ты сначала должен делать какую-то идею, потом формировать команду, потом какие-то корпоративные инструменты. Все равно ты проходишь достаточно долгий путь. Несмотря на то, что в IT-сфере он короток. Но он короток с точки зрения отдельно взятой компании. Но с точки зрения жизни человека он все равно достаточно длинный.
1: Ты затронул очень большое количество тем, которые сегодня хочу обсудить. Прям попал во все, что мне интересно. Но давай для тех, кто вообще тебя видит в первый раз, и кто, возможно, даже не знает компанию Positive Technologies, несколько таких ключевых цифр, метрик, которые о компании могут дать важную информацию нашим слушателям.
2: Компания Positive — одна из компаний, которую я сооснавал. На сегодняшний день там работает чуть меньше 3000 человек. Это продукты кибербезопасности. Количество акционеров больше 200 тысяч. Капитализация на сегодняшний день где-то порядка 200 плюс миллиардов рублей, ну или 2 с чем-то миллиарда долларов. Вот. И основная идея продуктовой линейки компании заключается в том, что она делает полный стек продуктов, технологий, которые позволяют обнаружить, остановить и удалить хакера из компании до того, как он может нанести неприемлемый ущерб компании. И в большей степени это делает на основе технологий, в которой практически отсутствует человек. За счет искусственного интеллекта. За счет того, что есть своя большая хакерская экспертиза, в хорошем смысле слова. Там, где хакеры добрые, белые, которые никогда не нарушали закон. Они знают, как взламываются компании, как взламываются разные технологии. И они свои мозги, по сути, с помощью российских инженеров, программистов, специалистов искусственного интеллекта, закладывают в алгоритмы. И машина начинает ловить хакеров лучше, чем человек. Это вот в двух словах про компанию.
1: Супер. Смотри, интересная история. Ты такой стайер, который уже много-много-много лет бежит в этом направлении. Несмотря на то, что ты сейчас в операционном управлении не участвуешь, тем не менее продолжаешь развивать там себя и свои компании в этих областях. И вот по итогу там, 20-летнего такого забега в этом году ты оказался в списке Forbes с состоянием больше миллиарда долларов. Скажи мне, пожалуйста, вот ты когда начинал всю эту историю, вот я не знаю вообще в тот момент, был ли список Forbes, но так или иначе был какой-то явно список там, самых влиятельных, самых богатых людей. Вот создавая эту компанию и задумываясь о том, чтобы создавать какие-то технологии, ты вообще задумывался о том, что вот это, оно имеет какую-то ценность, что хочется попасть куда-то вот в список самых богатых людей или самых влиятельных? Вообще думал ли ты об этом?
2: Ну, честно говоря, как-то я вспоминаю, как я мыслил в те моменты. Конечно, я не задумывался о том, что обязательно это должно привести к какому-то такому признанию, там, цифрам или еще чему-то. Мне в тот момент очень нравилась эта тема. Мне просто хотелось ей заниматься. И, конечно, мои, скажем так, ожидания, они были гораздо более краткосрочные. Где-то хотелось заработать денег, где-то хотелось получить какое-то признание. Ну, что хочет там, условно, 25-летний пацан, 20-летний пацан. Вот. Со временем, конечно, твое отношение к компании, оно сильно трансформировалось. Но в те годы, когда ты молодой, у тебя гормональная система работает одним образом, тебе хочется очень простых вещей. Ну, прямо вот так вот, машину, денег, там, признание, чтобы восхищались. Простых вещей. Очень простых.
1: Давай немножко еще назад отмотаем. Смотри, вот есть такая особенность у людей, которые создают что-то большое, да, которые вот, которым в том числе хочется на старте признания вот такого, да, казалось бы, тривиального, да, которые потом не останавливаются, продолжают что-то строить, развивать, вот создают супер что-то масштабное. У них, как правило, есть в жизни, в начале их пути, в детстве какие-то факторы, которые на это зачастую повлияли. Либо там, я не знаю, им что-то не хватало, либо, может быть, над ним там в школе издевались, а, возможно, кто-то, наоборот, очень сильно мотивировал. Про тебя, про твое детство вообще очень мало что есть. Я знаю, что у тебя родители инженеры, по-моему, да? И вот, собственно, это глобально все, что тебе известно. Фрязино.
2: Да,
1: Фрязино. Да, вот вся информация, которая есть. Расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что ты пошел в предпринимательство в довольно раннем для того времени возрасте?
2: Ну, смотри, мое детство, оно проходило в тяжелое время для страны. Мне 13 лет было, когда развалился Союз.
1: Угу.
2: Вот. И я помню, что мы из такой семьи, в которой, в общем-то, как-то никогда никто не парился по поводу ни благосостояния, ни каких-то там, ни супербогатств, ни сложностей, ни бедности. Мы превратились в семью, которая стала остро нуждаться. Ну, то есть родителям на заводах военных, не, ну, там, военная, отчасти промышленность была во Фрязино, не платили зарплату, там, по-моему, 4 года. Это сейчас я понимаю, насколько для них это была там большая проблема.
1: Угу.
2: Отец начал работать на стройке, какие-то, я не знаю, мы там строили гараж, мы какие-то выковыривали кирпичи из фундамента старых зданий, там, строили чего-то. Ну, то есть это было большое везение, что мне было 13 лет. Это было страшно романтично.
1: Ты до конца не осознавал суть проблемы, да?
2: Я вглядывался в лица родителей, и, конечно, я понимал, что у нас совершенно разное ощущение от происходящего. Все эти талоны на продукты. Ну и, конечно, мне хотелось там. Мне хотелось, ну, в тот момент мне хотелось другого. Мне хотелось уже там, я не знаю, ездить на машине, мне хотелось чего-то такого. Ну и, по сути, мое становление вот это подростковое, когда я как-то понимал, о чем мне хочется делать, мне хочется программировать, разбираться там в IT, ну, вот, оно прошло в формате, когда ничего не было, ничего не было. И мне это очень хотелось. И я все думал о том, а как можно там заработать денег, а как, кем работать. А, наверное, все-таки, коли я умею хорошо программировать, наверное, надо это развивать, наверное, это... Этим знанием можно заработать себе на машину.
1: Uh-huh.
2: Вот. Ну и, по сути, я, начиная, наверное, с второго курса, я устроился в компанию и занимался разработкой софта, вот, который продавали. Я получал процент без зарплаты. Вот, и буквально за какое-то количество месяцев я купил свой вожделенный автомобиль.
1: Жигули, вот, который, если не ошибаюсь,
2: да, который был там на 3 года моложе меня, ржавый. Я неделю на нем ездил в институт или еще куда-то, а потом выходные чинил его. Чудом не стал автомехаником после этого, потому что я мог с закрытыми глазами его разобрать, собрать заново.
1: Так вот, где на самом деле была жизненная развилка,
2: да?
1: Пойти в IT или стать механиком. А я читал, что у тебя там была такая интересная история, что ты, собственно, делал софт, брат, да, и еще товарищ вот третий, и все, собственно, вот так вот оказались примерно там в одном русле, да, все занимались каким-то софтом, и потом вы решили вот вместе начать как-то выводить все это какое-то такое совместное предприятие, совместную компанию. У меня, знаешь, всегда вот возникает вопрос, когда... Вот того времени особенно это касается. Сейчас это, наверное, под другим углом немножко воспринимается, потому что другие реалии, но тем не менее, когда большинство людей, оно относится к предпринимательству как таковому, ну, очень так скептически на тот момент времени. Предпринимательство в стране, его в целом, ну, довольно мало еще на тот момент, да. Если оно есть, оно очень тривиально. Это купи, продай, еще что-то. Вы начинаете какой-то софт делать, что-то продавать. Что послужило вот драйвером к тому, чтобы пойти, как ты сказал, вот в новое, вот новую тропинку протаптывать?
2: Угу.
1: Почему не в что-то такое очень банальное и понятное?
2: Там, знаешь, там получилось несколько таких, наверное, важных факторов сыграли роль. Ну, во-первых, я, несмотря на то, что я с братом и с товарищем, мы вместе как бы это там продумывали, там мечтали о чем-то, и я как бы соучаствовал, я не был в компании с основания. Я присоединился к ней там через 2 года. Потому что там я купил квартиру, мне нужно было чего-то там отдавать, какие-то долги, и у меня была офигенная работа, я зарабатывал кучу денег, а это просто, ну, чистой воды блудняк, потому что это российская IT, кибербес. Ну, в тот момент в стране просто ни одна уважающая себя компания за софт кибербези, мне кажется, даже предприятия не платили деньги. Ну, то есть все было, по сути, как бы это свободная лицензия, на рынке что-то продавалось. Вот только-только-только начинали покупать какой-то, мне кажется, американский софт. Ну, вот. И в тот момент идея сделать из этого бизнес, она выглядела абсолютно авантюристичной. Вот, это один фактор. Второй фактор. Мой брат, по сути, который создал основы вот, компании, первый софт, который был бесплатный, он просто в свободное от работы время писал вот эти какие-то сканеры, выкладывал их в интернет, и это расходилось много стотысячными экземплярами по миру. То есть было уже мировое признание. И было понятно, что в мировых масштабах это годная штука. Вот. И третье, то, что наш друг, товарищ, он в тот момент был генеральным директором Апорта. Апорта – это такая поисковая система.
3: Да.
2: Вот. И в тот момент это продали американцам, эту компанию. Он получил свою долю, потому что он был гендиром и совладельцем. И появились деньги. Ну и вот несколько факторов, по сути, ну как-то позволили поверить в то, что это можно сделать. И ребята, по сути, первые два года они делали из этого бизнес, какие-то там консалтинг, ПО превращали в коммерческую версию. А я стоял со стороны и смотрел. И я понимал, что вот вроде прямо сейчас, а как-то не очень. И я так смотрю, у меня здесь куча денег вот на текущие занятости. Вот здесь такие opportunity. Я так думаю, а, все, надо бросать, присоединяться и идти. И вот, и я присоединился, и в тот момент мы, ну, как бы, имея уже доказанного качества ПО, какую-то экспертизу хорошую и много энергии, мы начали превращать это, ну, в компанию, в бизнес. Сбербанк, Билайн, там, Магнитогорка. Ездили, уговаривали, показывали. Ну и в целом, мне кажется, тот период такой был. Не только люди, которые делали такой бизнес, но и люди, которые работали в компаниях, которые покупали такой софт, им это было интересно. И вот эта поддержка со стороны людей, которые работали в российских компаниях, она, наверное, тоже сыграла важную роль.
3: Слушай, вот такой вопрос. Многие предприниматели, которые построили большие компании, не только в России, вообще по всему миру, они говорят то, что одна из, наверное, вот основных вообще вещей, которая должна сложиться, как бы для того, чтобы получилось все, чтобы это не завяло на уровне чего-то небольшого, а чтобы это реально переросло в какую-то большую корпорацию, это в действительности ты, помимо твоих навыков, желания, упорства, правильных партнеров и так далее, ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. То есть ты должен, вот должно совпасть столько факторов, чтобы в действительности ты попал в такую точку, где ниша, она вот буквально только зарождается, но у нее есть большой потенциал. И вот все вот эти вот факторы должны сложиться. На твой взгляд, насколько вот это вот ваше попадание на тот момент в нерв, оно важно? Какую долю от всего вашего успеха, успеха вашей компании, именно вот это попадание в нужное время, в нужном месте имеет?
2: Ну, это же, Саша, очень философский такой вопрос. Да, на самом деле, знаешь, как, ну, как говорится, везет тому, кто везет. Вот. Вообще жизнь, она в этом отношении прекрасна. Столько всяких случайностей происходит, когда ты идешь своим путем. Когда у тебя есть какой-то мотив, желание, мечта, ты туда идешь, и ты не успеешь оглянуться, как тут повезло, что-то случилось. И, конечно, если так вот посмотреть, мы ли это сделали вопреки, условно, там, движению Вселенной? Ну, нет. В тот момент это было правильное место, правильное время, правильные люди вокруг, правильная поддержка. Другой вопрос, что мы при этом тоже не собирались, по сути, заработать деньги, обманув каких-то людей. У нас был очень хороший мотив, мы хотели сделать что-то светлое, мы хотели сделать российскую компанию. С самого начала, кстати, мы ее планировали делать международной, потому что даже название, оно было не, там, не на кириллице, и даже произносилось оно не совсем по-русски, Positive Technologies. Но вот, устремления были такие, чтобы сделать российскую компанию, которая завоюет мир, но останется русской. Вот, поэтому... И момент был хороший, и как будто бы наши намерения были неплохие. Ну и в целом как-то повезло.
3: Смотри, учитывая то, что у тебя есть такое видение и себя, и компании, ты в целом, вот у тебя есть огромное количество вот этих драйверов, которые тебя зажигают, мотивируют, твоя зона интереса такая большая, в которой ты двигаешься. Как часто у тебя в жизни бывает момент, что ты просыпаешься такой с утра и думаешь, е-мое, как я от всего этого устал, что мне хочется вообще вот все это к чертовой матери бросить и поехать за город, и год, два, три, пять вообще не думать ни про какой этот бизнес и пожить обычной человеческой жизнью обычного спокойного человека.
2: Ну, знаешь, когда ты загоняешь себя, тебе уже запрещено даже об этом думать.
3: Я думаю, что... Настолько много обязательств, что я уже не могу себе позволить такой роскоши подумать об этом, да?
2: Да-да-да. Это очень, мне кажется, частая ситуация у предпринимателя, когда ты настолько загнан, что ты даже про это уже как-то и не думаешь. То есть это просто невозможный сценарий. Вот. И это удивительно, конечно. Ты не бегаешь, нет?
3: Нет, я не бегаю.
2: Ну, вот кто бегает, наверное, обращал внимание, там, пробегаешь марафон. Угу. И ты бежишь последние 5 километров и думаешь, боже мой, ну никогда, never, ever, ever.
1: Да, я еще... это я знаю.
2: Потом сидишь такой, типа, надо записаться на лондонский. Там, да, проходит 2 часа. Как это происходит, ты вообще не понимаешь.
3: Я недавно, прости, перебить, я недавно смотрел на Ютубе, мне как раз выпал видос, какой-то канал, где парень разбегает марафоны. И они там бежали сложный марафон, были ужасные погодные условия, там просто, и вот он записывает видео, вот он пересек черту, говорит, никогда в жизни больше. И потом вечером того же дня записывается на какой-то другой марафон, я сижу, ржуду. Смех.
2: Причем даже забавно, это прям физуха так работает. Ты, когда бежишь, ты мучаешься, а когда ты прибегаешь, у тебя же очень такой большой всплеск гормонов.
3: Да.
2: Такое счастье. Вот как ты, условно, когда бухаешь, сначала тебе хорошо, а потом ты расплачиваешься. У тебя портится здоровье, у тебя плохое настроение. А когда ты занимаешься спортом, все происходит наоборот. Ты сначала мучаешься, а потом кайфуешь, и как будто это, как знаешь, как кредит и депозит. Вот ровно то же самое. Здесь ты, получается, проценты отдаешь, а здесь ты проценты получаешь. Вот. Так и здесь, как в спорте вот эта вот награда потом, так и в бизнесе. Ты сначала что-то делаешь, ты достигаешь какого-то успеха. У тебя в целом вот в этом эпизоде времени жизнь выглядит консистентно. Тебе кажется, можно остановиться. И в целом у тебя там есть деньги, ты более-менее освободился, как-то ты устроил эту историю. Но ты так не можешь. Ты уже вписался во что-то новое. И вот это новое, оно все время создает какие-то новые сложности, которые по уровню фрустрации, ну, не уступают предыдущим. Ты задаешь себе ежесекундно на этот вопрос, какого черта, но потом понимаешь, ну, наверное, это и есть жизнь. Ну, то есть ты как-то идешь за своей мечтой, реализуешь какую-то, я не знаю, предназначение, как ты его понимаешь. Вот. Другой вопрос, что все-таки, если ты это делаешь, не повторяя эти сложности раз за разом, а, наверное, может быть, это и невозможно, а решая какие-то новые задачки, выходя на какой-то другой уровень, все-таки есть и чувство прекрасного от новизны, от того, что все-таки это что-то новое. Поэтому мой ответ, знаешь, не знаю. Не знаю, почему ты опять вписываешься, но как-то так получается.
3: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. А, слушай, а вот эта вот концепция, например, с тем, чтобы постоянно самостоятельно запихивать себя вот в эти вот новые вызовы, на твой взгляд, это нормальная история для того, чтобы вот просто расти? Ну, условно, ты вот сделал что-то, закончил этап, и ты думаешь, а что дальше? Вот меньше думай, ввяжись во что-то новое. Или это все-таки должно как-то более осознанно, осмысленно происходить?
2: У меня лично происходит неосознанно. Угу. Ну, то есть я начинаю о чем-то мечтать, я, добегая свой марафон, видимо, думаю уже о новом марафоне. И так у меня какие-то уже мысли, там, я поехал в отпуск, думал опять про это. А потом в какой-то момент времени вот тебе плохо, ты такой сидишь, типа, сил нет. А потом, как это происходит день, у тебя силы есть, и ты с какого-то черта берешь телефон, звонишь там, алло, Леха, короче, есть такая тема, не хочешь там что-нибудь такое поделать?